0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы приглашаем на сцену Сергея Усатенко, Крымская региональная организация. Готовится Александр Бабанов. Крымский вальс и Бахчисарай.

У каждого автора есть произведение, посвященное тому месту, где он проживает. Я не стал исключением и хочу вас познакомить с городом, в котором я живу, городом Бахчисараем. А в переводе Бахчисарай — садов творец.

0: Сарай! Спасибо.
1: Спасибо. Продолжает программу Александр Бабанов, Ивановская региональная организация. Прошу вас, Александр. Ивановская весна запорошена листвой.

Спасибо. Приглашаем на сцену Евгения Павлова, Ярославская региональная организация «Готовится» Сергей Николаев. Музыка Евгения Павлова, слова Алевтины Павловой. «Мой дом детства». Слова и музыка Евгения Павлова «Друзьям».

плача. Поросли тропинки лебедой, дом исчез его плача.

0: Снова вижу друзей, улыбки на их лицах. В июльский жаркий день я закрываю глаза и снова вижу друзей и девушку, которая была всех милей.
1: Спасибо, Евгений. На сцене Сергей Николаев, Московская городская организация. Готовится Оксана Кузнецова.
2: Посвящается Великой Отечественной войне.

боимся ада, а путь туда прямой. Текут

Спасибо. Я приглашаю на сцену Оксану Кузнецову, Московская областная организация, и готовится Ленар Бекмурзин. «Шагни, город приключений».

Спасибо. Поет Ленар Бекмурзин, Башкирская региональная организация. Готовится Александр Зерницкий. Музыка Ленара Бекмурзина, слова Ленара Бекмурзина и Халисы Мухамедовой. «Своя звезда». Музыка и слова Ленар Бекмурзин, «Ах, уфимские девчата». Шагните, пожалуйста, на ковер. Спасибо.

0: Спасибо, спасибо. Зажигательные уфимские девчата. Приглашаем на сцену Александра Зерницкого, Саратовская региональная организация. Готовится Лилия Козырева. Десант «Зоренька».
1: Добрый вечер, самые стойкие.

0: Снег лежит на броне, снег ложится на лица. В страшном сне, в жутком сне,
1: в страшном сне, в жутком сне,
0: не могло мне присниться. Были живы вчера,
1: были живы вчера,
0: еще дом вспоминали,
1: еще дом вспоминали,
0: им на дембель пора,
1: им на дембель пора,
0: вместе нас признали.

То, что вы на войне, навсегда остаетесь рядовыми в Чечне. Серега,

вместе, но, как и прежде, вместе погибнуть за Россию. Нет выше этой чести. Серега, Андрюха, Валерка, Ильнур, погибли за Россию. Нет выше этой чести.

0: стою. И опять судьбой спорю я, и пусть крутит жизнь, выстою. И мы обязательно выстоим, друзья, потому что мы россияне! Спасибо.
1: Спасибо, Александр. Приглашаем на сцену Лилию Козыреву, татарская региональная организация. Готовится Дмитрий Корзаков. «Дети против войны. Баллада о весне».

0: Спасибо,
1: спасибо, Лилия.
0: Первая аранжировка Поздеева, вторая аранжировка Кузнецова.
1: Мы приглашаем на сцену Дмитрия Корзакова, Омская региональная организация. Готовится Вера Трегуб. «Поля по снежку домой».

горизонт жарнится и светится, пылает лес вдали живым костром, а ночка звездная под ручку с месяцем

из шубы кутаясь, глядят мне вслед, им песня невдомёк. Играя и шутя, все в гробах путаясь, бежит за мной протажник ветерок.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Веру Трегуб, Санкт-Петербург. Готовится, собственно, замыкающий этой номинации Олег Алексеев. Песня о Вырице «Так уходит друг».

0: Спасибо, Вера. Мы приглашаем на сцену последнего на сегодня исполнителя. Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Выбирай сам, вчерашний философ.
1: Есть. Дальше уже на пульте.
2: Можно начинать, все в порядке.
1: Да.

Вчерашний философ в дожде у костра, все клеточки памяти сбиты к нулям, две вечности вместе, огонь и вода, и странная ценность про трезвость ума. Вчера ты был гений, отматывал срок, сегодня стоишь на распутье дорог, все важное в жизни уже растерял и собственноручно взорвал пьедестал.

Вчерашний философ иллюзии игра, ведь это так просто начать все с нуля, ведь это всего лишь второй первый шаг, и ты произносишь так быть. Но страхи крадутся в сознание твое. А что, если время диктует свое? А что, если я не дойду до конца? И что есть конец для глупца и творца? Ты веровал в страну дорог, ты верил крыльям птиц, но дороги подвели итог твоих зауженных.

0: Спасибо. Всем приятного вечера.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.
2: Ну что, Ольга, начинаем?
3: Даем. Мы переходим старт ко второму туру прослушивания. Всем удачи.
2: Да, всем успеха, и мы с вами.
3: Я приглашаю на сцену ансамбль эстрадной песни под руководством Владимира Сапогова. Санкт-Петербургская региональная организация. Готовится вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группа «Премьер». Музыка и слова Аграфены Оленичевой «За воротами». Попурри, извозчичья фантазия.

просьба к звукорежиссуре, а все-таки хольчик дать какой-то можно было бы? А то эффекта никакого совсем нет.

0: Продолжительность выступления индивидуального исполнителя или коллектива в каждом туре не более 10 минут. То есть два произведения надо исполнить за 10 минут. При оценке выступлений учитывается хронометраж выступления. Не забывайте об этом.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо коллективу Владимира Сапогова. Я приглашаю на сцену вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группа «Премьер» Московская организация, руководитель Людмила Смирнова. Готовится «Дольче Вита». Осеннее попурри.

0: Спасибо шоу-группе. Приглашаем на сцену дуэт «Дольче Вита», Саратовская региональная организация, в составе Светлана Альшанская, Вероника Петрова. И с позволения жюри сейчас прозвучит только одна песня из второго тура. Горан Брегович, «Диско-партизаны», ну а попури в конце номинации.
1: Да, такая договоренность была. Спасибо большое.
0: Готовится ансамбль «Ретро».

Спасибо, «Сладкая жизнь». Приглашаем на сцену ансамбль «Ретро» Владимирская региональная организация в составе Татьяна Година, Нина Ларина, Елена Масякова, Мария Новикова, Анжелика Рюмина, Юрий Терешин. Готовится «Колорит». В исполнении ансамбля «Ретро» прозвучит «Попурри», а также песня Екимяна на слова Рождественского «Не надо печалиться».

Спасибо. Приглашаем на сцену ансамбль «Колорит» Омской региональной организации, руководитель Елена Соснова, состав Алексей Волков, Сергей Глухих, Александр Любашов, Марина Самарина. Готовится Даниэль Дефо. Для вас прозвучит попурри из репертуара ансамбля «Колорит».

Спасибо, колорит. Приглашаем на сцену ансамбль «Даниэль Дефо» Санкт-Петербург. Руководитель Данила Большаков готовится ансамбль «Дарю». В составе Даниэля Дефо Анна Фомина и Максим Озеров. Для вас прозвучит попурри «Танцплощадка».

0: на! Спасибо вам, спасибо. Дорогие спасибо. Зрители.
1: Спасибо и вам, Даниэль. Приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Дарю», Челябинская региональная организация. В составе спасибо. Юрий Мелихов, Раиса Григорьева, Дарья Мочалина, Алексей Ширяев. Руководитель Дарья Молчалина. Для вас прозвучит песня на слова и музыку Светланы Копыловой «Бог, Россия, Соловьи» и попурри на тему песен о России.

0: Вперед, Россия!
1: Спасибо, Дарю. Приглашаем на сцену коллектив «Счастливый случай», Саратовская региональная организация в составе Татьяны Шутова, Лариса Маштакова, Ирина Букина, руководитель Татьяна Шутова. Готовятся вдохновение. В исполнении «Счастливого случая» прозвучит попурри на тему военных песен.

Спасибо. Приглашаем на сцену вокальный коллектив, народный самодеятельный коллектив ансамбль «Вдохновение» Краснодарской региональной организации в составе Юлия Зюлковская, Вячеслав Зюлковский, Александр Бравков. Готовится «Ди-Арт». Для вас прозвучит попурри на тему военных песен и песня Мигулина, слова Дербенева «Я люблю этот мир».

Спасибо, вдохновение. Приглашаем на сцену дуэт «Диарт» в составе Артема Толстоброва и Дианы Перфилевой. Красноярская региональная организация. Готовится дуэт «Московский Старшова Казакевич». В исполнении дуэта «Диарт» прозвучит попурри на тему песен 80-х-90-х годов.

Спасибо. Приглашаем на сцену дуэт Елена Казакевич, Александр Старшов, Московская городская организация. Готовится дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Попурри, история любви.

Спасибо, Елена. Спасибо, Александр. На сцене дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Вновь готовится Дольче Вита, и уже подтягиваются за кулисы молодые голоса. Прошу вас, дуэт из Башкирии. В исполнении дуэта из Башкирии «Ретро-попури».

Спасибо, Ленар, спасибо, Марина. Приглашаем на сцену уже переодетую Дольче Виту с попурри «Мы лучшие».

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию одну из первых работ ансамбля «Лейся песня», руководители Михаил Плоткин и Валерий Селезнев, в грамзаписи. Композиция называется «20 век». Ее написали Вячеслав Добрынин, Леонид Дербенев и Игорь Шаферан. Запись с Миньона 1974 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Джеймс Ли. «Карьера».

Здравствуйте, здравствуйте! Начинаем 15-минутную передачу «Мелодии воспоминаний», организованную клубом 40-летних. Если вам перевалило за 40, слушайте внимательно. Наш клуб предоставляет вам блестящие возможности. Если вам перевалило за 40, вас еще рано отправлять на свалку. Сейчас, в 1956 году, вы еще можете пригодиться. Загляните-ка в нашу контору, 38-я Восточная улица, 106. Если вам перевалило за 40... Вы нам нужны! Не забудьте наш адрес!

0: Привет, Сэм.
1: Привет, Чарли.
0: Привет. Мисс Абрайман распорядилась вывести в вестибюле ресторана новый список коктейлей.
1: Уже сделано. Какие новости? Нашла мисс Абрайман нового метрдотеля?
0: Нет еще.
2: Да выключи ты это радио.
3: А ты знаешь, Сэм, кто бы мог прийтись хозяйке по вкусу?
1: Кто?
3: Ты.
1: Я?
3: Честное слово, работа выгодная. На этом месте можно выколотить до $200 в неделю. Это я точно знаю.
1: Но я никогда не был метрдотелем.
3: О, велика премудрость. Сколько лет ты здесь работаешь?
1: Сейчас у нас 56-й год, а я здесь 50-го. Шестой год, но с перерывами.
3: С перерывами? Вот это, пожалуй, единственное, что может смутить хозяйку. Ты хороший официант, но за эти годы ты трижды оставлял ресторан ради театра. И что это тебе дало?
1: Один раз спектакль, в котором я играл, продержался на сцене целых 6 месяцев.
3: Если будешь метрдотелем, Сэм, хозяйка не позволит тебе уходить и возвращаться, когда соизволишь. Метрдотель слишком важная фигура.
1: Может быть, ты прав, Чарли.
3: Да, конечно, прав. Я знаю, что у тебя на душе. Послушай меня, Сэм. Я всю свою жизнь официант. Раньше я все собирался заняться чем-нибудь другим. То ли поступить на какие-нибудь вечерние курсы, или открыть собственный ресторанчик, или еще что-нибудь в этом роде. Я и сам толком не знал, чего мне хочется. Но вот однажды меня осенило. Я сказал себе: Чарли, взгляни правде в глаза. Ты официант. Почему же ты должен заниматься чем-нибудь другим? И с тех пор я перестал забивать себе голову всякими глупостями. И я доволен судьбой. Сколько тебе лет?
1: 46.
3: Ты будешь получать $200 в неделю. Об этом стоит подумать.
1: Стоит подумать, Чарли.
3: Смотри, посетитель за тем столиком сидит уже 10 минут. Эти молодые официанты заняты чем угодно, только не делом.
1: $200. Да слушаем мелодии воспоминаний.

0: $200. $200.
1: $200.
0: Подумать только. $200, и каждый цент заработан тобой.
1: Да, так крупно я еще никогда не зарабатывал. И все это в последний семестр перед экзаменом. Сколько снега пришлось перекидать.
0: О, Сэм, я так горжусь тобой.
1: Май 1931 года. Это надо запомнить. И окончание школы, и первый заработок, и наша прогулка на лоно природы.
0: На, положи деньги в бумажник и запрячь его поглубже в карман.
1: А самому сесть в шкаф, чтобы было еще надежнее.
0: Я не шучу. От этих денег зависит твое будущее, твоя карьера. Теперь ты сможешь внести плату за обучение в колледже.
1: Барбара...
0: Не успеешь оглянуться, и ты юрист, адвокат.
1: Не успеешь оглянуться, и в могилу пора.
0: Ты не сносен, Сэм. Пойдем к нам. Я хочу рассказать папе и маме.
1: Подожди.
0: Прошу тебя, они будут так рады. Ведь ты уже почти юрист.
1: Барбара, я не собираюсь учиться в юридическом колледже.
0: Как?
1: Я не хочу быть адвокатом.
0: Не хочешь? Почему?
1: Понимаешь... Как горько будет думать перед смертью, что всю жизнь ты делал не то, к чему стремился. Разве я не прав?
0: Нет, а чего же? Чем же ты собираешься заняться?
1: Я хочу стать актером.
0: Актером?
1: Да.
0: Но ты можешь по-прежнему участвовать в любительских спектаклях?
1: Я не об этом.
0: Ты что, собираешься стать... Профессионалом?
1: Да. Я еду в Нью-Йорк, Барбара.
0: В Нью-Йорк?
1: Это решено. Там я добьюсь известности.
0: Когда ты едешь?
1: На будущей неделе. Чего же медлить?
0: Что ж, желаю тебе удачи, счастливой карьеры. Но мне пора. Спокойной ночи!
1: Барбара! Барбара, я думал, ты поймешь меня.
0: Мы были самыми близкими людьми. И вот теперь ты так неожиданно. Ты даже не предупредил меня. Ни разу не намекнул.
1: Да, я все откладывал разговор.
0: Ну, разве так поступают?
1: Но я боялся, что ты откажешься выйти замуж за актера.
0: Замуж? Но ведь ты даже... Ни разу не заикнулся о женитьбе, ни разу.
1: Ну, видишь ли, я считал свое молчание красноречивее любых слов. Понимаешь?
0: Ты мне делаешь предложение, Сэм?
1: Ну, вот именно, я тебе делаю предложение.
0: О, Сэм, я так люблю тебя.
1: Барбара, ты согласна выйти замуж за актера?
0: За актера и ни за кого другого. Ты говоришь, что мы должны поехать на будущей неделе. А как же свадьба? Ведь мы ничего не успеем.
1: Барбара, я должен сначала встать на ноги. Я поеду один.
0: Нет, мы поедем вместе. Господи, что я скажу маме и папе? Ведь они так мечтали устроить нам пышную свадьбу. Особенно мама. Они еще чего доброго подумают, что у нас есть особые причины торопиться со свадьбой.
1: Ну, какие глупости.
0: Не беспокойся, милый. Знаешь, что я им скажу? Я скажу, если свадьба будет скоро, мы потом разрешим вам купаться в нашем собственном бассейне в Голливуде.
1: Но мы не будем жить в Голливуде, ведь я не такой красавец, чтобы стать героем экрана.
0: Мы поселимся тогда в роскошных апартаментах самого высокого небоскреба в Нью-Йорке. Как хороший актер, ты будешь зарабатывать много денег. О, Сэм, я самая счастливая женщина на свете.

0: Простите, одну минуточку. Разрешите пройти?
1: Куда вы лезете?
2: Нет, вы куда лезете?
0: Пропустите, у меня срочное дело, мистер Кенсингтон.
3: Все срочное дело.
4: Это срочное дело напечатано неделю назад.
1: Вот газета от 30 ноября 1933 года. Срочное дело!
2: Нет, тут с утра!
5: Какой нахал! Не пускайте его!
1: Тише! Тише!
6: Прошу не шуметь. Вы не в прериях, а в Нью-Йорке? И здесь не базар, а контора мистера Кенсингтона по найму артистов.
1: И не загораживайте дверь. Кто следующий?
0: Я.
6: Прошу. Разрешите представить вас мистеру Кенсингтону.
0: Я мистер...
3: Весьма сожалею, но в моей пьесе для вас роли не найдется.
6: Следующий.
7: Я.
6: Прошу. Разрешите представить вас мистеру Кенсингтону.
7: Мистер Кенсингтон, я
3: пришла... У меня для вас роли нет.
6: Прошу.
0: Проходите.
6: Следующий. Кажется, этот пожилой.
0: Да, да, моя очередь.
6: Прошу вас.
0: Я захватил с собой несколько рецензий, мистер Кенсингтон. Вот, вот. Если бы у вас нашлась свободная минута...
3: Сегодня я подбираю определенный типаж.
0: Я отниму у вас всего одну минуту. Одну минуту. Вот газетные вырезки, рецензии, отзывы.
3: Весьма сожалею, но, увы...
6: Следующий, прошу вас.
0: Это отнимет у вас всего одну минуту.
3: Я же сказал, для вас никакой работы нет.
6: Прошу вас.
0: Прошу вас.
8: Рад с вами познакомиться, мистер Кенсингтон. Я просил бы дать мне пробу и прослушать меня, мистер Кенсингтон.
9: Гольдман, да. Может быть, на роль Дональда?
0: Да, он подходит.
9: Вот-вот, именно таким я и представлял себе Дональда. Да.
8: Я счастлив, что я подхожу для этой роли.
3: Да, но я никогда не видел вас на сцене. Пожалуй, ничего не получится.
8: Но ведь внешне я как будто подхожу для этой роли. И если вы согласитесь попробовать и прослушать меня...
3: Это ничего не даст. Я не раз попадал на этих пробах. Весьма сожалею, но...
6: Следующий! Прошу вас.
8: Вы не видели меня на сцене, но это легко исправить.
3: Я видел все спектакли этого сезона. Вас не помню.
8: Я играю главную роль в «Стеклянном доме».
3: Не знаю такой пьесы. Она не идет на Бродвее.
8: Это постановка актерской трибуны.
3: Не знаю никакой актерской трибуны.
8: Это наш театр. Мы играем в морском клубе на Хьюстон-стрит ежедневно, кроме понедельников. Я оставлю для вас билеты на любой день, когда вам будет только угодно.
3: Не торопись, друг. У меня нет времени ехать на Хьюстон-стрит.
8: Но это совсем рядом. Несколько минут на метро.
3: Как только я покидаю центр города, у меня сразу начинается головокружение.
10: Вы обязаны посмотреть его на сцене, мистер Кенсингтон. Он превосходный актер.
3: Это еще кто такой? Ваш импресарио?
8: Это Мори Новак, режиссер нашего театра.
3: Остается только пожелать вам обоим всяческих успехов.
6: Проходите. Следующий. Проходите, проходите.
8: Это возмутительно. Вы назначили явиться к 10, а тут уже выстроилась очередь длиной с километр. И все это для того, чтобы сразу отказать.
10: Не горячись, Сэм.
3: Я попросил бы запомнить, что сегодня принимаю всех, кто хочет меня видеть. Только поэтому и вы здесь.
8: Ну, посмотрите наш спектакль.
3: Ну и привязался.
8: Дайте слово, что придете.
3: Ну, хорошо, хорошо, постараюсь.
8: Благодарю вас, мистер Кенсингтон. Вы не пожалеете. Пьеса называется «Стеклянный домик». Постановка актерской трибуны на Хьюстон-стрит ежедневно, кроме понедельника.
3: Ладно, ладно. А теперь, может быть, вы разрешите продолжать прием?
8: Теперь с удовольствием.
3: Значит, вы режиссер. Весьма сожалею, но вы...
10: Не подходите, не тот типаж.
3: Совершенно верно.
8: Пойдем, Мори, пойдем.
6: Тише, тише, тише, вы мешаете приему. Кто следующий?
11: У тебя мертвая хватка, Сэм.
8: Как думаешь, Кенсингтон придет?
11: Да вряд ли. Все они кормят нас обещаниями.
8: Послушай, когда вечером зайдешь к нам, объясни Барбаре, что это настоящее беличье колесо.
11: А может, мне не стоит заходить сегодня?
8: Мы же уговорились. Понедельник единственный свободный вечер, спектакля нет. Почему же ты не хочешь зайти?
11: Да, честно говоря, мне кажется, это будет не совсем приятно Барбаре.
8: Брось, она хорошо к тебе относится.
11: Но не надо, Сэм. Я знаю, что это не так. И к тому же я уверен, что ей не понравится моя подружка.
8: Она мила?
11: В постели.
8: А как ее зовут?
11: Чарон Кенсингтон.
8: Дочь великого антрепренера?
11: Его. Она берет у меня частные уроки.
8: Так это же находка, Мори. Пусть она вытащит отца к нам в театр.
11: Она его терпеть не может.
8: Это не важно. Лишь бы только заполучить его в наш театр. Попытайся, Мори.
11: Я попробую.
8: Как ее зовут?
11: Чарон.
8: Чарон. Я поговорю с ней, добьюсь роли.
11: Ну ладно. Сделаю, что смогу.
8: Спасибо, Мори. Пойдем?
11: Да.
1: Внимание! Мистер Кенсингтон объявляет перерыв до часу дня.
5: Это возбудитель! Скажите, пришло, как

0: Ой. Проклятая надземка. Ни на минуту не вздремнешь.
1: Барбара!
0: Это ты, Сэм?
1: Я.
0: Почему ты не в театре?
1: Сегодня понедельник.
0: Господи, я перепутала все. Прилегла вздремнуть.
1: У меня замечательные новости. Превосходные новости.
0: Какие?
1: Ты знаешь великого антрепренера Роберта Кенсингтона?
0: Ты говорил о нем?
1: Мори Новак знаком с его дочерью. Она может привести отца на наш спектакль.
0: Я думала, что хорошие новости будут более осязаемыми. Вот бутерброд, это тебе.
1: А разве ты не хочешь?
0: Я уже ела. Налей себе и молока.
1: Спасибо. Пожалуй, и молока.
0: А у меня есть для тебя сюрприз, Сэм.
1: Какой?
0: Сейчас. Сейчас увидишь. Не подглядывай, не открывай занавеску. Угадай. Кто приехал в Нью-Йорк?
1: Марджори и Ален Берг.
0: Как ты догадался?
1: Они единственные в нашем городке, кто иногда приезжает в Нью-Йорк на ежегодный конгресс оптовиков.
0: Они приглашают нас сегодня в ресторан «Павлиний хвост». Ты можешь надеть синий костюм. Ален, наверное, опять вырядится в смокинг.
1: У нас есть штопор.
0: В шкафчике на верхней полке. А зачем он тебе?
1: Откупорить бутылку вина.
0: Вино? В чем дело? А ну-ка, Сэм, отвернись. Повернись. Нравится?
1: Барбара, ты прелестна.
0: Благодарю вас. Последний раз я надевала это платье в прошлом году, когда Марджори и Ален приезжали сюда.
1: Ты переоделась для ресторана?
0: Да. Я обещала, что ровно в 11, если ничего не случится, мы будем там.
1: Это невозможно. Я пригласил их, они придут. Мори и дочь Кенсингтона.
0: Стоило надевать вечернее платье, чтобы проскучать целый вечер в обществе какого-то нищего актера.
1: Барбара, неужели ты не понимаешь, как это для нас важно? Мори не какой-нибудь актеришка, он режиссер. Это благодаря ему я получил роль в «Стеклянном домике». И, наконец, Чарон Кенсингтон...
0: Но сегодня у нас годовщина.
1: Какая годовщина?
0: 2,5 года.
1: 2,5 года.
0: Пусть это не настоящая годовщина, но ведь мы так редко где-нибудь бываем.
1: Барбара, но сегодня я пригласил своего друга.
0: Как вы не понимаете, Сэм Лоусон, что вашей жене хоть раз в год хочется повеселиться.
1: Повеселиться? Думаешь, мне приятно смотреть, как Ален Берг за один вечер просаживает в ресторане столько, сколько нам хватило бы на месяц жизни?
0: Не завидуй, Сэм.
1: В прошлый приезд Ален предлагал мне вернуться домой в Ленсинг, обещал работу. А теперь наверняка попытается всучить потихоньку немного денег.
0: А зачем отказываться?
1: Барбара!
0: Нет, нет, я пошутила.
1: Думаешь, мне доставляет удовольствие глядеть на разодетую Марджори, а ты все в том же белом платье и в прошлом году, и теперь?
0: Это тебя не должно волновать.
1: Нет, это меня задевает. Я твой муж.
0: Тогда добейся, чтобы нам лучше жилось на свете.
2: Сэм! Сэм Лоусон!
1: Это море, они уже пришли. Давай не ссориться, Барбара.
3: Замолчи!
1: Я хочу, чтобы все было по-хорошему, Барбара.
0: Прими их, я успокоюсь и выйду. Не открывай занавеску.
2: Сэм!
1: Да-да, сейчас!
2: Привет, Сэм!
1: Привет, Молли!
2: Знакомься, Чарон Кенсингтон.
4: Вы прелесть, я вас поцелую.
2: Чарон.
4: Но ты же сказал, что это твой друг.
2: Извини, мы задержались, но кто бы мог подумать, что по дороге сюда нам попадется столько баб.
1: Ничего, ничего, все в порядке. Не хотите ли снять пелерину, разрешить помочь вам?
4: Нет, нет, я боюсь простудиться, он запрещает мне пить.
2: Послушай, Чарон.
4: Он приказал мне сегодня вечером быть кем угодно, только не самой собой.
2: Ну, хватит, ты будешь вести себя прилично.
4: Если меня поцелуют.
2: Прекрати. Барбара, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Извините, Чарн, я еще не успел познакомить вас с моей женой.
4: Черт возьми, какой туалет! У вас что, сегодня свадьба?
1: Нет, то есть, разрешите предложить вам вина?
4: Вино? Как мило. Вы очень любезны, Саул.
1: Сэм.
4: Ах, Сэм, мне нравится это имя. Моего первого мальчика звали Сэм, но теперь он, увы, не мужчина.
2: Чарун, перестань.
4: Как ты заставляешь меня лгать? Но ведь это же святая правда, он действительно больше не мужчина.
2: Ну, замолчи.
1: Разрешите предложить вам вина, Чарун? Море? Барбара?
0: Нет, мне не хочется.
4: Вино, как мило. Благодарю вас.
1: За всех нас.
4: Как трогательно.
1: За удачу.
4: О, какой вы милый. А я почувствовала это, когда поцеловала вас. Это лучший способ определить характер человека.
2: Она просто невыносима.
4: Ура, ура, ура! Море уже не сердится, он уже смеется. Я счастлива, что ты привел меня сюда. У него здесь заметно улучшается характер.
1: Мы тоже рады видеть вас, Чарн. Я говорил Барбаре о вашем отце, о его новой постановке.
4: Ах, похоже, он опять загребет кучу денег. Ну и мерзавец! Когда я заходила к нему в контору за карманными деньгами, я заглянула в рукопись пьесы. Товар, первый сорт!
1: Выпьем за успех новой постановки великого антрепренера.
4: Ах, как мило.
1: Я был у него. Он сказал мне, что я подхожу для роли...
4: Для роли Дональда. Совершенно верно.
1: Если бы вы уговорили его посмотреть наш спектакль в любой вечер.
4: О-о-о-о! Заставить старика выбраться в какой-то маленький театрик дело нелегкое. Вы плохо знаете этого негодяя.
1: Нет, знаю. И неплохо. Смотрите.
5: Как только я покидаю центр города...
2: Вылитый Кенсингтон.
5: Как только я покидаю центр города, у меня сразу начинается головокружение. Эй вы, где моя сигара? Сынок, да если я поеду так далеко, да я по дороге кондрашка хватит.
4: Отец, живой мерзавец папочка.
2: Кенсингтон с головы до ног, великолепно. Правда, Барбара?
0: Не могу разделить вашего восторга. Я никогда не видела мистера Кенсингтона.
4: Вы очаровательны, Сэм.
1: Благодарю вас, Чарн.
4: Нет, я вас поцелую. Мне очень нравится ваше имя. Сэм.
1: Убежден, что вашему отцу спектакль тоже понравится.
4: Море! Море, а если я помогу твоему другу? Ты женишься на мне?
2: С ума сошла.
4: А если твоя новая постановка пройдет не меньше той, женишься?
2: Какой? Крокодиловых слез?
4: Да, женишься.
2: Ну, женюсь.
4: Ух, люблю тебя.
2: Ну, перестань.
4: Люблю.
1: А сколько раз прошли крокодиловые слезы?
2: 368 представлений.
1: Вот это настоящий успех, Барбара.
2: Крокодиловы слезы – типичное кассовое барахло. Успех, конечно, вещь приятная. Но не в этом дело.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь.
2: В нашем маленьком театре мне иногда кажется, будто я живу в маленьком городке среди искусных гончаров, которые делают лучшую в мире глиняную посуду. Это подлинные творцы. Они создают настоящие произведения искусства. И вот какие-то жалкие ремесленники копируют эти шедевры в тысячах вариантов, пускают их в массовое производство и начинают ими торговать. То же самое произошло и с крокодиловыми слезами. Голливуд состряпал на этот сюжет 4 кинофильма, и ни один из них не имеет ничего общего с подлинником.
4: Ох, как он красноречив.
1: Счастье играть в пьесе, которая никогда не сходит со сцены.
0: Но как только пьеса сошла, вы без работы.
2: Вы правы, Барбара. Целых полтора года я не получал ни гроша, но...
0: Боже мой, я только сейчас поняла.
1: Барбара.
0: Давайте говорить на чистоту. Кто знает, Мори, может быть, вам лучше было бы заняться каким-нибудь ремеслом, хотя бы тем же гончарным делом.
4: Вот что может натворить один единственный стакан вина. Налейте ей виски, и она полезет в драку.

0: Пожалуй, нам пора, Сэм.
1: Не торопись, Мори.
2: Прошу извинить меня, я устала.
0: Конечно, я понимаю. Вам надо, Сэм, искать другое жилье. Этот постоянный грохот надземки выматывает нервы.
3: Нам тоже пора в постельку. Бай-бай, Мори.
4: Ладно, ладно, тебя уже все раскусили.
3: Мой бэби Джон.
0: Я благодарю за прием.
1: Хорошо, что ты выбрался к нам, Мори. Рад был с вами познакомиться, Чарм.
3: Да. Как это мило, я вас поцелую.
1: Хорошо бы пригласить вашего отца на спектакль до того, как он наберет труппу.
3: Постараюсь.
1: Вот и чудесно.
0: Боюсь, что на этой неделе ему не удастся попасть к нам в театр, Сэм.
1: Почему?
0: На этой неделе спектакля, очевидно, не будет.
1: Что ты? Выходит, вчера мы играли в последний раз?
0: Кассир сказал, что наших сборов не хватило даже на оплату помещения. Но мы не теряем надежды. Как-нибудь наскребем денег. Пожалуй, недели через две откроемся снова.
1: Я понимаю.
3: Бай-бай, Мори.
0: Доброй ночи, Сэм.
3: Спокойной ночи, Сэм. И еще раз на прощание.
4: Хватит, пошли, нимфа!
3: Мой бэби Джон, в меня влюблен. Мой бэби Джон, как он сложен.
2: Итак, ваш театр погорел.
1: Барбара, почему ты была так резка с ними?
2: Я устала, Сэм.
1: Мори мой друг.
2: Она тоже?
1: Ты что, ревнуешь?
2: Я ревную только к тому, что она может есть, когда захочет.
1: Довольно, Барбара, мне и без того тошно. Каждый день возвращаться домой с мыслью, что ничего не сумел добиться. Ну, прости меня, что так получилось.
2: Сэм, вернемся домой. Не ради меня, а ради тебя самого. Стоит ли жертвовать всем ради сцены? Ведь есть же люди, которые отказались от театра, и они счастливы.
1: Не торопись хоронить наш театр. Может быть, нам еще начнут платить жалования.
2: Жертвовать всем ради того, чтобы остаток жизни провести за стаканом дрянного вина в компании актеров, разглагольствующих о Станиславском.
1: Ну что ты набросилась на меня именно сейчас? Уж не потому ли, что здесь была эта женщина?
2: Нет, не потому, Сэм. Дело в том, что теперь мы должны думать не только о нас двоих. Я собиралась сказать тебе об этом сегодня вечером и думала, что мы вместе с Марджери и Алином поднимем бокал за нашего ребенка. Без денег нельзя шагу ступить. Без денег нельзя даже избавиться от ребенка. И пусть он живет, Сэм. И я тоже хочу жить. Только ради бога, не хмурься, не надо.
1: Когда это произойдет?
2: Еще не скоро. Ты должен радоваться, дорогой. Ведь это наш ребенок. Что-то святое вошло в нашу жизнь.
1: Сколько месяцев в моем распоряжении?
2: Пожалуй, некоторое время я еще смогу работать. Ведь нам будут нужны деньги, чтобы вернуться домой.
1: Барбара, поработай один единственный месяц. За это время я получу роль в какой-нибудь постановке.
2: Ты занимаешься этим уже 2,5 года.
1: Не говори так, Барбара.
2: И через месяц ты обещаешь?
1: Да, да, обещаю.
2: Дорогой ты мой.
1: Милая моя.
2: Дорогой мой. А теперь пора спать. Я где-то слыхала, что чем больше человек спит, тем меньше ему требуется пищи.
1: Что же делать, Боже мой?
2: Что ты сказал?
1: Ничего.
2: Мне показалось, что ты что-то сказал.
1: Я молился.
2: Молился?

0: Контора закрыта, приема нет.
1: Мне необходимо видеть мисс Шерли Дрейк.
0: Она не принимает.
1: Но я вам говорю, что мне необходимо видеть.
0: А я вам говорю, что она не принимает.
1: Я звонил мисс Шерли Дрейк.
0: А так же нельзя.
1: Нет, мне нужно.
0: Я же вам сказала.
2: Кто там?
1: Мисс Дрейк.
2: Сегодня приема нет.
1: Я случайно оказался в ваших краях.
2: Без предварительной договоренности я никогда не принимаю.
1: У меня к вам дело. Я актер.
2: Какая неожиданность.
1: Я отниму у вас всего одну минуту.
2: За одну минуту я могу наговорить такого, что вам тошно станет. Сегодня я как раз в подходящем настроении.
1: Мне необходимо поговорить с вами. Вы моя последняя надежда.
2: Я не желаю быть ничьей последней надеждой, запомните.
1: Вы агент по найму актеров? Помогите мне!
2: Ах, вот как! Разве я похожа на властительницу театрального Бродвея?
1: Я хотел узнать, не нужен ли где-нибудь дублер.
2: Послушайте, вы здесь не бывали раньше?
1: Нет, но я звонил вам. Меня зовут Сэм Лоусон.
2: Послушайте, Сэм. В этом благословенном 1933 году в Нью-Йорке работает всего 11 театров. И лишь трем из них удается сводить концы с концами. В двух из этих театров занято меньше десятка актеров, в третьем идет оперетта. Надеюсь, теперь вам ясно, чем я могу вам помочь. Только добрым советом.
1: О, мисс Дрейк.
2: Забудьте о театре, отправляйтесь домой.
1: Это невозможно.
2: Почему?
1: Я верю, что в один прекрасный день Сэм Лоусон станет великим актером.
2: Вот это действительно невозможно.
1: Некоторым это удается?
2: Некоторым удается выбраться живыми из затонувшей подводной лодки.
1: А может, и мне повезет.
2: Спуститесь с облаков на землю. Почему вы думаете, что кто-нибудь пожелает отдать $3.30 за счастливую возможность увидеть вас на сцене?
1: Не так хорош, как герой экрана, красавчик Эрик Питерс.
2: Совершенно верно. Зрители не желают платить даже каких-то жалких 55 центов, чтобы увидеть вас на сцене морского клуба.
1: Да, но это... Откуда вы знаете, что билеты в наш театр стоят 55 центов?
2: Я видела вас на сцене.
1: Видели? Ну и как?
2: Хотите знать мое мнение? Вы хороший актер. Разумеется, у вас еще мало опыта, но вы талантливы. Впрочем, какая разница, есть талант или нет? Дело не в этом. Поверьте, я тоже хорошая актриса. Когда-то играла большие роли. Ну а потом... Целых 2 года не работала, ни одного дня. Но театр был для меня всем, и я не могла уйти из него. Мой обожаемый театр. Чем же это кончилось? Все, что у меня есть, это вот. Театральное бюро, Шерли Дрейк, Флоренс, это моя мать, и Агнес, это кошка. Кошка моей матери, я ее терпеть не могу, она меня ненавидит. Все. Не так уж много дал мне театр, не правда ли?
1: Мисс Дрейк, умоляю вас, помогите мне.
2: Даже если бы я могла помочь, рано или поздно ваши надежды рухнут.
1: Значит, вы все-таки можете.
2: Не торопитесь. Я сказала, если бы. Впрочем, все равно ничего не выйдет.
1: Нет, выйдет.
2: Вы когда-нибудь работали помощником режиссера?
1: Работал.
2: Так вот, Кенсингтону нужен помощник режиссера, который одновременно мог бы дублировать небольшие роли. Кенсингтон мне обязан кое-чем. Попробую поговорить с ним.
1: Мисс Дрейк.
2: Так и быть, отправляйтесь к Кенсингтону. Я сейчас позвоню ему. За успех не ручаюсь, но медлить нельзя. Идите.
1: Спасибо. Спасибо. Я знал! Знал, что для меня работа найдется.
2: Да, вы были уверены.
1: Да, был уверен.
2: Ну что ж, попытаемся.

0: Барбара!
1: Свершилось! Я получил работу! Настоящую работу в новой постановке Кенсингтона! Что случилось? Что с тобой?
2: О, Сэм! Они сказали, что он еще даже не был похож на ребенка! Как это ужасно!
1: Что случилось?
2: Я шла по улице, а потом полицейские отвезли меня в больницу.
1: Барб, что же произошло?
2: Его не будет. Они сказали, что он еще даже не был похож на ребенка.
1: Ну, не терзайся.

0: Нет, не слышу.
1: Я нашел работу, неужели ты не понимаешь?
0: Нет, не понимаю. Я уезжаю, Сэм. Ты поедешь со мной?

0: Сеньоры, ресторан почти пуст. Смотри, вон там в углу удобный столик.
1: Давай сядем здесь, сэр.
2: Так приятно видеть вас снова в Нью-Йорке, мистер Новак.
1: А, Чарли, я рад, что вернулся.
3: Зажечь лампу?
1: Да, пожалуйста. И виски с содовой?
3: Слушаю. Лампу,

0: Приятно провести время, леди джентльмен.
1: Откуда это?
2: Маленький репродуктор в ножке лампы. Последняя новинка, сэр. Только у нас. 2 виски с содовой, сэр. Да, 7 минут.
1: Ты стал употреблять крепкие напитки, старик?
3: Иногда это полезно.
2: Чарли, если сюда придет дама-блондинка, проведите ее к нашему столику.
4: Слушаюсь.
1: Чарон Кенсингтон? Интересно, как она выглядит?
3: Все так же.
1: Неужели не изменилась?
3: Нисколько.
1: А ты, Мори, в Голливуде времени даром не терял. Я видел несколько твоих фильмов. Это превосходные картины.
2: А ты видел «Пламя на рассвете»?
1: Потрясающая работа.
2: Да, потрясающая. Но, к сожалению, не моя работа.
1: 1-0 в твою пользу.
4: 2 виски с содовой.
2: Знаете что, Чарли, принесите к нам еще парочку.
4: Слушаю, сэр.
1: Пить так пить?
2: Пожалуй.
1: Шерли говорила мне о твоей новой постановке в театре здесь, в Нью-Йорке. За твою новую постановку, за новый шедевр мастера гончарного искусства.
2: Спасибо. Надеюсь, к Рождеству показать премьеру и получить хорошую прессу. Знаешь, зачем мне это нужно? Я хочу набить себе цену в Голливуде. Тогда хозяева будут со мной считаться, и я получу право на постановку таких фильмов, как «Пламя на рассвете». Ведь высокооплачиваемый режиссер обходится слишком дорого, если он пребывает в мрачном настроении. Время от времени его приходится задабривать. Хитрая механика, не правда ли? А ведь я по-прежнему преклоняюсь перед настоящим искусством гончаров, Сэм. С годами его ценишь все больше и больше. Что может быть дороже искусства?
4: Ваши виски.
2: Спасибо, Чарли.
1: Послушай, Мори, Шерли говорила, ты подбираешь актеров. Она сказала, я знаю, что в твоей новой постановке есть для меня подходящая роль.
2: А как твои дела, Сэм? Как Барбара. Ее ведь зовут Барбара.
1: Да, Барбара. Все хорошо. Я получил от нее поздравления на Рождество.
2: Где же она теперь?
1: Вернулась в родной Ленсинг. У нее уже 2 детей. Мальчик 5 лет и 2-летняя девочка. Пишет, что ждет 3-го.
2: А я не знал, что вы...
1: Барбара вышла замуж за хорошего человека. Я его, правда, никогда не видел. Говорят, он неплохой парень, продает автомобили, прилично зарабатывает.
2: Ну что ж, в этом нет ничего удивительного, раз он торгует автомобилями. А она была милой женщиной.
1: Да.

0: Мы играли в Детройте, от Ленсинга туда рукой подать. Но она не видела меня в спектакле, ей не удалось приехать. Сам понимаешь, дети, хозяйство.
1: Да.
0: Послушай, Мори.
1: А занятная штука. Зажигаешь, и вдруг реклама.
2: Леди джентльмен, лучший коктейли 1940 года в ресторане О'Брайен.
1: Не выпить ли еще? Как ты думаешь?
0: Пожалуй.
1: Чарли, два коктейля самых крепких.
3: Слушаю, мистер Новак.
0: Так вот, Шерли мне сказала, что в твоей новой постановке есть для меня подходящая роль.
1: Да, по типажу ты можешь подойти, возраст, и внешность и прочее.
0: Замечательно. Представляешь, снова работать вместе.
1: Не торопись, старина. Мы начнем репетиции пьесы не раньше, чем через полгода.
0: Но ведь ты набираешь труппу теперь?
1: Фу. Я, кажется, схватил лишнего. А что касается роли в моей постановке, господи, ведь мы же друзья, как и прежде, правда? Могу я говорить с тобой на чистоту?
0: Разумеется.
1: Этой роли ты не получишь.
0: Почему?
1: Ты для нее не подходишь.
0: Но ведь ты же сам сказал...
1: Да, что... я сказал, что внешность у тебя подходящая, и актер ты хороший, но для этой роли нужен актер... С именем.
0: Ты хочешь застраховать себя от провала?
1: Нет. Я хочу ренты, я хочу доходов, которые позволят мне поставить такой фильм, как «Пламя на рассвете».
0: Дай мне сыграть эту роль. Может быть, я тоже стану знаменитостью.
1: Эта роль не для тебя, Сэм.
0: Хм. Актерская карьера. Что это такое? Дорога в никуда. Замкнутый круг. Мне не дают роли, потому что у меня нет громкого имени. А у меня нет громкого имени, потому что мне не дают роли.
1: Совершенно верно.
0: Но как же пробить себе дорогу?
1: Я не знаю. Может быть, ты в тупике? Может, у тебя нет нужного умения? Или тебе просто не везет?
0: Мори, но у меня ведь есть талант, и ты это знаешь.
1: Талант? Талант нужен для начала, это только закваска. Нужна самоуверенность, наглость, хватка.
0: Я знаю, о чем ты говоришь. Об умении втираться в доверие, находить общий язык, выпивать с нужными людьми. Нет, это не для меня. Я никогда не умел этого делать.
1: Научись или забудь о сцене.
0: Но ведь для меня есть подходящая роль.
1: Перестань биться головой о стенку. Сколько тебе лет?
0: 31.
1: Сэм.
0: Мори, ты должен помочь мне.
1: Не могу.
0: Не можешь?
1: Но постарайся понять меня, Сэм.
0: Я очень хорошо понимаю тебя, Мори, и докажу это. Прощай.
3: Еще виски, мистер Новак?
1: Нет, охота пропала. Уберите.
4: Погодите, официант, погодите, не убирайте виски. Дайте-ка мне вон тот стакан.
1: Этот?
4: Нет, этот другой.
5: Не беспокойся, Чарльз. Следов помады на нем нет.
4: Ну, прости, детка, прости.
5: Ради бога, оставь в покое.
4: Ну, за что ты меня ненавидишь, Мори? Я просто хотела приласкаться к тебе.
5: Ну, Чарльз, мне не здоровится. Мерзко на душе.
4: Ну, это я во всем виновата. Я...
5: Перестань.
4: Я хочу выпить. Официант, виски без содовой.
3: Слушай.
4: Мори. Ну, почему тебе плохо со мной?
5: Да замолчи же ты!
0: Простите, я забыл свой плащ. Простите.
5: Это Сэм Лоусон. Помнишь его, Чарльз?
4: Ах, разумеется, как же. Привет.
0: Рад снова встретиться с вами. Всего доброго.
4: Не уходите! Не уходите, пожалуйста, побудьте с нами. От моря теперь веселья не дождешься.
5: Совершенно справедливо. От моря теперь веселья не дождешься. Вы извините, я только на одну минуту. Ровно на минуту.
6: Господи, он совершенно пьян. Море Новак пьян. Я его никогда таким не видела. Вас прикажете благодарить за это?
0: Ему очень хотелось напиться.
6: Зачем ему это понадобилось?
0: Чтобы набраться храбрости и сказать, что он не дает мне роли.
6: И вы примирились с этим?
0: Нет.
6: Молодец. Ненавижу таких, как Мори. Все они мерзавцы, и он, и отец. Разбогатели и теперь думают, что могут распоряжаться людьми.
3: Ваши виски, мисс?
6: Бессодовый.
3: Так точно.
4: Великолепно. Я сегодня с утра пью чистые виски. Нельзя изменять привычки, вредно для здоровья. Все жулики.
0: Кто все?
4: Да и вы тоже, пожалуй. Ужасно. Только что познакомились, я уже называю вас жуликом.
0: Мы уже давно знакомы.
4: Какой ужас, я вас не помню.
0: Зато я вас помню.
4: Вы прелесть, и я вас поцелую. Куда же запропастился этот негодяй Мори?
0: 7 или 8 лет назад...
4: Ради бога, не напоминайте мне о прошлом. О будущем говорите сколько угодно, но оставьте в покое прошлое.
0: Ладно. Так что же вы собираетесь делать со своим будущим?
4: Пить виски, курить сигарет.
0: И все.
4: Ах, не кокетничайте, оставьте это мне. Господи, как я смела с вами. А все потому, что вы мне нравитесь. Официант, зайдите в мужскую уборную и скажите мистеру Новаку, что он ведет себя по... невежливо.
3: Слушаю.
4: Ах, этот Мори. Ну, я ему покажу. Все мужчины уверены, что неотразимы. А я возьму и отправлюсь на английском корабле вокруг света и все время буду пить виски. Поедемте со мной.
0: Это невозможно. Кругом война.
4: Мы уютно устроимся на корме с бутылкой виски и графином ледяной воды. Объедем весь свет. Господи, да не везде же такая скука.
0: Кругосветные путешествия отменены.
4: Откуда вы знаете?
0: Война.
4: Ну и подложили нам свинью.
3: Извините, мисс, но мистера Новака там нет. Портье сказал, что он ушел.
4: Ложь, он не мог уйти.
3: Прошу прощения, мисс.
4: Вот мерзавец. Сыграть такую шутку с дамой.
0: Успокойтесь, Чарон. Чарон. Успокойтесь. Ну?
4: Вы правы. Не стоит лить слезы из-за этого сукиного сына.
0: Ну вот и молодец.
4: Ну, я ему покажу. Отвезите меня домой. Эй, как вас?
0: Сэм?
4: Сэм. Ах, Сэм. Но я же призналась, что веду себя с вами слишком смело. Что бы там ни было, вечер не должен пропадать даром. Отвезите меня домой.
0: Вы оставите недопитый стакан?
4: Стакан? Вот мой стакан!
0: Тогда вот и мой тоже.
7: Леди Жан.
4: Ой, в лампу!
7: Лучший как. Ты в ресторане обратно не забудь.

0: Патрон уже подписал твой контракт. Хочешь взглянуть?
1: Благодарю.
0: Поздравляю тебя.
1: С чем?
0: Сегодня ровно 6 месяцев со дня вашей женитьбы.
1: А, совершенно верно. У тебя блестящая память.
0: Я узнала об этом из газет. Вот. Чарон Кенсингтон Лоусон, дочь великого антрепренера, и ее муженек Сэм, тот самый, который играет главную роль в популярной радиопьесе «Мистер Американец», поставленной его тестем для рекламы фирмы «Континентальные пищепродукты», отмечают сегодня полугодовщину своего бракосочетания самым нелепым образом. Он торчит в Нью-Йорке, а она в Голливуде, преследует режиссера Мори Новака и... Безобразие, что разрешают печатать такие вещи.
1: А, пустяки. Чарон необходим отдых, а Мори наш старый друг. Какую только ерунду не печатали.
0: Да, конечно.
1: Мори уже набрал труппу для своей постановки.
0: Еще не закончил.
1: Значит, решено, что наши радиопередачи будут по воскресеньям в вечерние часы?
0: Да.
1: Они согласились предоставить отпуск, если Сэм Лоусон получит роль в театральной постановке где-либо не далее, чем в часе езды от Нью-Йорка. Это отлично.
0: В конце концов согласились, но их пришлось долго уламывать. На радио не любят таких вещей. Мне ни за что не удалось бы добиться этого, не будь Кенсингтон.
1: Моим тестем.
0: Я этого не сказала.
1: Ну, это так. Значит, с контрактом улажено. Дай подписать. Я слышал, что в новой постановке театра «Гильдия» есть для меня подходящая роль.
0: Да, пожалуй.
1: Почему же ты не сказала мне об этом?
0: Просто не подумала.
1: Господи, Шерли, что с тобой стало? Устрой мне эту роль.
0: Хорошо, Сэм. Будет сделано.
1: Ну, я знаю, ты мне настоящий друг. А как поживает, ее зовут Констанс?
0: Да, окошки в добром здравии, живет припеваючи. А вот мать хворает.
1: Обидно.
0: Даже не представляю себе, когда она сможет подняться с постели. Стыдно признаться. Но иногда я думаю, единственное утешение, что Констанс — это последняя кошка, с которой мне придется возиться. Так я поговорю с театром.
1: Какая мне стала белая кожа. Надо будет позаботиться о своей внешности. В таком виде нельзя показаться в театре «Гильдия».
0: На дворе ноябрь, все люди выглядят бледными. Послушай, Сэм, я... агент, но я и твой старый друг. До сих пор ты разговаривал со своим театральным агентом. Разреши теперь старому другу сказать тебе несколько слов.
1: Я слушаю.
0: Трудные времена бывали и прежде, но таким я тебя еще никогда не видела.
1: Оставь, Шарль.
0: Ты несчастлив, и я знаю почему. Ты изменил самому себе. Женившись на Чарон, ты стал на путь...
1: Перестань говорить глупости, Шерли. В мире полно людей, которые рады продать душу дьяволу. Беда лишь в том, что дьяволу их души не нужны.
0: Брось острить.
1: Сэму повезло, дьявол предложил ему сделку.
0: И это принесло тебе счастье? Я спрашиваю. Это принесло тебе счастье?
1: Может быть, еще принесет.
0: Нет, не принесет. Тебе не удастся приспособиться к жизни. Этому нельзя научиться.
1: Потерпи немного, и ты увидишь.
0: Мне страшно за тебя, Сэм. Ты сам губишь себя. Старый друг сказал все, что мог.
1: Старый друг ошибается. Я сумею приспособиться, и еще как.
0: Нет, не сумеешь.
1: Посмотрим. Посмотрим. Не сумею приспособиться. Посмотрим, посмотрим. не сумею приспособиться. Посмотрим, посмотрим. Когда только успели поставить тут это зеркало, в доме полно лишних вещей. Какая у меня стала белая кожа. Надо позаботиться о своей внешности. Где-то тут была кварцевая лампа. Ничего не найдешь. А, вот.

0: Есть кто-нибудь дома?
1: Сэм? Ты дома?
2: Какими судьбами, Чарон?
1: Только приехала. Привет, Сэм.
2: Как поживаешь?
1: Неплохо.
2: Как в Голливуде?
1: Все в порядке.
2: Загорела?
1: Слегка.
2: Постараюсь от тебя не отстать. Вот, облучаюсь кварцем. Подожди минутку, сейчас закончу.
1: Ты прекрасно выглядишь. Впрочем, я вижу только твою спину.
2: Одну минуту.
1: Сэм, мне надо поговорить с тобой. Я не хотела писать. Решила сказать об этом лично.
2: В чем дело?
1: Я хочу получить развод. Слышишь, что я говорю? Я хочу получить развод.
2: Слышу. С чего это вдруг?
1: Я люблю другого.
2: Ты что, пьяна?
1: Нет, Сэм. Люблю другого.
2: Замужество никогда не мешало тебе жить по своему усмотрению. Зачем тебе вдруг понадобился развод?
1: Я беременна.
2: Мори?
1: Да, Мори. И оставь свои грязные намеки!
3: Давай только без громких слов.
1: Ты боишься слов, потому что задето твое самолюбие.
2: Самолюбие? Не делай из меня идиота. Женитьба не спасет его от военной службы, даже если ты беременна.
1: Ах ты мерз... Как тебе не стыдно?
2: Тебя уже шокирует слово «мерзавец»?
1: Сэм. Сэм, я люблю этого человека. Может быть, потому что жду его ребенка. Может быть, потому что полюбила впервые.
2: Ты ведь и раньше любила Мори.
1: Я люблю его давным-давно, но теперь и он полюбил меня.
2: Одумайся, Чарон, ты же знаешь Мори. Полюбил. Ты нужна ему только как мать его детенышей.
1: Он хочет, чтобы я стала его женой, и это для меня все.
2: Однако ты изменилась, Чарон.
1: Да, изменилась. В мою жизнь пошло что-то новое. Я хочу стать его женой.
2: Развода не будет.
1: Сэм. Сэм, мы должны договориться. Я знаю, что тебе нелегко, но мы...
2: Развода не будет.
1: Я готова на все. Скажи, чего ты хочешь, Сэм.
2: Развода не будет.
1: Это моя последняя возможность, Сэм. Умоляю тебя, Сэм. Я хочу жить по-человечески. Отпусти меня, Сэм.
2: Развода не будет.
1: Отпусти меня, Сэм.
4: Не унижайся перед ним, Чарон. Этим ты ничего не добьешься. Я знаю. Ты надеешься получить за развод то, чего Чарон тебе дать не может. Хочешь денег? Хочешь, чтобы я устроил тебя в Голливуде? Ты хочешь получить роль в моей новой постановке? Хорошо. Ты получишь ее. Идем, Чарон. Ты ведь этого хочешь?
3: Да.
4: Я вижу, ты уже кое-чему научился.
3: А у меня был хороший наставник. Подожди.
2: Можешь мне не верить, но я искренне хочу пожелать вам счастья.
4: Пойдем, Чарльз.
1: Пойдем, Мори.
2: Ну что ж, продолжим кварц.

0: Репетиция завтра в 10, не опаздывать. Репетиция завтра в 10. Репетиция завтра в 10, мистер Кенсингтон, мистер Мори. Репетиция завтра в
1: 10. Слышали, слышали.
2: Кенсингтон, вы придете завтра?
1: Если будет настроение. Мори, скажите по совести, получается у нас что-нибудь или нет?
2: Мы репетируем всего вторую неделю.
1: Ну и влип я с этой постановкой. Нахватаешь всюду денег, а потом боишься, как бы не прогореть. И так всю жизнь.
2: Не волнуйтесь, загляните лучше в ресторан у Брайнена и хлебните чего-нибудь покрепче.
1: Может, вместе выпьем?
2: Мне надо сказать кое-что Сэму, буквально несколько слов.
3: Я подожду вас у выхода. Как думаешь, успеем завтра пройти третий акт?
2: Пожалуй, успеем, Сэм.
3: Мне понравилось, как ты решаешь сцену драки в конце первого действия. Но я хотел бы кое-что предложить в этом эпизоде. Когда мы будем завтра репетировать, я тебе покажу.
2: Не нужно.
3: Я не собираюсь режиссировать, Мори. Если мои предложения не подойдут, просто скажешь нет.
2: Мы с тобой к этой сцене больше не вернемся.
3: Ты решил ее оставить так, как есть? Я не хочу вмешиваться, но над этой сценой надо еще основательно поработать.
2: Нам с тобой больше не придется возвращаться к ней.
3: Что это значит?
2: Ну, твою роль будет играть другой актер.
3: Шутишь?
2: Нет, не шучу.
3: Ты не посмеешь?
2: Эту роль согласился взять Эрик Питерс. Я вызвал его из Голливуда.
3: Эрик Питерс? Киноактер? Что за нелепая идея?
2: И все-таки эту роль будет исполнять он.
3: Но ведь я сыграю лучше. Ты же видел, как у меня получается сцена драки.
2: Я решил передать эту роль Питерсу.
3: Значит, вы одурачили меня. Чарон получит развод, а ты бессовестно обманывал меня. Скажи, когда ты это решил? С самого начала?
2: Нет, я думаю об этом только последнюю неделю. Сцена драки...
3: Сцена драки у меня получается великолепно.
2: Но ты в ней неубедителен.
3: Ах, неубедителен. Не криви душой, Мори, скажи правду. Ну, ладно. Я отплачу тебе той же монетой. Беру свое слово обратно. Я не даю согласия на развод. Вам не пожениться до моей смерти.
2: Ох, ты подаешь надежды, боевой парень. Как такому не помочь? Держи! Чек на $2000. Если потребуется больше, дай мне знать.
3: Ты думаешь откупиться от меня и притом сохранить свое достоинство?
2: Обо мне не беспокойся. Я создам боевик, невиданный в истории театра. И твой контракт сохраняет силу. Ты по-прежнему будешь получать жалование полностью.
3: Ты думаешь деньгами усыпить свою совесть, Мори? Искупить предательство?
2: Я не желаю слушать тебя.
3: Нет, ты так не уйдешь. Боишься заглянуть мне в глаза, всаживая нож в сердце? Не веришь в сцену драки? Ах ты, подлец!
2: Все равно последнее слово за мной.
3: Вот тебе твой чек. Я убью тебя. Видит Бог, убью. Вот тебе твой чек.
2: Ты что?
4: Что, подлец? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Сэм, ты что, рехнулся?
5: Алло! Что это такое? Да что это? Что здесь причем?
4: Вы что, с ума сошли? А что ты делаешь?
5: Сэм, что? Что здесь происходит?
3: Разве вы не узнаете заключительной сцены первого действия, мистер Кенсингтон?
5: Это заключительная сцена первого действия?
2: Заключительная сцена первого действия, вот. Я убью тебя. Кидается на него, опрокидывает на стол, душит.
3: Ну и напугали же вы меня.
5: Подумать только, попался как последний болван.
3: Ну, если эта сцена произведет на публику такое же впечатление, как на меня, успех обеспечен. Но теперь я, кажется, перестану волноваться за судьбу постановки. Продолжайте в том же духе, только не тяните с репетициями. Знайте, что ваш антрепренер рассчитывает на успех. Так я жду у входа.
5: Попался, как последний болван.
3: Ну, Мори, он поверил в сцену драки. А ты нет. Ну что ж, теперь ты сможешь получить в Голливуде заказ на настоящий фильм.
2: Да, я надеюсь.
3: Мори, возьми обратно роль.

0: Мэри? Да-да. Мэри, больше ждать нельзя. Позвоните в бюро обслуживания, пусть найдут Сэма Лоусона. Он нам срочно нужен. Он выступает по радио уже 4 года с самой демобилизацией. Нет, нет, я должна его предупредить первой. Что-что? Он тут пришел? Я жду-жду.
1: Поздравляю тебя с Новым годом, Шерли, и будем надеяться с новым счастливым 1950 годом.
0: Ты хоть когда-нибудь справляешься в бюро обслуживания? Кто тебе звонил? Черт бы тебя побрал.
1: Мне только сейчас передали, что ты звонила.
0: Где ты пропадал?
1: Я выдержал бой.
0: С кем?
1: С целым миром. С тобой. С фирмой «Континентальные пищепродукты», со всеми. И, наконец, с самим собой, актером Сэмом Лоусоном.
0: Ты о чем?
1: Вот об этой газете. Они мне дали по морде, слушай. Радиопередача «Мистер Американец» радиофирмы «Континентальные пищепродукты» переходит на телевидение и будет передаваться по вторникам в 10:30 вечера. Ты понимаешь, каждый вторник в 10:30 вечера. Значит, если я получу роль в театре, все вторники у меня будут заняты. Неужели придется отказаться от роли? Целый час я бродил по парку, обдумывая, как бы изничтожить это проклятое радио.
0: Сэм.
1: А потом меня неожиданно осенило. Знаешь что? Ведь с их стороны было очень мило предложить мне роль, когда я демобилизовался. И на телевидении будут платить неплохо. В театре мне столько не заработать. Может быть, пора уже примириться с тем, что в жизни неизбежны компромиссы. Ты согласна со мной, Шерли?
0: Да-да. Мне кажется, ты рассуждаешь здраво.
1: Знаешь, о чем я размечтался? Об автомобиле. Я хочу отправиться летом на какой-нибудь модный пляж, застрять на запруженном машинами шоссе. Одним словом, жить, как люди живут. Может быть, я даже женюсь. Не знаю, кто только пойдет за такую старую развалину. А впрочем...
0: Сэм!
1: Ты знаешь меня, Шерли. Ты знаешь, что я люблю пошутить. Но на этот раз я говорю совершенно серьезно. Мы даже можем поехать на пляж вместе с тобой.
0: Сэм, прекрати эту болтовню!
1: Может быть, в глубине души ты осуждаешь меня? Конечно, такие слова, как компромисс, ни к чему... Неужели ты думаешь, что я готов сдаться? Я хотел сказать совсем другое. Я хотел сказать...
0: Тебе не придется идти на компромисс.
1: На вечерние передачи каждый вторник.
0: Ты им не нужен ни по вторникам, ни в другие дни недели.
1: Что? Как не нужен?
0: Сэм, мне надо спросить тебя кое о чем. Если не хочешь, можешь не отвечать. Подожди, я закрою дверь.
1: Чему такая таинственность?
0: Об этом разговоре никто не узнает, даю тебе честное слово.
1: В чем дело? Говори.
0: Ты когда-нибудь сочувствовал левым?
1: Что за нелепый вопрос? Я никогда не думал об этом. Откуда ты взяла?
0: Разве ты не был связан с актерской трибуной? С труппой, которая играла в Нью-Йорке в 30-х годах.
1: Был, конечно, в 33-м году. Актерская трибуна существовала всего месяц. Но при чем здесь левые?
0: Но ведь ты был знаком с Мори Новаком.
1: Конечно, но при чем здесь он?
0: Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности на прошлой неделе предъявила ему обвинение в том... что с 32 по 34 год он был связан с левыми элементами.
1: И он признал это?
0: Он отказался давать показания.
1: Да. Но ко мне-то все это не имеет ровно никакого отношения.
0: Теперь они начали копаться в его прошлом, перетрясут всех его знакомых. Кинофирма уже расторгла с ним контракт.
1: Я никогда не состоял ни в какой партии, и нечего об этом говорить.
0: Но ведь ты был связан с актерской трибуной. Об этом узнали хозяева телевидения и фирма «Континентальные пищепродукты». Они не хотят рисковать.
1: не хотят рисковать? Значит, достаточно любого ложного обвинения, чтобы лишить человека работы?
0: Понимаю, понимаю тебя, Сэм.
1: Значит, они отнимают у меня кусок хлеба только потому, что боятся прикоснуться к человеку, который, вероятно, был знаком с кем-то, кто, вероятно, был опасным элементом.
0: Сэм!
1: Шерли, 3,5 года я был в армии. Старший сержант боевой пехотной дивизии. У меня остались рубцы от ран. Я не могу как следует разогнуть руку. Вот как. Какой я опасный элемент.
0: Сэм, им до этого нет никакого дела, ведь мы живем в 1950 году.
1: Прости, прости. Я понимаю, что ты тут ни при чем.
0: Мне тяжело было сказать тебе все это.
1: Трудно мне будет играть эти 3 недели.
0: Тебе и не придется играть. Они заплатят неустойку. Чек на твое имя уже отправлен.
1: Что все это значит? Неужели люди обезумели от страха? Или это только хозяева континентальных пищепродуктов?
0: До театра паника еще не докатилась, но актеров никто не набирает.
1: Что мне теперь делать?
0: Может, ты временно устроишься где-нибудь. Неплохо даже переменить профессию, пока все утрясется.
1: Переменить профессию. 41 год поздно менять профессию, Шерли.
0: Я поищу для тебя роль. Надеюсь, что-нибудь подвернется.
1: Спасибо, Шерли. Будь что будет, а пока меня еще ждет жалование за 3 недели. Мне очень жаль, что я столько наговорил тебе. Ты здесь ни при чем.
0: Я не сержусь на тебя, Сэм.
1: А как поживает Флоренс?
0: Моя мать.
1: Хоть на этот раз я попал в точку.
0: Она умерла. В воскресенье. На прошлой неделе.
1: Боже мой. Как это печально. Мне от души жаль тебя.
0: Не нужно меня жалеть. Так лучше. Я даже хотела этого. Алиса, это наша последняя кошка, ничего не ест. Но теперь похоже, что я наконец избавилась от кошек. Спасибо и на этом.
1: Спасибо и на этом. Да, может, мне придется переехать на другую квартиру. Тогда я сообщу тебе свой номер телефона и адрес.
0: Хорошо. Сэм!
1: Что?
0: Что ты собираешься делать?
1: Выжить.

0: Итак, вы прослушали 15-минутную передачу «Мелодии воспоминаний», которую передавал для вас клуб 40-летних. Внимание, внимание, мужчины, которым стукнуло 40, вас еще рано отправлять на свалку. Сейчас, в 1956 году, вы можете пригодиться. Не забудьте наш адрес.
1: 200 долларов.
2: Сэм, мисс Абрайнен спрашивала, не приходил ли ты. Уверен, что она хочет предложить место метрдотеля тебе.
1: Может быть, ты и прав, Чарли.
2: Конечно, прав. Не забудь, ведь это 200 долларов в неделю. 200 долларов в неделю.
3: Привет, Сэм.
1: Здравствуй, море. Мне говорили, что ты появился в наших краях.
3: Да, я искал тебя. Как жизнь?
1: Спасибо, работаю. Как Чарон?
3: Ну, сравнительно неплохо, если учесть, что у нее на руках двое детей и безработный муж.
1: Ну что ж, Мори, если тебя интересует работа, я попробую использовать свое влияние и поговорить с хозяйкой ресторана.
3: Я хотел бы сказать тебе кое-что.
1: Послушай, Мори, я занят, скоро время обеда, здесь будет полно...
3: Видишь ли, я хочу предложить тебе работу, если это тебя интересует.
1: Ты открываешь ресторан?
3: Я ставлю пьесу. Хорошую пьесу. И для тебя есть подходящая роль.
1: Что это вдруг? Разве ты не можешь найти актера с громким именем?
3: Эта пьеса пойдет не в центре. Ни один антрепренер не считает ее достаточно кассовой для Бродвея, но они ошибаются. Это хорошая пьеса.
1: И поэтому ты ставишь ее не на Бродвее и будешь платить актерам по 40 долларов в неделю?
3: Ничего не поделаешь. Если бы я мог платить больше...
1: Зато когда эта постановка станет боевиком и пройдет в одном из лучших театров Бродвея, у тебя хватит денег, чтобы платить по 1500 долларов в неделю... какому-нибудь светилу из Голливуда.
3: На этот раз я тебя не подведу, Сэм, я обещаю.
1: Обещаешь?
3: Неужели всю жизнь ты будешь вспоминать то, что произошло 16 лет назад?
1: Ты ставишь эту пьесу неподалеку от исторических мест, связанных с актерской трибуной?
3: Почему ты спрашиваешь об этом?
1: Скажи, это правда?
3: О чем ты спрашиваешь?
1: Ты тогда сочувствовал левым? А?
3: Сочувствовал.
1: Почему?
3: Ты видишь ли, каждый приспосабливается по-разному. Тогда это было кстати, теперь я погорел.
1: Ну что же, благодарю за откровенность.
3: Сэм, а ведь роль хорошая. И мне хочется, чтобы сыграл ее именно ты.
1: Нет, Морис, меня хватит. Хватит драться из-за обглоданных костей. Ведь я был когда-то хорошим актером, Мори, и отдавал театру все, а взамен не получал ничего. Театр только брал, брал и брал. Нет, довольно.
3: Сэм!
1: Остается одно. Стать, наконец, обеспеченным и уважаемым человеком. Мне здесь предлагают место метрдотеля. Смешно? А я вот не вижу ничего смешного. О, из меня получится неплохой метрдотель. Отличный метрдотель. И главное, впервые в жизни мой труд принесет мне какую-то пользу. Прощай, Мори, желаю удачи.
3: Но подумай, Сэм, главная роль.
1: Извини, меня ждут посетители.
3: Ну, если ты говорил серьезно, ты не артист. Ты мне не нужен.
1: Я говорил с тобой, Мори, серьезнее, чем это тебе кажется.
3: Ну что ж, прощай.
2: Сэм! Сэм, мисс Абрайнен хочет поговорить с тобой. Что-нибудь случилось?
1: Ровно ничего.
2: Я видел, ты заговорился с этим парнем, решил пока обслужить твой 8-й столик.
1: Спасибо, Чарли.
2: Они собираются поужинать. Коктейль я уже принес.
1: Заказ принял?
2: Нет. Мисс Абрайнен хочет поговорить с тобой, как только ты освободишься.
1: Я и сам буду рад побеседовать с ней. Разрешите принять заказ?
4: Ты остановилась на чем-нибудь, Барб? Что вы можете нам предложить? Такого ж...
1: Здравствуй, Барбара.
5: Сэм?
4: Вы знакомы?
5: Мэтт, это Сэм Лоусон.
4: Вот как?
5: Сэм, это мой муж, Мэтт Хэмсли.
4: Рад познакомиться с вами. Поистине мир тесен. Присаживайтесь.
1: Это не совсем удобно. Знаете правила ресторана.
5: И ты меня узнал? Удивительно, после стольких лет.
1: Ты совсем не изменилась.
5: А у тебя волосы стали другие.
1: Ты хочешь сказать, посидели?
5: Ну, в общем, ты все тот же.
1: Рад, что встретил вас. Что вы делаете в Нью-Йорке? Ходите по театрам.
4: А вот как раз сегодня собираемся. Завтра из Европы возвращается наш мальчик. Мы приехали встретить его. 1,5 года он провел в летных частях в Германии.
1: Это же замечательно. Вы, должно быть, гордитесь своим сыном.
5: Конечно.
4: Ну, как дела в театральном мире? Вы ведь, кажется, еще связаны с театром, не правда?
1: Да, то есть в данный момент у меня своего рода передышка. Барбара знает, что это такое. Перерыв между двумя постановками.
5: Да, знаю. Мы так жалели, что нам не удалось увидеть тебя на сцене, когда ты переезжал с театром в Детройт. Нам так хотелось попасть на этот спектакль.
1: Да. Это было 16 лет тому назад.
5: Да что ты говоришь?
1: Вот.
4: Пожалуй, нам уже пора. Мы можем опоздать в театр, Барб.
5: Ты прав, пора.
4: С нас следует за коктейли. У вас они замечательные.
1: У нас первоклассный бар.
4: Мне было очень приятно познакомиться с вами. Может быть, когда-нибудь еще встретимся. Я пойду получу наше пальто.
6: Я буду ждать у выхода.
1: Вот сдача.
5: Встретимся ли мы еще когда-нибудь, Сэм? Пожалуй, нет.
1: Пожалуй. Но я рад, что мы все-таки встретились.
5: Я тоже.
1: А твой муж славный парень.
5: Он замечательный человек. Мы счастливы. У меня есть все, о чем может мечтать женщина. Дом, муж, дети. Мне повезло, Сэм. Может быть, потому что жить надо именно так, как живу я. Но есть люди, которые хотят от жизни совсем иного, и жизнь отворачивается от них. Все эти годы я часто думала о тебе, Сэм. Мне хотелось поговорить с тобой, попросить прощения.
1: За что? Мы оба были еще слишком молоды тогда.
5: Я хочу попросить прощения за то, что не понимала тебя. Ты всегда оставался верен себе. И вот теперь, всякий раз, когда я читаю хорошую книгу, вижу картину художника, смотрю на экран, смеюсь или плачу, я думаю, боже мой, а ведь это то, за что Сэм бился всю свою жизнь. О, Сэм, я так горжусь тобой.
1: Спасибо, Барбара.
5: Теперь я понимаю тебя, и все мне кажется таким простым. Может быть, понять... Это и значит постигнуть самое простое. Бедный Мэтт, он ждет меня с тяжелым пальто в руках, а я... Прощай.
1: Прощай. Барбара.
5: Да, Сэм.
1: Ты забыла сдачу.
5: Да-да, благодарю. Прощай, Сэм. Желаю тебе счастья.
1: Спасибо, Барбара.
7: Ушли? А я думал, они собираются заказывать целый ужин.
1: Ты ошибся, Чарли.
7: Но они сказали, что будут ужинать.
1: Передумали.
7: Ну, мэтр Дотель, ты приготовился к разговору.
1: С кем?
7: С хозяйкой.
1: Я не могу принять ее предложение.
7: Не можешь? Почему?
1: Для меня нашлась роль, хорошая роль.
7: Брось, Сэм, не сходи с ума. Я-то думал, ты понял, когда я рассказывал о себе.
1: Я понял, Чарли, я отлично все понял.
7: Тогда не будь врагом самому себе. Соглашайся, стань тем, кто ты есть, и брось себя терзать.
1: Именно это я и собираюсь сделать. Стать тем, кто я есть. Будем смотреть правде в глаза, Чарли. Я актер.

0: для начала осталось 5 минут. Даю третий звонок. Даю третий звонок. Всех незанятых в первом акте прошу за сцены.
1: Мори.
2: В чем дело, Кензингтон?
1: Ну, как он видел рекламу?
3: Кто?
1: Сэм. Он хоть и ценил, как мы его подаем, его имя выведено громадными неоновыми буквами.
3: Не знаю, я не заходил к нему.
1: Думаю, что это доставит ему радость.
3: Сэм заслужил ее.
1: Еще бы, он заслуживает большего. Превосходно, замечательно играет. А знаешь, реклама уже приносит свои плоды. Спрос на билеты сразу подскочил, от перекупщиков отбоя нет.
3: Не сомневаюсь, Боб, ты заработаешь на этом спектакле кучу денег.
1: Не думай, что я неблагодарная свинья, Мори. После того, как твоя постановка в жалком театрике вызвала такой бум, ее охотно взял бы под свое крылышко любой антрепренер, это ясно. Я благодарен, что ты предпочел меня.
3: Свои люди.
0: Я хочу поговорить с Сэмом. Загляну к нему. Занятые в первом акте, прошу приготовиться к выходу.
4: Привет, Мори.
3: Привет, Шерли. Я обещал зайти за Чарно на обедать рядом в ресторане. Вы останетесь на спектакле?
4: Да, останусь. У меня есть дело к Сэму.
3: Тогда мы еще увидимся.
5: А, Сэм, похоже, что пьеса продержится целый сезон.
6: Возможно.
5: Давай выпьем после спектакля.
6: Извини, что-то не хочется.
5: Ну, как знаешь.
6: Еще увидимся.
3: Чарон? Я только что собирался зайти за тобой.
4: А я хочу поздравить Сэма с успехом.
3: До начала спектакля у нас еще есть время для коктейля.
4: А стоит ли пить сейчас?
3: Ах, стоит ли пить?
4: Нет, я просто хотела сказать, что мы можем опоздать к началу.
3: Черт побери, ведь ты уже десятки раз видела первые сцены.
4: Ну не сердись, милый, пусть будет по-твоему, пойдем.
3: Оставь меня в покое.
4: Сумасшедший. Сэм!
6: Да?
4: Поздравляю, Сэм.
6: Спасибо, Чарн.
4: Сэм. Я хотела сказать тебе...
5: Ну ты идешь или не идешь?
4: Да, да, да! Но я пошла. Совершенно сумасшедшая.
6: Ну, Шерли, как наши дела?
7: Неплохо, Сэм. Вот.
0: Вы готовы, мистер Лоусон?
6: Готов.
0: Мы дадим занавес по сигналу из зрительного зала.
6: Хорошо.
7: Вот контракт. Кенсингтон согласен продлить его на наших условиях.
6: Превосходно.
7: Звонили из кинофирмы Paramount. Они предлагают контракт на 7 лет. Возобновляется ежегодно. Условия неплохие. В начале $1000 в неделю, а к концу 7 лет 3500. Но с контрактом, пожалуй, стоит повременить. Подождем, пока пройдет твоя первая картина. Тогда запросим больше.
6: Да-да.
7: Ты что, нервничаешь? Может быть, я зря отвлекаю тебя?
6: Нет-нет, продолжай, пожалуйста.
7: Как настроение после вчерашней премьеры? Ведь сегодня второй спектакль.
6: Второй? Ты хочешь сказать второй на этой сцене? А ведь до этого я сыграл 68 спектаклей в маленьком театре. Не беспокойся за меня.
7: Да, еще звонили из национальной радиовещательной компании. Они собираются поставить спектакль специально для телевидения. Хотят начать с сенсационного имени.
6: Значит, я для них больше не опасный элемент.
7: Похоже, что так. Ну вот, кажется, о делах все. Теперь можно идти.
6: Шерли, почему бы тебе не остаться? Я сегодня никуда не собираюсь. После спектакля зайдем с тобой в какое-нибудь кафе.
7: Как-нибудь в другой раз.
6: Ну что ж.
7: А почему бы тебе не пойти после спектакля с Мори? В ресторан он же приглашал тебя.
6: Да что-то нет настроения.
7: Ну, если ты будешь скучать в одиночестве, то я...
6: Перестань, Шерли.
7: Сегодня я тороплюсь домой, надо накормить Прюденс.
6: Прюденс?
7: Это моя кошка.
6: А я думал, ты наконец избавилась от кошек.
7: После смерти мамы у меня некоторое время их не было. А потом... Я сама решила завести кошку. Наверное, я просто привыкла к ним за все эти годы. Хоть что-нибудь живое рядом.
6: Прюденс любит тебя?
7: Ненавидит. Это самая злющая из всех кошек. Но знаешь, мне приятно смотреть на ее возню. Она все понимает, честное слово.
6: Охотно верю.
7: ты должен завести кошку, Сэм. Все-таки живое существо в доме.
6: Возможно, ты права.
7: Ну, теперь, кажется, все. Ты видел неоновую рекламу?
6: Да, видел.
0: Даю начало.

0: Шерли. Шерли, что с тобой?
1: Как это все ужасно. Такой ценой.
0: Успокойся. Ради бога, успокойся.

0: Приготовились, даю занавес.
1: Скажи мне правду, Сэм. Будь откровенен до конца. Теперь уже ничего не изменишь. Все ушло, ушло навсегда, но я должна знать. Скажи честно, стоило ли отдавать этому жизнь?
0: Занавес!
1: Стоило ли?
2: Ваш выход, мистер Лоусон.
1: Отвечай, Сэм! Стоило ли отдавать этому жизнь?
3: Да, стоило. Стоило.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
1: Радио «Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла композиция «Dear Maker» в исполнении Led Zeppelin. Думаю, что вы, дорогие друзья, не ожидали услышать в исполнении супер-рок-группы музыку в стиле регги. Любили ребята экспериментировать и не боялись ничего нового. Композиция взята мною с пятой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin под названием «Houses of the Holy», вышедшей в 1973 году. Но вернемся в далекий 1970 год. Год начался с британских гастролей Led Zeppelin. Они выступили в том числе в лондонском Royal Albert Hall, а затем двинули на континент. На первом же концерте в Копенгагене случился курьез. Дальняя родственница создателя первого дирижабля Ева фон Цепелин пригрозила отнять у группы право на название, подав иск в суд. Питер Грант нашел оригинальный выход из этой щекотливой ситуации. На всех концертах в Дании группа выступала под названием «The Nobs», спрятавшись под фамилией своего европейского промоутера Клода Нобба. Летом 1970 года музыканты Led Zeppelin решили отдохнуть от гастролей, которые продолжались практически 2,5 года. Роберт Плант предложил уединиться в коттедже в горах Уэльса и там поработать над новыми песнями. В коттедже не было электричества, а удобства были во дворе. Материал к третьему альбому Led Zeppelin записывался в мобильной студии, арендованной у Rolling Stones. Цитата. «Умиротворенность местности, собственно, и задала тональность всему альбому. Естественно, мы не стали бы здесь грохотать своими 100-ваттными маршалами. Я интересовался и прежде классической гитарой, так что в коттедже, где не было электричества, пришло время акустики. Нам и мысли в голову не пришло от нее отказаться. Ведь это совпало с изменениями в стиле группы. Меньше всего мы могли ожидать, что за это нас разгромят в прессе». Конец цитаты. С третьего альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Tangerine».

Из тишины и умиротворенности Уэльса Led Zeppelin вырвались на гастроли по Европе, Японии и Северной Америке. Вышедший осенью 1970 года альбом Led Zeppelin 3 занял первые места в хит-парадах США и Великобритании. Британский еженедельник Melody Maker объявил Led Zeppelin победителями в категории «Лучшая группа мира». В течение 6 лет до этого лучшими в этой категории были легендарные The Beatles. Роберт Плант был объявлен лучшим в категории «Вокалист года». Секретарь Государственного совета Энтони Грант поблагодарил Led Zeppelin за, цитата, «существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны», конец цитаты, и преподнес музыкантам золотые диски. По мере роста популярности Led Zeppelin вокруг них продолжала сгущаться атмосфера слухов и домыслов. Правда, это только слухи, и большая их часть наверняка выдумка журналистов, которые были не в ладах с Led Zeppelin. Поэтому я не буду углубляться в эти дебри. С альбома Led Zeppelin 3 послушаем композицию «Celebration Day».

Джимми Пейдж так говорил о Лед Зеппелин. Цитата. «Мы всего лишь умеренные в своих аппетитах варвары». Конец цитаты. Международное помешательство Лед Зеппелинами ширилось день ото дня. Группа давала концерты только на открытых площадках. Концерты, как я уже говорил, длились по 3-4 часа. И эти концерты становились небезопасными. Цитата. 5 июля 1971 года группа выступила перед буйной толпой из примерно 15 тысяч человек на стадионе Велодромо Вигорелли в Милане. Промоутеры умоляли группу попросить публику прекратить разжигать огонь, что неоднократно делал фронтмен Роберт Плант. Но все безрезультатно. Ситуация обострилась, и сотни полицейских применили слезоточивый газ, водометы, дубинки, чтобы усмирить толпу. Многие получили ранения. Дезориентированные ослепляющим дымом, запаниковавшие зрители бросились на сцену, в результате чего группа бросила свое снаряжение посреди концерта и сбежала. Впоследствии Пейдж вспоминал, цитата, «Это было абсолютно ужасно». Конец цитаты. И это было лишь первое из многих опасных выступлений Цеппелинов. В исполнении группы Led Zeppelin слушаем композицию «Out on the Tiles» с альбома Led Zeppelin 3.

К осени 1971 года имидж группы значительно изменился. На концертах музыканты выступали в роскошных кафтанах с украшениями. Группа сменила гастрольные автобусы и фургоны на собственный самолет «The Starship». Организаторы гастролей Led Zeppelin стали снимать для музыкантов уже не номера в отелях, а целые секции. Цитата. «Гастроли Led Zeppelin производили странное впечатление. С одной стороны, многотысячные толпы, сияющие лимузины, лучшие отели. С другой, атмосфера подозрительности, недомолвок, вечное ощущение какой-то отверженности. Стоило Led Zeppelin выйти в турне, как тут же наперерез им пускали Rolling Stones. Первые имели над вторыми явное преимущество и в любой момент были способны его доказать». Но из газетных репортажей догадаться об этом было не так-то просто. Конец цитаты. Альбом Led Zeppelin 4 был выпущен в ноябре 1971 года. Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records за оформление конверта. Вместо названия группы и названия альбома на конверте были изображены 4 рунических символа, смысл которых остается загадкой до сих пор. Продюсером альбома, как и всех предыдущих, был Джимми Пейдж, что и было отражено на конверте. Цитата. «Со стороны Led Zeppelin это был вызывающий жест в адрес средств массовой информации, которые к этому времени сформировали крайне негативное отношение к группе и считали ее репутацию раздутой искусственно». Конец цитаты. Самая популярная композиция Led Zeppelin «Лестница в небо» «Stairway to Heaven» ошеломила всех, кто умел слушать. В этой композиции ярко проявились увлеченность Led Zeppelin фолк-музыкой и мистицизмом, а также их тяга к хард-року. Вот что говорил Джон Пол Джонс об истории создания композиции «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Цитата. «Мы все собрались в сельском хэмпширском особняке под названием Хедли Грэндж. Плант и Пейдж только что спустились с Валийских холмов, принесли с собой эту последовательность аккордов. Гитарное вступление и, кажется, один куплет. Ну, может, чуть больше. Я впервые услышал песню под оглушающий аккомпанемент каминного пламени. Впечатление она на меня произвела... Ну, вот как раз такое, какое и можно себе представить». Я взял блокфлейту и исполнил эту мелодию. Так появилось вступление. Потом перешел за фортепиано. Мы сделали вторую часть. Так мы постепенно записали одну секцию за другой. А потом наложили гитарную армию, как называл ее Пейдж. Конец цитаты.

0: way to heaven.
1: Только что прозвучала легендарная композиция Led Zeppelin «Stairway to Heaven» – «Лестница в небо». Этот 8-минутный шедевр не вписывался в рамки синглов, а также трек-листов музыкальных радиостанций. Любой начинающий гитарист, и я в этом смысле не исключение, мечтает сыграть акустическую часть композиции. Цитата. «Джон Пол Джонс думал, что на замечательную мелодию, которую они с Пейджем так славно аранжировали, Плант напишет, ну, пару незатейливых строчек. Пара строчек превратилась в захватывающую балладу. Эрудиты открыли в песне двойное дно – обращение Планта к религии древних германцев, к воспеванию священных рощ. Американцы, изнывающие от чувства собственного благополучия, прокрутили альбом медленнее, чем полагается, и услышали на лестнице сатанинский посыл». Конец цитаты. Четвертый альбом Led Zeppelin, выпущенный, как я уже говорил, фирмой Atlantic Records в ноябре 1971 года, поднялся на вершины хит-парадов США и Великобритании. Эта пластинка вошла в историю как самый продаваемый хард-рок альбом, который занимает четвертое место в общем списке альбомов-бестселлеров. С этой пластинки слушаем композицию «Misty Mountain Hop».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию коротенькую миниатюру Михаила Жванецкого, которая называется «Консерватория».
1: Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить?
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире «Радио Рансис» с вами «Анка-переводчица». Всем привет! Звучит песня «Мария Мирабелла» из одноименного советско-румынского

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Есть такие мелодии, которые непременно переносят нас в сказку. Мария Мирабелла, Евгения Доги – одна из них. Заходите на огонек слушать музыкальные сказки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Буна зиуа, драджи приятели!
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

лето жаркое пришло. И кто-то где-то, и кто-то где-то, а мы с тобой все дома как назло. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, ну поедем к морю, поедем к морю, была их и не была. Ведь это просто купить билеты, вагон плацкартный, ну что еще желать. Поедем в лето, умчимся в лето, по пляжу бегать и в волну нырять. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюем на все дела. Поедем к морю, поедем к

везде соберем с тобой. И целый день, развесив уши, все будем слушать, как шумит прибой. Давай с тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю. Была

тобой не будем спорить, а просто плюнем на все дела. Поедем к морю, поедем к морю, поедем к морю, была

А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Я подумаю сейчас. А знаешь, впрочем, зачем нам Сочи? Ведь в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть валит в Сочи, мы не едем никуда. Давай с тобой не будем спорить, что в нашей Волге классная вода. Скажу короче, кто хочет Сочи, пусть валит в Сочи.

Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

и дома, что провожает меня взглядом своих окон, и ласточка махнула мне крылом, а к вечеру и я вернусь в свой дом.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioran.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 14. Всем спасибо, все свободны. Утром на службе Немировича встретил улыбающийся дежурный Стеценко. «Чего такой довольный?» — спросил капитан. «День рождения или получку дают?» «Николай Иванович вернулся», — широко улыбаясь, сообщил старшина. Немирович поднялся в приемную начальника. Поразительно, Инна Васильевна тоже улыбалась. Невиданное чудо. «У себя?» — спросил Костя. «Заходите», — задорно взмахнул рукой секретарь. Николай Иванович был невесел. Впрочем, это было его нормальное состояние. Он поднял голову и посмотрел на вошедшего Немировича. Никаких эмоций, никаких слов, никаких жестов. «С возвращением!» — первым нарушил тишину Костя. «Ничего хорошего в этом нет», — пробубнил Ильин. «Узнаю Николая Ивановича», — улыбнулся Немирович. «Ничего ты не узнаешь». Ильин поднялся, запустил руки глубоко в карманы и встал у окна, разглядывая улицу. Он слегка раскачивался и молчал. «Что-то случилось?» — опять первым начал Немирович. «Случилось», — не отрывая взгляда от улицы, ответил Ильин. «Меня выдернули. Я уже начал привыкать к покою. Думал, отдохну месяцок и пойду на комбинат устраиваться в отдел кадров. Место мне уже подобрали. А тут...» «Вот оно что», — Костя сказал эту фразу, не скрывая разочарования. «А ты что думал?» — продолжал в том же духе Ильин. «Думал, я за Мантуленко переживаю? Нет. Плевать мне на него и на тебя плевать. Слушай, Немирович, а может тебе вернуться в свою Москву? А чего? Тесть тебе поможет, а?» «Я не понимаю вас, Николай Иванович». «Не понимаешь». Ильин повернулся к Константину лицом. «Он не понимает. Я про тебя лучше думал. Я думал, что ты хороший опер. Пижон, конечно, но опер классный. А что оказалось?» «А что оказалось?» «Я Глущенко из сержантов знаю. Он в отдел постовым пришел. Потом юридически окончил и в опера пошел. Он не может быть убийцей. Не может», — по слогам произнес Николай Иванович. «Да, пил он в последнее время. Шли я под хвост попало. Но даже в пьяном угаре Глущенко на такое не способен. Как ты любишь говорить? Не верю. Вот и сказал бы, а ты промолчал. Им», — Ильин указал рукой куда-то в сторону улицы, — «на всех наплевать. Они доклады строчат наверх. Поймали злодея. Сейчас по-дерегински интервью дает в местную брехаловку. Герои дня, черт. Ну а не ладно, а ты? А ты почему повелся на эту туфту? Я же вижу, что ты другой. Чего молчишь?»
2: «Вас слушаю».
1: «Выслушал?»
2: «Так точно».
1: «Ну и иди отсюда, без тебя тошно».
2: «Николай Иванович, вы просто не хотите верить, это понятно, но улики...»
1: «Какие?» — перебил Немировича начальник.
2: «Перечислить?
1: Валяй!»
2: Костя обстоятельно описал Ильину всю картину случившегося. Николай Иванович не перебивал. Он сел за стол и что-то записывал в блокноте.
1: «Это все?» — спросил он, когда Немирович закончил говорить.
2: «Почти».
1: «Так что тянешь кота за причиндалы? Говори все!»
2: Глущенко не мог это совершать один. У него был сообщник.
1: «Откуда такие выводы?»
2: «Много нестыковок. Валентин на разговор не идет, а чтобы разобраться, надо время».
1: «Никто тебе времени этого не даст. И разбираться никто не будет. Неужели ты, Станиславский, до сих пор не понял, в какой конторе работаешь? А я уверен, подставили Глущенко».
2: «Николай Иванович, попробуйте вы с Валентином поговорить», — предложил Немирович.
1: «Попробовал», — с досадой ответил Ильин. «Каракуль так орал, что у меня перепонки чуть не лопнули. Кроме Бычкова приказал никого к нему не пускать».
2: «Я все понял», — сказал Немирович.
1: Константин, не прощаясь и не говоря ни слова, вышел из кабинета. Он слышал, как Николай Иванович крикнул ему вслед. «Ты куда, Немирович? Немирович!»
2: Но Костя не реагировал. Он вышел из здания отдела и широким шагом направился в прокуратуру.
3: «Петр Васильевич, к вам капитан Немирович», нажав кнопку селектора, сказала Надя.
2: «Пусть войдет». Константин был настроен решительно. Он собирался взять напором. Вот только не был уверен, сработает сегодня или нет. Регинский, довольно улыбаясь, встал навстречу Немировичу.
4: «Рад, признаюсь, рад тебя видеть, капитан», — прокурор крепко пожал руку Константину. «Садись».
2: Костя хотел было начать разговор, но Регинский не давал вставить ни слова. Его было не остановить.
4: «Только что разговаривал с областным прокурором. Конечно, про тебя не забыл. А как забудешь? Такое дело раскрутил. Сразу видно. Школа. Чай будешь?»
2: «Нет», — отказался Немирович. «Я пришел поговорить».
4: «Не торопись, горячая голова», — Петр Васильевич нажал кнопку селектора. «Надя, принеси нам с капитаном чай. И юбилейное еще есть?»
3: «Есть, Петр Васильевич».
4: «И его давай».
2: «Петр Васильевич», — воспользовался паузой Костя, — «мы рано радуемся». Улыбка на лице прокурора начала затихать.
4: «Ты хочешь испортить обедню?»
2: «Я хочу, чтобы вы разрешили Ильину встретиться с Глущенко. Это несложно».
4: «Хватит!» — крикнул Регинский и стукнул кулаком по столу. «Кто такой Ильин? Прикрыть свою задницу хочет? Воспитал убийцу в отделе, а теперь следы заметает? Я вообще не понимаю Данилова. Зачем надо было возвращать Колю в отдел? Чем он лучше Мантуленко? Тот в дружках ходил с Глущенко, а этот прикрывал его 10 лет. Ты, Немирович, в это болото не лезь! Завязнешь!»
2: «Я не согласен».
4: «Молод еще!» — опять крикнул Регинский. «Согласен, не согласен. Много ты понимаешь в этих играх. Здесь, Костя, тебе не Москва. Здесь провинция. Рука руку моет, знаешь такое выражение? Слышал про сицилийскую мафию?»
2: В международной панораме смотрел.
4: «Так вот, здесь, в Прибрежном, панорама не хуже. Такая панорама! Подальше держись, капитан, от Ильина и его компании. Областной сказал, что в генеральную докладывать будет. И Ильин твой, и Мантуленко рядом с Глущенко в камеру сядут».
2: «Перебор, Петр Васильевич».
4: «Да ладно тебе. Каждый должен ответить за свои действия и бездействия. Так что ты у нас один честный милиционер остался. Слушай, Станиславский».
2: Регинский откинулся на спинку кресла и, широко расставив руки, положил их на стол.
4: «А почему бы тебе не стать начальником отдела милиции? Подберешь нормальных оперов, научишь их, наладишь работу и вернешься в столицу. Как тебе перспектива?»
2: Костя посмотрел на довольное, лоснящееся лицо Регинского, и ему стало не по себе. Открылась дверь и вошла Надя. На подносе она принесла чайник, чашки и блюдо с печеньем. Поставила на стол и молча удалилась.
1: «Нечипаренко, надеюсь, уже освободили?» — вместо ответа задал вопрос Немирович.
4: «А чего ты так печешься об этом бандите?»
2: «Я не о бандите пекусь, а о человеке. Логику не понимаю. Преступник в камере, а Нечипаренко сидит».
4: «Ты еще крикни свободу Анджели Дэвис!» —
2: Регинский схватил печеньку и забросил в свой большой рот.
4: «Я настроения твоего не понимаю. Ты чего добиваешься?»
2: «Вы будто меня не слышите, Петр Васильевич. С Глущенко все слишком мутно. Много белых пятен в этом деле. Я прошу вас, дайте Ильину с ним...»
4: «Так, все!» —
2: отрезал прокурор и, подняв трубку, набрал чей-то номер телефона.
4: «Алло, Денис Платонович, Регинский беспокоит. Тут напротив меня сидит ваш хваленый оперативник Немирович.
2: Что?»
4: «А, он считает, что мы все с копом тут идиоты. Он один умный. Он умный, и ваш Ильин тоже. Глущенко, оказывается, не убийца, а жертва ошибки». «Что? Хорошо, ждем».
2: Регинский положил трубку, схватил еще одну печеньку и опять закинул ее в рот. Константин смотрел на жующего Регинского, и ему очень захотелось встать и уйти. Косте даже показалось, что как-то плохо запахло в кабинете. Но уходить было еще рано. Молчание затянулось. Разрядил обстановку резкий телефонный звонок.
4: «Да», — ответил прокурор и, протянув трубку Косте, бросил. «Тебя».
2: «Капитан Немирович», — представился Константин. «Здравствуй, Костя», — услышал Немирович в трубке голос своего московского начальника Кривошеева.
1: «Вячеслав Романович, откуда вы?»
2: «Из своего кабинета звоню. Что там у тебя происходит? По минному полю ходишь?
3: Всех местных куропаток напугал?
2: Что-то вроде того.
3: Ты вот что, Костя, бери отпуск, тебе подпишут, собирай манатки и приезжай ко мне.
2: А что это вдруг? Что поменялось?
3: Пока ничего, но, возможно, поменяется. Не спрашивай, не скажу. И прошу тебя, не упрямься. Я тебя знаю. Раз сам областной начальник просит тебя забрать, значит, разворошил ты навозную кучу.
2: Есть такое, но, Вячеслав Романович, я тут еще...
3: Молчи, прервал Немировича Кривошеев. Знаю, что в помещении ты не один. Молчи, все знаю. И еще раз говорю, не упрямься. Захочешь узнать больше, позвони с телеграфа. Понял?
2: Понял.
3: Это был очень неожиданный ход. Скорее всего, такое придумал Данилов. Это же ему только что звонил прокурор. Значит, от Немировича хотят избавиться. И теперь не нужен он ни в областном управлении, ни в должности начальника местного отдела. Тем временем Регинский, успокоившись, поняв смысл разговора, налил себе чай и, вытянув вперед толстые губы, начал цедить напиток. Костя встал и развернулся, чтобы уйти.
2: «Как-то не очень вежливо, Станиславский», — остановил его Петр Васильевич. «Рассказал бы, что там тебе предложили».
3: Константин задумался. Что ответить Регинскому? «Правду? Она ему не понравится. Солгать? А смысл? Это его только рассмешит. Промолчать? Это не в правилах Немировича.
2: Мне предложили закрыть глаза, свернуть свои принципы в трубочку и заткнуть ею одно место».
3: «Злишься?»
2: «Злюсь. Купить меня хотят. За дешевый пряник купить. А я ничего не могу сделать, потому что у вас и у Данилова возможностей больше. Эту партию я проиграл».
3: «Да брось ты, Костя. Ты просто молод еще», — разжевывая очередное печенье, лопотал Регинский.
2: «Пройдет время, и ты поймешь, что мы правы. В нашей жизни все гораздо проще. Не надо искать, чего нет».
3: Немирович не стал слушать нравоучения прокурора. Он вышел из кабинета. Надя, увидев лицо Константина, округлила глаза.
5: «Наругал?» — испуганно спросила она.
2: «Нет».
5: «А чего вы такой расстроенный?»
2: «Не Дон Кихот я, Надя. Первый раз жалею, что я не Дон Кихот. От этого и расстроился. Он там, кстати, все печенье сожрал. Так что бежать тебе, Наденька, в магазин».
3: В отдел Костя возвращаться не стал. Он пришел домой и завалился на диван. Солнце беспардонно нагрело стены, и в комнате нечем было дышать. Открытые окна только запускали еще больше знойного воздуха в квартиру. Костя облился прохладной водой, намочил простыню и лег. Самое лучшее лекарство от стресса — это сон. В подобных случаях Немирович прибегал к такому способу лечения. Костя заснул. Проспал он часа три. Открыл глаза, посмотрел на время. А зачем ему теперь время? Константин никуда не собирается, ничего не хочет. Полная апатия. Попил бы кофе, да в жестяной баночке остался только НЗ. Запас на самый крайний случай. Что дальше? Поговорить с Бариновой? А что она сможет сделать? Однажды Любовь Ивановна попыталась противостоять Регинскому и компании. Во что это вылилось? В ее перевод в транспортную. Стоит ли теперь призывать в союзники монашку? Костя в этом сомневался. Попробовать поговорить с Савельевым, рассказать о своих намерениях? Как вариант. Но Немирович хорошо знал Бориса Захаровича. Не любит генерал, когда ему жалуются, а тем более, когда жалуются почти родственник. Нет, это не выход. Если бросаться в драку, то одному. Теперь резонный вопрос. А нужна ли эта драка? Что стоит на кону? Судьба Глущенко. Но тут вопрос. Костя и сам до конца не уверен в невиновности Валентина. Ведь Глущенко преднамеренно уводил следствие в сторону, подсовывал улики, хоть и настаивает Ильин, что Глущенко не мог подобного совершить, но факты говорят обратное. Тогда зачем затевать драку? Война ради войны? Глупо. Надо собираться и уезжать. Пусть этот город пожалеет, что потерял такого классного парня. Немирович заставил себя собраться и выйти из дома. Идти в столовую в это время бессмысленно, там уже все съели. Костя поехал в универмаг к Алене.
5: «Ты чего так рано?» — увидев Костю в своем отделе, спросила Алена.
2: «За тобой пришел».
5: «Ты с ума сошел? Только пять. Мне еще работать надо».
2: «А ты увольняйся».
3: Алена вопросительно посмотрела на Немировича.
2: «Я не шучу», — вздернул плечами Костя. «Увольняйся и поехали со мной».
5: «Куда?»
3: «В Москву».
5: «Ты шутишь?»
3: «Разве такими вещами шутят? Я предлагаю тебе поехать со мной и выйти за меня замуж, родить мне детей и быть со мной счастливой».
5: Щеки девушки налились краской. Она никак не ожидала такого поворота событий. Конечно же, Алена хотела ответить «да», но сдержала себя.
3: «А как же я оставлю маму?» — вместо этого спросила она.
5: «Зачем ее оставлять? Поедет с нами. Ты пойдешь учиться, я буду ловить жуликов, а кто будет сидеть с детьми?»
3: Алена тихо засмеялась.
5: «Как у тебя все просто».
3: «Вот именно. Мне сегодня городской прокурор так и сказал. Живи, — говорит, — проще. Все в этой жизни очень просто. Я хороший ученик, быстро учусь. Ну так что, пойдем спросим у Марии Федоровны. Согласна она или ей надо до утра подумать?»
5: Мария Федоровна насторожилась, когда увидела глаза дочери.
3: «Что случилось?» — взволнованно спросила она.
5: Костя взял инициативу в свои руки. Он рассказал женщине о своем предложении Алене. Мария Федоровна опустилась в кресло.
3: «А ты что ответила, дочка?» — спросила она Алену.
5: «Ничего», — растерянно произнесла девушка.
3: «Ничего», — повторила мама.
5: «Ничего.
3: Ладно, вернемся к этому чуть позже. Костя, ты голоден?»
5: «Если честно, то страшно голоден».
3: «Тогда мыть руки и на кухню».
5: Немирович ел быстро и жадно. Ему было жутко неудобно, но инстинкты брали свое. Алена в то же время лениво ковырялась вилкой в еде. Она за весь ужин даже не подняла глаза на маму. Мария Федоровна пила чай и наблюдала за Костей.
3: «А в чем причина такого внезапного отъезда?» — спросила Мария Федоровна, когда Немирович положил вилку на тарелку и глубоко, смачно вздохнул.
5: «Причина проста. От меня решили избавиться».
3: «Странно».
5: «Чего тут странного?»
3: «Когда от меня захотели избавиться, меня просто уволили, а должность в столице мне не предлагали». «А почему, если не секрет, конечно, от вас избавляются? Вы плохой работник?»
5: «Скорее, неугодный».
3: «И кому же вы не угодили?»
5: Константин посмотрел на хозяйку и лукаво улыбнулся.
3: «А вам бы, Мария Федоровна, следователем работать. Засыпали вопросами. До самой соли докопаться хотите?»
5: «Хочу. Я должна знать, что за человек делает предложение моей дочери».
3: «Спросите у Алены».
5: «У Алены? Вы ее уже сегодня спросили. Получили ответ?»
3: «Мама!» — Алена сукоризной посмотрела на Марию Федоровну, затем встала и выбежала из кухни.
5: «Она еще молода», — посмотрев вслед дочери, сказала Мария Федоровна. «Я очень не хочу, чтобы вы этим пользовались».
3: «Я вас понимаю. Я не могу говорить о себе ни хорошо, ни плохо. Судите обо мне по моим поступкам. Про неугодного скажу так. Я хотел добиться правды, а мне этого не дали. Поэтому не вижу смысла оставаться здесь. Пусть эти люди сами решают свои проблемы. Без меня».
5: «А они решат?»
3: «Вряд ли».
5: «Ну вот и первый поступок, по которому можно о вас судить».
3: «Ваш вердикт?»
5: «Боюсь, вам не понравится».
3: «Все же».
5: «Вы сдались».
3: Костя опустил голову. Только несколько часов назад он, лежа на диване, обдумывал это и сам дал себе команду прекратить сопротивление.
5: Да, женщина права, он сдался.
3: Но это оправданно. Даже если Немирович ляжет костьми, результат будет тот же, то есть его не будет.
5: «Я права?» — вернула к разговору Немировича мама Алены.
3: «Да».
5: «Мы никуда с вами не поедем, Костя. Только не обижайтесь. Ваше предложение — это не плод долгих раздумий и взвешенных решений. Это спонтанное желание. Вы хотите уехать из прибрежного с трофеем, и им должна стать Алена. Нет, так не пойдет».
3: «Это ваше решение», — возразил Костя. «А что скажет Алена?»
5: «Она ничего не скажет. Она верит мне и моей женской интуиции. А вы не готовы взять на себя ответственность за Алену и ее больную мать. Это первый год в радость, а потом станет обузой».
3: «Я люблю ее. Хотите верьте, хотите нет, но такое чувство, как к Алене, я еще не испытывал ни разу в жизни».
5: «Верю. Я вижу, как вы влюблены в мою дочь. Но, Костя, вы взрослый мужчина и должны понимать, этого мало».
3: Немирович поднялся, поставил тарелку в раковину, постоял несколько секунд в проеме двери.
5: «Я приду завтра», — сказал он. «До свидания».
3: Костя прошел в спальню, попрощался с Аленой и ушел. Он поехал не домой, а на телеграф. Заказал разговор с Москвой. Через полчаса девушка-оператор выкрикнула: «Москва, первая кабинка!»
5: «Вячеслав Романович, добрый вечер. Я не поздно?» — Костя звонил Кривошееву.
3: «Поздно. Но что делать, такая жизнь. Рассказывай».
5: «Я не приеду. Сейчас не приеду».
3: «Вот как. Полез в бутылку?»
5: «С вас беру пример».
3: «Не самый лучший вариант. Что тебе не устраивает, Станиславский? Насколько я знаю, убийцу арестовали, улики налицо, алиби нет. Дальше дело следствия. Ты свою работу сделал. Сделал хорошо. Благодари судьбу, что даже месяц не провел в ссылке. Считай, провел отпуск в глубинке, заодно и громкое дело раскрыл».
5: «Шутите, Вячеслав Романович?»
3: «Есть немного. Если бы не шутил, сейчас бы точно пару инфарктов уже пережил».
5: «Вы же всегда учили меня сомневаться».
3: «В чем ты сомневаешься?»
5: «В том, что этот опер совершал эти убийства».
3: «Вот тяна!» — воскликнул в трубку Кривошеев.
5: «Я не отрицаю, что он причастен. Он владел информацией, он знал, на кого надо перевести стрелки, и делал это, но убивал не он».
3: «Обоснуй».
5: «Пока не могу. Надо кое-что проверить. Завтра же вернусь в отдел, и плевал я на все запреты».
1: На другом конце телефонной линии наступила тишина. Костя даже подумал, что соединение прервалось. Он дунул в трубку пару раз. «Алло, алло, Вячеслав Романович!»
3: «Не дуй, просквозит», — тихим голосом отозвался Кривошеев. «Ты же не ждешь моего совета? Ты же уже все решил?»
5: «Да».
3: «Тогда действуй. Но имей в виду, за красные флажки не заходи. Помнишь, как учили отцы фронтовики? Порой надо отступить, чтобы не потерять все. Собраться с силами и ударить с другой стороны. Пойдешь в лоб — проиграешь».
5: «Я вас понял. Спасибо, что понимаете меня».
3: «Удачи, Станиславский. Звони по вечерам. До свидания».
1: Костя побрел домой пешком. Теплый южный вечер, пустынные улицы провинциального городка. Из кустов мощным вокалом напоминали о своем присутствии то ли кузнечики, то ли цикады. Немирович в этом не разбирался. Ему нравилось громкое стрекотание. Напоминало юг, море, отпуск. Костя шел медленно. Спать не хотелось. Еще бы проспал несколько часов днем. Он размышлял. Пытался вспомнить все, даже малозначительные детали.
5: «Стоп!» — сказал вслух капитан и остановился.
3: «А почему он сказал «ко мне домой»?»
5: «Да, он так и сказал. Как они попали ко мне домой?»
1: Почему Костя сразу не придал значения этой фразе, брошенной вчера Валентином? Кольцо, о котором был разговор, нашли на даче, а не дома. Выходит, Глущенко не знал, где его спрятал? Странно. Либо это оговорка, либо... Кольцо подбросили на дачу.
3: Кто?
1: Даниловские опера? Но откуда оно у них? Нет, чушь. Это мог быть тот, кто на самом деле убил Соловьеву. А вполне возможно, сообщник Глущенко. Вот тебе, Константин Сергеевич, и еще одна задачка. Зайдя в свой подъезд, Немирович заглянул в почтовый ящик. Извещение с почты. Костя прочитал и понял, что это посылка от Жени Биркина. Что ж, завтра у него будут новые джинсы, только бы подошли по размеру.
2: Глава 15. Тихий гражданин.
3: «Проститься пришел?» — недружелюбно спросил Ильин, когда Немирович утром зашел в кабинет начальника.
6: «Нет, дело доделать пришел».
3: «Гляньте, незаменимый!»
6: «Николай Иванович, нам не пререкаться надо, а собраться воедино и добраться до правды».
1: Ильин недоверчиво посмотрел на Немировича и махнул рукой. Потом достал из стола лист бумаги и, положив его на стол, сказал:
6: «Вот, Вера утром успела списать заключение экспертизы. Удавка та самая. А нашли ее у Валентина».
1: Когда я пытался разговорить Глущенко, не обращая внимания на настроение начальника, продолжил Константин, то он не знал, где нашли кольцо Соловьевой. Он думал, что дома.
6: «Это не аргумент».
1: «Так давайте найдем аргументы. Или в пользу Глущенко, или против него».
6: «Партизанщиной предлагаешь заняться?»
1: «Делом предлагаю заняться, своей работой».
3: Ильин встал со стула и зашагал по кабинету. Костя уже знал, что эта привычка Николая Ивановича говорит о том, что шеф думает.
5: «Противосолонь», — остановившись, произнес Ильин.
3: «Что? Что вы сказали?» — не понял начальника Костя.
5: «Бабка так моя говорила. Противосолонь. Это против солнца», — пояснил Николай Иванович. «Церковная история какая-то, но не об этом речь. Ты предлагаешь против солнца пойти?»
3: «Хотите понимать так, понимайте».
5: «Какие есть мысли?»
3: «Для начала давайте прощупаем все связи Глущенко. Чего только один Щепкин стоит».
5: «Это клешня, что ли? Он давно не удел. Но, в принципе, это сделать надо. И еще надо всех соседей опросить. И по квартире, и по даче. Кто видел, кого видел, когда видел».
3: Ильин подошел к капитану и протянул ему руку.
5: «Ты не сердись на меня», — сказал он. «Я вчера погорячился. По соседям отправь Славку, он дотошный. Баура ему дай. У Витьки мотоцикл, успеют сзади не на дачу смотаться. А вы с Сан Санычем начните с клешни. Он на автобазе работает, токарем».
3: Через час Василий Щепкин, маленький худенький человек с морщинистым загорелым лицом, сидел в кабинете оперов, машинально пряча левую руку в карман.
7: «Ну что, Василий Васильевич, — начал беседу Мантуленко, — рассказывай, как живешь».
5: «Не буду я ничего рассказывать, начальник», — повернувшись в полоборота к Сан Санычу, ответил клешня. «Я чист, давно завязал, ты сам знаешь. Куда мне, убогому, с такой клешней хаты обносить?»
7: «Однако токарем ты работаешь».
5: «А чего там точить-то? Если с маслом в голове, так и без рук можно. Одним этим».
3: Щепкин хлопнул себя по паху и громко рассмеялся.
7: «Хамишь, Щепкин?» — Мантуленко грозно навис над щупленьким человеком. «Давно ребра на нарах не мял, так это мы быстро устроим».
5: «Чё устроим? Чё устроим? Ты предъяви сначала. Есть чего?»
7: «Я тебе сейчас такой аргумент предъявлю», — Мантуленко поднес к лицу Щепкина свой огромный кулак размером почти с голову Василия. «Пасть закрой, а то зубы собирать запаришься».
3: Щепкин отвернулся от страшного орудия Сан Саныча и зажмурился.
5: «Так я того же хочу», — сменив тон, тихо залепетал Щепкин. «Все, гражданин начальник, я рот закрыл и молчу».
3: Мантуленко положил свою ладонь на голову Василия и повернул ее к себе лицом.
7: «Еще раз вякнешь, вобью в пол по самую шляпку. Ферштейн!»
5: «Я!» — на немецкий лад ответил клешня.
7: «Когда последний раз с Глущенко общался?»
3: Костя заметил, что этот вопрос сбил с ритма Щепкина. Взгляд Василия метался. Он почувствовал в этом вопросе подвох.
5: «А чего вы так испугались, Василий Васильевич?» — спросил Немирович. «Кто? Я? Я испугался?»
3: Щепкин тут же развалился на стуле, придав себе расслабленный вид.
5: «Я с легавыми дел не имею, а с глухим тем паче».
3: Сан Саныч после этих слов схватил за ворот Щепкина и приподнял его. «Подожди, Сан Саныч», — остановил Мантуленко Костя. «Мы попробуем по-хорошему договориться, да, Василий?»
5: «А, знакомый трюк», — ехидно улыбнулся клешня. «Этот гавка, это ты, добренький. Знаем, проходили».
3: Тут Мантуленко не сдержался. Он неожиданно быстро отпустил воротник Щепкина и одним ударом в плечо опрокинул форточника вместе со стулом. Щепкин отлетел к стене и закрыл голову руками.
5: «Все, все», — закричал он. «Я понял, здесь не шутят, только не бейте».
3: Мантуленко сначала поставил на место стул, а затем одной рукой, взяв опять же за воротник Щепкина, водрузил его на стул. «Конечно, мы не шутим», — продолжил Немирович. «Итак, вопрос повторить?»
5: «Накинулись на маленького человека», — прочитал Василий. «Лучше бы маньяка искали».
3: «Какого маньяка?»
5: «А то не знаете, баб молодых какой-то мясник валит».
3: «Откуда знаешь?»
5: «Да весь город базарит».
3: «Прямо весь город?»
5: «Да у нас на автобазе только об этом и бакланят. У Жоры Пурлова бывшую удавили. У Сени Короленко Зинку вообще забили до смерти. У Обреза жену зарезали. А его за это на кичу. Прокурорские совсем с рельсов съехали».
3: «Василий Васильевич», — Костя взял стул и подсел ближе к Щепкину. «А про жену Короленко вы от кого слышали? Семен же у вас не работает.
8: «Так от него и слышал. Он не автобазовский, но обслуживается-то у нас. Он на днях деталь мне приносил, седло у него полетело».
9: «Понятно, и как он об этом рассказывал?»
8: «Языком рассказывал», — фыркнул Василий. «Как еще?»
9: Мантуленко положил сжатый кулак на стол, словно кувалду.
8: «Понял, простите», — увидев предупреждение, извинился Щепкин. «Так и рассказывал начальник. Говорит, допрыгалась Зинка, догулялась. Сеня ведь последнее время у матери жил. Они с Зиной то ли развелись, то ли собирались. Жаловался он на нее. Говорит, пока он в рейсах капусту рубил, она ноги раздвигала».
9: «Что?» — переспросил Немирович. «Прямо так и жаловался? Обычно мужики о таких вещах молчат».
8: «Это когда живут с бабами, молчат. А когда уже задница об задницу, чего молчать? Наоборот, ярлык надо повесить, чтобы малява по всем пошла, так?»
9: «В общем, да», — согласился капитан. «Ну а Пурлов тоже на жену ярлыки вешал?»
8: «Еще какие! Но Пурлов он пьянь, у него каждое утро столбняк. Его баба за бухло выгнала, хотя это неправильно, не по понятиям. Но Жора Баклан не мог бабу в стойло поставить».
9: «Он вам о жене рассказывал?»
8: «Да он как лизнет, так всем на автобазе свистит, вернее, свистел».
9: «Ну а про Нечипаренко вы откуда слышали, Щепкин?»
8: «Это кто?» — удивленно спросил Василий.
10: «Это обрез», — рявкнул Мантуленко.
8: «А-а-а», — протяжно сказал Щепкин. «Я-то фамилию его не знаю. Обрез и обрез».
10: «Ближе к теме», — опять грозным басом сказал Сансаныч. «Где с обрезом пересекался?»
8: «Так там», — вздернул плечами Щепкин, — «на автобазе».
9: «Он же шабашник. Что он на автобазе делал?» — уточнил Костя.
8: «Он сак привозил. Ну, штука такая для сварки с двигателем. Привозил часто. Там движок старый, дохлый. Раза четыре приезжал за весну».
9: «И что он рассказывал?»
8: «Грех на душу брать не хочу».
10: «А придется», — угрожающе прошептал Мантуленко.
8: «Умеешь ты, начальник, убедить»,
9: — Василий, услужливо улыбаясь, указал пальцем на пачку Беломорканала.
8: «Папироской не угостите, а то уши завяли».
9: Мантуленко молча взял пачку и бросил ее Щепкину. Тот вытащил папиросу, замял мундштук и, прикусив в зубах, закурил.
8: «Обрез грозился бабу свою убить. Говорит, опозорила его. Но это он так, пургумил. Не убил бы обрез. Он бешеный, но бабу свою любил. Это я отвечаю. Толян тогда был с нами. Так он говорит, брось ее, разведись. А обрез, мол, не могу, люблю суку. Может, образумится. Надеялся он».
9: «Толян — это кто?»
8: «Лапшин Толик. Он тоже из ваших. Правильный такой. Всегда стрелки на брюках, советы всем раздает. От него, правда, тоже жена ушла. Хахаля на курорте встретила и тю-тю. У Толика водопровод и засох. Он теперь с бабами только глазами дружит».
9: Клешня прикрыл рот и захихикал.
10: «Чё-то ты, Клешня, о друзьях своих плохо говоришь», — пожурил Щепкина Мантуленко.
8: «Это кто мне друзья? Это Лапша, что ли, мне друзья?»
10: «А что, я знаю, вы со школы дружите».
8: «Этот чухан мне не друг», — выражение лица Щепкина стало свирепым. «Он с прокурором вашим друг, а мне западло с ним якшаться».
9: «Но это мы уже слышали», — вмешался Немирович. «Вернемся в начало. Так почему вас напугал вопрос про Глущенко?» Щепкин вытащил папиросу изо рта и долго ее рассматривал. Он упорно не отвечал. Вопрос явно озадачил Василия.
10: «Мне что, инструмент применить?» — грозно намекнул Мантуленко.
8: «Применяй, не применяй, а с Глущенко я дел не имею», — бурчал себе под нос Щепкин.
10: «Врешь, подлюка», — набычился Сан Саныч. «Давно в камере не бывал».
8: «Ты меня, начальник, на понт не бери. Сказал, нет дел у меня с глухим, значит, нет».
9: «Нет и нет», — разрядил обстановку Константин. «Но наверняка что-то слышал, что-то знаешь».
8: «Ничего не слышал, ничего не знаю», — стоял на своем Щепкин.
10: «Я ему сейчас память включу», — рявкнул Мантуленко и, встав со стула, сжал кулаки.
9: «Сан Саныч», — Немирович вытянул руку и уперся ею в грудь майора. «Спокойно. Не слышал, так не слышал».
10: «Да он издевается», — продолжал рычать Мантуленко.
9: «Он просто так воспитан», — спокойно возразил Костя.
10: «И что, ты его отпустишь?»
11: «Отпущу».
9: Костя открыл дверь кабинета и жестом показал Щепкину, что тот может идти. Василий с опаской посмотрел на Мантуленко.
7: «Чё пялишься?» — грубил Сан Саныч. «Иди отсюда!»
9: Василий прошмыгнул мимо Немировича, словно мышонок, и испарился.
7: «Зря ты так, Константин Сергеевич», — высказал Немировичу Сан Саныч. «Надо было его в камеру».
9: «А смысл?» — возразил Костя. «Да и за что?»
7: «За то, что когда-то был вором?» «А хотя бы и за это?»
8: «Нет, если такой тертый, как Щепкин, говорить не хочет, так ты его хоть в камеру, хоть на виселицу. Бесполезно, сам знаешь».
9: Мантуленко кивнул в знак согласия. «А вот то, что дядя Вася чего-то не договаривает, — продолжал Немирович, — это факт. Но мы подождем. А теперь, Сан Саныч, надо бы поговорить с Лапшиным. Этот человек из наших, как сказал Клешня, точно с ним легче будет разговаривать, что-нибудь да расскажет».
3: Мантуленко снял трубку и собрался набрать номер телефона прокуратуры, как в эту минуту распахнулась дверь и вошел с хмурым видом Ильин. Он свинцовым взглядом посмотрел на оперов и, указав пальцем на Мантуленко, сказал:
7: «Поехали, Сан Саныч».
11: «Куда?»
7: «В область вызывают».
11: «Может, пора сухари сушить?»
7: «Может, и пора. Поехали».
9: Мантуленко поднялся, сунул пачку папирос в карман, махнул рукой Немировичу и вышел из кабинета.
7: «Капитан, — уходя, — сказал Ильин, — остаешься за меня. Если что-то непонятно, Инна Васильевна поможет».
9: Немирович был уверен, что ничего хорошего в областном управлении ни Ильина, ни Мантуленко не ждет. Костя снял трубку, чтобы позвонить в прокуратуру, и тут понял: номера телефона он не знает. А чего туда звонить? Надо ехать. Константин спустился в дежурку и вызвал буханку. Волга Регинского стояла у входа в здание прокуратуры. Это значит, что водитель, то есть Лапшин, здесь. Костя поднялся в приемную. Надя в одиночестве шустро печатала на машинке какой-то документ. Увидев Немировича в дверях, она улыбнулась.
3: «Здравствуй, красавица», — тихо сказал Костя, будто боялся, что его услышат.
12: «Здрасте», — также тихо ответила Надя. «Вы к нему?» — спросила девушка, кивнув в сторону кабинета прокурора.
3: «Не-а, мне нужен Лапшин».
12: «А, так Толик во внутреннем дворе, там его ищите».
3: «Спасибо, Надя».
9: Только Немирович собрался выйти, как открылась дверь кабинета, и в приемную вышел Регинский. Как всегда, лицо прокурора было недовольным.
7: «Ты чего здесь?» — спросил Петр Васильевич.
9: «Да так», — Костя не сразу нашелся, что сказать. Ему не хотелось выдавать свои истинные намерения.
7: «Что значит так?» — гневно спросил прокурор.
8: «Так в приемную прокурора города не приходят. Зайди».
9: Отказаться Немирович уже не мог. Попал в капкан.
7: «Какая нелегкая тебя сюда принесла», — продолжал допрос Регинский.
9: «Петр Васильевич», — Немирович попытался погасить пожар, — «мне надо поговорить с вашим водителем, с Лапшиным».
7: «Зачем? Что ты хочешь от него узнать?»
9: «Это касается Глущенко», — выдал свой секрет Костя.
3: Регинский начал надуваться, как рыба-еж.
7: «Это с какого перепугу ты занимаешься делом Глущенко? Что за самодеятельность?» — прокурор перешел на крик. «Хор Пятницкого, мать твою, я непонятно сказал? Про Глущенко забыть! Это дело прокуратуры! Не уголовный розыск, а охреневший отдел! Других дел нет!»
9: Петр Васильевич умудрился вставить фразу Костя. «Я хочу помочь разобраться».
7: «С чем разобраться? С чем?» — продолжал кричать Регинский.
9: «С убийствами женщин? Выслушайте, всего минута».
7: «Знаю я твои минуты!» — Регинский со злостью погрозил Немировичу пальцем. «Сейчас пургу наметешь, разгребай потом. С Глущенко все ясно, и не лезь ты, Станиславский, в это дело. И не трогай моего водителя, и без тебя знаем, что он с Глущенко дружил. Бычков его уже допросил. Иди отсюда, капитан, не путайся под ногами. Займитесь лучше кражей на Стекольном. На 5000 продукции утекло».
9: Но Петр Васильевич не хотел сдаваться Костя.
7: «Уходи!» — Регинский недвузначно указал рукой на дверь. «Тронешь Лапшина — пожалеешь!»
9: Против лома нет приема, если нет другого лома. А у Немировича пока еще другого лома не было. Костя отправился прочь. В коридоре Немирович неожиданно столкнулся нос к носу с Соловьевым.
3: «Привет!»
9: «Привет!» — нехотя ответил помощник прокурора. «А ты с кем делился своими семейными проблемами?» — спросил Костя. Это выглядело грубо, но капитан еще не остыл от неприятного общения с прокурором.
13: «Ты о чем?»
9: «Я?» — Костя хотел было извиниться за резкость, но решил доиграть роль рассерженного опера до конца. «Я о тебе и твоих отношениях с Аллой. Кому ты плакался в жилетку?»
13: «Да пошел ты!» — Соловьев обошел Немировича и стал быстро удаляться.
9: И тут сорвалось. Не совсем удачно сегодня Константин Сергеевич зашел в городскую прокуратуру. Никакого результата. К вечеру в отдел вернулись Бауэр и Волков. Опросили почти всех соседей, докладывал Слава. Никто ничего не видел. Нет, как привезли полуживого Валентина, видели, но это мы и так знаем.
13: А на даче? — спросил Костя.
9: И на даче та же картина, но... Волков многозначительно поднял указательный палец вверх. Один из соседей говорит, что ночью, как раз перед обыском, на пустырь приезжала машина.
13: «Марка?»
9: «Этого он не знает. Видел свет фар. Слышал двигатели, как хлопали двери».
13: «Ну хотя бы понял, какая машина. Грузовик, легковая».
9: «Скорее легковая. Мы посмотрели это место. Если бы был грузовик, оставил бы большие следы, а там только незначительные углубления».
13: «Отпечатки протектора снять можно?»
9: «Нет, мелкая галька, не получится. Водителя сосед не видел, но по силуэту понял, что он из машины вышел, а через минут 15 вернулся, завел и уехал».
13: «Мы проверили», — добавил Виктор, — «от пустыря до дачи Валентина как раз 5 минут. 5 минут туда, 5 обратно, ну и чтобы что-то спрятать, несколько минут. Совпадает».
9: «Это уже хорошо. Значит, можно допустить возможность, что кольцо и удавку на дачу подбросили», — вслух размышлял Немирович.
13: «Можно», — в один голос ответили Волков и Бауэр.
9: «Теперь дело за малым».
13: «Зачем?» — опять в один голос спросили опера.
9: «Узнать, кто это сделал».
13: Немирович достал из стола свою схему и, склонившись над ней, стал размышлять.
9: «Нет, как бы себе сказал Костя, без помощи Глущенко не разобраться, а к нему доступа нет. Пока нет».
13: «Ладно, потерпим. Будет день, будет пища».
9: Капитан поднял голову и увидел перед собой Виктора и Славу. Они стояли и ждали решения от Немировича.
13: «Ну что застыли?» — обратился к подчиненным Костя.
9: «Работаем. Вячеслав, ты с утра пораньше на стекольной, разберешься и доложишь. А ты, Виктор, отвезешь меня на почту. Сколько я могу рассекать в рваных джинсах? Посылка заждалась».
13: Но выйти из кабинета Немирович не успел. Зазвонил телефон.
9: «Слушаю, Немирович», — представился Костя.
14: «Ты чего творишь, капитан?» — Костя узнал голос Данилова. Судя по интонации, полковник был не в себе.
9: «Вы о чем?» — спокойно спросил Немирович.
14: «О чем? Ты зачем ходил к Курбатову?»
9: Константин прекрасно понимал, о ком идет разговор, но сделал вид, что Курбатов — обычный рядовой человек, попавший в поле зрения оперативника.
13: «Курбатов, Курбатов», — как бы вспоминая, произнес Костя.
14: «Комедию не ломай, Немирович», — раскусил маневр капитана Данилов.
9: Дальше в очень резкой форме Данилов вспомнил все ругательные и матерные слова, которые выучил в своей жизни. Константин убрал трубку подальше от уха. Тут важно было услышать последнюю фразу. Это мог быть либо вопрос, либо утверждение. Если вопрос, то надо было ответить. Если утверждение, то можно было и промолчать. Прозвучал вопрос.
14: «Ты думаешь, что генерал Савельев тебя похвалит за это хамство?»

0: и ковыряться в бесчисленных бумажках. Собственно, на это у Немировича и был расчет. «Не нарывайся, Костя», — уже спокойным тоном после паузы сказал Данилов. «Если надо дернуть Курбатова, позвони мне, я решу вопрос». Похоже, и полковник повелся на угрозы Немировича. Но это неплохо. Еще одна охранная грамота. Костя положил трубку на телефонный аппарат и посмотрел на окаменевших Бауэра и Волкова. «Чего застыли, опричники?» — улыбаясь, спросил Немирович. «Все нормально. Я пока еще не выпал из гнезда. Поехали, Витя, на почту».
1: «А вы что?» — испуганно прошептал Бауэр. «Допрашивали Курбатова?»
0: «Ох и ушастый же ты, Виктор!»
1: Данилов так орал, что только глухой не услышит.
0: «Допрашивал, только товарищ секретарь прикинулся невинной овечкой. Ничего я от него не добился. Хватит об этом», — Немирович махнул рукой. «Поехали». Константин заметил, что около отделения почты припаркована «Волга» Регинского.
1: «Наверное, тоже посылку получает», — предположил Бауэр.
0: Регинского на почте Костя не увидел. Там был его водитель Лапшин. «Вот какой хороший случай поговорить с неприкасаемым». Немирович подошел и встал сразу за водителем. Щепкин верно заметил, Анатолий был аккуратен. Стрелки на брюках, чистая заправленная в брюки светло-голубая рубашка и начищенные, даже отполированные туфли. Безупречно. И это несмотря на то, что человек весь день на работе, в автомобиле. Молодец.
1: «Ты, Толик, скоро на своих шариках разоришься», — неожиданно услышал Костя слова девушки-оператора. «Уже второй раз в этом месяце из посылторга получаешь. Денег не жалко?»
0: «Не жалко», — ответил Лапшин. «Это хобби мое. Может быть, я сегодня чемпионом стану». Услышав именно это, Немирович решил не привлекать внимание Анатолия и не разговаривать с ним прямо сейчас. «Шарики. Что это за шарики? Уж не теннисные ли?» Лапшин забрал посылку и, не посмотрев на стоящего за ним Немировича, вышел.
1: «Про какие шарики вы сейчас говорили?» — спросил Костя девушку.
2: «А вам какое дело?»
0: — Костя показал девушке удостоверение.
1: «А?
0: Что за шарики?» — повторил вопрос Немирович.
1: «Для настольного тенниса», — пояснила работница почты. «Толик у нас заядлый игрок. Сегодня у них игра. Торопится».
0: «Где игра? Не в ДК «Строитель»?»
1: «Там».
0: Капитан забыл про посылку. Он выскочил на улицу и велел Бауэру быстро ехать за черной «Волгой».16 Чемпион. Лапшин остановил машину около служебного входа в ДК «Строитель». Костя вспомнил, что Любовь Ивановна должна была участвовать в городском турнире. Возможно, она тоже здесь. Бауэр остался у входа, а Костя пошел внутрь. Он почти не удивился, когда узнал, что в сегодняшнем финале играют Баринова и Лапшин. Огромный плакат руки местного художника оповещал об этом. Немирович еще не знал, зачем он ищет Любовь Ивановну, но что-то ему подсказывало, что ее надо найти, и сделать это нужно как можно быстрее.
3: «Ты с ума сошел, Константин?» — возмутилась Баринова. «Почему я должна отдать ему победу?»
0: «Мне надо, чтобы он почувствовал себя победителем», — сумбурно пояснял Немирович. «Чтобы у него не было даже сомнения, что он на вершине и что он недосягаем». Баринова опустилась на стул и по-мужски оперлась локтями на колени.
3: «Как же так?» — тихо говорила она. «Как же так? Я 4 раза была чемпионом этого города. Я уверена, я обыграю Анатолия. Мне это надо, Костя. Я этим живу.
0: И я хочу обыграть Лапшина».
3: «Но у тебя нет уверенности, что он убивал, ведь нет же?»
0: «Есть!» Костя сказал это слово настолько уверенно, что Баринова подняла на него взгляд и вздернула тонкие брови.
3: «Откуда? У нас нет улик, капитан».
0: «А Волга? А осколок теннисного шарика? А его габариты?» Якимов говорил, что видел крупного мужчину. «Глущенко не подходит, мелковат. Это он, надо только немного за ним посмотреть. Он проколется, вот увидите».
3: В эту минуту отворилась дверь, и в комнату заглянул молодой человек.
1: «Любовь Ивановна», — сказал он звонким голосом, — «через 5 минут начало турнира».
3: Дверь закрылась.
0: «Ну же, Давил Немирович, решайте».
3: Баринова поднялась со стула, подошла к столу, открыла потертый чемоданчик. Внутри лежала ракетка. Любовь Ивановна взяла ее,
0: покрутила в руке.

0: Кей и сказала, но не Косте, а ракетке. «Так надо для дела. Выиграем в следующий раз». Она молча прошла мимо Немировича и быстро двинулась по длинному коридору. Потом вдруг остановилась и, повернувшись, сказала: «Надо найти его бывшую жену, это важно». Костя не пошел смотреть матч, ему было не до этого. Он даже не утруждал себя размышлениями о том, что сейчас чувствует Баринова, как она сдает партию за партией Лапшину, как разочаровываются ее болельщики. Это Немировичу было совершенно неинтересно. Он хотел знать, убийца Лапшин или он ошибается, считая его таковым. Витю Бауэра Костя отпустил, а сам решил дождаться в фойе Дома культуры окончания финала. Лапшин стал чемпионом. Анатолий вышел в фойе, с ним несколько мужчин, довольных, восторженных. По-видимому, его друзья и болельщики. Костя заметил, как Лапшин держал в руке теннисный шарик. В другой руке у него был дерматиновый портфель. «Толя», положив руку на плечо Лапшину, громко сказал один из его поклонников: «Это дело надо обмыть». «Нет, ребята», — отмахнулся Лапшин. «Завтра с утра на работу, в другой раз». Анатолий в окружении болельщиков прошел мимо Немировича. Костя не выпускал Лапшина из виду. Перед самой дверью Лапшин сунул шарик, который держал в руке, в карман брюк. Эту деталь сыщик запомнил. Немирович, стараясь не попадаться Лапшину на глаза, проводил Анатолия до прокурорской «Волги». Водитель Регинского сел в машину, посадил с собой еще нескольких друзей и уехал. «Все?» — услышал Костя голос Баринова сзади. «Да нет», — ответил Константин, — «не все, это только начало». «А теперь, Константин Сергеевич, изложите мне все, что кроется в вашей черепной коробке. Меня убивает ощущение, что я просто так отдала чемпионство». «Так не здесь же, Любовь Ивановна. Пойдемте хотя бы на лавочку». Костя указал на лавку, стоящую в начале сквера. «Обещаю, выложу все». Немирович сдержал обещание, рассказал все, что знал. «У меня, конечно, есть возражения», — резюмировала Баринова, выслушав доводы Немировича. «Но в целом убедительно. Только есть одно «но». Взять его сейчас не за что». «Пока не за что. Завтра я с моими парнями возьму Лапшина в плотную опеку, и тогда посмотрим». «Хочу тебе верить, Константин. Я, если честно, с самого начала не была уверена в том, что Глущенко виновен. Не та порода. Да и с мотивом ты был прав. Но и у Лапшина я мотива не вижу. Убийство ради убийства — это из дешевых детективов. Зачем ему убивать женщин? Синяя борода местного разлива? Попробуй меня переубедить». «Дайте пару дней, и я во всем разберусь. Если я ошибся, буду вашим должником по гроб жизни». Баринова хмыкнула и снисходительно посмотрела на Костю. «Про гроб это ты загнул», — сказала она. «До него еще далеко. Я тебе вот еще что скажу. Учти это. Лапшина я знаю несколько лет. Он пришел в прокуратуру работать еще в мою бытность. Очень аккуратный парень, вежливый, с женщинами застенчив. Даже когда здоровается, сразу опускает глаза. Такая из себя большая скромница. В своем деле педант. Ты бы видел, в каком состоянии он содержит автомобиль?» Костя помотал головой. «Я однажды ехала в прокурорской «Волге», — продолжила Баринова. «Регинский снизошел. Решил подвезти меня до исполкома. Дождь был на улице. Я забралась на заднее сиденье с грязными сапогами. Лапшин так на меня зыркнул. Если бы не было Регинского, Анатолий бы меня задушил. То есть гнев в определенных ситуациях ему присущ. Учти это». Немирович проводил Любовь Ивановну до автобусной остановки и вспомнил, что он так и не получил посылку. Посмотрел на часы — поздно. Теперь только завтра. Но утром произошло то, чего Немирович никак не мог ожидать. Вернее, он хотел бы такого развития событий, но не рассчитывал на это. У входа в отдел его встретил дежурный старшина Стеценко. «Товарищ капитан, вас спрашивал Николай Иванович, он у себя». Костя быстро поднялся в кабинет начальника. «Все нормально?» — вместо приветствия спросил Немирович у Инны Васильевны. «Бог его знает», — пожала-то плечами. «С раннего утра в кабинете сидит, что-то пишет». Костя постучался и вошел. Николай Иванович оторвал взгляд от стола и кивком показал Немировичу, что надо присесть рядом. Костя так и сделал. Ильин написал еще несколько слов, отложил лист бумаги в сторону и посмотрел на Костю. «Что?» — нетерпеливо спросил Немирович. «Вот», — указал Ильин, — «пишу сочинение на тему, как я пригрел в отделе милиции змею. Прямо кобру ядовитую по фамилии Глущенко». «Получается?» «Не очень». «Тогда не старайтесь, заканчивайте». «Закончу после того, как ты съездишь в изолятор». «Не понял». «Регинский велел тебя направить к Глущенко». Именно этого Немирович никак не ожидал. Только вчера прокурор с пеной у рта приказывал ему забыть про дело Глущенко, а теперь требует с этим самым Глущенко пообщаться. «Что случилось в нашем королевстве?» — спросил Костя не без иронии. «Неужели второе пришествие?» «Почти. Глущенко заявил вчера Бычкову, что во всем признается. Только признается лично капитану Немировичу. Ультиматум выдвинул». «Теперь понятно. Только признаваться он ни в чем не будет». «Вот поэтому», — Ильин положил ладонь на недописанный лист бумаги, — «я закончу этот донос после твоей беседы с Валентином». «Это правильно». Константин задвинул стул и, прежде чем уйти, спросил Ильина. «В двух словах, что вчера в управлении было?» «Ничего хорошего, капитан. Турнут меня вот-вот». «Не турнут», — твердо сказал Немирович. «Это откуда такая уверенность?» «Потом расскажу, после разговора с Валентином». Прежде чем уехать в изолятор, Немирович заскочил к ребятам в отдел. Все уже были на месте. Мантуленко тоже сидел за своим столом. Хмурый, с бесцветным взглядом. Косте показалось, что Сан Саныч даже стал немного меньше в размерах. «Все собрались», — начал быстро говорить Костя. «Отлично. То, что я сейчас расскажу, не должно выйти за эти стены». Дальше Костя изложил свои предположения по поводу Лапшина, коротко и убедительно. «Витя и Слава, прямо сейчас берете его на прицел. Не выпускать из вида ни на секунду. Пару дней придется потерпеть. Думаю, этого времени хватит, чтобы выяснить необходимое. Постарайтесь так, чтобы он вас не видел. А ты, Сан Саныч, покопайся в его прошлом. И самое главное, найди его жену. Она нам многое может рассказать». «Но это мы мигом», — басом ответил Мантуленко. Он выпрямился, и взгляд его ожил. Для встречи с Глущенко Константина проводили прямо в камеру. Валентин сидел в одиночке. Таково было распоряжение Регинского. Серые пупырчатые стены показались Немировичу ледником. Он даже вздрогнул от ощущения холода. Хотя никакого холода не было. В камере было даже душновато. Валентин сидел на табуретке с толстыми, как у слона, ножками и протертым сиденьем. Глаза его были полны отчаяния. Увидев вошедшего Немировича, Валентин приподнял голову, и губы его еле заметно задрожали. «Я за дверью», — сухо сказал сержант, закрыл дверь и звякнул засовом. «Здравствуй, Валентин», — Костя протянул руку Глущенко. Глущенко не ожидал такого и робко ответил на рукопожатие. «Ты хотел мне что-то рассказать?» «Да», — очень тихо сказал Валентин. «Я знаю, только ты мне поверишь». «Поверю, если скажешь правду». «Да, конечно, все как есть». Валентин взял алюминиевую кружку, налил из крана, торчащего из стены, воды и шумно выпил. «Я картежник», — начал разговор Глущенко. «Я давно подсел на это дело. Проигрывал все, зарплату проигрывал, занимал деньги и опять проигрывал. Играл по ночам, днем, сам знаешь, на работе надо быть. Деньги закончились, долгов море, я пошел к цеховикам. А Витиса, помнишь, Родоняна? Он у них главный тут был. Я ему предложил продавать информацию. Все, что будет касаться их, я буду сразу сообщать. А Витис сначала отказался, но потом, когда узнал от меня, что собираются накрыть их мастерскую, поверил. Они успели вывести оборудование. Деньги давал мне регулярно». «Это ты Арданяну сказал, что мы его ищем?» «Да, он собрался и решил переждать бурю в Армении. Но не доехал. Судьба. Я пил много, Костя, почти каждый день. Деньги проигрывал, в тупик зашел. Не знал, можно ли выйти. Тоньку обижал. Приходил на службу и думал только об одном, как вечером пойду играть. Это болезнь, Костя. Страшная болезнь. Даже когда сюда попал, не сразу понял, что произошло. Только когда пелена спала, понял, надо спасаться. Иначе вышка. Бычков к тому и ведет». «Почему ему не говоришь этого?» «Бесполезно. Ему дали указания сверху, он и рад стараться. А то ты не знаешь. Я с ним много лет работаю, уже сам привык к этому. Да ты по аресту Нечипаренко все понял. Костя, я не убийца. Я этих женщин пальцем не трогал. Ты хотя бы мне веришь? Я расскажу тебе все, что знаю. Все. Только помоги вырваться отсюда». «Откуда газета из твоей квартиры взялась в ванной Нечипаренко?» — задал вопрос Немирович. Глущенко обхватил голову руками. Он раскачивался, сидя на табуретке, и тихо мычал. «Вспоминай, Валя, вспоминай!» — подгонял Валентина Немирович. «Кто мог взять твои газеты? Кому ты их давал? Для чего?» «Да кому угодно мог дать. Мы их и не читали. Тоня только пятничную сохраняла, программа там. А так...» «Да хотя бы Толику давали, он ремонт делал дома. Его Фифа сбежала с любовником, вот Толян решил все изменить. И газеты ему понадобились, под обои наклеить. Много тогда взял?»
1: «Уточни, кто этот Толян».
0: «Ну, Лапшин, Толик Лапшин, друг мой».
1: Немирович не подал вида, что эта информация для него прямо в десяточку. «А он никогда тебе Волгу прокурорскую не доверял?» — продолжал спрашивать Костя. «Ну, там, на дачу съездить, например».
0: «Да ты что! Толик ее как ляльку бережет. Если бы ему дали выбрать между женой и машиной, он бы Волгу выбрал. В плохую погоду мыл ее два раза в день, а ты говоришь дать кому-то».
1: «Вы же друзья».
0: «Ну и что?»
1: Вдруг глаза Глущенко широко открылись. Он что-то пытался сказать, но только хватал ртом воздух. Потом взмахнул руками и вскрикнул.
0: «Не может быть!»
1: «Ты о чем?»
0: «Ты думаешь, что Толян этих женщин... того?»
1: Глущенко встал и заходил по камере от стены до двери. Ходил быстро и что-то бормотал себе под нос. «А ты не знаешь, куда уехала его жена?» — прервал движение маятника Костя.
0: «В этот, ну как его? В Куйбышев. По-моему, в Куйбышев».
1: «Он не рассказывал тебе о ней? Кстати, как ее зовут?»
0: «Шура ее зовут. Александра. Вертлявая баба, хитрая. С продавца в магазине начинала, а потом не успели заметить, как в торговом отделе оказалась».
1: «Хочешь сказать?»
0: «Ничего не хочу сказать», — перебил Немировича Валентин. «Только знаю, что Толик ревновал ее к каждому столбу. Ревновал, а в лоб ни разу не дал».
1: «А был повод?»
0: «Еще бы! Она в командировке моталась почти каждый месяц. Нарядов с собой наберет и в путь. Толян жаловался, но молчал, сука. Потом здоровье у нее пошатнулось. Она начала на юга ездить, в санатории. Вот и доездилась. Встретила какого-то мужика, не чита Толику, и все. Тю-тю».
1: «А он что?» Валентин сразу не ответил. Он присел на койку, сложил руки на груди и задумался. Немирович не торопил.
0: «А он тогда сломался», — наконец вымолвил Глущенко. «Как я сразу не понял. Он тогда стал каким-то другим, в нем злость появилась. Знаешь, есть собаки такие, которые не гавкают, а кусают молча. Вот Толик стал похож на такую собаку. На Майске это было. Мы на шашлыки поехали, одни мужики. Толик мангал соорудил и жарил мясо. Там рядом компания гуляла, молодежь. Лет 17-18, почти школьники. Шумели, песни орали. Толику не понравилось, он замечание сделал. Раз сделал, два сделал. Девчонка шустрая такая его послала. Он подбежал к ней и схватил за волосы. Схватил и приподнял. Еще немного и убил бы девку, мы растащили».
1: Глущенко закрыл лицо руками и зарычал.
0: «Если бы я был поумнее, если бы не думал только о картах, я бы его вычислил. Он ведь женский род ненавидит».
1: «Ты знаешь, сколько мужиков, которые ненавидят женщин, но они не убивают». Валентин будто не слышал довод Немировича. Он встал и снова стал, словно маятник, топать по камере.
0: «Смотри, Волга всегда при нем», — говорил при этом Глущенко. «Он в последнее время даже не ставил ее в гараж. Нечипаренко, он точно знал, что в убийстве Ольги обвиняют мужа. Нож подбросить — пара пустяков, а с этой последней, с Соловьевой, как ее звали?»
1: «Алла».
0: «Точно, я их видел вместе».
1: «Когда?»
0: «Он ее подвозил».
1: «Ты можешь ответить, когда и куда?» — добивался ответа от Глущенко Костя. «Где ты их видел?»
0: «Это она была», — пребывал на своей волне Валентин. «Но я не подумал ничего. В горкоме Толик часто бывает, мало ли, подвез секретутку. К дому на Некрасова. Некрасова, 19. Да, точно. Я из ликероводочного выходил. Настроение дрянь было, выпить захотелось. А тут смотрю, Толяна ту фифу высаживает. Они знакомы были. Так у нее и муж помощник прокурора. Это факт, знакомы.
1: Почему сразу не сказал?
0: А чего тут говорить? В этом городе половина друг друга знают. Да и мысли у меня в другую сторону работали. А ведь Иса больше нет, где деньги брать?
1: Лапшин знал, где твоя дача?
0: Знал, конечно. Мы там бывали не раз. Он даже знал, где мы с Тоней ключи прячем.
1: А дома у тебя часто бывал твой дружок?
0: Часто. Особенно, когда один остался. Тонька кормила его иногда. Жалко было мужика. Но, правда, продукты приносил.
1: Костя поднялся, достал из кармана пачку папирос, которую дал Ильин, и положил ее на стол. «Кури, Валентин».
0: «Так ты...»
1: — Глущенко положил ладони между коленей и умоляюще посмотрел на Константина.
0: «Ты мне поможешь?»
1: «Помогу», — после паузы пообещал Костя. «Ты, Валя, все подробно расскажи Бычкову. Ничего не скрывай. Про Аветиса не советую болтать, лишнее. А остальное выкладывай, у тебя выбор небольшой. В милиции тебе все равно не работать, а в тюрьму незачем. Чего я тебя учу, ты сам все знаешь».
0: «Бычков меня слушать не будет», — опустив голову, сказал Глущенко. «Ему убийца нужен, а не проигравшийся оперативник».
1: «Будет ему убийца, это я обещаю». Костя пожал руку Глущенко и постучал в дверь. Регинский с Бычковым ждали Константина в кабинете начальника изолятора. Немирович ожидал этого.
2: «Ну что? Что он тебе рассказал?» — нетерпеливо спросил прокурор.
0: «Признался? Чистосердечное писать будет?»
1: Немирович посмотрел на горящие от ожидания глаза Регинского, и ему совсем расхотелось разговаривать с этим человеком, но положение обязывало.
0: «Чего ты молчишь?» — не успокаивался прокурор.
1: «Думаю, как сказать так, чтобы вы поняли», — с издевкой выдал Костя.
0: «Чего?»
1: Лицо Регинского начало наливаться багрянцем.
0: «Ты охренел, капитан? Забыл, кто ты такой? Сопляк московский!»
1: Костя ничуть не удивился подобной грубости со стороны Регинского. Он оставался спокойным. Козыри были в его рукаве. «Вижу, разговора не получится», — ответил на выпад Регинского Немирович. «Тогда я пойду работать».
0: «Стоять!»
1: — заорал прокурор и тут же осекся. Увидев перед собой совершенно невозмутимое лицо капитана Немировича, Регинский понял, что перегнул палку. Он дрожащей рукой налил себе в стакан воды и выпил до последней капли.
0: «Капитан», — уже спокойнее продолжал прокурор, — «вы понимаете, для чего я разрешил эту встречу?»
1: «Понимаю».
0: «Тогда в чем дело? Что сказал вам Глущенко?»
1: «Он сказал, что он не убийца».
0: «И все?»
1: «Нет, не все. Еще он подсказал, где искать настоящего убийцу».
0: «И где?»
1: «А это чуть позже».
0: «Что значит позже?»
1: «Не хочу подвергать опасности невинных людей. Сначала проверю сам, а потом принесу вам злодея на блюдечке». Регинский подошел к Немировичу вплотную. Костя чувствовал неприятный жар, который исходил от покрасневшего лица Петра Васильевича.
0: «А ты хам, Немирович», — прошептал прокурор. «Но ничего, это просто так тебе не сойдет. Свободен».
1: Регинский небрежно махнул рукой, указывая на дверь. Немирович вернулся в отдел и застал там лишь Сан Саныча. «Ребята не появлялись?» — спросил Костя.
0: «Нет, похоже, как ты и велел, они с чемпиона глаз не спускают. Что Валентин?»
1: «То, что он не убийца, 100%, — лаконично ответил Немирович. А вот про своего друга Лапшина он много интересного поведал». Дальше Костя рассказал Мантуленко о разговоре в камере.
0: «А я еще добавлю», — выслушав Костю, — сказал Сан Саныч. «Я узнал, что Лапшин — родственник по матери Пурлову. Он хорошо знал Светлану. Скорее всего, это к нему она села в машину».
1: «Вполне может быть», — согласился Костя. «Она знала его и села, не задумываясь. Так же, как Алла Соловьева».
0: «Я бы его прямо сейчас за шкирку и сюда», — предложил Сан Саныч. «Толик слабак, расколется вмиг».
1: При этих словах Мантуленко положил свои огромные кулаки на стол. «Слабак, говоришь?» — Костя выразительно посмотрел на Мантуленко и его кулаки.
0: «Нет, Сан Саныч, он зверь. Ты недооцениваешь Лапшина. В нем есть дьявольская сила, и, думаю, скоро он нам ее покажет».
2: «Так я и говорю, брать его надо», — настаивал на своем майор. «Притащить в камеру и колоть».
0: Костя собрался было переубедить коллегу, но отворилась дверь и вошел Ильин. Он взял стул, сел и шумно выдохнул, будто устал от чего-то.
2: «Что рассказал Глущенко?» — спросил начальник.
0: Костя в очередной раз терпеливо пересказал разговор с Валентином.
2: «Теперь все понятно. Видишь, Станиславский, а я был прав. Опыт не пропьешь. Умею я в людях разбираться. Вот в тебе же разобрался. А с картами он, конечно, подкузмил. За это тоже начальство меня нахлобучит».
0: Ильин опять с шумом выдохнул, хлопнул себя по коленям и продолжил.
2: «У меня хорошие новости», — Николай Иванович сделал акцент на слове «хорошее». «Я только что говорил с Бариновой, она включилась в дело, вызвала из области опергруппу, 2 машины и 4 оперативника. Нам в помощь, ты, Немирович, командуешь, это решено с ее начальством. Теперь Лапшин у нас вот здесь», — Николай Иванович поднял ладонь и сжал ее в кулак. «Опера скоро будут. Я распорядился, чтобы транспорт не светили, загнали во внутренний двор».
0: «Вот это уже сила», — резюмировал Костя. «Я еще Надю, секретаря Регинского, подключу. Свой человек внутри прокуратуры очень кстати».
2: «А не боишься?» — спросил Ильин. «Ты в ней уверен?»
0: «Уверен. Наш человек».
2: «Ну тогда за дело. Регинский звонил. В 12 приедет ко мне. Дело у него какое-то есть. Пока он тут, ты, капитан, наведайся к Наде. А ты, Саша», — Ильин обратился к Мантуленко, — «встреть парней из области».
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Студия Merz Records представляет.
3: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
4: Специально для радио «Рансис».
5: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня, которая прозвучит сегодня, называется так же, как и популярнейший советский мультсериал «Ну, погоди!». Поет и играет ансамбль «Корабельники». Запись 1974 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня к нам заглянул уникальный гость. Человек, об интервью с которым мы долго договаривались, долго согласовывали. Эта программа давно уже у нас была в планах, но вот, наконец, все свершилось. Итак, у нас сегодня в гостях певец, музыкант, поэт, композитор Мигель Мовсесян из Краснодара. Мигель, здравствуйте!
3: Доброе время суток всем слушателям радио «Рансис», всей планете Земля, всем, кто знает, говорит и думает на русском языке и не только. Всех приветствую.
2: Мигель, вы впервые у нас в гостях, а потому по традиции расскажите немного о себе.
3: Родился я в простой рабочей семье, как это принято говорить, да, рос, да и расту, в принципе, у любимых родителей. Я любимый сын, у любимых бабушек, дедушек я любимый внук, у любимых братьев, сестер, соответственно, любимый брат, любимый племянник. То есть, ну, я очень, скажем так, очень-очень облюбованный человек, которого очень любят, ценят и...
2: То есть вы росли в атмосфере любви, гармонии, и, наверное, ваши таланты были замечены довольно рано, да, близкими людьми?
3: Я на самом деле... начал петь очень рано. У меня отец очень любит музыку. Папа очень большой поклонник музыки. Сам по молодости лет увлекался музыкой. Ему было это очень интересно. И с самых малых лет, с самых своих, что называется, молодых ногтей, я засыпал и просыпался под музыку, под его голос, под пение. Ну и потом в дальнейшем, соответственно, когда начинал уже расти, отца очень часто просили на свадьбах спеть что-либо. Ну, мы армяне по национальности, значит, соответственно, это и шумные застолья, большие свадьбы, и веселье и так далее, и тому подобное. И отца очень часто просили спеть какую-то песню. Ну и отец всегда брал меня на руки и пел, держа меня на руках, стоя со мной. А потом уже, когда я подрос, я уже просто стоял с ним рядом. Ну, а потом в дальнейшем уже как-то сам взялся за микрофон, и вот до сих пор.
2: Мигель, я знаю, что уже в 14 лет ты начал петь в ресторане. Такой первый ресторанный опыт. Вот каким он был для тебя?
3: Я вам скажу, в моей жизни все всегда случалось спонтанно. Потому что на самом деле это был такой опыт, это ни с чем не заменимый опыт, потому что на самом деле ресторанная школа для любого певца, для любого исполнителя, например, такой певец, как всеми нами любимый, известный всем нам, да, без сомнения, это, на мой взгляд, корифей разнообразных жанров и стилей, Сусо Павлиашвили начинал свою школу точно так же с консерваторской сцены, как-то плавно перетекло все у него в ресторан, и потом в дальнейшем будущем он уже сейчас сам очень известный певец, очень известный композитор, великолепный музыкант, нами всеми любимый, уважаемый, один из многочисленных людей, на кого я равнялся в свое время, и сейчас, благодаря которым я на плаву. Опыт мой ресторанный начинался с того, что у меня брат уже к тому времени пел в ресторане, двоюродный мой брат, тоже певец, и он начинал работать в ресторане, и как-то смеха ради сказал, а не хочешь со мной? Я согласился, соответственно, все вот так и началось. Сперва один вечер, потом еще один вечер, а потом как-то вот пошло друг за другом. Пошли зарабатываться первые копейки какие-то, потом начались совместные какие-то выезды. Ну а потом в 16 лет я уже начал самостоятельную карьеру и как-то вот двигаюсь после этого сам.
2: Первое выступление, да, в ресторане. Публика приняла вас сразу, легко приняла?
3: Очень. Я, честно сказать, был тронут. До этого, конечно же, приходилось петь, и на свадьбах у родных приходилось как-то, давали в руки микрофон, просили спеть, но это было совершенно не то, это было в близком кругу, в близком окружении, но когда ты в ресторане поешь, и когда человек, находясь в легком подпитии, так скажем, подходит к тебе, обнимает, целует, желает тебе здоровья, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вообще, ребята, работать с людьми, это всегда прекрасно.
2: Мигель, давайте тогда мы сделаем небольшую паузу и послушаем одну из ваших работ. Что это будет?
3: Это будет, на мой взгляд, моя визитная карточка, как и все, я надеюсь, наши радиослушатели. Почему надеюсь? Потому что не всегда это, конечно, совпадает с реальным положением вещей. Но самое главное в нашей жизни, на мой взгляд, это наши родители. Ну, естественно, кроме разве что Господа нашего Бога. Самое главное в нашей жизни – это наши родители. И песня моя называется «Легко и просто посвящение родителей».
2: Эта песня ваша авторская?
3: Эту песню мне подарили.
2: Что ж, слушаем.

0: больше жизни тебя. Я люблю.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях певец, музыкант, поэт и композитор Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. И мы продолжаем. Мигель, ну вы сказали, что ваша сольная карьера началась в 16 лет. Вот первое серьезное выступление. Какие выступления из ранних больше всего запомнились? Вот в тот период.
2: Знаете, все это проходило настолько сумбурно, все это проходило настолько красиво, настолько глубоко, настолько насыщенно, что, в принципе, вычленить какое-то событие, выдернуть из контекста, в принципе, невозможно. Потому что я думаю, что все меня поймут. В принципе, любая работа, которая строится на каком-то общественном начале, да, будь то это какая-то общественная деятельность, и у депутатов в Госдуме так происходит. То есть человек говорит какую-то определенную речь, на следующий день его спрашивают, а вы говорили там-то такую речь? Он говорит, а я не помню, что я говорил-то. Ну, действительно, это так. Хотя, конечно же, бывает приятно вспоминать некоторые моменты. Ну, например, я вам скажу так, что одна из моих первых работ, это была очень большая для меня ответственность, это ведение свадебного торжества. Я был один совершенно, я был с большим коллективом музыкантов, которые меня позвали с собой на эту свадьбу. И я 2,5 дня честно работал с пионерским задором, провел эту свадьбу. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Петь для людей, когда люди слушают только тебя, это великолепно, это всегда красиво, это всегда хорошо. В принципе, и до этого мы с братом работали. Были и свадьбы, и дни рождения, и корпоративы, разнообразные вечера. Но когда ты один стоишь на этой сцене, и когда весь зал смотрит на тебя, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Это вот как-то один из первых моих опытов. Ну, а потом в дальнейшем, конечно же, пошли какие-то конкурсные мероприятия. Это конкурс международный «Хрустальное сердце мира», где были представлены культуры разных народов. Я занял, на мой взгляд, уверенное 2-е почетно-призовое место. Я лауреат премии и обладатель серебряной медали. Ну, а потом в дальнейшем как-то вот по накатанной все и пошло.
1: Я знаю, что значимым событием для вас стал гастрольный тур по Израилю. Вот мы когда с вами познакомились, да, в нашу вот первую виртуальную встречу, вы мне про это много рассказывали об этом, да, об этом гастрольном туре, о самом Израиле. Вот давайте сейчас расскажем об этом нашим слушателям.
2: Это было 2,5 года назад. На мой взгляд, это сравнимо только разве что, если позволите, с рождением родителей. Потому что действительно это ни с чем не сравнимое удовольствие. Израиль – это очень красиво, Израиль – это очень богато, Израиль – это очень добро, Израиль – это очень, знаете, можно говорить часами, можно говорить, я не знаю, сутками о земле обетованной. Это великолепное место. Я желаю каждому, у которого есть хоть какая-то возможность, посетить землю Иисуса Христа, потому что это ни с чем не сравнимое место. Это настолько пропитанное всем, чем только можно. Вот представьте себе, из контекста вырваны какие-то хорошие качества, да, у одного человека, да, и у разных людей разные качества, и помещены вот в эту маленькую 6-миллионную, 7-миллионную страну. Представьте себе, у нас только вот один город с населением 7 миллионов человек, а у них страна с населением 7 миллионов человек, и в этой вот небольшой стране все живут дружно, мирно. Это страна, в которой ценят добро, страна, в которой ценят веселье, страна, в которой ценят созидание. У меня там был гастрольный тур недельный. Я пел в разных городах Израиля. Это Оракива, Хедера. Это просто великолепно. Это ни с чем не сравнимо. Это радость народа, с которой тебя люди встречают. Я зашел в ресторан, и люди просто встали. Это вот такое, признаюсь вам честно, у меня было впервые ощущение. Это очень большие проекты с разнообразными деятелями искусств Израиля, с великолепными моими друзьями. Я надеюсь, мы прокрутим в эфире песню, которую я записал заслуженной деятельнице искусств Израиля, с Хавой Долев. Великолепная певица, дельная певица, дельный музыкант, обладатель дельной головы. Ну, что уж там говорить, с великолепными музыкантами, братьями Нагдимаевыми. Огромный привет и Герману, и Лазарю Нагдимаевым. Великолепные 2 брата, великолепные музыканты. Лазар играет на клавишных инструментах, Герман на скрипке. Великолепные, просто неповторимые музыканты, наиталантливейшие. Большой им от меня огромный привет. Спасибо им за теплый прием. Мы помним, мы ценим, ничего не забыто. И даст Бог, еще увидимся.
1: А если говорить о площадках, на которых вы выступали в Израиле, какие это были сценические площадки, ну и вообще, какая аудитория?
2: большинстве случаев это были, конечно же, ресторанные какие-то мероприятия. Я провел свадьбу, я провел бат-мицву. Бат-мицва – это 12-летие девочки. У евреев вообще очень интересная система в этом плане. Они 12-летие девочки отмечают как ее становление женщиной, девушкой, совершеннолетие. А у мальчиков это бывает 13-летие, у девочек 12-летие. Это очень красивое, это очень трогательное мероприятие, которое я провел. Я пел там на абсолютно разных языках, и я просто на самом деле, говоря сейчас, меня просто переполняют эмоции, потому что я переживаю сейчас все то, что это было просто великолепно. Это была большая свадьба, больше чем на 500 человек. Было очень интересно, было очень любопытно на самом деле выступать на такой площадке. Это был мой концерт сольный в ресторане под названием «Ноя», в банкетном зале «Ноя», хозяином и владельцем которой является Виталий Габрилян, мой соотечественник. Очень дельный человек, товарищ наш, тоже музыкант. Он играет на кларнете прекрасно просто. Это с большой-большой, конечно, поддержкой наших друзей. Опять-таки, братьев Нагдимаевых хочу все-таки опять упомянуть этих людей, потому что благодаря им я, конечно же, очутился в Израиле.
1: Ну и тогда мы послушаем, наверное, композицию, записанную в Израиле, да, с певицей из Израиля.
2: Композиция записана наполовину в Израиле, аранжировка сделана в Израиле, певица спела в Израиле, я спел здесь. Слова, написанные мной, музыка Лазар Нагдимаев, аранжировка братья Нагдимаевы, песни под названием «Любви, молитва» исполняю я, ваш покорный слуга, и певица Хала Дулеб.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня, напоминаю, у меня в гостях Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. Музыкант, композитор, человек широкой души, человек, живущий музыкой. Мигель, я знаю, что вы не только певец талантливый, вы композитор. Когда впервые вот проявился ваш талант композитора? Первые песни в какой период жизни были написаны? И, может быть, с чем они были связаны? Что вас вот так вдохновило, да, на написание первых работ?
1: Вдохновляет всегда, конечно же, любовь. В любом случае вдохновляет, конечно же, любовь, подъем души, подъем какого-то тонуса, этого вот адреналина, выброса в мозг каких-то вот положительных чувств, конечно же, какого-то мероприятия, может, с которого ты возвращаешься в хорошем настроении. В общем, раз на раз не приходится. Вы знаете, вот очень часто меня называют композитором. Я и сам себя стал, конечно же, в дальнейшем уже так называть. Но я вам скажу, все-таки больше я себя, конечно же, позиционирую как певец и как поэт-песенник. Поэт-песенник, для тех, кто не знает, это тот, кто пишет именно стихи для песен, которые расставлены по тактам именно для песен, и в простом прочтении они звучат довольно бедно. А насчет композиторства, вы знаете, ну, был диалог с певицей, с нашей прекрасной подругой, с нашей названной сестрой, которую зовут Рокси, Роксана Гарьевна Акопова, наша хорошая знакомая, которую мы очень любим. Спасибо ей, конечно же, за дуэт. Спасибо аранжировщику Давиду Давыдову в Израиле. Огромный привет, опять-таки, передаю тем, кто поспособствовал становлению этой песни. Это песня «Счастье вам», которую написал я с нуля полностью, весь и музыку, и слова. И спел с прекрасной певицей, аранжировку нам собрал великолепный Давид Давыдов, дельный музыкант, кларнетист, аранжировщик, человек-оркестр, человек-праздник.
0: Возможно, слушатели радио «Рансис» не знакомы с творчеством певицы Рокси. Мигель, расскажи поподробнее о ней, да, как тебя с ней связала судьба, ну вот.
1: Я очень близко дружу с ее папой, это великолепный певец. Бакинец по происхождению, армянин бакинский, великолепный человек, доброй души, в общем, очень много чего теплого и доброго, можно сказать, об этом человеке. О таланте Роксаны я узнал гораздо позже, ну, в процессе общения, конечно же, с ее папой, и он рассказывал, разумеется, конечно же, о своем чаде, о своей дочери, о том, какая она у него талантливая, о том, какие у нее грамоты, какие места призовые она занимала, ну, и как-то вот заинтересовало меня. Вы знаете, вообще первое впечатление, от первого впечатления очень много чего зависит. Разумеется, когда человек, от человека слышишь добрые, теплые слова по отношению к другому человеку, на автомате возникает желание познакомиться. Особенно у меня, я очень в этом плане любознательный, мне очень интересно знакомство с новыми людьми. И с творчеством Рокси я познакомился именно так. Я с ней познакомился потом воочию, нас познакомили, вот так же посредством интернета, посредством скайпа. Мы с ней очень долго говорили о музыке и пришли к выводу, что нам надо спеть совместную песню, о становлении которой я вам только что рассказал. Разумеется, мы ее прокрутим с большого позволения наших друзей. Песня под названием «Счастье вам». Песня свадебная, кавказская, танцевальная, на русском языке. Думаю, будет приятно послушать. Аранжировка Давид Давыдов, Израиль. Слова, музыка, ваш покорный слуга. Пою я и поет Рокси.
0: Так что слушаем, друзья, и танцуем.

0: Продолжаем беседовать с певцом, музыкантом Мигелем Овсесяном из Краснодара. Мигель, я знаю, что у вас были проекты со звездами нашей российской эстрады, и в том числе был проект интересный с Сусо Павлиашвили. Вот об этом проекте тоже нам расскажите.
1: Вы знаете, проекта не было. Проект мог бы начаться. У меня случились проблемы со здоровьем, к сожалению, как раз в тот момент, когда это все должно было быть, когда я должен был позвонить продюсеру Иосифу Раминовичу Павлиашвили, Сусо Павлиашвили, но звонка не состоялась, потому что не получилось. По бытовым каким-то проблемным моментам у нас не получилось с ним созвониться, не получилось контактировать. Просто закрутились, завертелись, и как-то вот по здоровью очень было много беготни, ну и забросили мы пока что это дело. Но не забросили, скажем так, оно на полпути. Я еще надеюсь на звонок с великолепным нашим Сусо Павлиашвили. Я спел его песню, сделал кавер на его песню «Небо на ладони». В дальнейшем хочу сделать еще один кавер на его песню, всемирно известный гимн «Помолимся за родителей». Это, на мой взгляд, на самом деле шедевральные, великолепные песни, исполненные феерично. Только так он может. И вот это вот его манера исполнения. Грядут, конечно же, новые проекты. Предупреждая твой вопрос, я отвечу. Грядут новые проекты с талантливейшим певцом, грузинским певцом, великолепным певцом Шалвой Морелли, нашим дорогим другом, которому я передаю безмерно громадный пламенный привет в город Москву. Наш друг Шалва Морелли, грузинский еврей по происхождению, великолепный грузинский певец, великолепный грузинский композитор, человек, живущий для и в музыке, человек, преданный своей семье, двум народам одновременно. Это сын двух народов, это сын грузинского народа, сын еврейского народа. Это наш дорогой товарищ, благодаря которому во многом я начал узнавать грузинскую музыку изнутри, потому что человек буквально ввел меня в эту систему, в эту кухню, которая была для меня, по сути говоря, закрыта, и он начал меня знакомить со всем с этим. В процессе нашего с ним общения дельный человек, с которым я сейчас планирую много интересных, красивых проектов. Планов очень много, реализовать что получится, то получится.
0: А если говорить о конкурсах, какие наиболее значимые? Может быть, из последних в жизни были и запомнились вам? Вообще, конкурсы для вас значимы? Или вы человек, который на них смотрит, ну, свысока и как-то вот...
1: Хочу довести до сведений наших слушателей... Перебил тебя, прошу прощения. Хочу довести до сведений наших слушателей, что вообще относиться к чему бы то ни было свысока, с высокомерием, с пренебрежением, это не есть хорошо в принципе. К любому мероприятию, которое делается, оно делается для и прежде всего ради и для нас. Ну а насчет конкурсов, разумеется, каждый конкурс для меня значимый, но на мой взгляд самая такая победа, которой я дорожу, это первое почетно-призовое место на конкурсе «Пою мое отечество». Это конкурс военно-патриотической песни. Это конкурс за исполнение песни в Трептопарк. К сожалению, не знаю, кто автор этой песни. Великолепное произведение. Записи, к сожалению, нету. Продемонстрировать ее я вам не смогу. Но вообще тема мира для меня всегда имеет очень большое значение. Как и тема родителей, о которых я могу говорить взахлеб. Тема мира – это, без сомнения, в наше неспокойное время. Друзья, цените каждую секунду, минуту того, пока нету войны, потому что видит Бог, я не хочу, чтобы это было, но никто не знает, что может быть завтра. Цените каждую секунду, благодарите наших ветеранов за заслуженную для нас победу, за отвоеванную для нас победу, за то, что сейчас над нами поют птички, а не летают самолеты в военной авиации.
0: А конкурс «Пою мое отечество» проходит в Краснодаре, да? Конкурс в Краснодаре.
1: Всероссийский конкурс, организованный в Краснодаре. Очень красивое мероприятие, очень много кто присутствовал.
0: Мигель, вы работаете в стиле кавказский шансон.
1: Я работаю в абсолютно разных жанрах, пою на абсолютно разных языках. Сейчас я также увлекся этно-джазом. Это очень интересное направление, когда на определенно взятом языке делаются джазовые импровизации. В данном случае это армянский язык, грузинский язык, русский язык. Это очень интересно. Все компоновывается, это очень интересно, все миксуется, это очень вкусно, это очень приятно и красиво. Вообще, я думаю, знаете, что в итоге то, что нас всех помирит, то, что нас всех объединит, это будет музыка, это будет разная музыка, это будут разные песни, красивые, разумеется, смысловые, о любви, о жизни, я не знаю, о свадьбах, о торжествах, о Новом Годе, о Рождестве, о родителях, о бабушках, дедушках. У меня вот складывается впечатление, что в итоге творчество и созидание нас всех помирит. И нас всех объединит вокруг одного единого целого, вокруг хорошего и доброго. И вокруг того, что называют добром.
0: Что ж, будем на это надеяться. Мигель, а вот если говорить о стиле кавказский шансон, чем он характеризуется? Вот кавказский шансон, что это для вас?
1: Вы знаете, кавказский шансон – это очень интересное направление. Вообще, в принципе, на всем Востоке это очень распространенный музыкальный сегмент, основоположником которой является величайший Борис Давидян, величайший Бока, нами любимый, нами ценимый. Огромный привет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в Америке. Наш дорогой, любимый дядя Боря, мы вас любим, уважаем. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. Он живой, здоровый, и дай Бог ему жить до 120 лет. Вы знаете... На самом деле, это очень интересное направление. Это песни, положенные на восточный мотив. Это песни, которые поются на русском языке. В принципе, они доступны пониманию всем абсолютно. И всегда всем может приятно слушать восточную мелодику на русском языке. Но это очень интересно и по-своему любопытно, красиво. И имеет место на самом деле быть и очень в широких массах. Даже я знаю очень большое количество русских людей, украинцев, которым очень нравится именно вот это вот направление шансона, именно этот сегмент шансона. Это песни о любви. Что такое шансон? В переводе с французского это городская песня, музыка улиц, песня улиц. А о чем поют на улицах? На улицах поют о расставании, о любви, о свадьбе, о родителях, обо всем на свете. Вот представьте себе ситуацию, что мы собираемся за большим, огромным кавказским или русским, или без разницы, столом, и звучат красивые песни, звучат абсолютно обо всем. Это вот на самом деле вот такое вот направление, это такой вот народный крик интернациональному сообществу всего Советского Союза. Потому что действительно Советский Союз, он был огромным, и постсоветское пространство остается таким же. Страны никуда не делись, они стоят на своих местах. И народ в них, по сути, живет один и тот же. И всем это интересно, всем это нравится, и все это очень красиво звучит.
0: Ну тогда давайте мы не будем только говорить, но и послушаем, да, песню в стиле кавказский шансон. Может, одну из тех, одну из самых любимых ваших песен, может быть.
1: Знаете, все эти песни, которые вы послушали, были спеты в стиле кавказский шансон. В дальнейшем, в будущем, я надеюсь, что мы с вами, в этой передаче мы с вами прокрутим ту песню, которую я спел. Это песня «Чувство управляющего» или «Небо на ладони», но это будет чуть позже. А сейчас мы послушаем, наверное, песню, как вы говорите, одну из самых моих любимых. Это песня, написанная нашим другом Арсеном Касиевым. Большой передаю ему огромный привет, Арсену Касиеву. Я предлагаю послушать песню под названием «Родные». На мой взгляд, эта песня скажет нам всем очень много.

сделали. Уезжая с могил, землю мы забираем с собой. Забираем с собой смех родных, да не горечь прощания, мудрых памяти сон.

Где же вы, мои родные? Где же вы, родные? Где же вы, мои родные? Где же вы, родные?

0: это действительно так. Во многом благодаря моим друзьям. В еще большей степени благодаря всем моим родителям, бабушкам, дедушкам, всем домочадцам, которые со мной живут. Это все реализуется в жизни. Мы все находимся в режиме взведенного состояния, потому что мы в любой момент готовы накрыть стол, принять большую дружную компанию. Ко мне едут со всех концов мира. Это и Америка, это и Северный Кавказ, это и закавказские страны, это республики, вернее, это и Украина, это и Беларусь, это и среднеазиатские республики. Это очень много разных регионов, откуда посещают мой дом и приезжают только для того, чтобы пожать мне руку, за что я всем говорю огромное спасибо. Всех жду, разумеется.
1: Мигель, я знаю, что вы поете на нескольких языках. Вот давайте мы языки перечислим. Ну и вообще, легко вам языки даются, я так понимаю?
0: Языки мне даются легко, поскольку я человек восточный, и мой язык изобилует всякими разными звуками, которые способствуют тому, чтобы, наверное, учить разные языки. Разумеется, я пою на родном, на любимом сердцу, близком, родном моем языке, на языке армянском. Это само собой разумеется. Это и армянский язык, это и русский язык, это иврит, это грузинский язык. Многие-многие другие языки. В принципе, их всех не перечислишь. Это очень много, большое количество языков, которыми я понемногу владею и на которых пою.
1: Ну что ж, я думаю, что мы еще вот одну сделаем музыкальную паузу и что-нибудь послушаем, да, из ваших творческих работ.
0: Послушаем песню «Сосо Павлиашвили, небо на ладони» в моем исполнении. Спасибо огромное Иосифу Рамиловичу Павлиашвили еще раз за эту композицию. Спасибо за то, что он настолько широкой души человек, что, в принципе, опубликованы минуса везде, и мне удалось достать минусовку и спеть песню «Небо на ладони» в том виде, в каком представляю ее я себе. Слушаем.

0: Ну что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», ну, вернее, близится к завершению, да, программа «Зрячее сердце». Гель, ну вот если говорить о перспективе, какой вы видите в свою жизнь через, скажем, лет 10-20, кем вы себя видите, да, востребованным артистом, народным службом артистом России?
1: Претендовать на звание народного артиста я не имею абсолютно никакого права. Претендовать вообще на какое-либо звание никто из нас не имеет никакого права. Говорить о том, что я буду народным артистом, это будет бахвальством. Говорить, что заслуженным артистом, это еще большим бахвальством. Но музыку бросать я не собираюсь. Я собираюсь петь еще раз. Я собираюсь писать, собираюсь делать разные проекты с разными певцами, с разными исполнителями разных жанров, разных музыкальных направлений, разных ветвей. Собираюсь писать тексты. Кстати говоря, у меня была очень интересная работа с моим товарищем, с другом, с прекрасным певцом своего жанра, с прекрасным нашим другом, с прекрасным нашим братом, с Эрнестом Нерсисяном. Если говорить о сделанных мной уже шагах, да, это песня, написанная для него, которая называется «А ты лети». Красивые слова, красивая песня. Аудиоформата, к сожалению, у меня нету, но песня есть в просторах интернета, ее очень легко найти. Набираем «Эрнест Нерсисян, ты лети». Красивый очень клип. Те, кто видят, опишут для тех, кто не видит. Очень красивое действие, очень все снято красиво, очень все достойно снято. Разумеется, будут еще интересные какие-то новые, совершенно, может быть, порой даже неожиданные какие-то новые проекты, которым я тоже, разумеется, буду рад. И это на протяжении и 10, и 20, и 30 лет. Да сколько смогу, столько и буду людей радовать, скажу вам так.
0: В рамках программы «Зрячее сердце» мы часто говорим об интеграции, скажем так, да, людей с нарушением зрения, ну, в общество здоровое. Я знаю, что вот в вашем случае интеграция проходит само собой, да, просто легко, и вы стараетесь все-таки выступать на широкую аудиторию. То есть вы, как правило, не выступаете, ну, вот на конкурсах системы ВОЗ, ну, и вообще на конкурсах, вот, которые проходят среди незрячих. То есть вы с первых шагов выходили на широкую аудиторию, скажем так.
1: Вы знаете, до 15 лет не знал, что такое вообще слепота, там, незрячесть, люди с ограниченными возможностями, широкими возможностями, с какими-то не такими возможностями. Я до 15 лет вообще рос абсолютно простым подростком, и не было у нас дома, в принципе, никогда не было у нас дома такого, чтобы меня как-то вот настраивали на то, что ты не такой, как все, что ты не такой другой. Всегда, наоборот, мне отец рассказывал то, что это как, вот, как расовое различие, да, вот есть люди белые, есть люди черные, а есть люди такие, как ты, есть люди другие. И то это происходило тогда, когда я уже был достаточно взрослым парнем, 16-17 лет от роду, когда уже соображал. И, в принципе, я вам скажу так, у нас дома не было такого. Я не знаю, я не слышал такого, что ты там инвалид, ты не видишь. Вообще, я советую всем, я больше чем уверен, нас слушают также молодые родители, зрячие, у которых незрячий ребенок подрастает. Никогда не говорите своему ребенку о том, что он не видит. Это большая из ошибок, которые вы можете совершить в своей жизни. Не настраивайте детей на нехороший лад. Все видят, все все прекрасно чувствуют. Разумеется, я выхожу на сцену не только лишь для зрячих, но в большинстве, процентов на 90 в соотношении, это только зрячие люди. Разумеется, их намного больше. Всегда надо интегрироваться, как вы это называете. Хотя интегрируются беженцы в какую-то сферу. Да, в каком-то городе. Но мы с вами не беженцы. Мы такие же люди. Мы должны жить в тех же условиях, в каком живут все. Единственное, что нам должно доступно объясняться то, как мы живем, то, что мы делаем. Мы должны знать о каждых своих шагах, которые мы когда-либо предпринимали и будем предпринимать. Мы должны задумываться о том, как мы себя ведем в обществе. И мы не имеем права закрывать себя от общества, от где-то может осуждение, не спорю, где-то может быть и осуждение, бывает разное. Но мы должны быть готовы ко всему. И скрываться, закрываться, говорить о том, что вот интеграция. Интеграции никакой нет. Есть жизнь, в которой надо жить, в которую нужно, я не знаю, в которой нужно вживаться, а не интегрироваться.
0: Мигель, ну вот в разговорах до эфира, честно говоря, меня вот поразило то, что вы описываете, ну, людей, предметы, да, так, как будто вы все это прекрасно видите. То есть вам настолько хорошо описывают ваши родные и близкие, да, все кроет, что вы это четко можете представить, хотя вы не видите с детства.
1: Я не вижу с рождения. А что касаемо же того, что я описываю вам и тебе, и вообще, ну, окружающим людям, это очень даже многие зрячие этому удивляются. Это и то, как мне описывают, это где-то и то, как я себе что-либо представляю. Ну, во многом, да. То есть, во многом, наверное, вот это и есть та самая, как ты говоришь, интеграция, понимаешь? То есть, это и есть то, о чем мы с вами только что вот говорили, то, что, в принципе, должно все нам доступно объясняться. Это должно. То есть, вот мы сидим, на нас, допустим, красная кофта, да? Мы должны знать то, что на нас красная кофта. То, что нам не врут, а что это именно красный цвет. Чтобы в дальнейшем мы сказали: мама, дай мне вон ту красную кофту. Расскажу вам как пример то, как я учился в школе. Это был, по-моему, первый, если я не ошибаюсь, класс, по рассказам папы. Это был первый класс. И меня, значит, бабушка моя, любимая моя бабушка, которую я очень люблю, которая вырастила из меня того, кого вырастила. Бабушка, я тебя очень люблю. Большой тебе привет. С радио Рансис. Обязательно тебе покажу интервью, когда оно выйдет.
0: Конечно, низким поклон нашим бабушкам, потому что это, конечно, люди, которые себя положили на нас. Поэтому спасибо и низкий поклон, конечно.
1: Моя бабушка, она прошла со мной и огонь, и воду. Это мой друг. Они обе у меня золотые, обе с очень большим сердцем. И оба дедушки мои, оба с золотыми руками, с золотыми сердцами, с золотыми светлыми головами. Это действительно так. И бабушка моя, когда привела меня в школу, в первый класс, сидят люди, дети с ограниченными, как вы говорите, возможностями. И, ну, не знают, как себя вести, тот или иной момент, как себя поставить, как себя повести. И среди них были, конечно, и слабовидящие ребята. И я говорю: ребята, давайте рисовать. Ну, я, для меня это просто, для меня это обычно. Я же каждый день это говорил дома, и как-то люди к этому относились нормально. Я говорил: ребята, давайте порисуем. Мне говорили: а как ты будешь рисовать, а как ты соберешься? Преподаватель стоит и говорит: а как вот ты будешь, вот как ты вот собираешься рисовать? Я ставлю перед собой карандашницу, вынимаю карандаш, протягиваю ей, я говорю: возьмите красный карандаш. Вы знаете, вот что называется психологическая манипуляция, да? То есть она протягивает руку и берет этот красный карандаш. Она говорит: а как ты понял, что это красный? Ты видишь? Я говорю: нет, я не вижу. А как ты узнал? Это именно красный карандаш. Я вытаскиваю, говорю: вот возьмите, пожалуйста, там черный карандаш или возьмите там зеленый карандаш. И вы понимаете, и мы рисовали. Разумеется, рисовала она, как бы взяв меня за руку, но мы рисовали. И это было действительно. Я с 10 лет вожу машину. Вы будете, наверное, в шоке, но я с 10 лет вожу машину. У меня папа очень большой любитель машин. Я очень люблю тоже этих железных таких наших друзей, которых я на самом деле, я считаю их одушевленными предметами, потому что на самом деле это так. Я вырос под машиной. Я помогал папе. Я с 2 лет помогал папе разбирать, собирать машины. И сейчас я считаю себя вполне нормальным обычным парнем, который может сесть, водить машины, гулять, ходить и, я не знаю, жизнь личную какую-то вести. Это все должно быть. На мой взгляд, любой парень должен расти вот... Я не знаю, ну для меня мой папа идеальный, для кого-то его папа идеальный. На самом деле это так. Папа меня вырастил именно таким.
0: То есть вы ведете машину, папа сидит, ну, понятное дело, контролирует, да? Сидит около вас и...
1: Разумеется, это мои глаза. Это мои неусыпные, неустанные глаза, которые всегда при мне. То есть, как вы видите, я вполне себе зрячий человек. Почему нет? Как у Киры Булычева, да, было написано. Вообще, когда остаешься один, начинаешь изобретать велосипед, правильно? А велосипедов вообще изобретать не надо. Велосипед уже давно до нас изобрели. Ребята, надо просто жить. Еще раз повторяю. Никаких систем нету. Есть просто нормальное приятие того, что у вас такое чадо. Воспитывать в ребенке страх к чему бы то ни было. Воспитывать вообще в человеке страх – это последнее дело. Вот у вас программа, например, называется «Зрячий сердце». Это именно и имеется в виду. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, которого зовут Артур Иракелян. Он тоже певец, мой близкий товарищ. Это мой друг на протяжении уже очень долгих лет. Вот если говорят, что в интернете дружбы не бывает, это неправда. Мы познакомились очень интересно, да, своеобразно. И до сих пор вот мы дружим душа, что называется, в душу. И он очень со мной часто разговаривает на разные темы. И я вам скажу, у меня все мои друзья, они старшими. Потому что всегда интересно общаться с людьми, которые старше. От человека, который старше, есть чему поучиться. Как правило, это факт. Хотя я не согласен с утверждением, что мудрость приходит с годами. Даже плохому от старших поучиться иной раз полезно. Будешь знать, чего не делать. Да, умнее будешь, что называется.
0: Ну да, где-то вы правы.
1: Поэтому, соответственно... Общение с Артуром дало мне очень много, потому что очень любознательный парень, очень дельный человек. Артур, большой привет в город Воронеж. На сегодняшний день, вот благодаря общению с этим человеком, я понял одно. он мне тоже самое всегда говорил, то, что вот, Мигель, вот удивительно, да, то, что ты вот все это себе представляешь, и в то же время он сам, не замечая, он описывает не окружающую среду, то есть, да, то есть то, что происходит вокруг него и так далее. Например, у нас с ним в диалоге никогда не присутствует такого. А ты слышал там ту или иную передачу? Он говорит, а ты видел ту или иную передачу, да? Или он говорит, а ты видел ту или иную фотографию? Ребята, всегда надо ситуацию принимать нормально. Мы такие же простые люди, как и абсолютно все, и мы должны жить и расти в абсолютно нормальном обществе. Был такой хороший фильм, назывался «Жить и любить». Да? Вот надо нам жить и любить.
0: Ну что ж, мы потихонечку подводим итог нашей сегодняшней программы. Мигель, ну если говорить глобально, о чем вы мечтаете?
1: Прежде всего я мечтаю о неизбыточном. Это и помогает мне жить. Вы знаете, всегда мечтаете о неизбыточном.
0: Конкретнее, если говорить, что для вас такое неизбыточное?
1: Это неизбыточная мечта, это мир во всем мире. Вы знаете, как мне сказал мой мудрый друг, это наш товарищ Шалом Мурелли, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, Мигель, три вещи делает человек всю жизнь. Кушает, пьет, спит и занимается самообманом. Понимаете, о чем я говорю? Думайте о хорошем и мечтайте о неизбыточном. Мечтайте о чем-то настолько хорошем, чего просто в мире не может быть. Потому что пока живут на земле люди, будут и войны, будут и радости, будет и поражение. Вот видите, сейчас показывают очень часто по телевизионным новостям многострадальную Сирию, наших с вами ближайших соседей, да? И знаете, вот о чем нам надо думать? Нам надо думать, чтобы был мир на этих землях, чтобы меньше гибли люди. Надо мечтать вот об этом, чтобы меньше было искалеченных судеб, чтобы слушатели нашего радио постепенно становились не только люди, там, лишенные зрения или лишенные чего-то еще, а чтобы зрителями нашего радио становились полные оптимизма, без разницы, какие люди. Пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность директору радио «Рансис» Алексею Черемушу, моему прекрасному другу. Леша, спасибо тебе огромное, Алексей Алексеевич, за то, что ты есть у нас. Мы тебя безумно любим, твоей семье, твоим родным и близким. Огромное спасибо также всем тем, кто принимает участие в этом всем действии. И тебе тоже огромное спасибо, Света, за то, что ты согласилась сделать со мной это прекрасное интервью. Позволила мне выговориться. Спасибо вам за предоставленную площадку. Всем ребятам, поименно всех не перечислю, их очень много, и это действительно прекрасно. Спасибо вам огромное.
0: Ну что ж, я благодарю вас, Мигель, за это интервью, за эту встречу. Надеюсь, что она будет не последней. Желаю вам дальнейших успехов творческих и личных. И всего вам самого доброго.
1: Спасибо огромное.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла композиция «Dear Maker» в исполнении Led Zeppelin. Думаю, что вы, дорогие друзья, не ожидали услышать в исполнении супер-рок-группы музыку в стиле регги. Любили ребята экспериментировать и не боялись ничего нового. Композиция взята мною с пятой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin под названием «Houses of the Holy», вышедшей в 1973 году. Но вернемся в далекий 1970 год. Год начался с британских гастролей Led Zeppelin. Они выступили в том числе в лондонском Royal Albert Hall, а затем двинули на континент. На первом же концерте в Копенгагене случился курьез. Дальняя родственница создателя первого дирижабля Ева фон Цепелин пригрозила отнять у группы право на название, подав иск в суд. Питер Грант нашел оригинальный выход из этой щекотливой ситуации. На всех концертах в Дании группа выступала под названием «The Nobs», спрятавшись под фамилией своего европейского промоутера Клода Нобба. Летом 1970 года музыканты Led Zeppelin решили отдохнуть от гастролей, которые продолжались практически 2,5 года. Роберт Плант предложил уединиться в коттедже в горах Уэльса и там поработать над новыми песнями. В коттедже не было электричества, а удобства были во дворе. Материал к третьему альбому Led Zeppelin записывался в мобильной студии, арендованной у Rolling Stones. Цитата. «Умиротворенность местности, собственно, и задала тональность всему альбому. Естественно, мы не стали бы здесь грохотать своими 100-ваттными маршалами. Я интересовался и прежде классической гитарой, так что в коттедже, где не было электричества, пришло время акустики. Нам и мысли в голову не пришло от нее отказаться. Ведь это совпало с изменениями в стиле группы. Меньше всего мы могли ожидать, что за это нас разгромят в прессе». Конец цитаты. С третьего альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Tangerine».

Из тишины и умиротворенности Уэльса Led Zeppelin вырвались на гастроли по Европе, Японии и Северной Америке. Вышедший осенью 1970 года альбом Led Zeppelin 3 занял первые места в хит-парадах США и Великобритании. Британский еженедельник Melody Maker объявил Led Zeppelin победителями в категории «Лучшая группа мира». В течение шести лет до этого лучшими в этой категории были легендарные The Beatles. Роберт Плант был объявлен лучшим в категории «Вокалист года». Секретарь Государственного совета Энтони Грант поблагодарил Led Zeppelin за, цитата, «существенный вклад в оздоровление экспортного баланса страны», конец цитаты, и преподнес музыкантам золотые диски. По мере роста популярности Led Zeppelin вокруг них продолжала сгущаться атмосфера слухов и домыслов. Правда, это только слухи, и большая их часть наверняка выдумка журналистов, которые были не в ладах с Led Zeppelin. Поэтому я не буду углубляться в эти дебри. С альбома Led Zeppelin 3 послушаем композицию «Celebration Day».

Джимми Пейдж так говорил о Лед Зеппелин. Цитата. «Мы всего лишь умеренные в своих аппетитах варвары». Конец цитаты. Международное помешательство Лед Зеппелинами ширилось день ото дня. Группа давала концерты только на открытых площадках. Концерты, как я уже говорил, длились по 3-4 часа. И эти концерты становились небезопасными. Цитата. 5 июля 1971 года группа выступила перед буйной толпой из примерно 15 тысяч человек на стадионе Велодромо Вигорелли в Милане. Промоутеры умоляли группу попросить публику прекратить разжигать огонь, что неоднократно делал фронтмен Роберт Плант. Но все безрезультатно. Ситуация обострилась, и сотни полицейских применили слезоточивый газ, водометы, дубинки, чтобы усмирить толпу. Многие получили ранения. Дезориентированные ослепляющим дымом, запаниковавшие зрители бросились на сцену, в результате чего группа бросила свое снаряжение посреди концерта и сбежала. Впоследствии Пейдж вспоминал, цитата, «Это было абсолютно ужасно». Конец цитаты. И это было лишь первое из многих опасных выступлений Цепелинов. В исполнении группы Led Zeppelin слушаем композицию «Out on the Tiles» с альбома Led Zeppelin 3.

осени 1971 года имидж группы значительно изменился. На концертах музыканты выступали в роскошных кафтанах с украшениями. Группа сменила гастрольные автобусы и фургоны на собственный самолет «The Starship». Организаторы гастролей Led Zeppelin стали снимать для музыкантов уже не номера в отелях, а целые секции. Цитата. «Гастроли Led Zeppelin производили странное впечатление. С одной стороны, многотысячные толпы, сияющие лимузины, лучшие отели. С другой, атмосфера подозрительности, недомолвок, вечное ощущение какой-то отверженности. Стоило Led Zeppelin выйти в турне, как тут же наперерез им пускали Rolling Stones. Первые имели над вторыми явное преимущество и в любой момент были способны его доказать. Но из газетных репортажей догадаться об этом было не так-то просто». Конец цитаты. Альбом Led Zeppelin 4 был выпущен в ноябре 1971 года. Питер Грант 9 месяцев боролся с Atlantic Records за оформление конверта. Вместо названия группы и названия альбома на конверте были изображены 4 рунических символа, смысл которых остается загадкой до сих пор. Продюсером альбома, как и всех предыдущих, был Джимми Пейдж, что и было отражено на конверте. Цитата. «Со стороны Led Zeppelin это был вызывающий жест в адрес средств массовой информации, которые к этому времени сформировали крайне негативное отношение к группе и считали ее репутацию раздутой искусственно». Конец цитаты. Самая популярная композиция Led Zeppelin «Лестница в небо» «Stairway to Heaven» ошеломила всех, кто умел слушать. В этой композиции ярко проявились увлеченность Led Zeppelin фолк-музыкой и мистицизмом, а также их тяга к хард-року. Вот что говорил Джон Пол Джонс об истории создания композиции «Stairway to Heaven» «Лестница в небо». Цитата. «Мы все собрались в сельском хэмпширском особняке под названием Хедли Грейндж. Плант и Пейдж только что спустились с Валлийских холмов, принесли с собой эту последовательность аккордов. Гитарное вступление и, кажется, один куплет. Ну, может, чуть больше. Я впервые услышал песню под оглушающий аккомпанемент каминного пламени. Впечатление она на меня произвела. Ну, вот как раз такое, какое и можно себе представить». Я взял блокфлейту и исполнил эту мелодию. Так появилось вступление. Потом перешел за фортепиано. Мы сделали вторую часть. Так мы постепенно записали одну секцию за другой. А потом наложили гитарную армию, как называл ее Пейдж. Конец цитаты.

Только что прозвучала легендарная композиция Led Zeppelin «Stairway to Heaven» – «Лестница в небо». Этот 8-минутный шедевр не вписывался в рамки синглов, а также трек-листов музыкальных радиостанций. Любой начинающий гитарист, и я в этом смысле не исключение, мечтает сыграть акустическую часть композиции. Цитата. «Джон Пол Джонс думал, что на замечательную мелодию, которую они с Пейджем так славно аранжировали, Плант напишет, ну, пару незатейливых строчек. Пара строчек превратилась в захватывающую балладу. Эрудиты открыли в песне двойное дно – обращение Планта к религии древних германцев, к воспеванию священных рощ. Американцы, изнывающие от чувства собственного благополучия, прокрутили альбом медленнее, чем полагается, и услышали на лестнице сатанинский посыл». Конец цитаты. Четвертый альбом Led Zeppelin, выпущенный, как я уже говорил, фирмой Atlantic Records в ноябре 1971 года, поднялся на вершины хит-парадов США и Великобритании. Эта пластинка вошла в историю как самый продаваемый хард-рок альбом, который занимает четвертое место в общем списке альбомов-бестселлеров. С этой пластинки слушаем композицию «Misty Mountain Hop».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию коротенькую миниатюру Михаила Жванецкого, которая называется «Консерватория».
1: Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить.
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!

Здравствуйте, здравствуйте! Начинаем 15-минутную передачу «Мелодии воспоминаний», организованную клубом 40-летних. Если вам перевалило за 40, слушайте внимательно. Наш клуб предоставляет вам блестящие возможности. Если вам перевалило за 40, вас еще рано отправлять на свалку. Сейчас, в 1956 году, вы еще можете пригодиться. Загляните-ка в нашу контору, 38-я Восточная улица, 106. Если вам перевалило за 40... Вы нам нужны! Не забудьте наш адрес!

0: Привет, Сэм.
1: Привет, Чарли.
0: Привет. Мисс Абрайман распорядилась вывести в вестибюле ресторана новый список коктейлей.
1: Уже сделано. Какие новости? Нашла мисс О'Брайен нового метрдотеля?
0: Нет еще.
2: Да выключите это радио.
3: А ты знаешь, Сэм, кто бы мог прийтись хозяйке по вкусу?
1: Кто?
3: Ты.
1: Я?
3: Честное слово, работа выгодная. На этом месте можно выколотить до $200 в неделю. Это я точно знаю.
1: Но я никогда не был метрдотелем.
3: О, велика премудрость. Сколько лет ты здесь работаешь?
1: Сейчас у нас 56-й год, а я здесь 50-го. Шестой год, но с перерывами.
3: С перерывами? Вот это, пожалуй, единственное, что может смутить хозяйку. Ты хороший официант, но за эти годы ты трижды оставлял ресторан ради театра. И что это тебе дало?
1: Один раз спектакль, в котором я играл, продержался на сцене целых 6 месяцев.
3: Если будешь метрдотелем, Сэм, хозяйка не позволит тебе уходить и возвращаться, когда соизволишь. Метрдотель слишком важная фигура.
1: Может быть, ты прав, Чарли.
3: Да, конечно, прав. Я знаю, что у тебя на душе. Послушай меня, Сэм. Я всю свою жизнь официант. Раньше я все собирался заняться чем-нибудь другим. То ли поступить на какие-нибудь вечерние курсы, или открыть собственный ресторанчик, или еще что-нибудь в этом роде. Я и сам толком не знал, чего мне хочется. Но вот однажды меня осенило. Я сказал себе: Чарли, взгляни правде в глаза. Ты официант. Почему же ты должен заниматься чем-нибудь другим? И с тех пор я перестал забивать себе голову всякими глупостями. И я доволен судьбой. Сколько тебе лет?
1: 46.
3: Ты будешь получать $200 в неделю. Об этом стоит подумать.
1: Стоит подумать, Чарли.
3: Смотри, посетитель за тем столиком сидит уже 10 минут. Эти молодые официанты заняты чем угодно, только не делом.
1: $200. Дослушаем мелодии воспоминаний.

0: 200 долларов.
1: Подумать только, 200 долларов и каждый цент заработан тобой.
0: Да, так крупно я еще никогда не зарабатывал. И все это в последний семестр перед экзаменом. Сколько снега пришлось перекидать.
1: О, Сэм, я так горжусь тобой.
0: Май 1931 года. Это надо запомнить. И окончание школы, и первый заработок, и наша прогулка на лоно природы.
1: На, положи деньги в бумажник и запрячь его поглубже в карман.
0: А самому сесть в шкаф, чтобы было еще надежнее.
1: Я не шучу. От этих денег зависит твое будущее, твоя карьера. Теперь ты сможешь внести плату за обучение в колледже.
0: Барбара...
1: Не успеешь оглянуться, и ты юрист, адвокат.
0: Не успеешь оглянуться, и в могилу пора.
1: Ты не сносен, Сэм. Пойдем к нам. Я хочу рассказать папе и маме.
0: Подожди.
1: Прошу тебя, они будут так рады, ведь ты уже почти юрист.
0: Барбара, я не собираюсь учиться в юридическом колледже.
1: Как?
0: Я не хочу быть адвокатом.
1: Не хочешь? Почему?
0: Понимаешь... Как горько будет думать перед смертью, что всю жизнь ты делал не то, к чему стремился. Разве я не прав?
1: Нет, а чего же? Чем же ты собираешься заняться?
0: Я хочу стать актером.
1: Актером?
0: Да.
1: Ну и ты можешь по-прежнему участвовать в любительских спектаклях?
0: Я не об этом.
1: Ты что, собираешься стать... Профессионалом?
0: Да. Я еду в Нью-Йорк, Барбара.
1: В Нью-Йорк?
0: Это решено. Там я добьюсь известности.
1: Когда ты едешь?
0: На будущей неделе. Чего же медлить?
1: Что ж, желаю тебе удачи, счастливой карьеры. Но мне пора. Спокойной ночи!
0: Барбара! Барбара, я думал, ты поймешь меня.
1: Мы были самыми близкими людьми. И вот теперь ты так неожиданно. Ты даже не предупредил меня. Ни разу не намекнул.
0: Да, я все откладывал разговор.
1: Ну, разве так поступают?
0: Но я боялся, что ты откажешься выйти замуж за актера.
1: Замуж? Но ведь ты даже... Ни разу не заикнулся о женитьбе, ни разу.
0: Ну, видишь ли, я считал свое молчание красноречивее любых слов. Понимаешь?
1: Ты мне делаешь предложение, Сэм?
0: Ну, вот именно, я тебе делаю предложение.
1: О, Сэм, я так люблю тебя.
0: Барбара, ты согласна выйти замуж за актера?
1: За актера и ни за кого другого. Ты говоришь, что мы должны поехать на будущей неделе. А как же свадьба? Ведь мы ничего не успеем.
0: Барбара, я должен сначала встать на ноги. Я поеду один.
1: Нет, мы поедем вместе. Господи, что я скажу маме и папе? Ведь они так мечтали устроить нам пышную свадьбу. Особенно мама. Они еще чего доброго подумают, что у нас есть особые причины торопиться со свадьбой.
0: Ну, какие глупости.
1: Не беспокойся, милый. Знаешь, что я им скажу? Я скажу, если свадьба будет скоро, мы потом разрешим вам купаться в нашем собственном бассейне в Голливуде.
0: Но мы не будем жить в Голливуде, ведь я не такой красавец, чтобы стать героем экрана.
1: Мы поселимся тогда в роскошных апартаментах самого высокого небоскреба в Нью-Йорке. Как хороший актер, ты будешь зарабатывать много денег. О, Сэм, я самая счастливая женщина.

0: Простите, одну минуточку, разрешите пройти?
1: Куда вы лезете?
2: Нет, вы куда лезете?
0: Пропустите, у меня срочное дело, мистер Кенсингтон.
3: У всех срочное дело.
4: Это срочное дело напечатано неделю назад.
5: Вот газета от 30 ноября 1933 года. Срочное дело!
6: Какой нахал! Не пускайте его!
5: Тише! Тише!
7: Прошу не шуметь. Вы не в прериях, а в Нью-Йорке. И здесь не базар, а контора мистера Кенсингтона по найму артистов.
5: И не загораживайте дверь. Кто следующий?
0: Я.
7: Прошу, разрешите представить вас мистеру Кенсингтону.
8: Я мистер...
3: Весьма сожалею, но в моей пьесе для вас роли не найдется.
7: Следующий.
9: Я.
7: Прошу, разрешите представить вас мистеру Кенсингтону.
9: Мистер Кенсингтон, я пришла...
3: У меня для вас роли нет.
9: Нет?
7: Прошу.
0: Проходите.
7: Следующий. Кажется, этот пожилой.
0: Да, да, моя очередь.
7: Прошу вас.
0: Я захватил с собой несколько рецензий, мистер Кенсингтон. Вот, вот. Если бы у вас нашлась свободная минута...
3: Сегодня я подбираю определенный типаж.
0: Я отниму у вас всего одну минуту. Одну минуту. Вот газетные вырезки, рецензии, отзывы.
3: Весьма сожалею, но, увы...
7: Следующий, прошу вас.
0: Это отнимет у вас всего одну минуту.
3: Я же сказал, для вас никакой работы нет.
7: Прошу вас.
0: Прошу вас.
10: Рад с вами познакомиться, мистер Кенсингтон. Я просил бы дать мне пробу и прослушать меня, мистер Кенсингтон.
11: Гольдман, да. Может быть, на роль Дональда?
12: Да, он подходит.
11: Вот-вот, именно таким я и представлял себе Дональда.
10: Да. Я счастлив, что я подхожу для этой роли.
3: Да, но я никогда не видел вас на сцене. Пожалуй, ничего не получится.
10: Но ведь внешне я как будто подхожу для этой роли. И если вы согласитесь попробовать и прослушать меня...
3: Это ничего не даст. Я не раз попадал на этих пробах. Весьма сожалею, но...
7: Следующий... Прошу вас.
10: Вы не видели меня на сцене, но это легко исправить.
3: Я видел все спектакли этого сезона, вас не помню.
10: Я играю главную роль в «Стеклянном домике».
3: Не знаю такой пьесы, она не идет на Бродвее.
10: Это постановка актерской трибуны.
3: Не знаю никакой актерской трибуны.
10: Это наш театр, мы играем в морском клубе на Хьюстон-стрит ежедневно, кроме понедельников. Я оставлю для вас билеты на любой день, когда вам будет только угодно.
3: Не торопись, друг, у меня нет времени ехать на Хьюстон-стрит.
10: Но это совсем рядом, несколько минут на метро.
3: Как только я покидаю центр города, у меня сразу начинается головокружение.
13: Вы обязаны посмотреть его на сцене, мистер Кенсингтон. Он превосходный актер.
3: Это еще кто такой? Ваш импресарио?
10: Это Мори Новак, режиссер нашего театра.
3: Остается только пожелать вам обоим всяческих успехов.
7: Проходите. Следующий. Проходите, проходите.
10: Это возмутительно. Вы назначили явиться к 10, а тут уже выстроилась очередь длиной с километр. И все это для того, чтобы сразу отказать.
13: Не горячись, Сэм.
3: Я попросил бы запомнить, что сегодня принимаю всех, кто хочет меня видеть. Только поэтому и вы здесь.
10: Ну, посмотрите наш спектакль.
3: Ну и привязался.
10: Дайте слово, что придете.
3: Ну, хорошо, хорошо, постараюсь.
10: Благодарю вас, мистер Кенсингтон. Вы не пожалеете. Пьеса называется «Стеклянный домик». Постановка актерской трибуны на Хьюстон-стрит ежедневно, кроме понедельника.
3: Ладно, ладно. А теперь, может быть, вы разрешите продолжать прием?
10: Теперь с удовольствием.
3: Значит, вы режиссер. Весьма сожалею, но вы...
13: Не подходите, не тот типаж.
3: Совершенно верно.
10: Пойдем, Мори, пойдем.
7: Тише, тише, тише, вы мешаете приему. Кто следующий?
14: У тебя мертвая хватка, Сэм.
10: Как думаешь, Кенсингтон придет?
1: Да вряд ли. Все они кормят нас обещаниями.
10: Послушай, когда вечером зайдешь к нам, объясни Барбаре, что это настоящее беличье колесо.
1: А может, мне не стоит заходить сегодня?
10: Мы же уговорились. Понедельник единственный свободный вечер, спектакля нет. Почему же ты не хочешь зайти?
1: Да, честно говоря, мне кажется, это будет не совсем приятно Барбаре.
10: Брось, она хорошо к тебе относится.
1: Но не надо, Сэм. Я знаю, что это не так. И к тому же я уверен, что ей не понравится моя подружка.
10: Она мила?
1: В постели.
10: А как ее зовут?
1: Чарон Кенсингтон.
10: Дочь великого антрепренера?
1: Его. Она берет у меня частные уроки.
10: Так это же находка, Мори. Пусть она вытащит отца к нам в театр.
1: Она его терпеть не может.
10: Это не важно. Лишь бы только заполучить его в наш театр. Попытайся, Мори.
1: Я попробую.
10: Как ее зовут?
1: Чарон.
10: Чарон. Я поговорю с ней, добьюсь роли.
1: Ну ладно. Сделаю, что смогу.
10: Спасибо, Мори. Пойдем?
1: Да.
8: Внимание! Мистер Кенсингтон объявляет перерыв до часу дня.
12: Это возбудитель! Это возбудитель!

0: О, проклятая надземка. Ни на минуту не вздремнешь.
1: Барбара! Барбара! Барбара!
0: Это ты, Сэм?
1: Я.
0: Почему ты не в театре?
1: Сегодня понедельник.
0: Господи, я перепутала все. Прилегла вздремнуть.
1: У меня замечательные новости. Превосходные новости.
0: Какие?
1: Ты знаешь великого антрепренера Роберта Кенсингтона?
0: Ты говорил о нем.
1: Мори Новак знаком с его дочерью. Она может привести отца на наш спектакль.
0: Я думала, что хорошие новости будут более осязаемыми. Вот бутерброд, это тебе.
1: Разве ты не хочешь?
0: Я уже ела. Налей себе и молока.
1: Спасибо. Пожалуй, и молока.
0: А у меня есть для тебя сюрприз, Сэм.
1: Какой?
0: Сейчас. Сейчас увидишь. Не подглядывай, не открывай занавеску. Угадай, кто приехал в Нью-Йорк?
1: Марджори и Ален Берг.
0: Как ты догадался?
1: Они единственные в нашем городке, кто иногда приезжает в Нью-Йорк на ежегодный конгресс оптовиков.
0: Они приглашают нас сегодня в ресторан «Павлиний хвост». Ты можешь надеть синий костюм. Ален, наверное, опять вырядится в смокинг.
1: У нас есть штопор.
0: В шкафчике на верхней полке. А зачем он тебе?
1: Откупорить бутылку вина.
0: Вино? В чем дело? А ну-ка, Сэм, отвернись. Повернись. Нравится?
1: Барбара, ты прелестна.
0: Благодарю вас. Последний раз я надевала это платье в прошлом году, когда Марджори и Ален приезжали сюда.
1: Ты переоделась для ресторана?
0: Да. Я обещала, что ровно в 11, если ничего не случится, мы будем там.
1: Это невозможно. Я пригласил их, они придут. Мори и дочь Кенсингтона.
0: Стоило надевать вечернее платье, чтобы проскучать целый вечер в обществе какого-то нищего актера.
1: Барбара, неужели ты не понимаешь, как это для нас важно? Мори не какой-нибудь актеришка, он режиссер. Это благодаря ему я получил роль в «Стеклянном домике». И, наконец, Чарон Кенсингтон...
0: Но сегодня у нас годовщина.
1: Какая годовщина?
0: 2,5 года.
1: 2,5 года.
0: Пусть это не настоящая годовщина, но ведь мы так редко где-нибудь бываем.
1: Барбара, но сегодня я пригласил своего друга.
0: Как вы не понимаете, Сэм Лоусон, что вашей жене хоть раз в год хочется повеселиться.
1: Повеселиться? Думаешь, мне приятно смотреть, как Ален Берг за один вечер просаживает в ресторане столько, сколько нам хватило бы на месяц жизни?
0: Не завидуй, Сэм.
1: В прошлый приезд Ален предлагал мне вернуться домой в Ленсинг, обещал работу. А теперь наверняка попытается всучить потихоньку немного денег.
0: А зачем отказываться?
1: Барбара!
0: Нет, нет, я пошутила.
1: Думаешь, мне доставляет удовольствие глядеть на разодетую Марджори, а ты все в том же белом платье и в прошлом году, и теперь?
0: Это тебя не должно волновать.
1: Нет, это меня задевает. Я твой муж.
0: Тогда добейся, чтобы нам лучше жилось на свете.
2: Сэм! Сэм Лоусон!
1: Это море, они уже пришли. Давай не ссориться, Барбара.
2: Замолчи!
1: Я хочу, чтобы все было по-хорошему, Барбара.
0: Прими их, я успокоюсь и выйду. Не открывай занавеску.
2: Сэм!
1: Да-да, сейчас!
2: Привет, Сэм!
1: Привет, Молли!
2: Знакомься, Чарон Кенсингтон.
3: Вы прелесть, я вас поцелую.
2: Чарон.
3: Но ты же сказал, что это твой друг.
2: Извини, мы задержались, но кто бы мог подумать, что по дороге сюда нам попадется столько бар.
1: Ничего, ничего, все в порядке. Не хотите ли снять пелерину, разрешить помочь вам?
3: Нет, нет, я боюсь простудиться, он запрещает мне пить.
2: Послушай, Чарон.
3: Он приказал мне сегодня вечером быть кем угодно, только не самой собой.
2: Ну, хватит. Ты будешь вести себя прилично.
3: Если меня поцелуют.
2: Прекрати. Барбара, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Извините, Чарн, я еще не успел познакомить вас с моей женой.
3: Черт возьми, какой туалет! У вас что, сегодня свадьба?
1: Нет, то есть, разрешите предложить вам вина?
0: Вино? Как мило. Вы очень любезны, Саул.
1: Сэм.
0: Ах, Сэм, мне нравится это имя. Моего первого мальчика звали Сэм, но теперь он, увы, не мужчина.
4: Чарн, перестань.
3: Как ты заставляешь меня лгать? Но ведь это же святая правда, он действительно больше не мужчина.
4: Ну, замолчи.
1: Разрешите предложить вам вина, Чарн? Море? Барбара?
0: Нет, мне не хочется.
3: Вино, как мило. Благодарю вас.
1: За всех нас.
3: Как трогательно.
1: За удачу.
3: О, какой вы милый. А я почувствовала это, когда поцеловала вас. Это лучший способ определить характер человека.
2: Она просто невыносима.
3: Ура, ура, ура! Море уже не сердится, он уже смеется. Я счастлива, что ты привел меня сюда. У него здесь заметно улучшается характер.
1: Мы тоже рады видеть вас, Чарн. Я говорил Барбаре о вашем отце, о его новой постановке.
3: Ах, похоже, он опять загребет кучу денег. Ну и мерзавец! Когда я заходила к нему в контору за карманными деньгами, я заглянула в рукопись пьесы. Товар, первый сорт!
1: Выпьем за успех новой постановки великого антрепренера.
3: Ах, как мило.
1: Я был у него. Он сказал мне, что я подхожу для роли...
3: Для роли Дональда. Совершенно верно.
1: Если бы вы уговорили его посмотреть наш спектакль в любой вечер.
3: О-о-о-о! Заставить старика выбраться в какой-то маленький театрик дело нелегкое. Вы плохо знаете этого негодяя.
1: Нет, знаю. И неплохо. Смотрите.
5: Как только я покидаю центр города...
4: Вылитый Кенсингтон.
5: Как только я покидаю центр города, у меня сразу начинается головокружение. Эй вы, где моя сигара? Сынок, да если я поеду так далеко, меня по дороге кондрашка хватит.
3: Отец, живой мерзавец папочка.
2: Кенсингтон с головы до ног, великолепно. Правда, Барбара?
0: Не могу разделить вашего восторга. Я никогда не видела мистера Кенсингтона.
3: Вы очаровательны, Сэм.
1: Благодарю вас, Чарн.
3: Нет, я вас поцелую. Мне очень нравится ваше имя. Сэм.
1: Убежден, что вашему отцу спектакль тоже понравится.
3: Море! Море, а если я помогу твоему другу? Ты женишься на мне?
4: С ума сошла.
3: А если твоя новая постановка пройдет не меньше той, женишься?
4: Какой? Крокодиловых слез?
3: Да, женишься.
4: Ну, женюсь.
3: Ух, люблю тебя.
4: Ну, перестань.
3: Люблю.
1: А сколько раз прошли крокодиловые слезы?
2: 368 представлений.
1: Вот это настоящий успех, Барбара.
4: Крокодиловы слезы – типичное кассовое барахло. Успех, конечно, вещь приятная, но не в этом дело.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь.
4: В нашем маленьком театре мне иногда кажется, будто я живу в маленьком городке среди искусных гончаров, которые делают лучшую в мире глиняную посуду. Это подлинные творцы. Они создают настоящие произведения искусства. И вот какие-то жалкие ремесленники копируют эти шедевры в тысячах вариантов, пускают их в массовое производство и начинают ими торговать. То же самое произошло и с крокодиловыми слезами. Голливуд состряпал на этот сюжет 4 кинофильма, и ни один из них не имеет ничего общего с подлинником.
3: Ох, как он красноречив.
1: Счастье играть в пьесе, которая никогда не сходит со сцены.
0: Но как только пьеса сошла, вы без работы.
4: Вы правы, Барбара. Целых полтора года я не получал ни гроша, но...
0: Боже мой, я только сейчас поняла.
1: Барбара.
0: Давайте говорить на чистоту. Кто знает море, может быть, вам лучше было бы заняться каким-нибудь ремеслом, хотя бы тем же гончарным делом.
3: Вот что может натворить один единственный стакан вина. Налейте ей виски, и она полезет в драку.

0: Пожалуй, нам пора, Сэм.
1: Не торопись, Мори.
2: Прошу извинить меня, я устала.
0: Конечно, я понимаю. Вам надо, Сэм, искать другое жилье. Этот постоянный грохот надземки выматывает нервы.
3: Нам тоже пора в постельку. Бай-бай, Мори.
0: Ладно, ладно, тебя уже все раскусили.
3: Мой бэби Джон.
0: Я благодарю за прием.
1: Хорошо, что ты выбрался к нам, Мори. Рад был с вами познакомиться, Чарм.
3: Да. Как это мило, я вас поцелую.
1: Хорошо бы пригласить вашего отца на спектакль до того, как он наберет труппу.
3: Постараюсь.
1: Вот и чудесно.
0: Боюсь, что на этой неделе ему не удастся попасть к нам в театр, Сэм.
1: Почему?
0: На этой неделе спектакля, очевидно, не будет.
1: Что ты? Выходит, вчера мы играли в последний раз?
0: Кассир сказал, что наших сборов не хватило даже на оплату помещения. Но мы не теряем надежды. Как-нибудь наскребем денег. Пожалуй, недели через две откроемся снова.
1: Я понимаю.
3: Бай-бай, Мори.
0: Доброй ночи, Сэм.
3: Спокойной ночи, Сэм. И еще раз на прощание.
0: Хватит, пошли, нимфа!
3: Мой бэби Джон, в меня влюблен. Мой бэби Джон, как он сложен.
2: Итак, ваш театр погорел.
1: Барбара, почему ты была так резка с ними?
2: Я устала, Сэм.
1: Мори мой друг.
2: Она тоже?
1: Ты что, ревнуешь?
2: Я ревную только к тому, что она может есть, когда захочет.
1: Довольно, Барбара, мне и без того тошно. Каждый день возвращаться домой с мыслью, что ничего не сумел добиться. Ну, прости меня, что так получилось.
2: Сэм, вернемся домой. Не ради меня, а ради тебя самого. Стоит ли жертвовать всем ради сцены? Ведь есть же люди, которые отказались от театра, и они счастливы.
1: Не торопись хоронить наш театр. Может быть, нам еще начнут платить жалования.
2: Жертвовать всем ради того, чтобы остаток жизни провести за стаканом дрянного вина в компании актеров, разглагольствующих о Станиславском.
1: Ну что ты набросилась на меня именно сейчас? Уж не потому ли, что здесь была эта женщина?
2: Нет, не потому, Сэм. Дело в том, что теперь мы должны думать не только о нас двоих. Я собиралась сказать тебе об этом сегодня вечером и думала, что мы вместе с Марджери и Алином поднимем бокал за нашего ребенка. Без денег нельзя шагу ступить. Без денег нельзя даже избавиться от ребенка. И пусть он живет, Сэм. И я тоже хочу жить. Только ради бога, не хмурься, не надо.
1: Когда это произойдет?
2: Еще не скоро. Ты должен радоваться, дорогой. Ведь это наш ребенок. Что-то святое вошло в нашу жизнь.
1: Сколько месяцев в моем распоряжении?
2: Пожалуй, некоторое время я еще смогу работать. Ведь нам будут нужны деньги, чтобы вернуться домой.
1: Барбара, поработай один единственный месяц. За это время я получу роль в какой-нибудь постановке.
2: Ты занимаешься этим уже 2,5 года.
1: Не говори так, Барбара.
2: И через месяц ты обещаешь?
1: Да, да, обещаю.
2: Дорогой ты мой.
1: Милая моя.
2: Дорогой мой. А теперь пора спать. Я где-то слыхала, что чем больше человек спит, тем меньше ему требуется пищи. Что ты сказал?
1: Ничего.
2: Мне показалось, что ты что-то сказал.
1: Я молился.
2: Молился?

0: Контора закрыта, приема нет.
1: Мне необходимо видеть мисс Шерли Дрейк.
0: Она не принимает.
1: Но я вам говорю, что мне необходимо видеть.
0: А я вам говорю, что она не принимает.
1: Я звонил мисс Шерли Дрейк.
0: А, так же нельзя.
1: Нет, мне нужно.
0: Я же вам сказала.
2: Кто там?
1: Мисс Дрейк.
2: Сегодня приема нет.
1: Я случайно оказался в ваших краях.
2: Без предварительной договоренности я никогда не принимаю.
1: У меня к вам дело. Я актер.
2: Какая неожиданность.
1: Я отниму у вас всего одну минуту.
2: За одну минуту я могу наговорить такого, что вам тошно станет. Сегодня я как раз в подходящем настроении.
1: Мне необходимо поговорить с вами. Вы моя последняя надежда.
2: Я не желаю быть ничьей последней надеждой. Запомните это.
1: Вы агент по найму актеров? Помогите мне!
2: Ах, вот как! Разве я похожа на властительницу театрального Бродвея?
1: Я хотел узнать, не нужен ли где-нибудь дублер.
2: Послушайте, вы здесь не бывали раньше?
1: Нет, но я звонил вам. Меня зовут Сэм Лоусон.
2: Послушайте, Сэм. В этом благословенном 1933 году в Нью-Йорке работает всего 11 театров. И лишь трем из них удается сводить концы с концами. В двух из этих театров занято меньше десятка актеров, в третьем идет оперетта. Надеюсь, теперь вам ясно, чем я могу вам помочь. Только добрым советом.
1: О, мисс Дрейк.
2: Забудьте о театре, отправляйтесь домой.
1: Это невозможно.
2: Почему?
1: Я верю, что в один прекрасный день Сэм Лоусон станет великим актером.
2: Вот это действительно невозможно.
1: Некоторым это удается?
2: Некоторым удается выбраться живыми из затонувшей подводной лодки.
1: А может, и мне повезет.
2: Спуститесь с облаков на землю. Почему вы думаете, что кто-нибудь пожелает отдать $3.30 за счастливую возможность увидеть вас на сцене?
1: Не так хорош, как герой экрана, красавчик Эрик Питерс.
2: Совершенно верно. Зрители не желают платить даже каких-то жалких 55 центов, чтобы увидеть вас на сцене морского клуба.
1: Да, но это... Откуда вы знаете, что билеты в наш театр стоят 55 центов?
2: Я видела вас на сцене.
1: Видели? Ну и как?
2: Хотите знать мое мнение? Вы хороший актер. Разумеется, у вас еще мало опыта, но вы талантливы. Впрочем, какая разница, есть талант или нет? Дело не в этом. Поверьте, я тоже хорошая актриса. Когда-то играла большие роли. Ну а потом... Целых 2 года не работала, ни одного дня. Но театр был для меня всем, и я не могла уйти из него. Мой обожаемый театр. Чем же это кончилось? Все, что у меня есть, это вот. Театральное бюро, Шерли Дрейк, Флоренс, это моя мать, и Агнес, это кошка. Кошка моей матери, я ее терпеть не могу, она меня ненавидит. Все. Не так уж много дал мне театр, не правда ли?
1: Мисс Дрейк, умоляю вас, помогите мне.
2: Даже если бы я могла помочь, рано или поздно ваши надежды рухнут.
1: Значит, вы все-таки можете.
2: Не торопитесь. Я сказала, если бы. Впрочем, все равно ничего не выйдет.
1: Нет, выйдет.
2: Вы когда-нибудь работали помощником режиссера?
1: Работал.
2: Так вот, Кенсингтону нужен помощник режиссера, который одновременно мог бы дублировать небольшие роли. Кенсингтон мне обязан кое-чем. Попробую поговорить с ним.
1: Мисс Дрейк.
2: Так и быть, отправляйтесь к Кенсингтону. Я сейчас позвоню ему. За успех не ручаюсь, но медлить нельзя. Идите.
1: Спасибо. Спасибо. Я знал... Знал, что для меня работа найдется.
2: Да, вы были уверены.
1: Да, был уверен.
2: Ну что ж, попытаемся.

0: Свершилось! Я получил работу!
1: Настоящую работу в новой постановке Кенсингтона! Что случилось? Что с тобой?
2: О, Сэм, они сказали, что он еще даже не был похож на ребенка. Как это ужасно!
1: Что случилось?
2: Я шла по улице, а потом полицейские отвезли меня в больницу.
1: Барт, что же произошло?
2: Его не будет. Они сказали, что он еще даже не был похож на ребенка.
1: Ну, не терзай себя, девочка, перестань, слышишь, не терзай. У нас еще будут дети, не надо так, слышишь, перестань.
2: Сэм, я больше не могу. Мы ничего не добились, ничего и никогда не добьемся. Так жить нельзя.
1: Родная моя, перестань себя так терзать.
0: Почему раскрыть чемодан? Ты укладывала вещи?
2: Сэм, я еду домой, выхода нет.
1: Дорогая моя, ты устала, тебе не здоровится. Поэтому тебе кажется, что все погибло. Это не так. Жизнь только начинается. Поверь мне, тебе нужно отдохнуть, Барбара. Слышишь?
2: Нет, не слышу.
1: Я нашел работу, неужели ты не понимаешь?
2: Нет, не понимаю. Я уезжаю, Сэм. Ты поедешь со мной?

0: ресторан почти пуст. Смотри, вон там в углу удобный столик.
1: Давай сядем здесь, сэр.
2: Так приятно видеть вас снова в Нью-Йорке, мистер Новак.
1: А, Чарли, я рад, что вернулся.
3: Зажечь лампу?
1: Да, пожалуйста. И виски с содовой?
3: Слушаем. Лампу.

0: Ну, провести время, леди джентльмен.
1: Откуда это?
2: Маленький репродуктор в ножке лампы. Последняя новинка, сэр. Только у нас. Два виски с содовой, сэр. Да, 7 минут.
1: Ты стал употреблять крепкие напитки, старик?
3: Иногда это полезно.
2: Чарли! Если сюда придет дама-блондинка, проведите ее к нашему столику.
4: Слушаюсь.
1: Чарон Кенсингтон? Интересно, как она выглядит?
3: Все так же.
1: Неужели не изменилась?
3: Нисколько.
1: А ты, море, в Голливуде времени даром не терял. Я видел несколько твоих фильмов. Это превосходные картины.
2: А ты видел «Пламя на рассвете»?
1: Потрясающая работа.
2: Да, потрясающая. Но, к сожалению... Не моя работа.
1: 1-0 в твою пользу.
4: 2 виски с содовой.
2: Знаете что, Чарли, принесите к нам еще парочку.
4: Слушаю, сэр.
1: Пить так пить?
2: Пожалуй.
1: Шерли говорила мне о твоей новой постановке в театре здесь, в Нью-Йорке. За твою новую постановку, за новый шедевр мастера гончарного искусства.
2: Спасибо. Надеюсь, к Рождеству показать премьеру и получить хорошую прессу. Знаю, зачем мне это нужно. Я хочу набить себе цену в Голливуде. Тогда хозяева будут со мной считаться, и я получу право на постановку таких фильмов, как «Пламя на рассвете». Ведь высокооплачиваемый режиссер обходится слишком дорого, если он пребывает в мрачном настроении. Время от времени его приходится задабривать. Хитрая механика, не правда ли? А ведь я по-прежнему преклоняюсь перед настоящим искусством гончаров, Сэм. С годами его ценишь все больше и больше. Что может быть дороже искусства?
4: Ваши виски.
2: Спасибо, Чарли.
1: Послушай, Мори, Шерли говорила, ты подбираешь актеров. Она сказала, я знаю, что в твоей новой постановке есть для меня подходящая роль.
2: А как твои дела, Сэм? Как Барбара? Ее ведь зовут Барбара?
1: Да, Барбара. Все хорошо. Я получил от нее поздравление на Рождество.
2: Где же она теперь?
1: Вернулась в родной Ленсинг. У нее уже 2 детей. Мальчик 5 лет и 2-летняя девочка. Пишет, что ждет 3-го.
2: А я не знал, что вы...
1: Барбара вышла замуж за хорошего человека. Я его, правда, никогда не видел. Говорят, он неплохой парень, продает автомобили, прилично зарабатывает.
2: Ну что ж, в этом нет ничего удивительного, раз он торгует автомобилями. А она была милой женщиной.
1: Да, мы играли в Детройте, от Ленсинга туда рукой подать. Но она не видела меня в спектакле, ей не удалось приехать. Сам понимаешь, дети, хозяйство.
2: Да.
1: Послушай, Мори.
2: А занятная штука, зажигаешь... И вдруг реклама.
0: Леди джентльмен, лучшие коктейли 1940 года в ресторане Обрани.
2: Не выпить ли еще? Как ты думаешь?
1: Пожалуй.
2: Чарли, 2 коктейля, самых крепких.
4: Слушаю, мистер Новак.
1: Так вот, Шерли мне сказала, что в твоей новой постановке есть для меня подходящая роль.
2: Да, по типажу ты можешь подойти, и возраст, и внешность, и прочее.
1: Замечательно. Представляешь, снова работать вместе.
2: Не торопись, старина. Мы начнем репетиции пьесы не раньше, чем через 1/2 года.
1: Но ведь ты набираешь труппу теперь?
2: Фу. Я, кажется, схватил лишнего. А что касается роли в моей постановке, господи, ведь мы же друзья, как и прежде, правда? Могу я говорить с тобой на чистоту?
1: Разумеется.
2: Этой роли ты не получишь.
1: Почему?
2: Ты для нее не подходишь.
1: Но ведь ты же сам сказал...
2: Да, что... я сказал, что внешность у тебя подходящая, и актер ты хороший, но для этой роли нужен актер... С именем.
1: Ты хочешь...

0: Совершенно верно.
1: Но как же пробить себе дорогу?
0: Я не знаю. Может быть, ты в тупике? Может, у тебя нет нужного умения? Или тебе просто не везет?
1: Мори, но у меня ведь есть талант, и ты это знаешь.
0: Талант? Талант нужен для начала, это только закваска. Нужна самоуверенность, наглость, хватка.
1: Я знаю, о чем ты говоришь. Об умении втираться в доверие, находить общий язык, выпивать с нужными людьми. Нет, это не для меня. Я никогда не умел этого делать.
0: Научись или забудь о сыне.
1: Но ведь для меня есть подходящая роль.
0: Перестань биться головой о стенку. Сколько тебе лет?
1: 31.
0: Сэм.
1: Мори. Ты должен помочь мне.
0: Не могу.
1: Не можешь?
0: Но постарайся понять меня, Сэм.
1: Я очень хорошо понимаю тебя, Мори. И докажу это. Прощай.
2: Еще виски, мистер Новак?
0: Нет, охота пропала. Уберите.
3: Погодите, официант, погодите, не убирайте виски. Дайте-ка мне вон тот стакан.
0: Этот?
3: Нет, не этот, другой.
4: Не беспокойся, Чарльз. Следов помады на нем нет.
3: Ну, прости, детка, прости.
4: Ради бога, оставь в покое.
3: Ну, за что ты меня ненавидишь, Мори? Я просто хотела приласкаться к тебе.
4: Ну, Чарльз, мне не здоровится. Мерзко на душе.
3: Ну, это я во всем виновата. Я...
4: Перестань.
3: Я хочу выпить. Официант, виски без содовой.
5: Слушай.
3: Морь, ну почему тебе плохо со мной?
4: Да замолчи же ты.
1: Простите, я забыл свой плащ. Простите.
4: Это Сэм Лоусон. Помнишь его, Чарльз?
3: Ах, разумеется, как же. Привет.
1: Рад снова встретиться с вами. Всего доброго.
3: Не уходите. Не уходите, пожалуйста, побудьте с нами. От моря теперь веселья не дождешься.
4: Совершенно справедливо. От моря теперь веселья не дождешься. Вы извините, я только на одну минуту. Ровно на минуту.
3: Господи, он совершенно пьян. Мори Новак пьян. Я его никогда таким не видела. Вас прикажете благодарить за это?
1: Ему очень хотелось напиться.
3: Зачем ему это понадобилось?
1: Чтобы набраться храбрости и сказать, что он не дает мне роли.
3: И вы примирились с этим?
1: Нет.
3: Молодец. Ненавижу таких, как Мори. Все они мерзавцы, и он, и отец. Разбогатели, теперь думают, что могут распоряжаться людьми.
2: Ваши виски, мисс?
3: Бессодовый.
2: Так точно.
3: Великолепно. Я сегодня с утра пью чистые виски. Нельзя изменять привычки, вредно для здоровья. Все жулики!
1: Кто все?
3: Да и вы тоже, пожалуй. Ужасно. Только что познакомились, я уже называю вас жуликом.
1: Мы уже давно знакомы.
3: Какой ужас, я вас не помню.
1: Зато я вас помню.
3: Вы прелесть, и я вас поцелую. Куда же запропастился этот негодяй Мори?
1: 7 или 8 лет назад...
3: Ради бога, не напоминайте мне о прошлом. О будущем говорите сколько угодно, но оставьте в покое прошлое.
1: Ладно. Так что же вы собираетесь делать со своим будущим?
3: Пить виски, курить сигарет.
1: И все.
3: Ах, не кокетничайте, оставьте это мне. Господи, как я смела с вами. А все потому, что вы мне нравитесь. Официант, зайдите в мужскую уборную и скажите мистеру Новаку, что он ведет себя по... невежливо.
5: Слушаю.
3: Ах, этот Мори. Ну, я ему покажу. Все мужчины уверены, что неотразимы. А я возьму и отправлюсь на английском корабле вокруг света и все время буду пить виски. Поедемте со мной.
1: Это невозможно. Кругом война.
3: Уютно устроено.

0: Остановимся на корме с бутылкой виски и графином ледяной воды. Объедем весь свет. Господи, да не везде же такая скука!
1: Кругосветные путешествия отменены.
0: Откуда вы знаете?
1: Война.
0: Ну и подложили нам свинью.
2: Извините, мисс, но мистера Нолока там нет. Портье сказал, что он ушел.
0: Ложь, он не мог уйти.
2: Прошу прощения, мисс.
0: Вот мерзавец. Сыграть такую шутку с дамой.
1: Успокойтесь, Чарон. Чарон, успокойтесь. Ну?
0: Вы правы. Не стоит лить слезы из-за этого сукиного сына.
1: Ну вот и молодец.
0: Ну, я ему покажу. Отвезите меня домой. Эй, как вас?
1: Сэм?
0: Сэм. Ах, Сэм. Ну, я же призналась, что веду себя с вами слишком смело. Что бы там ни было, вечер не должен пропадать даром. Отвезите меня домой.
1: Вы оставите недопитый стакан?
0: Стакан? Вот мой стакан!
1: Тогда вот и мой тоже.
3: Леди Жан.
0: Ой, в лампу!
3: Лучший коктейль и ты. Сенсация канала года. В ресторане обратно не забудь.

0: Патрон уже подписал твой контракт. Хочешь взглянуть?
1: Благодарю.
0: Поздравляю тебя.
1: С чем?
0: Сегодня ровно 6 месяцев со дня вашей женитьбы.
1: А, совершенно верно, у тебя блестящая память.
0: Я узнала об этом из газет. Вот, Чарон Кенсингтон Лоусон, дочь великого антрепренера, и ее муженек Сэм, тот самый, который играет главную роль в популярной радиопьесе «Мистер Американец», поставленной его тестем для рекламы фирмы «Континентальные пищепродукты», отмечают сегодня полугодовщину своего бракосочетания самым нелепым образом. Он торчит в Нью-Йорке, а она в Голливуде, преследует режиссера Мори Новака и... Безобразие, что разрешают печатать такие вещи.
1: А, пустяки. Чарон необходим отдых, а Мори наш старый друг. Какую только ерунду не печатает.
0: Да, конечно.
1: Мори уже набрал труппу для своей постановки.
0: Еще не закончил.
1: Значит, решено, что наши радиопередачи будут по воскресеньям в вечерние часы?
0: Да.
1: Они согласились предоставить отпуск, если Сэм Лоусон получит роль в театральной постановке где-либо не далее, чем в часе езды от Нью-Йорка. Это отлично.
0: В конце концов согласились, но их пришлось долго уламывать. На радио не любят таких вещей. Мне ни за что не удалось бы добиться этого, не будь Кенсингтон.
1: Моим тестем.
0: Я этого не сказала.
1: Ну, это так. Значит, с контрактом улажено. Дай подписать. Я слышал, что в новой постановке театра «Гильдия» есть для меня подходящая роль.
0: Да, пожалуй.
1: Почему же ты не сказала мне об этом?
0: Просто не подумала.
1: Господи, Шерли, что с тобой стало? Устрой мне эту роль.
0: Хорошо, Сэм. Будет сделано.
1: Ну, я знаю. Ты мне настоящий друг. А как поживает... Ее зовут Констанс?
0: Да, кошки в добром здравии живет припеваючи. А вот мать хворает.
1: Обидно.
0: Даже не представляю себе, когда она сможет подняться с постели. Стыдно признаться... Но иногда я думаю, единственное утешение, что Констанс — это последняя кошка, с которой мне придется возиться. Так я поговорю с театром.
1: Какая мне стала белая кожа. Надо будет позаботиться о своей внешности. В таком виде нельзя показаться в театре «Гильдия».
0: На дворе ноябрь, все люди выглядят бледными. Послушай, Сэм, я... агент, но я и твой старый друг. До сих пор ты разговаривал со своим театральным агентом. Разреши теперь старому другу сказать тебе несколько слов.
1: Я слушаю.
0: Трудные времена бывали и прежде, но таким я тебя еще никогда не видела.
1: Оставь, Шарль.
0: Ты несчастлив, и я знаю почему. Ты изменил самому себе. Женившись на Чарон, ты стал на путь...
1: Перестань говорить глупости, Шерли. В мире полно людей, которые рады продать душу дьяволу. Беда лишь в том, что дьяволу их души не нужны.
0: Брось острить.
1: Сэму повезло, дьявол предложил ему сделку.
0: И это принесло тебе счастье? Я спрашиваю... Это принесло тебе счастье.
1: Может быть, еще принесет.
0: Нет, не принесет. Тебе не удастся приспособиться к жизни. Этому нельзя научиться.
1: Потерпи немного, и ты увидишь.
0: Мне страшно за тебя, Сэм. Ты сам губишь себя. Старый друг сказал все, что мог.
1: Старый друг ошибается. Я сумею приспособиться, и еще как.
0: Нет, не сумеешь.
1: Посмотрим. Посмотрим. Не сумею приспособиться. Посмотрим, посмотрим. не сумею приспособиться. Посмотрим, посмотрим. Когда только успели поставить тут это зеркало, в доме полно лишних вещей. Какая у меня стала белая кожа. Надо позаботиться о своей внешности. Где-то тут была кварцевая лампа. Ничего не найдешь. А, вот.

0: Какими судьбами, Чарон?
1: Только приехала. Привет, Сэм.
0: Как поживаешь?
1: Неплохо.
0: Как в Голливуде?
1: Все в порядке.
0: Загорела?
1: Слегка.
0: Постараюсь от тебя не отстать. Вот облучаю с кварцем. Подожди минутку, сейчас закончу.
1: Ты прекрасно выглядишь. Впрочем, я вижу только твою спину.
0: Одну минуту.
1: Сэм, мне надо поговорить с тобой. Я не хотела писать. Решила сказать об этом лично.
0: В чем дело?
1: Я хочу получить развод. Слышишь, что я говорю? Я хочу получить развод.
0: Слышу. С чего это вдруг?
1: Я люблю другого.
0: Ты что, пьяна?
1: Нет, Сэм. Люблю другого.
0: Замужество никогда не мешало тебе жить по своему усмотрению. Зачем тебе вдруг понадобился развод?
1: Я беременна.
0: Мори?
1: Да, Мори. И оставь свои грязные намеки!
2: Давай только без громких слов.
1: Ты боишься слов, потому что задето твое самолюбие.
0: Самолюбие? Не делай из меня идиота. Женитьба не спасет его от военной службы, даже если ты беременна.
1: Ох ты, мерз... Как тебе не стыдно?
0: Тебя уже шокирует слово «мерзавец»?
1: Сэм. Сэм, я люблю этого человека. Может быть, потому что жду его ребенка. Может быть, потому что полюбила впервые.
0: Ты ведь и раньше любила Мори.
1: Я люблю его давным-давно, но теперь и он полюбил меня.
0: Одумайся, Чарон. Ты же знаешь Мори. Полюбил. Ты нужна ему только как мать его детенышей.
1: Он хочет, чтобы я стала его женой, и это для меня все.
0: Однако ты изменилась, Чарон.
1: Да, изменилась. В мою жизнь пошло что-то новое. Я хочу стать его женой.
0: Развода не будет.
1: Сэм. Сэм, мы должны договориться. Я знаю, что тебе нелегко, но мы...
0: Развода не будет.
1: Я готова на все. Скажи, чего ты хочешь, Сэм.
0: Развода не будет.
1: Это моя последняя возможность, Сэм. Умоляю тебя, Сэм. Я хочу жить по-человечески. Отпусти меня, Сэм.
0: Развода не будет.
1: Отпусти меня, Сэм.
3: Не унижайся перед ним, Чарон. Этим ты ничего не добьешься. Я знаю, ты надеешься получить за развод то, чего Чарон тебе дать не может. Хочешь денег? Хочешь, чтобы я устроил тебя в Голливуде? Ты хочешь получить роль в моей новой постановке? Хорошо, ты получишь ее. Идем, Чарон. Ты ведь этого хочешь?
2: Да.
3: Я вижу, ты уже кое-чему научился.
0: У меня был хороший наставник.
2: Подожди.
0: Можешь мне не верить, но я искренне хочу пожелать вам счастья.
3: Пойдем, Чарон.
1: Пойдем, Мори.
0: Ну что ж, продолжим кварц.

0: цели завтра в 10 не опаздывать. Репетиция завтра в 10. Репетиция завтра в 10, мистер Кенсингтон, мистер Мори. Репетиция завтра.
1: Слышали, слышали.
2: Кенсингтон, вы приедете завтра?
1: Если будет настроение. Морис, скажите по совести, получается у нас что-нибудь или нет?
2: Мы репетируем всего вторую неделю.
1: Ну и влип я с этой постановкой. Нахватаешь всюду денег, а потом боишься, как бы не прогореть. И так всю жизнь.
2: Не волнуйтесь, загляните лучше в ресторан О'Брайена и хлебните чего-нибудь покрепче.
1: Может, вместе выпьем?
2: Мне надо сказать кое-что Сэму, буквально несколько слов.
3: Я подожду вас у выхода. Как думаешь, успеем завтра пройти третий акт?
2: Пожалуй, успеем, Сэм.
3: Мне понравилось, как ты решаешь сцену драки в конце первого действия. Но я хотел бы кое-что предложить в этом эпизоде. Когда мы будем завтра репетировать, я тебе покажу.
2: Не нужно.
3: Я не собираюсь режиссировать, Мори. Если мои предложения подойдут, просто скажешь нет.
2: Мы с тобой к этой сцене больше не вернемся.
3: Ты решил ее оставить так, как есть? Я не хочу вмешиваться, но над этой сценой надо еще основательно поработать.
2: Нам с тобой больше не придется возвращаться к ней.
3: Что это значит?
2: Ну, твою роль будет играть другой актер.
3: Шутишь?
2: Нет, не шучу.
3: Ты не посмеешь?
2: Эту роль согласился взять Эрик Питерс. Я вызвал его из Голливуда.
3: Эрик Питерс? Киноактер? Что за нелепая идея?
2: И все-таки эту роль будет исполнять он.
3: Но ведь я сыграю лучше. Ты же видел, как у меня получается сцена драки.
2: Я решил передать эту роль Питерсу.
3: Значит, вы одурачили меня. Чарон получит развод, а ты бессовестно обманывал меня. Скажи, когда ты это решил? С самого начала?
2: Нет, я думаю об этом только последнюю неделю. Сцена драки...
3: Сцена драки у меня получается великолепно.
2: Ты в ней неубедителен.
3: Ах, неубедителен. Не криви душой, Мори, скажи правду. Ну, ладно. Я отплачу тебе той же монетой. Беру свое слово обратно. Я не даю согласия на развод. Вам не пожениться до моей смерти.
2: Ох, ты подаешь надежды, боевой парень. Как такому не помочь? Держи. Чек на $2000. Если потребуется больше, дай мне знать.
3: Ты думаешь откупиться от меня и при том сохранить свое достоинство?
2: Обо мне не беспокойся. Я создам боевик, невиданный в истории театра. И твой контракт сохраняет силу. Ты по-прежнему будешь получать жалование полностью.
3: Ты думаешь деньгами усыпить свою совесть, Мори? Искупить предательство?
2: Я не желаю слушать тебя.
3: Нет, ты так не уйдешь. Боишься заглянуть мне в глаза, всаживая нож в сердце. Не веришь в сцену драки. Ах ты, подлец.
2: Все равно последнее слово за мной.
3: Вот тебе твой чек. Я убью тебя. Видит Бог, убью. Вот тебе твой чек.
2: Ты что?
4: Что, подлец? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Сэм, ты что, не снулся?
5: Алло! Что ты такое? Да что ты? Что здесь причем? Вы что, с ума
4: сошли? А что ты делаешь?
5: Сэм, что? Что здесь происходит?
3: Разве вы не узнаете заключительной сцены первого действия? Мистер Кенсингтон.
5: Это заключительная сцена первого действия?
2: Заключительная сцена первого действия, вот. Я убью тебя. Кидается на него, опрокидывает на стол, душит.
3: Ну и напугали же вы меня.
5: Подумать только, попался, как последний болван.
3: Ну, если эта сцена произведет на публику такое же впечатление, как на меня, успех обеспечен. Но теперь я, кажется, перестану волноваться за судьбу постановки. Продолжайте в том же духе, только не тяните с репетициями. Знайте, что ваш антрепренер рассчитывает на успех. Так я жду у входа.
5: Попался, как последний балла.
3: Ну, Мори, он поверил в сцену драки. А ты нет. Ну что ж, теперь ты сможешь получить в Голливуде заказ на настоящий фильм.
2: Да, я надеюсь.
3: Мори. Возьми обратно роль.

0: Мэри? Да-да. Мэри, больше ждать нельзя. Позвоните в бюро обслуживания, пусть найдут Сэма Лоусона. Он нам срочно нужен. Он выступает по радио уже 4 года с самой демобилизацией. Нет, нет, я должна его предупредить первой. Что-что? Он тут пришел? Я жду-жду.
1: Поздравляю тебя с Новым годом, Шерли, и будем надеяться с новым счастливым 1950 годом.
0: Ты хоть когда-нибудь справляешься в бюро обслуживания? Кто тебе звонил? Черт бы тебя побрал.
1: Мне только сейчас передали, что ты звонила.
0: Где ты пропадал?
1: Я выдержал бой.
0: С кем?
1: С целым миром. С тобой. С фирмой «Континентальные пищепродукты», со всеми. И, наконец, с самим собой, актером Сэмом Лоусоном.
0: Ты о чем?
1: Вот об этой газете. Они мне дали по морде, слушай. Радиопередача «Мистер Американец» радиофирмы «Континентальные пищепродукты» переходит на телевидение и будет передаваться по вторникам в 10:30 вечера. Ты понимаешь, каждый вторник в 10:30 вечера. Значит, если я получу роль в театре, все вторники у меня будут заняты. Неужели придется отказаться от роли? Целый час я бродил по парку, обдумывая, как бы изничтожить это проклятое радио.
0: Сэм.
1: А потом меня неожиданно осенило. Знаешь что? Ведь с их стороны было очень мило предложить мне роль, когда я демобилизовался. И на телевидении будут платить неплохо. В театре мне столько не заработать. Может быть, пора уже примириться с тем, что в жизни неизбежны компромиссы. Ты согласна со мной, Шерли?
0: Да-да. Мне кажется, ты рассуждаешь здраво.
1: Знаешь, о чем я размечтался? Об автомобиле. Я хочу отправиться летом на какой-нибудь модный пляж, застрять на запруженном машинами шоссе. Одним словом, жить, как люди живут. Может быть, я даже женюсь. Не знаю, кто только пойдет за такую старую развалину. А впрочем...
0: Сэм!
1: Ты знаешь меня, Шерли. Ты знаешь, что я люблю пошутить. Но на этот раз я говорю совершенно серьезно. Мы даже можем поехать на пляж вместе с тобой.
0: Сэм, прекрати эту болтовню!
1: Может быть, в глубине души ты осуждаешь меня? Конечно, такие слова, как компромисс, ни к чему... Неужели ты думаешь, что я готов сдаться? Я хотел сказать совсем другое. Я хотел сказать...
0: Тебе не придется идти на компромисс.
1: На вечерние передачи каждый вторник.
0: Ты им не нужен ни по вторникам, ни в другие дни недели.
1: Что? Как не нужен?
0: Сэм, мне надо спросить тебя кое о чем. Если не хочешь, можешь не отвечать. Подожди, я закрою дверь.
1: Чему такая таинственность?
0: Об этом разговоре никто не узнает, даю тебе честное слово.
1: В чем дело? Говори.
0: Ты когда-нибудь сочувствовал левым?
1: Что за нелепый вопрос? Я никогда не думал об этом. Откуда ты взяла?
0: Разве ты не был связан с актерской трибуной? С труппой, которая играла в Нью-Йорке в 30-х годах.
1: Был, конечно, в 33-м году. Актерская трибуна существовала всего месяц. Но при чем здесь левые?
0: Но ведь ты был знаком с Мори Новаком.
1: Конечно, но при чем здесь он?
0: Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности на прошлой неделе предъявила ему обвинение в том, что с 32 по 34 год он был связан с левыми элементами.
1: И он признал это?
0: Он отказался давать показания.
1: Да. Но ко мне-то все это не имеет ровно никакого отношения.
0: Теперь они начали копаться в его прошлом, перетрясут всех его знакомых. Кинофирма уже расторгла с ним контракт.
1: Я никогда не состоял ни в какой партии, и нечего об этом говорить.
0: Но ведь ты был связан с актерской трибуной. Об этом узнали хозяева телевидения и фирма «Континентальные пищепродукты». Они не хотят рисковать.
1: не хотят рисковать? Значит, достаточно любого ложного обвинения, чтобы лишить человека работы?
0: Понимаю, понимаю тебя, Сэм.
1: Значит, они отнимают у меня кусок хлеба только потому, что боятся прикоснуться к человеку, который, вероятно, был знаком с кем-то, кто, вероятно, был опасным элементом.
0: Сэм!
1: Шерли, 3,5 года я был в армии. Старший сержант боевой пехотной дивизии. У меня остались рубцы от ран. Я не могу как следует разогнуть руку. Вот как. Какой я опасный элемент.
0: Сэм, им до этого нет никакого дела, ведь мы живем в 1950 году.
1: Прости, прости. Я понимаю, что ты тут ни при чем.
0: Мне тяжело было сказать тебе все это.
1: Трудно мне будет играть эти 3 недели.
0: Тебе и не придется играть. Они заплатят неустойку. Чек на твое имя уже отправлен.
1: Что все это значит? Неужели люди обезумели от страха? Или это только хозяева континентальных пищепродуктов?
0: До театра паника еще не докатилась, но актеров никто не набирает.
1: Что мне теперь делать?
0: Может, ты временно устроишься где-нибудь. Неплохо даже переменить профессию, пока все утрясется.
1: Переменить профессию. 41 год поздно менять профессию, Шерли.
0: Я поищу для тебя роль. Надеюсь, что-нибудь подвернется.
1: Спасибо, Шерли. Будь что будет, а пока меня еще ждет жалование за 3 недели. Мне очень жаль, что я столько наговорил тебе. Ты здесь ни при чем.
0: Я не сержусь на тебя, Сэм.
1: А как поживает Флоренс?
0: Моя мать.
1: Хоть на этот раз я попал в точку.
0: Она умерла. В воскресенье. На прошлой неделе.
1: Боже мой. Как это печально. Мне от души жаль тебя.
0: Не нужно меня жалеть. Так лучше. Я даже хотела этого. Алиса, это наша последняя кошка, ничего не ест. Но теперь похоже, что я наконец избавилась от кошек. Спасибо и на этом.
1: Спасибо и на этом. Да, может, мне придется переехать на другую квартиру. Тогда я сообщу тебе свой номер телефона и адрес.
0: Хорошо. Сэм!
1: Что?
0: Что ты собираешься делать?

0: Вы прослушали 15-минутную передачу «Мелодии воспоминаний», которую передавал для вас клуб 40-летних. Внимание, внимание! Мужчины, которым стукнуло 40, вас еще рано отправлять на свалку. Сейчас, в 1956 году, вы можете пригодиться. Не забудьте наш адрес.
1: 200 долларов.
2: Сэм, мисс Абрамин спрашивала, не приходил ли ты. Уверен, что она хочет предложить место метрдотеля тебе.
1: Может быть, ты и прав, Чарли.
2: Конечно, прав. Не забудь, ведь это 200 долларов в неделю. 200 долларов в неделю.
3: Привет, Сэм.
1: Здравствуй, Мори. Мне говорили, что ты появился в наших краях.
3: Да, я искал тебя. Как жизнь?
1: Спасибо, работаю. Как Чарон?
3: Ну, сравнительно неплохо, если учесть, что у нее на руках двое детей и безработный муж.
1: Ну что ж, Мори, если тебя интересует работа, я попробую использовать свое влияние и поговорить с хозяйкой ресторана.
3: Я хотел бы сказать тебе кое-что.
1: Послушай, Мори, я занят, скоро время обеда, здесь будет полно...
3: Видишь ли, я хочу предложить тебе работу, если это тебя интересует.
1: Ты открываешь ресторан?
3: Я ставлю пьесу. Хорошую пьесу. И для тебя есть подходящая роль.
1: Что это вдруг? Разве ты не можешь найти актера с громким именем?
3: Эта пьеса пойдет не в центре. Ни один антрепренер не считает ее достаточно кассовой для Бродвея, но они ошибаются. Это хорошая пьеса.
1: И поэтому ты ставишь ее не на Бродвее и будешь платить актерам по 40 долларов в неделю?
3: Ничего не поделаешь. Если бы я мог платить больше...
1: Зато когда эта постановка станет боевиком и пройдет в одном из лучших театров Бродвея, у тебя хватит денег, чтобы платить по 1500 долларов в неделю... Какому-нибудь светилу из Голливуда.
3: На этот раз я тебя не подведу, Сэм, я обещаю.
1: Обещаешь?
3: Неужели всю жизнь ты будешь вспоминать то, что произошло 16 лет назад?
1: Ты ставишь эту пьесу неподалеку от исторических мест, связанных с актерской трибуной?
3: Почему ты спрашиваешь об этом?
1: Скажи, это правда?
3: О чем ты спрашиваешь?
1: Ты тогда сочувствовал левым? А?
3: Сочувствовал.
1: Почему?
3: Ты видишь ли, каждый приспосабливается по-разному. Тогда это было кстати, теперь я погорел.
1: Ну что же, благодарю за откровенность.
3: Сэм, а ведь роль хорошая, и мне хочется, чтобы сыграл ее именно ты.
1: Нет, Морис, меня хватит. Хватит драться из-за обглоданных костей. Ведь я был когда-то хорошим актером, Мори, и отдавал театру все, а взамен не получал ничего. Театр только брал, брал и брал. Нет, довольно.
3: Сэм!
1: Остается одно. Стать, наконец, обеспеченным и уважаемым человеком. Мне здесь предлагают место метрдотеля. Смешно? А я вот не вижу ничего смешного. О, из меня получится неплохой метрдотель, отличный метрдотель. И главное, впервые в жизни мой труд принесет мне какую-то пользу. Прощай, Мори, желаю удачи.
3: Подумай, Сэм, главная роль.
1: Извини, меня ждут посетители.
3: Но если ты говорил серьезно, ты не артист. Ты мне не нужен.
1: Я говорил с тобой, Мори, серьезнее, чем это тебе кажется.
3: Ну что ж, прощай.
2: Сэм! Сэм, мисс Абрамин хочет поговорить с тобой. Что-нибудь случилось?
1: Ровно ничего.
2: Я видел, ты заговорился с этим парнем, решил пока обслужить твой 8-й столик.
1: Спасибо, Чарли.
2: Они собираются поужинать. Коктейль я уже принес.
1: Заказ принял?
2: Нет. Мисс Абрамин хочет поговорить с тобой, как только ты освободишься.
1: Я и сам буду рад побеседовать с ней. Разрешите принять заказ?
4: Ты остановилась на чем-нибудь, Барб? Что вы можете нам предложить? Такого ж...
1: Здравствуй, Барбара.
5: Сэм?
4: Вы знакомы?
5: Мэтт, это Сэм Лоусон.
4: Вот как?
5: Сэм, это мой муж, Мэтт Хэмсли.
4: Рад познакомиться с вами. Поистине мир тесен. Присаживайтесь.
1: Это не совсем удобно. Знаете правила ресторана.
5: И ты меня узнал? Удивительно, после стольких лет.
1: Ты совсем не изменилась.
5: А у тебя волосы стали другие.
1: Ты хочешь сказать, посидели?
5: Ну, в общем, ты все тот же.
1: Рад, что встретил вас. Что вы делаете в Нью-Йорке? Ходите по театрам.
4: А вот как раз сегодня собираемся. Завтра из Европы возвращается наш мальчик. Мы приехали встретить его. Полтора года он провел в летных частях в Германии.
1: Это же замечательно. Вы, должно быть, гордитесь своим сыном.
5: Конечно.
4: Ну, как дела в театральном мире? Вы ведь, кажется, еще связаны с театром, не правда?
1: Да, то есть в данный момент у меня своего рода передышка. Барбара знает, что это такое. Перерыв между двумя постановками.
5: Да, знаю. Мы так жалели, что нам не удалось увидеть тебя на сцене, когда ты приезжал с театром в Детройт. Нам так хотелось попасть на этот спектакль. Да.
1: Это было 16 лет тому назад.
5: Да что ты говоришь?
1: Вот.
4: Пожалуй, нам уже пора. Мы можем опоздать в театр, Барб.
5: Ты прав, пора.
4: С нас следует за коктейли. У вас они замечательные.
1: У нас первоклассный бар.
4: Мне было очень приятно познакомиться с вами. Может быть, когда-нибудь еще встретимся. Я пойду получу наше пальто.
6: Я буду ждать у выхода.
1: Вот сдача.
5: Встретимся ли мы еще когда-нибудь, Сэм? Пожалуй, нет.
1: Пожалуй. Но я рад, что мы все-таки встретились.
5: Я тоже.
1: А твой муж славный парень.
5: Он замечательный человек. Мы счастливы. У меня есть все, о чем может мечтать женщина. Дом, муж, дети. Мне повезло, Сэм. Может быть, потому что жить надо именно так, как живу я. Но есть люди, которые хотят от жизни совсем иного, и жизнь отворачивается от них. Все эти годы я часто думала о тебе, Сэм. Мне хотелось поговорить с тобой, попросить прощения.
1: За что? Мы оба были еще слишком молоды тогда.
5: Я хочу попросить прощения за то, что не понимала тебя. Ты всегда оставался верен себе. И вот теперь, всякий раз, когда я читаю хорошую книгу, вижу картину художника, смотрю на экран, смеюсь или плачу, я думаю, боже мой, а ведь это то, за что Сэм бился всю свою жизнь. О, Сэм, я так горжусь тобой.
1: Спасибо, Барбара.
5: Теперь я понимаю тебя. И все мне кажется таким простым. Может быть, понять... Это и значит постигнуть самое простое. Бедный Мэтт, он ждет меня с тяжелым пальто в руках, а я... Прощай.
1: Прощай. Барбара.
5: Да, Сэм.
1: Ты забыла сдачу.
5: Да-да, благодарю. Прощай, Сэм. Желаю тебе счастья.
1: Спасибо, Барбара.
7: Ушли? А я думал, они собираются заказывать целый ужин.
1: Ты ошибся, Чарли.
7: Но они сказали, что будут ужинать.
1: Передумали.
7: Ну, мэтр Дотель, ты приготовился к разговору.
1: С кем?
7: С хозяйкой.
1: Я не могу принять ее предложение.
7: Не можешь? Почему?
1: Для меня нашлась роль, хорошая роль.
7: Брось, Сэм, не сходи с ума. Я-то думал, ты понял, когда я рассказывал о себе.
1: Я понял, Чарли, я отлично все понял.
7: Тогда не будь врагом самому себе. Соглашайся, стань тем, кто ты есть, и брось себя терзать.
1: Именно это я и собираюсь сделать. Стать тем, кто я есть. Будем смотреть правде в глаза, Чарли. Я актер.

0: До начала осталось 5 минут. Даю третий звонок. Даю третий звонок. Всех незанятых в первом акте прошу за сцены.
1: Море.
2: В чем дело, Кенсингтон?
1: Ну, как он видел рекламу?
2: Кто?
1: Сэм. Он хоть и ценил, как мы его подаем, его имя выведено громадными неоновыми буквами.
2: Не знаю, я не заходил к нему.
1: Думаю, что это доставит ему радость.
2: Сэм заслужил ее.
1: Еще бы, он заслуживает большего. Превосходно, замечательно играет. А знаешь, реклама уже приносит свои плоды. Спрос на билеты сразу подскочил, от перекупщиков отбоя нет.
2: Не сомневаюсь, Боб, ты заработаешь на этом спектакле кучу денег.
1: Не думай, что я неблагодарная свинья, Мори. После того, как твоя постановка в жалком театрике вызвала такой бум, ее охотно взял бы под свое крылышко любой антрепренер, это ясно. Я благодарен, что ты предпочел меня.
2: Свои люди.
0: Я хочу поговорить с Сэмом. Загляну к нему. Занятые в первом акте, прошу приготовиться к выходу.
3: Привет, Мори.
2: Привет, Шерли. Я обещал зайти за Чарнона обедать рядом в ресторане. Вы останетесь на спектакле?
3: Да, останусь. У меня есть дело к Сэму.
2: Тогда мы еще увидимся. А, Сэм, похоже, что пьеса продержится целый сезон.
4: Возможно.
2: Давай выпьем после спектакля.
4: Извини, что-то не хочется.
2: Ну, как знаешь.
4: Еще увидимся.
2: Чарн? Я только что собирался зайти за тобой.
3: А я хочу поздравить Сэма с успехом.
2: До начала спектакля у нас еще есть время для коктейля.
3: А стоит ли пить сейчас?
2: Ах, стоит ли пить?
3: Нет, я просто хотела сказать, что мы можем опоздать к началу.
2: Черт побери, ведь ты уже десятки раз видела первые сцены.
3: Ну не сердись, милый, пусть будет по-твоему, пойдем.
2: Оставь меня в покое.
3: Сумасшедший. Сэм!
4: Да?
3: Поздравляю, Сэм.
4: Спасибо, Чарн.
3: Сэм. Я хотела сказать тебе...
2: Ну ты идешь или не идешь?
3: Да, да, да. Но я пошла. Совершенно сумасшедшая.
4: Ну, Шерли, как наши дела?
3: Неплохо, Сэм. Вот.
0: Вы готовы, мистер Лоусон?
4: Готов.
0: Мы дадим занавес по сигналу из зрительного зала.
4: Хорошо.
3: Вот контракт. Кенсингтон согласен продлить его на наших условиях.
4: Превосходно.
3: Звонили из кинофирмы Paramount. Они предлагают контракт на 7 лет. Возобновляется ежегодно, условия неплохие. В начале $1000 в неделю, а к концу 7 лет 3500. Но с контрактом, пожалуй, стоит повременить. Подождем, пока пройдет твоя первая картина, тогда запросим больше.
4: Да-да.
3: Ты что, нервничаешь? Может быть, я зря отвлекаю тебя?
4: Нет, продолжай, пожалуйста.
3: Как настроение после вчерашней премьеры? Ведь сегодня второй спектакль.
4: Второй? Ты хочешь сказать второй на этой сцене? А ведь до этого я сыграл 68 спектаклей в маленьком театре. Не беспокойся за меня.
3: Да, еще звонили из национальной радиовещательной компании. Они собираются поставить спектакль специально для телевидения. Хотят начать с сенсационного имени.
4: Значит, я для них больше не опасный элемент.
3: Похоже, что так. Ну вот, кажется, о делах все. Теперь можно идти.
4: Шерли, почему бы тебе не остаться? Я сегодня никуда не собираюсь. После спектакля зайдем с тобой в какое-нибудь кафе.
3: Как-нибудь в другой раз.
4: Ну что ж.
3: А почему бы тебе не пойти после спектакля с Мори? В ресторан он же приглашал тебя.
4: Да что-то нет настроения.
3: Ну, если ты будешь скучать в одиночестве, то я...
4: Перестань же.
3: Сегодня я тороплюсь домой, надо накормить Прюденс.
4: Прюденс?
3: Это моя кошка.
4: А я думал, ты наконец избавилась от кошек.
3: После смерти мамы у меня некоторое время их не было. А потом... Я сама решила завести кошку. Наверное, я просто привыкла к ним за все эти годы. Хоть что-нибудь живое рядом.
4: Прюденс любит тебя?
3: Ненавидит. Это самая злющая из всех кошек. Но знаешь, мне приятно смотреть на ее возню. Она все понимает, честное слово.
4: Охотно верю.
3: Ты должен завести кошку, Сэм. Все-таки живое существо в доме.
4: Возможно, ты права.
3: Ну, теперь, кажется, все. Ты видел неоновую рекламу?
4: Да, видел.
0: Даю начало.

0: Шерли. Шерли, что с тобой?
1: Как это все ужасно. Такой ценой.
0: Успокойся. Ради бога, успокойся.
1: Я ничего не могу с собой поделать. Столько растрачено силы, все впустую. 25 лет жизни за неоновую рекламу.
0: Другим приходится еще хуже.
1: Что может быть хуже? 25 лет жизни, что это тебе дало? Ни дома, ни семьи. Годы и годы труда. Жизнь на $20 в неделю, не жизнь прозябания. И все это за имя в неоновых огнях.
2: Внимание, готовились, даю занавес.
1: Скажи мне правду, Сэм. Будь откровенен до конца. Теперь уже ничего не изменишь. Все ушло, ушло навсегда, но я должна знать. Скажи честно, стоило ли отдавать этому жизнь?
2: Занавес!
1: Стоило ли?
2: Ваш выход, мистер Лоусон.
1: Отвечай, Сэм! Стоило ли отдавать этому жизнь?
0: Да, стоило. Стоило.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. С

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Окно в мир», и сегодня для вас ее ведут Мария Кочетыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Сегодня мы отправляемся в северные страны, отправляемся мы в Швецию. Нашим гидом будет Наталья Хедлунд из Швеции. Наши слушатели ее очень хорошо знают.
1: И сегодня она расскажет нам об этой замечательной стране. Отправляемся мы в этот раз, на самом деле, не так уж далеко. Швеция все-таки не является для нас совсем уж экзотической страной, как то Эквадор или Шри-Ланка. Тем не менее, Маш, давай вначале с тобой поговорим о том, какие все-таки ассоциации связаны со Швецией. Вот тебе что в голову приходит?
0: Первые ассоциации, которые пришли в голову мне, когда я узнала о том, что мы будем писать передачу о Швеции, и вообще все, что приходит у меня в голову, связанное со Швецией, это книги шведской писательницы Астрид Линдгрен и шведский социализм. Ну и совсем недавних таких ассоциаций это то, что Швеция много раз выигрывала Евровидение.
1: Ну, да, а если говорить о моих ассоциациях, то действительно это шведская модель социализма, и сегодня, я надеюсь, мы узнаем, миф это или реальность, и ушла ли она в прошлое или нет. А также это, как ни странно, все-таки, наверное, феминизм, потому что скандинавские страны являются лидерами по борьбе женщин за их равноправие. Я уж не знаю, какое сейчас современное состояние этого движения, но тем не менее. Также это знаменитая реклама Electrolux. Швеция сделана с умом. Ну и еще радио Швеция, на волны которого я начал настраиваться еще, наверное, в возрасте 6-7 лет, в году так 86-87. Нобелевские премии, конечно же, не забываем, которые являются, наверное, символом страны во многом сейчас. Ну и хоккей, противостояние России и Швеции всегда очень принципиальное. Ну, Наталья, давайте тогда поговорим о вас. Как давно вы живете в Швеции и какие ассоциации связанные с этой страной у вас были до того?
2: Ну, во-первых, всем здравствуйте. Мне очень приятно снова быть в эфире Радио Рантис. А что касается ассоциаций, живу я в Швеции уже почти 8 лет. А до того, как я переехала в Швецию, во-первых, те ассоциации, которые вы уже перечислили, конечно же, это Астрид Линдгрен, конечно же, это Электролюкс. Ну, а кроме перечисленного, группа Абба, которую очень почему-то любили в Советском Союзе и очень как-то к ней так особенно относились. Это шведская стенка, это шведская семья, опять же, пресловутая, непонятно откуда взявшаяся, но тем не менее выражение, которое было у всех на слуху. Ну что еще, шведский стол. Такая яркая ассоциация. А по поводу того, что Швеция часто побеждала на Евровидении, да, мне тоже так казалось, и это тоже была такая ассоциация, но на самом деле я тут посмотрела, оказывается, Швеция побеждала на Евровидении всего-то навсего 6 раз. Немало, конечно, но и не то чтобы уж слишком много.
1: Ну, больше всех побеждала Ирландия, да, причем 3 раза подряд.
2: Да, поэтому, ну, тоже такой полумиф, наверное, что Швеция вот прям тут рекордсмен по победам на Евровидении. Хотя у меня почему-то была именно такая ассоциация.
1: Ну, Ирландия давно не выигрывала с 90-х годов, а Швеция все-таки сравнительно недавно. Можно вспомнить в 2012 году певицу Ларин, которая обошла наших бурановских бабушек, и в 2015 году, по-моему, Манс Зиммерлёв, который обошел нашу Полину Гагарину.
2: Да, наверное, поэтому нам и кажется, что Швеция так часто побеждала на Евровидении, потому что делала она это вот буквально недавно и как-то так.
1: Вы приехали в Швецию в 2009 году, получается. Что-то вас удивило, шокировало, может быть, к чему-то пришлось привыкать? Вот как вообще человеку из постсоветского пространства оказаться в новой стране?
2: Какого-то такого шока культурного не было, потому что я все-таки в Швеции бывала до того, как в нее переехала. Я бывала в Швеции, я бывала до этого в Европе. То есть это была не первая моя поездка за границу, но, конечно, различия были, конечно, это другая культура, это другой менталитет. Каким-то вещам приходилось заново учиться, к каким-то вещам приходилось привыкать. Первое время, наверное, было сложно привыкнуть к шведскому вот этому вот очень такому спокойному, размеренному образу жизни. Шведы, как и вообще любой скандинавский народ, неторопливые, да, люди, которые любят подумать, поразмышлять, прежде чем что-то сделать. А мне, выросшей в большом городе, привыкшей к активному образу жизни, первые недели две мне это нравилось, ой, как хорошо, и как тихо, можно отдохнуть, а потом в какой-то момент мне, честно говоря, стало скучно. Мне хотелось какой-то бурной деятельности, а вокруг ничего не происходило. Каких-то проблем в общении у меня не было, потому что все шведы великолепно говорят на английском. Ну, может быть, пожилые люди хуже говорят не говорят вообще, но большинство населения все-таки хорошо знает английский язык, а поскольку английским я владела до переезда в Швецию, то мне не мешало то, что я не знала языка. К тому же шведский язык я выучила достаточно быстро, уже где-то месяца через три я могла общаться на какие-то такие бытовые темы, поддерживать какой-то элементарный разговор. Ну а когда я чего-то не понимала или где-то нужно было поговорить о чем-то более серьезном, я тут же могла перейти на английский, и собеседники, как правило, без проблем подхватывали и тут же продолжали разговор по-английски.
1: А насколько труден шведский язык для изучения, и что он собой вообще представляет? Что-то среднее между немецким и английским?
2: Я не сказала бы, что шведский язык труден для изучения. Конечно, все зависит от того, насколько человек, в принципе, склонен к изучению языков. Но шведский не является трудным. У него достаточно понятная грамматика, у него довольно много сходств, да, с немецким языком. Мне было немножко сложно учить шведский в том плане, что, скорее, не сложно, а я путалась именно за счет того, что много сходств с немецким, а я все-таки учила когда-то немецкий, и вот мне, например, немецкий очень мешал. Я иногда ловила себя на том, что я начинаю фразу по-шведски, а закончить могу уже по-немецки. С английским, мне кажется, на английский он меньше похож, чем на немецкий, хотя, да, какие-то сходства тоже есть. Вообще скандинавские языки, вот шведский, норвежский, датский, они между собой похожи примерно так же, как русский, белорусский, украинский. Если знаешь какой-то один, то можешь хотя бы частично понимать и другие. Финский выбивается из этого ряда, потому что совершенно другой язык. Конечно, его нужно учить отдельно, если вдруг это нужно. И финский выучить очень сложно, а шведский – нет.
3: На протяжении многих лет Наталья Хедлунд постигает тайны маленького королевства на севере Европы, успевая при этом и на людей посмотреть, и себя показать. Она не только свободно общается по-шведски, но и великолепно поет на языке потомков древних викингов. В исполнении Натальи Хедлунд звучит одна из композиций Стига Хедлунда «Евангелие сердца».

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд.
1: Ну, как я уже сказала, они очень спокойные, рассудительные, они независимые, они с чувством собственного достоинства, причем это относится к любому классу населения, неважно, беден человек или богат. Даже те, кто находится в трудном финансовом положении или в каком-то трудном социальном положении, все равно относятся к жизни достаточно философски, с чувством собственного достоинства. Русскому человеку, русские люди более эмоциональны, нам бы вот эмоции выплеснуть, пострадать, где надо и где не надо, пожаловаться на свою, я не знаю, горькую судьбу несчастную. Нет, шведы этого делать не будут. Они никогда не станут жаловаться на то, что все у них плохо, и не будут прыгать до потолка от счастья, когда у них все хорошо. Они достаточно сдержанные все-таки в проявлении эмоций. Серьезные достаточно люди. Хотя, конечно, бывают и исключения, но в целом такие флегматичные, я бы сказала.
0: А насколько велико в Швеции социальное расслоение между бедными и богатыми?
2: Да, в нашем понимании бедные есть, когда пенсии 8 тысяч, не знаешь, чем заплатить за квартиру, а на остальное надо как-то питаться, надо еще купить одежду и так далее.
1: Таких ситуаций в принципе здесь нет. Если тебе нечем заплатить за квартиру, и ты не знаешь, на что купить еду и вообще как жить, то ты можешь обратиться в местный муниципалитет, и, как правило, выделяется социальная помощь таким людям, которая покрывает расходы на жилье и минимальный прожиточный минимум на еду. То есть без крыши над головой и без куска хлеба тебя здесь не оставят. Другое дело, что, конечно, так постоянно жить не получится. Все-таки социальная помощь выделяется, но ее нужно получать каждый месяц. Каждый месяц нужно подавать заявление на эту помощь. И для того, чтобы ее получить, нужно соблюдать определенные условия. Человек должен находиться в активном поиске работы. Сидеть на шее у государства всю жизнь не получится. Исключением, наверное, могут быть люди, которые по состоянию здоровья не могут работать. Тогда да, тогда они получают пенсию по нетрудоспособности. Но это не та пенсия, к которой привыкли мы, это не пенсия по инвалидности. Пенсии по инвалидности в Швеции такого понятия нет. Есть доплата по инвалидности, которая выдается для того, чтобы покрывать дополнительные расходы. Ну, например, человеку незрячему нужно оплачивать, скажем, услуги сопровождающего, или, может быть, чаще пользоваться такси, чем общественным транспортом. Или, например, вот как в моем случае, у меня собака-поводырь, на нее тоже нужны дополнительные расходы, и на них выделяется специальное пособие, но на него нельзя прожить, на него нельзя питаться. Это минимальная сумма, чисто просто вот такая компенсация. Чтобы уравнять инвалидов в правах и не более. Если человек инвалид, он все равно должен работать, искать работу, ну или опять же получать вот эту социальную помощь, но причем работу искать тоже нужно активно. Недостаточно просто состоять на учете в службе занятости. Если ты состоишь на учете в службе занятости, ты каждый месяц должен подавать отчет о том, как именно и где ты именно искал работу, что ты сделал в этом месяце для того, чтобы трудоустроиться. Эту практику ввели недавно, может быть, 5 лет назад, но сейчас даже с поиском работы все строго.
0: Это стимулирует людей к тому, чтобы активно искать работу.
1: Это стимул, да, здесь не относятся, нет разделения на инвалидов, не инвалидов, бедных и богатых. Да, есть бедные люди, есть богатые люди. Какого-то такого снисходительного отношения или какого-то такого покровительственного отношения. Вот, посмотрите, какой я хороший, вот у меня много денег, сейчас я тут как займусь благотворительностью, да как расскажу об этом по всем телеканалам. Те, кто занимается благотворительностью, ну, конечно, об этом пишут и говорят, но из этого не делают какую-то рекламу. Из этого не делают какое-то историческое событие. Люди занимаются благотворительностью просто потому, что им так хочется, просто потому, что они это считают естественным. И это делается не для собственной славы, не для там какого-то престижа. Ну, может быть, конечно, отчасти, но здесь этим никого не удивишь.
2: Ну, а вот в целом, насколько комфортно жить человеку с инвалидностью по зрению в Швеции?
1: Вы знаете, мне достаточно комфортно было жить. Ну и сейчас. Просто сейчас я уже привыкла, и да, какие-то вещи уже так не удивляют и воспринимаются вполне естественно. А вот шведам все равно некомфортно. Шведы жалуются. Среди шведских инвалидов очень много недовольных. И мне первое время было смешно, честно говоря, на них смотреть, когда все, скажем, общественные заведения оборудованы пандусами для колясочников, все лифты в общественных заведениях оборудованы либо кнопками с брайлем, либо рельефными, тактильными. Ну, то есть все сделано для того, чтобы люди могли сами пользоваться транспортом, сами могли куда-то ходить, а они при этом все равно жалуются, что им плохо живется. Наверное, сколько человеку не давай, ему все равно будет мало. Мне, конечно же, комфортно, потому что обеспечение теми же средствами реабилитации, оно очень сильно отличается от того, к чему привыкли мы. Очень много доступной литературы и аудиокниг, и книг по Брайлю, чего, опять же, не было у меня в свое время, да и сейчас с этим не так, как здесь. Все делается для того, чтобы инвалиды чувствовали себя обычными членами общества, и если ты идешь по улице с тростью или передвигаешься на коляске, никто не будет на тебя смотреть, как на какое-то чудо. К тебе будут относиться совершенно так же, как к любому другому, и иногда ты просто забываешь о том, что ты чем-то отличаешься.
0: По поводу технических средств реабилитации, есть ли такие технические средства, которых нельзя выписать в России? Еще такой вопрос. А популярен ли вообще Брайль в Швеции?
1: Да, в Швеции Брайль популярен. В последнее время, может быть, чуть меньше, чем это было раньше, но был период, когда Брайль был менее популярен, когда в школах даже не хотели его преподавать, но сейчас популярность Брайля опять возвращается. Во-первых, потому что его много, и он действительно есть. И в каких-то учреждениях на нем достаточно много распространяется информации. По Брайлю подписаны те же лекарства. Изучение Брайля начинается еще в детском саду, есть специальные игры, в том числе есть и компьютерные игры детские для изучения Брайля. Самое известное, наверное, это Hunting Dots, охота на точки или охота за точками. Сначала на дисплее отображается какая-то комбинация точек, а потом она рассыпается, да, она как бы убегает, сдвигается, и на ее месте появляются другие, и ее нужно собрать, ее нужно найти. То есть сначала одна комбинация точек, которую нужно запомнить, а потом к ней добавляется другие, и вот уже из этой вот толпы нужно потом найти ту самую, на нее нажать, там ее поймать.
2: То есть появляется много комбинаций, где вот на этот символ, на это место надо нажать.
1: Надо нажать, да. Сначала он не знает, что это буква, сначала просто учится различать точки. Вот это одна точка, тут две, вот это в правом верхнем углу, а вот тут две внизу слева. А когда он уже начинает это все различать, тогда уже начинаются буквы. Опять же, если у ребенка есть хотя бы маленький какой-то минимальный остаток зрения, очень много книг, всяких букварей, всяких альбомов с яркими цветными рисунками, которые одновременно и рельефные, и разукрашены, раскрашены. Изучение Брайля интересное очень. К 200-летию рождения Луи Брайля очень много было сделано всяких сувениров, всяких вещей для именно привлечения внимания к Брайлю, к популяризации Брайля. Ну, например, в обычных магазинах продавались мыльницы со шрифтом Брайля. Известный шведский дизайнер разработал настенные обои, частью дизайна которого был брайлевский алфавит. Были почтовые марки с Брайлем, то есть даже для тех, кто Брайль никогда не изучал и, может быть, ничего о нем не знал, была такая очень активная кампания в обществе по привлечению внимания к Брайлю. Было, на самом деле, очень интересно.
2: Но брайлевский дисплей получить можно за счет государства.
1: Брайлевский дисплей получить можно, причем без проблем. Если у нас тоже сейчас в России можно получить. Да, но для этого нужно очень сильно постараться. Здесь брайлевский дисплей – это не предмет роскоши, это, я не знаю, повседневная необходимость, что-то на уровне бытового прибора, хотя так, о брайлевском дисплее, наверное, говорить сложно, но правда, здесь это не является чем-то таким особенным. Брайлевский дисплей можно получить в личное пользование, и брайлевский дисплей отдельно можно получить в качестве составляющей рабочего места. То есть не надо один брайлевский дисплей таскать за собой и домой, и на работу, и везде. Один у тебя стоит дома, другой на работе. А третий сейчас еще можно получить и к телефону. Ну вот тут уже чуть сложнее. Тут нужно доказать, что ты телефоном без брайлевской строки ну просто никак не можешь пользоваться. Но в принципе это не так сложно. В принципе, можно получить карманный дисплей именно для смартфона.
2: Ну, у нас кто может получить? У нас могут получить студенты в некоторых городах, в Москве, например. У нас, возможно, закупка этих технических средств по линиям различных фондов. Например, фонд соединений, если человек прошел компьютерные курсы.
1: Ну да, но это все-таки доступно не всем, и немногие об этом знают, и здесь существуют специальные центры. Они вообще называются глазными клиниками, но это не совсем точный перевод на русский язык, потому что у нас глазная клиника – это ассоциируется с больницей, где сидят врачи, где там делают операции. Нет, вот эта глазная клиника – это немножко другое. Это все-таки, скорее всего, центр какой-то такой, в котором сидят различные эксперты, тифлопедагоги, это психологи, это технические специалисты, которые, если человек потерял зрение во взрослом возрасте или в семье родился ребенок с проблемами со зрением, оказывают консультацию, рассказывают о том, какие есть технические средства, помогают в их подборе, если нужно, обучают. То есть здесь отдельная организация, которая занимается именно, скажем, адаптацией инвалидов общества. Такие центры есть для незрячих, для людей с проблемами со слухом, для опорно-двигательного аппарата. У каждого они отдельные свои, для каждой категории.
3: У музыки есть удивительное свойство при помощи семи волшебных нот создавать уникальный язык, который доступен и русским, и шведам, и, как говорится, ланкийским маврам. Вопреки всем условностям и суевериям, возьмемся за руки, друзья, и поспешим навстречу с прекрасным. «Радость музыки» — так называется следующая композиция Стига Хедлунда. Поет Наталья Хедлунд.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд.
1: А вот все-таки, если вернуться к шведам, чувствует ли себя иностранец в этой стране своим? Если говорить о каких-то азиатских странах, например, о Японии, говорят, что иностранец, как бы он того не хотел, он все равно своим практически, ну, никогда не станет. А вот как в Швеции?
2: Я думаю, что в Швеции тоже иностранец своим никогда не станет. Да, к тебе будут относиться дружелюбно, да, тебе будут помогать, у тебя будет возможность работать, как-то там самореализовываться, но все равно будет какое-то другое отношение. Причем все зависит от того, в каком статусе иностранец находится в Швеции. Если вы приехали как турист, это одно, вам будут очень рады, сделают все для того, чтобы вы потратили как можно денег, вам все покажут, расскажут, вас проводят, сопроводят и прочее, и прочее. Если вы приехали и вышли замуж или женились, ну, если стали частью шведской семьи, то, опять же, будет одно отношение. Если человек остается один или приезжает один, отношение резко меняется. Внешне все будет выглядеть очень благообразно, но где-то какие-то комментарии, где-то какие-то задержки в оформлении документов, где-то могут воспользоваться твоим незнанием законов, если, конечно, ты их действительно. Очень удивляются шведы, когда иностранцы хорошо владеют законодательной базой, хорошо знают свои права и обязанности. Таких иностранцев все-таки немного. Почему-то иностранцы, многие, и это касается не только Швеции, иностранцы, когда приезжают за границу, часто считают, что здесь им все должны. Здесь их ждут с распростертыми объятиями. Одна моя знакомая очень возмущалась, когда приехала в Швецию, пришла в ресторан, пыталась там купить что-то поесть, и когда она стала заказывать чай, ее никто не понял. Ну как это так? Почему шведы не знают русского слова «чай»? Ну а почему они должны знать слово «чай»? Поэтому нет, не станет никогда иностранец своим человеком. Может, бывают какие-то исключения, но все-таки, причем это не только мое мнение, я общалась с людьми из разных стран, приехавшими, и с русскими, и с иранцами, и с турками, и с греками. Даже те, кто доволен и счастлив, кто реально хорошо зарабатывает, кто хорошо живет, они говорят, что иногда нет-нет, да и напомнят, что ты здесь, мы тебя сюда не звали, ты сюда сам приехал.
1: А вообще мигранты являются проблемой для Швеции сейчас?
2: Сейчас уже да. Даже шведское правительство наконец-то это признало, потому что Швеция считалась, да и считается, в принципе, одной из самых толерантных стран. Швеция была несколько лет подряд рекордсменом по приему беженцев. Здесь делалось все для того, чтобы им было комфортно, для того, чтобы принять и помочь как можно большему числу людей. Вот шведы, кстати, при всей своей такой сдержанности и, может быть, такой какой-то эмоциональной холодности, очень любят помогать. Сами помощь, может быть, предложат не всегда, но если попросить о помощи, то тут уж просто вот осчастливишь человека сразу. Очень любят помогать, очень любят чем-то делиться. Так вот, они считали своим просто святым долгом накормить и обогреть полпланеты, но сейчас уже даже шведы поняли, что это проблема, что нужно с этим что-то делать, потому что у местного населения слишком много проблем стало возникать из-за большого количества гостей, скажем так. Гостей стало уже больше, чем хозяев.
0: Еще, Наталья, я знаю, что в Швеции очень много русских, и русский язык популярен в Швеции. С чем такая популярность связана?
2: Да, в Швеции достаточно много русских. Русский язык популярен. Многие шведы с удовольствием его учат. Но мне трудно сказать, с чем это связано. Наверное, все-таки так сложилось исторически, потому как на протяжении истории у Швеции с Россией были разные отношения, но были. И были достаточно неплохие отношения в том числе. Ну, а во-вторых, все-таки даже сейчас, несмотря на санкции и прочее, Швеция сотрудничает с русскоговорящими странами в каких-то областях промышленности, в каких-то технических сферах. А до введения санкций этого было еще больше. Много шведов посещают Россию. Но, опять же, географически, наверное, это объясняется. Все-таки из Швеции очень просто добраться до Питера, до северных каких-то городов. Ну, тот же Мурманск. Ближе всего, наверное, вот к нам, к северу, это Мурманск. Там и всякие близлежащие города. Ну, опять же, Питер через Финляндию. В Москву шведы очень любят летать. Вообще шведы очень трепетно относятся к изучению языков. Если, скажем, сюда приезжает семья из какой-то другой страны, и в семье есть дети, то существует специальная программа образовательная по изучению родного языка. Ребенок, приехавший из другой страны, если он идет в шведскую школу, он все равно должен учить свой родной язык. Ну как, это не обязательно. Если родители против, то, конечно, не обязан, никто не заставит. Но, в принципе, есть такой закон, который говорит о том, что дети имеют право и вообще желательно бы им изучать родной язык, как минимум, я не помню там сколько часов в неделю. При школах есть такие либо факультативы, либо классы, по-разному это организовано, именно по изучению родного языка, даже несмотря на то, что дети живут в Швеции, и, казалось бы, не должно шведское государство заботить о том, знают ли они свой родной язык. Здесь очень уважительно относятся к другим культурам, опять же, вот эта вот шведская толерантность, она проявляется даже в этом.
1: В некоторых случаях в маленьких городах это становится определенной проблемой, потому что не могут найти учителей, и, ну, бывают языки тоже довольно экзотические.
2: Ну да, конечно, все зависит от языка, все зависит от города, и не всегда это так хорошо реализуется, как прописано в законах. И в нашем городе, например, сейчас почти нет детей, желающих изучать русский язык, поэтому вот уже второй год подряд у нас русский язык не преподается, но не потому, что проблема найти преподавателя, а потому, что просто не нужно это, не востребовано это. А тогда бывает такое, что трудно найти специалистов, но опять же, здесь к этому интересный подход. Если работать в школе учителем и преподавать язык, неважно какой, преподавать серьезно, для этого нужен диплом педагога, для этого нужен шведский сертификат, подтверждающий звание учителя. А если просто обучать тех же беженцев или на каком-то начальном уровне преподавать язык, это могут делать все желающие, более или менее грамотно владеющие языком. Я, например, знаю одного человека, который работает по основной специальности таксистом, но при этом на полставки, а он преподает греческий язык в местном муниципалитете. Хотя он никакой не учитель, не педагог, и вообще всю жизнь, кроме того, как водить машину, по большому счету, он ничего не умеет. Но вот его взяли, и он преподает, и это не единичный случай, таких много.
0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд. Существует такое выражение «шведская семья». Что это такое? В чем оно заключается?
2: Выражение «шведская семья» понимается по-разному. Существует несколько трактовок, я имею в виду вот в России, да, там в русскоязычных странах. Кто-то считает, что шведская семья – это когда несколько человек живут. Один мужчина, скажем, живет там с двумя женщинами. Кто-то считает, что шведская семья – это когда папа уходит из семьи или мама живет в другой семье, но при этом совершенно замечательно продолжает общаться с первой семьей, участвует во всех семейных мероприятиях, посещает все праздники и прочее, и прочее. Когда у шведов спрашиваешь о том, что такое шведская семья, вот вы знаете, что такое шведская семья, расскажите, что такое шведская семья, они смотрят очень удивленно, они не понимают. Здесь нет такого термина, им непонятно, что под этим подразумевается. В Швеции достаточно своеобразная система семейных взаимоотношений, я бы так сказала. Но если говорить о детях, у нас как? У нас, если родители разводятся, значит, дети остаются с кем-то одним, чаще всего с мамой, да, если несовершеннолетние дети. Здесь нет, здесь это бывает очень-очень редко. Здесь, если люди решили расстаться, если семья разделилась, но при этом есть дети. Дети живут с обоими родителями равное количество времени, то есть буквально вот неделю ребенок живет с мамой, следующую неделю ребенок живет с папой. И неважно, если папа живет в одном городе, мама в другом, ребенок ходит в два садика или в две школы одновременно. таким вот образом все это происходит. Хорошо это или плохо, не знаю. Мне бы, например, не хотелось учиться в двух школах одновременно. Мне кажется, это сложно. Но шведские дети, которых я знаю, с которыми я об этом в свое время разговаривала, они вроде бы от этого не страдают. Ну, наверное, потому что так было всегда, так принято, и, наверное, они это считают какой-то нормой. И так они живут до совершеннолетнего возраста. Но, опять же, если родители не хотят по какой-то причине, кто-то из родителей не хочет, они могут между собой договориться по закону, положено именно так, и нет такого, что ребенок остается где-то только в одной семье. Вот это, честно говоря, меня очень в свое время удивило. Мне было несколько необычно.
1: То есть, если у папы уже другая семья, и он живет в другом городе, получается, вот неделю ребенок пожил с мамой, и потом он на неделю приезжает к папе и становится фактически частью его семьи.
2: Фактически, да. Но это может быть неделя, это может быть две недели, как они там договорятся. Может, он месяц пожил в одной семье, месяц в другой. Но смысл в том, что должно быть равное количество времени. Да, и уже другая семья должна этого ребенка принимать как своего и в общем-то, и к этому относиться как свершившемуся факту. Хотя так бывает не всегда, конечно, бывают из-за этого в семьях проблемы, но чаще всего именно вот такая модель воспитания детей.
0: Насколько крепки связи между детьми и родителями в Швеции? Потому что вот у нас, например, в России семейные ценности какие? Что обычно дети пожилым родителям помогают, их поддерживают. Насколько в Швеции распространена такая практика? Или пожилым родителям не помогают вообще никак?
2: По-разному, как и везде, очень по-разному. У нас тоже не все помогают пожилым родителям, но если так в общем и целом, то хорошие связи у родителей с детьми, достаточно такие близкие, теплые отношения, но отличаются от наших, во-первых, тем, что детей с раннего детства приучают к самостоятельности, к независимости, их учат самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Причем, ну, конечно, дают какие-то карманные деньги, все это понятно, но, например, здесь не является чем-то удивительным заплатить ребенку за то, что он, ну, я не знаю, там, вымыл посуду, вынес мусор и что-то еще. Вполне могут дать какую-то лишнюю копеечку для того, чтобы, ну, во-первых, ребенка как-то стимулировать на то, чтобы он помогал по дому, приучался там вести хозяйство и прочее, прочее. А во-вторых, для того, чтобы ребенок понимал, что деньги из воздуха не возникают, что для того, чтобы их получить, нужно что-то сделать. Сначала дети делают что-то по дому, потом они идут в школу, они учатся зарабатывать в школе. Ну, например, очень популярно здесь продавать какие-то вещи, какие-то изделия. Если, скажем, школьный класс собирается поехать на какую-нибудь экскурсию, куда-нибудь в поездку, то деньги собираются не у родителей, как у нас это принято. Мы решили через месяц поехать на экскурсию, и хотите вы того или нет, дорогие родители, будьте добры, сдайте там такую-то сумму денег. Здесь нет, здесь дети продают какие-нибудь сладости, какую-то выпечку. Причем иногда они ее берут сами, ну, делают своими руками, а иногда им она просто раздается, выделяется там в школе, не знаю, где это все берется, и они ходят с этими вещами, продают это все по городу, родным, знакомым, друзьям, просто кому-то где-то, и зарабатывают таким образом на жизнь. Либо в каких-то кружках, либо еще где-то. Дети стараются как можно раньше отделиться от родителей, жить самостоятельно. Есть даже такие специальные центры, специальные дома, в которых ученики старших классов могут снять комнату за какую-то чисто символическую сумму.

0: помогают, конечно, заботятся, но здесь очень много домов для престарелых. Причем они бывают разного типа. Есть дома для престарелых, куда пожилых родителей или родственников просто сдают, и они живут там полностью за государственный счет. О них заботятся, их кормят, одевают, там оказывают медицинскую помощь. И все это делается на очень высоком, на профессиональном уровне. Отдать престарелого родственника в дом престарелых здесь не считается каким-то преступлением. Никто тебя за это здесь не осудит, потому что иногда может возникнуть ситуации, ну, например, если родственник тяжело болен, и ты понимаешь, что ты не сможешь о нем заботиться, ты не сможешь ему оказать достаточно квалифицированную помощь, а в доме престарелых это сделают без проблем, там хорошие условия созданы. И многие сами об этом просят, сами хотят, чтобы им помогли устроиться в дом престарелых. Это, кстати, не так просто сделать. Не так просто в эти дома престарелых попасть. Вот. А есть дома престарелых, я даже не знаю, более упрощенного, что ли, типа, наверное, да, когда это обычный квартирный дом, где пожилая пара или один человек может снять квартиру самостоятельно, по мере возможности вести хозяйство, себя обслуживать, но при этом, скажем, внизу на первом этаже этого дома есть столовая, куда всегда можно пойти поесть. Есть медицинский пункт, где всегда дежурит врач и медсестра. То есть человек, с одной стороны, вроде живет сам, но всегда рядом есть помощь, люди, к которым, если что, можно обратиться. Ну, даже у тех, кто предпочитает жить в собственном доме, никуда не уезжать, в собственном доме и квартире, тоже могут быть какие-то персональные ассистенты, может быть какая-то дополнительная помощь от государства. У некоторых пожилых людей есть в доме что-то типа сигнализации, когда человек живет сам и обслуживает себя полностью сам, но у него какое-то заболевание, ну не знаю, там эпилепсия, сахарный диабет, ну что-то может в любой момент случиться, человек может просто нажать кнопку, то есть не обязательно даже куда-нибудь звонить по телефону, просто есть кнопка, человек ее нажимает, и на пульт диспетчеру поступает вызов о том, что туда-то и туда-то нужно там отправить кого-нибудь. Как правило, это люди с медицинским образованием, ну, как минимум, минимальным. И даже вот такую помощь можно получить.
1: А инвалидам государство помогает в плане жилья каким-то образом? Вот если молодой человек там, или девушка закончили школу, да, университет и хотят жить самостоятельно, вот здесь какие варианты?
0: Как правило, не помогает. Можно взять какой-то кредит, ну, ипотечный, можно, я не знаю, там еще что-то. При обществах инвалидов могут быть какие-то социальные квартиры, может быть, какое-то социальное жилье. Ну, например, при обществе слепых в шведском есть два таких дома, они находятся в Стокгольме, и туда можно встать на очередь на квартиру. Для этого не обязательно даже, чтобы все в семье были инвалидами по зрению, достаточно, чтобы был кто-то один, но там нужно ждать несколько лет. Сейчас очередь составляет в одном доме 4 года, во втором, по-моему, 6 или 7, что-то как-то так. Какого-то льготного жилья, каких-то льготных условий такого нет. Если парень или девушка закончил институт и хочет жить самостоятельно, значит, он должен устроиться на работу, хорошо зарабатывать и либо снимать жилье, либо покупать. Очень многие снимают жилье. У кого-то есть, конечно, собственные дома или квартиры, но очень многие снимают жилье. Снимать жилье можно как у частных лиц, так и у государства. Причем у частных лиц съем жилья не приветствуется. Это гораздо дороже, это куча дополнительных налогов. Как правило, жилье снимается у государства. Государство предоставляет в аренду жилье. И таким вот образом.
1: А равноправие полов в Швеции достигнуто? Потому что, ну почему вот я назвал феминизм? Объясню. Действительно, Швеция, наверное, является одной из тех стран, в которой это движение зарождалось, да? То есть, как движение борьбы за избирательные права и за прочие права женщин, работать, учиться и так далее. И, в общем-то, наверное, многого добились. Как сейчас вообще это выглядит в Швеции?
0: Да, когда в самом начале передачи вы говорили о том, что Швеция славится своим феминизмом, я с этим, наверное, все-таки не соглашусь. В начале Швеции был развит феминизм, но сейчас это все-таки скорее

0: равноправие уже, именно не феминизм. И это равноправие во всем. Это равноправие полов, это равноправие людей разных социальных статусов, это равноправие, скажем, людей-инвалидов и неинвалидов. И даже сами шведы, когда они говорят о каком-то равенстве, они все-таки больший упор делают именно на равноправие, а не на какое-то различие полов. Да, действительно, в шведском парламенте сейчас много женщин. Я не помню, к сожалению, точный процент, но большое количество женщин присутствует сейчас в парламенте. Есть министры женщины, есть в любой практически сфере. И мужчины, и женщины могут проявлять себя, если они действительно талантливы, если они целеустремленные. Нет каких-то ограничений в образовании, в получении работы, еще в чем-то. В Швеции разрешены однополые браки. Опять же, это к вопросу о равноправии. Да? В Швеции, ну вот здесь, наверное, уже проявляется феминизм в том, что в Швеции женщины служат священниками, что для меня первое время было очень удивительно и непривычно, несмотря на то, что Швеция протестантская, лютеранская страна, но все-таки увидеть священника женщину, причем не просто каким-то там обычным сельским священником, да, но есть епископы женщины, то есть они могут запросто дослуживаться до высоких духовных санов, и никого это не смущает и не удивляет. Да, это недавно, это лет 20-30. Хотя в то же время вот женщины-священники, а мужчины-уборщики. И причем совершенно запросто мужчина может работать уборщиком. Я когда увидела мужчину со шваброй, ну так я удивилась, я потом у кого-то спросила, ой, говорю, наверное, человек, ну совсем вот у него безвыходное положение, да, деньги, наверное, очень нужны, там чуть ли не с голоду умирает. Ну как это, взрослый дядька пошел тряпкой махать. Совсем вот никуда устроиться не мог. А мне говорят, да нет, ну почему, у нас многие так работают. Ничего в этом особенного нет. В поликлиниках, в больницах много медбратьев тоже, причем совершенно замечательных, квалифицированных специалистов. Нет такого перекоса, что только женщины добиваются своих прав, вот хочу то, хочу это, а мужчины при этом ничего не делают. Нет, мужчины работают по женским профессиям, женщины по мужским, и никто при этом никого ни в чем не притесняет. Опять же, дома во многих домах существует очень ярко выраженное равноправие в распределении домашних обязанностей. Шведские мужчины великолепные отцы, они великолепно заботятся о детях, причем начиная от младенчества и заканчивая взрослым уже возрастом. А шведские мужчины великолепно готовят, опять же, не все, но очень многие, и с удовольствием это делают. Нет такого стереотипа, когда один мой русский знакомый пожаловался своему шведскому другу на то, что его жена такая-сякая, уже там неделю не готовила, не варила борщи, его шведский друг не то чтобы не посочувствовал, а вообще не понял, ну а в чем проблема? Жена не приготовила, ну возьми сам приготовь. Когда ему русский сказал, да ты что, я не умею, это вообще обязанность женщины у плиты стоять, я-то швед, его не понял абсолютно, потому что если жена не приготовила или не успела там, или не смогла, или не захотела, ну взял и сам приготовил. И они это делают с удовольствием и, как я уже говорила, чаще всего даже лучше женщин. Поэтому да, равноправие, равноправие везде, всегда и во всем, и вот как-то так.
1: Да, женщины-пилоты, что для нас вообще дико.
0: Да, женщины-пилоты, я когда пошутила, когда мы куда-то летели, и стюардесса объявила, командир корабля там такая-то, такая-то, я пошутила, говорю, о, а мы вообще долетим или нет? Ну, меня не поняли. Моя шутка была воспринята, ну, практически на грани оскорбления, а мне, правда, мне было непривычно, хотя я знаю, что и в России сейчас есть женщины-пилоты, их, конечно, пока немного, но уже появляются. Женщина-капитан корабля для меня была слегка так... Ну, прогулочный пароход, который там экскурсии проводит по островам. И тоже вот капитан, женщина. Женщина у штурвала, ну, романтично, но непривычно.
1: Ну, уступать женщине место в автобусе или пропускать вперед тоже могут посчитать оскорблением.
0: Не то чтобы оскорблением, но это считается вторжением в личное пространство. Да, то есть если мы привыкли к тому, что... перед женщиной откроют дверь, уступят место и прочее, прочее. Здесь могут уступить, могут не уступить. Немножко другой к этому подход. Здесь считается, что если человеку, неважно, мужчине, женщине, там, инвалиду, не инвалиду, если человеку нужна помощь, он об этом попросит. И, как я уже говорила, если ты о помощи попросишь, тебе помогут с удовольствием, с радостью, без фанатизма, как у нас. Незрячего не будут перетаскивать через дорогу, хватать за что попало и тащить куда угодно, нет. Здесь это сделают корректно, ну, в основном, чаще всего. Здесь спросят, какая именно тебе нужна помощь. Но если человек за помощью не обращается, значит, наверное, она ему не нужна. И, ну, опять же, все зависит от ситуации. Конечно, если по человеку видно, что он растерялся, заблудился, не понимает, что вообще происходит, конечно, подойдут и попросят, и предложат помощь. Но, как правило, если это не ярко выражено, то, наверное, все-таки не предложит. То же самое и с местом в автобусе. Ну, конечно, если женщина с тяжелой огромной сумкой, там, я не знаю, еще с чем-то, конечно, уступят место, конечно, помогут и донести помогут или там как-то. Но такого, чтобы автоматом уступайте места женщинам с детьми, беременным и инвалидам, что у нас объявляют в транспорте, нет. Здесь такой социальной рекламы нет.
2: Большое путешествие начинается с маленького шага, но тысячи километров кажутся мгновением до встречи с родным домом. «Домой» зовет нас песня Стига Хедлунда, а это значит, что настала пора прощаться. Через неделю вместе с Натальей Хедлунд мы снова отправимся в далекое и таинственное путешествие по Скандинавии. Над программой работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, звукооператор Павел Малышев и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: будем узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ли над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилки, но в опилки он пролил досаду и кровь. И сегодня другой.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава 14. Всем спасибо, все свободны. Утром на службе Немировича встретил улыбающийся дежурный Стеценко. «Чего такой довольный?» — спросил капитан. «День рождения или получку дают?» «Николай Иванович вернулся», — широко улыбаясь, сообщил старшина. Немирович поднялся в приемную начальника. Поразительно, Инна Васильевна тоже улыбалась. Невиданное чудо. «У себя?» — спросил Костя. «Заходите», — задорно взмахнула рукой секретарь. Николай Иванович был невесел. Впрочем, это было его нормальное состояние. Он поднял голову и посмотрел на вошедшего Немировича. Никаких эмоций, никаких слов, никаких жестов. «С возвращением!» — первым нарушил тишину Костя. «Ничего хорошего в этом нет», — пробубнил Ильин. «Узнаю Николая Ивановича», — улыбнулся Немирович. «Ничего ты не узнаешь». Ильин поднялся, запустил руки глубоко в карманы и встал у окна, разглядывая улицу. Он слегка раскачивался и молчал. «Что-то случилось?» — опять первым начал Немирович. «Случилось», — не отрывая взгляда от улицы, ответил Ильин. «Меня выдернули. Я уже начал привыкать к покою. Думал, отдохну месяцок и пойду на комбинат устраиваться в отдел кадров. Место мне уже подобрали. А тут...» «Вот оно что», — Костя сказал эту фразу, не скрывая разочарования. «А ты что думал?» — продолжал в том же духе Ильин. «Думал, я за Мантуленко переживаю? Нет. Плевать мне на него и на тебя плевать. Слушай, Немирович, а может тебе вернуться в свою Москву? А чего? Тесть тебе поможет, а?» «Я не понимаю вас, Николай Иванович». «Не понимаешь». Ильин повернулся к Константину лицом. «Он не понимает. Я про тебя лучше думал. Я думал, что ты хороший опер. Пижон, конечно, но опер классный. А что оказалось?» «А что оказалось?» «Я Глущенко из сержантов знаю. Он в отдел постовым пришел. Потом юридически окончил и в опера пошел. Он не может быть убийцей. Не может!» По слогам произнес Николай Иванович. «Да, пил он в последнее время. Шли я под хвост попало. Но даже в пьяном угаре Глущенко на такое не способен. Как ты любишь говорить? Не верю. Вот и сказал бы, а ты промолчал. Им, — Ильин указал рукой куда-то в сторону улицы, — на всех наплевать. Они доклады строчат наверх. Поймали злодея. Сейчас по-дерегински интервью дает в местную брехаловку. Герои дня, черт. Ну а не ладно, а ты? А ты почему повелся на эту туфту? Я же вижу, что ты другой. Чего молчишь?»
2: «Вас слушаю».
1: «Выслушал?»
2: «Так точно».
1: «Ну и иди отсюда. Без тебя тошно».
2: «Николай Иванович, вы просто не хотите верить, это понятно, но улики...»
1: «Какие?» — перебил Немировича начальник.
2: «Перечислить?»
1: «Валяй!»
2: Костя обстоятельно описал Ильину всю картину случившегося. Николай Иванович не перебивал. Он сел за стол и что-то записывал в блокноте.
1: «Это все?» — спросил он, когда Немирович закончил говорить.
2: «Почти».
1: «Так что тянешь кота за причиндалы? Говори все!»
2: Глущенко не мог это совершать один. У него был сообщник.
1: «Откуда такие выводы?»
2: «Много нестыковок. Валентин на разговор не идет, а чтобы разобраться, надо время».
1: «Никто тебе времени этого не даст!» «И разбираться никто не будет. Неужели ты, Станиславский, до сих пор не понял, в какой конторе работаешь? А я уверен, подставили Глущенко».
2: «Николай Иванович, попробуйте вы с Валентином поговорить», — предложил Немирович.
1: «Попробовал», — с досадой ответил Ильин. «Каракуль так орал, что у меня перепонки чуть не лопнули. Кроме Бычкова приказал никого к нему не пускать».
2: «Я все понял», — сказал Немирович.
1: Константин, не прощаясь и не говоря ни слова, вышел из кабинета. Он слышал, как Николай Иванович крикнул ему вслед. «Ты куда, Немирович? Немирович!»
2: Но Костя не реагировал. Он вышел из здания отдела и широким шагом направился в прокуратуру.
3: «Петр Васильевич, к вам капитан Немирович», — нажав кнопку селектора, сказала Надя.
2: «Пусть войдет». Константин был настроен решительно. Он собирался взять напором. Вот только не был уверен, сработает сегодня или нет. Регинский, довольно улыбаясь, встал навстречу Немировичу.
4: «Рад, признаюсь, рад тебя видеть, капитан», — прокурор крепко пожал руку Константину. «Садись».
2: Костя хотел было начать разговор, но Регинский не давал вставить ни слова. Его было не остановить.
4: «Только что разговаривал с областным прокурором. Конечно, про тебя не забыл. А как забудешь? Такое дело раскрутил. Сразу видно. Школа. Чай будешь?»
2: «Нет», — отказался Немирович, — «я пришел поговорить».
4: «Не торопись, горячая голова», — Петр Васильевич нажал кнопку селектора. «Надя, принеси нам с капитаном чай. И юбилейное еще есть?»
3: «Есть, Петр Васильевич».
4: «И его давай».
2: «Петр Васильевич», — воспользовался паузой Костя, — «мы рано радуемся». Улыбка на лице прокурора начала затихать.
4: «Ты хочешь испортить обедню?»
2: «Я хочу, чтобы вы разрешили Ильину встретиться с Глущенко. Это несложно».
4: «Хватит!» — крикнул Регинский и стукнул кулаком по столу. «Кто такой Ильин? Прикрыть свою задницу хочет? Воспитал убийцу в отделе, а теперь следы заметает? Я вообще не понимаю Данилова. Зачем надо было возвращать Колю в отдел? Чем он лучше Мантуленко? Тот в дружках ходил с Глущенко, а этот прикрывал его 10 лет. Ты, Немирович, в это болото не лезь! Завязнешь?»
2: «Я не согласен».
4: «Молод еще!» — опять крикнул Регинский. «Согласен, не согласен. Много ты понимаешь в этих играх. Здесь, Костя, тебе не Москва. Здесь провинция. Рука руку моет, знаешь такое выражение? Слышал про сицилийскую мафию?»
2: «В международной панораме смотрел».
4: «Так вот, здесь, в Прибрежном, панорама не хуже. Такая панорама! Подальше держись, капитан, от Ильина и его компании. Областной сказал, что в генеральную докладывать будет. И Ильин твой, и Мантуленко рядом с Глущенко в камеру сядут».
2: «Перебор, Петр Васильевич».
4: «Да ладно тебе. Каждый должен ответить за свои действия и бездействия. Так что ты у нас один честный милиционер остался. Слушай, Станиславский».
2: Регинский откинулся на спинку кресла и, широко расставив руки, положил их на стол.
4: «А почему бы тебе не стать начальником отдела милиции? Подберешь нормальных оперов, научишь их, наладишь работу и вернешься в столицу. Как тебе перспектива?»
2: Костя посмотрел на довольное, лоснящееся лицо Регинского, и ему стало не по себе. Открылась дверь и вошла Надя. На подносе она принесла чайник, чашки и блюдо с печеньем. Поставила на стол и молча удалилась.
1: «Нечипаренко, надеюсь, уже освободили?» — вместо ответа задал вопрос Немирович.
4: «А чего ты так печешься об этом бандите?»
2: «Я не о бандите пекусь, а о человеке. Логику не понимаю. Преступник в камере, а Нечипаренко сидит».
4: «Ты еще крикни свободу Анджели Дэвис!» —
2: Регинский схватил печеньку и забросил в свой большой рот.
4: «Я настроение твоего не понимаю. Ты чего добиваешься?»
2: «Вы будто меня не слышите, Петр Васильевич. С Глущенко все слишком мутно. Много белых пятен в этом деле. Я прошу вас, дайте Ильину с ним...»
4: «Так, все!» —
2: отрезал прокурор и, подняв трубку, набрал чей-то номер телефона.
4: «Алло, Денис Платонович, Регинский беспокоит. Тут напротив меня сидит ваш хваленый оперативник Немирович.
2: Что?»
4: «А, он считает, что мы все с копом тут идиоты. Он один умный. Он умный, и ваш Ильин тоже. Глущенко, оказывается, не убийца, а жертва ошибки». «Что? Хорошо, ждем».
2: Регинский положил трубку, схватил еще одну печеньку и опять закинул ее в рот. Константин смотрел на жующего Регинского, и ему очень захотелось встать и уйти. Косте даже показалось, что как-то плохо запахло в кабинете. Но уходить было еще рано. Молчание затянулось. Разрядил обстановку резкий телефонный звонок.
4: «Да», — ответил прокурор и, протянув трубку Кости, бросил. «Тебя».
2: «Капитан Немирович», — представился Константин. «Здравствуй, Костя», — услышал Немирович в трубке голос своего московского начальника Кривошеева.
1: «Вячеслав Романович, откуда вы?»
2: «Из своего кабинета звоню. Что там у тебя происходит? По минному полю ходишь?
3: Всех местных куропаток напугал?»
2: «Что-то вроде того».
3: «Ты вот что, Костя, бери отпуск, тебе подпишут, собирай манатки и приезжай ко мне».
2: «А что это вдруг? Что поменялось?»
3: «Пока ничего, но, возможно, поменяется. Не спрашивай, не скажу. И прошу тебя, не упрямься. Я тебя знаю. Раз сам областной начальник просит тебя забрать, значит, разворошил ты навозную кучу».
2: «Есть такое, но, Вячеслав Романович, я тут еще...»
3: «Молчи!» — прервал Немировича Кривошеев. «Знаю, что в помещении ты не один. Молчи, все знаю. И еще раз говорю, не упрямься. Захочешь узнать больше, позвони с телеграфа. Понял?»
2: «Понял».
3: Это был очень неожиданный ход. Скорее всего, такое придумал Данилов. Это же ему только что звонил прокурор. Значит, от Немировича хотят избавиться. И теперь не нужен он ни в областном управлении, ни в должности начальника местного отдела. Тем временем Регинский, успокоившись, поняв смысл разговора, налил себе чай и, вытянув вперед толстые губы, начал цедить напиток. Костя встал и развернулся, чтобы уйти.
2: «Как-то не очень вежливо, Станиславский», — остановил его Петр Васильевич. «Рассказал бы, что там тебе предложили».
3: Константин задумался. Что ответить Регинскому? Правду? Она ему не понравится. Солгать? А смысл? Это его только рассмешит. Промолчать? Это не в правилах Немировича.
2: «Мне предложили закрыть глаза, свернуть свои принципы в трубочку и заткнуть ею одно место».
3: «Злишься?»
2: «Злюсь. Купить меня хотят. За дешевый пряник купить. А я ничего не могу сделать, потому что у вас и у Данилова возможностей больше. Эту партию я проиграл».
3: «Да брось ты, Костя. Ты просто молод еще», — разжевывая очередное печенье, лопотал Регинский. «Пройдет время, и ты поймешь, что мы правы. В нашей жизни все гораздо проще. Не надо искать, чего нет».
1: Немирович не стал слушать нравоучения прокурора. Он вышел из кабинета. Надя, увидев лицо Константина, округлила глаза.
5: «Наругал?» — испуганно спросила она.
2: «Нет».
5: «А чего вы такой расстроенный?»
2: «Не Дон Кихот я, Надя. Первый раз жалею, что я не Дон Кихот. От этого и расстроился. Он там, кстати, все печенье сожрал. Так что бежать тебе, Наденька, в магазин».
1: В отдел Костя возвращаться не стал. Он пришел домой и завалился на диван. Солнце беспардонно нагрело стены, и в комнате нечем было дышать. Открытые окна только запускали еще больше знойного воздуха в квартиру. Костя облился прохладной водой, намочил простыню и лег. Самое лучшее лекарство от стресса — это сон. В подобных случаях Немирович прибегал к такому способу лечения. Костя заснул. Проспал он часа три. Открыл глаза, посмотрел на время. А зачем ему теперь время? Константин никуда не собирается, ничего не хочет. Полная апатия. Попил бы кофе, да в жестяной баночке остался только НЗ. Запас на самый крайний случай. Что дальше? Поговорить с Бариновой? А что она сможет сделать? Однажды Любовь Ивановна попыталась противостоять Регинскому и компании. Во что это вылилось? В ее перевод в транспортную. Стоит ли теперь призывать в союзники монашку? Костя в этом сомневался. Попробовать поговорить с Савельевым, рассказать о своих намерениях? Как вариант. Но Немирович хорошо знал Бориса Захаровича. Не любит генерал, когда ему жалуются, а тем более, когда жалуется почти родственник. Нет, это не выход. Если бросаться в драку, то одному. Теперь резонный вопрос. А нужна ли эта драка? Что стоит на кону? Судьба Глущенко. Но тут вопрос. Костя и сам до конца не уверен в невиновности Валентина. Ведь Глущенко преднамеренно уводил следствие в сторону, подсовывал улики, хоть и настаивает Ильин, что Глущенко не мог подобного совершить, но факты говорят обратное. Тогда зачем затевать драку? Война ради войны? Глупо. Надо собираться и уезжать. Пусть этот город пожалеет, что потерял такого классного парня. Немирович заставил себя собраться и выйти из дома. Идти в столовую в это время бессмысленно, там уже все съели. Костя поехал в универмаг к Алене.
5: «Ты чего так рано?» — увидев Костю в своем отделе, спросила Алена.
2: «За тобой пришел».
5: «Ты с ума сошел? Только пять. Мне еще работать надо».
2: «А ты увольняйся».
1: Алена вопросительно посмотрела на Немировича.
2: «Я не шучу», — вздернул плечами Костя. «Увольняйся и поехали со мной».
5: «Куда?»
3: «В Москву».
5: «Ты шутишь?»
3: «Разве такими вещами шутят? Я предлагаю тебе поехать со мной и выйти за меня замуж, родить мне детей и быть со мной счастливой».
5: Щеки девушки налились краской. Она никак не ожидала такого поворота событий. Конечно же, Алена хотела ответить «да», но сдержала себя.
3: «А как же я оставлю маму?» — вместо этого спросила она.
5: «Зачем ее оставлять? Поедет с нами. Ты пойдешь учиться, я буду ловить жуликов, а кто будет сидеть с детьми?»
3: Алена тихо засмеялась.
5: «Как у тебя все просто».
3: «Вот именно. Мне сегодня городской прокурор так и сказал. Живи, — говорит, — проще. Все в этой жизни очень просто. Я хороший ученик, быстро учусь. Ну так что, пойдем спросим у Марии Федоровны. Согласна она или ей надо до утра подумать?»
5: Мария Федоровна насторожилась, когда увидела глаза дочери.
3: «Что случилось?» — взволнованно спросила она.
5: Костя взял инициативу в свои руки. Он рассказал женщине о своем предложении Алене. Мария Федоровна опустилась в кресло.
3: «А ты что ответила, дочка?» — спросила она Алену.
5: «Ничего», — растерянно произнесла девушка.
3: «Ничего», — повторила мама.
5: «Ничего».
3: «Ладно, вернемся к этому чуть позже. Костя, ты голоден?»
5: «Если честно, то страшно голоден».
3: «Тогда мыть руки и на кухню».
5: Немирович ел быстро и жадно. Ему было жутко неудобно, но инстинкты брали свое. Алена в то же время лениво ковырялась вилкой в еде. Она за весь ужин даже не подняла глаза на маму. Мария Федоровна пила чай и наблюдала за Костей.
3: «А в чем причина такого внезапного отъезда?» — спросила Мария Федоровна, когда Немирович положил вилку на тарелку и глубоко, смачно вздохнул.
5: «Причина проста. От меня решили избавиться».
3: «Странно».
5: «Чего тут странного?»
3: «Когда от меня захотели избавиться, меня просто уволили, а должность в столице мне не предлагали». «А почему, если не секрет, конечно, от вас избавляются? Вы плохой работник?»
5: «Скорее, неугодный. И кому же вы не угодили?»
3: Константин посмотрел на хозяйку и лукаво улыбнулся.
5: «А вам бы, Мария Федоровна, следователем работать. Засыпали вопросами. До самой соли докопаться хотите?»
3: «Хочу. Я должна знать, что за человек делает предложение моей дочери».
5: «Спросите у Алены».
3: «У Алены? Вы ее уже сегодня спросили. Получили ответ?» «Мама!» — Алена сукоризной посмотрела на Марию Федоровну, затем встала и выбежала из кухни. «Она еще молода», — посмотрев вслед дочери, сказала Мария Федоровна. «Я очень не хочу, чтобы вы этим пользовались».
5: «Я вас понимаю. Я не могу говорить о себе ни хорошо, ни плохо. Судите обо мне по моим поступкам. Про неугодного скажу так. Я хотел добиться правды, а мне этого не дали. Поэтому не вижу смысла оставаться здесь. Пусть эти люди сами решают свои проблемы. Без меня».
3: «А они решат?»
5: «Вряд ли».
3: «Ну вот и первый поступок, по которому можно о вас судить».
5: «Ваш вердикт?»
3: «Боюсь, вам не понравится».
5: «Все же».
3: «Вы сдались».
5: Костя опустил голову. Только несколько часов назад он, лежа на диване, обдумывал это и сам дал себе команду прекратить сопротивление.
3: «Да, женщина права, он сдался.
5: Но это оправданно. Даже если Немирович ляжет костьми, результат будет тот же, то есть его не будет».
3: «Я права?» — вернула к разговору Немировича мама Алены.
5: «Да».
3: «Мы никуда с вами не поедем, Костя. Только не обижайтесь. Ваше предложение — это не плод долгих раздумий и взвешенных решений. Это спонтанное желание. Вы хотите уехать из прибрежного с трофеем, и им должна стать Алена. Нет, так не пойдет».
5: «Это ваше решение», — возразил Костя. «А что скажет Алена?»
3: «Она ничего не скажет. Она верит мне и моей женской интуиции. А вы не готовы взять на себя ответственность за Алену и ее больную мать. Это первый год в радость, а потом станет обузой».
5: «Я люблю ее. Хотите верьте, хотите нет, но такое чувство, как к Алене, я еще не испытывал ни разу в жизни».
3: «Верю. Я вижу, как вы влюблены в мою дочь. Но, Костя, вы взрослый мужчина и должны понимать, этого мало».
5: Немирович поднялся, поставил тарелку в раковину, постоял несколько секунд в проеме двери.
3: «Я приду завтра», — сказал он. «До свидания».
5: Костя прошел в спальню, попрощался с Аленой и ушел.
3: Он поехал не домой, а на телеграф. Заказал разговор с Москвой. Через полчаса девушка-оператор выкрикнула: «Москва, первая кабинка!»
5: «Вячеслав Романович, добрый вечер. Я не поздно?» — Костя звонил Кривошееву.
3: «Поздно. Но что делать, такая жизнь. Рассказывай».
5: «Я не приеду. Сейчас не приеду».
3: «Вот как. Полез в бутылку?»
5: «С вас беру пример».
3: «Не самый лучший вариант. Что тебе не устраивает, Станиславский? Насколько я знаю, убийцу арестовали, улики налицо, алиби нет. Дальше дело следствия. Ты свою работу сделал. Сделал хорошо. Благодари судьбу, что даже месяц не провел в ссылке. Считай, провел отпуск в глубинке, заодно и громкое дело раскрыл».
5: «Шутите, Вячеслав Романович?»
3: «Есть немного. Если бы не шутил, сейчас бы точно пару инфарктов уже пережил».
5: «Вы же всегда учили меня сомневаться».
3: «В чем ты сомневаешься?»
5: «В том, что этот опер совершал эти убийства».
3: «Вот тена!» — воскликнул в трубку Кривошеев.
5: «Я не отрицаю, что он причастен. Он владел информацией, он знал, на кого надо перевести стрелки, и делал это, но убивал не он».
3: «Обоснуй».
5: «Пока не могу. Надо кое-что проверить. Завтра же вернусь в отдел, и плевал я на все запреты».
1: На другом конце телефонной линии наступила тишина. Костя даже подумал, что соединение прервалось. Он дунул в трубку пару раз. «Алло, алло, Вячеслав Романович!»
3: «Не дуй, просквозит», — тихим голосом отозвался Кривошеев. «Ты же не ждешь моего совета? Ты же уже все решил?»
5: «Да».
3: «Тогда действуй. Но имей в виду, за красные флажки не заходи. Помнишь, как учили отцы фронтовики? Порой надо отступить, чтобы не потерять все. Собраться с силами и ударить с другой стороны. Пойдешь в лоб — проиграешь».
5: «Я вас понял. Спасибо, что понимаете меня».
3: «Удачи, Станиславский. Звони по вечерам. До свидания».
1: Костя побрел домой пешком. Теплый южный вечер, пустынные улицы провинциального городка. Из кустов мощным вокалом напоминали о своем присутствии то ли кузнечики, то ли цикады. Немирович в этом не разбирался. Ему нравилось громкое стрекотание. Напоминало юг, море, отпуск. Костя шел медленно. Спать не хотелось. Еще бы проспал несколько часов днем. Он размышлял. Пытался вспомнить все, даже малозначительные детали.
5: «Стоп!» — сказал вслух капитан и остановился.
3: «А почему он сказал «ко мне домой»?»
5: «Да, он так и сказал. Как они попали ко мне домой?»
1: Почему Костя сразу не придал значения этой фразе, брошенной вчера Валентином? Кольцо, о котором был разговор, нашли на даче, а не дома. Выходит, Глущенко не знал, где его спрятал? Странно. Либо это оговорка, либо... Кольцо подбросили на дачу.
3: Кто? Даниловские опера? Но откуда оно у них?
1: Нет, чушь. Это мог быть тот, кто на самом деле убил Соловьеву. А вполне возможно, сообщник Глущенко. Вот тебе, Константин Сергеевич, и еще одна задачка. Зайдя в свой подъезд, Немирович заглянул в почтовый ящик. Извещение с почты. Костя прочитал и понял, что это посылка от Жени Биркина. Что ж, завтра у него будут новые джинсы, только бы подошли по размеру.
2: Глава 15. Тихий гражданин.
4: «Проститься пришел?» — недружелюбно спросил Ильин, когда Немирович утром зашел в кабинет начальника.
3: «Нет, дело доделать пришел».
4: «Гляньте, незаменимый!»
3: «Николай Иванович, нам не пререкаться надо, а собраться воедино и добраться до правды».
1: Ильин недоверчиво посмотрел на Немировича и махнул рукой. Потом достал из стола лист бумаги и, положив его на стол, сказал:
4: «Вот, Вера утром успела списать заключение экспертизы. Удавка та самая. А нашли ее у Валентина».
1: Когда я пытался разговорить Глущенко, не обращая внимания на настроение начальника, продолжил Константин, то он не знал, где нашли кольцо Соловьевой. Он думал, что дома.
4: «Это не аргумент».
3: «Так давайте найдем аргументы. Или в пользу Глущенко, или против него».
4: «Партизанщиной предлагаешь заняться?»
3: «Делом предлагаю заняться, своей работой».
2: Ильин встал со стула и зашагал по кабинету. Костя уже знал, что эта привычка Николая Ивановича говорит о том, что шеф думает.
5: «Противосолонь», — остановившись, произнес Ильин.
2: «Что? Что вы сказали?» — не понял начальника Костя.
5: «Бабка так моя говорила. Противосолонь. Это против солнца», — пояснил Николай Иванович. «Церковная история какая-то, но не об этом речь. Ты предлагаешь против солнца пойти?»
2: «Хотите понимать так, понимайте».
5: «Какие есть мысли?»
2: «Для начала давайте прощупаем все связи Глущенко. Чего только один Щепкин стоит?»
5: «Это клешня, что ли? Он давно не удел. Но, в принципе, это сделать надо. И еще надо всех соседей опросить. И по квартире, и по даче. Кто видел, кого видел, когда видел?»
2: Ильин подошел к капитану и протянул ему руку.
5: «Ты не сердись на меня», — сказал он. «Я вчера погорячился. По соседям отправь Славку, он дотошный. Баура ему дай. У Витьки мотоцикл, успеют за день и на дачу смотаться. А вы с Сан Санычем начните с клешни. Он на автобазе работает, токарем».
2: Через час Василий Щепкин, маленький худенький человек с морщинистым загорелым лицом, сидел в кабинете оперов, машинально пряча левую руку в карман.
6: «Ну что, Василий Васильевич, — начал беседу Мантуленко, — рассказывай, как живешь».
5: «Не буду я ничего рассказывать, начальник», — повернувшись в полоборота к Сан Санычу, ответил клешня. «Я чист, давно завязал, ты сам знаешь. Куда мне, убогому, с такой клешней хаты обносить?»
6: «Однако токарем ты работаешь».
5: «А чего там точить-то? Если с маслом в голове, так и без рук можно. Одним этим».
2: Щепкин хлопнул себя по паху и громко рассмеялся.
6: «Хамишь, Щепкин?» — Мантуленко грозно навис над щупленьким человеком. «Давно ребра на нарах не мял, так это мы быстро устроим».
5: «Чё устроим? Чё устроим? Ты предъяви сначала. Есть чего?»
6: «Я тебе сейчас такой аргумент предъявлю», — Мантуленко поднес к лицу Щепкина свой огромный кулак размером почти с голову Василия. «Пасть закрой, а то зубы собирать запаришься».
2: Щепкин отвернулся от страшного орудия Сан Саныча и зажмурился.
5: «Так я того же хочу», — сменив тон, тихо залепетал Щепкин. «Все, гражданин начальник, я рот закрыл и молчу».
2: Мантуленко положил свою ладонь на голову Василия и повернул ее к себе лицом.
6: «Еще раз вякнешь, вобью в пол по самую шляпку. Ферштейн!»
5: «Я!» — на немецкий лад ответил клешня.
6: «Когда последний раз с Глущенко общался?»
2: Костя заметил, что этот вопрос сбил с ритма Щепкина. Взгляд Василия метался. Он почувствовал в этом вопросе подвох.
6: «А чего вы так испугались, Василий Васильевич?» — спросил Немирович.
5: «Кто? Я? Я испугался?»
2: Щепкин тут же развалился на стуле, придав себе расслабленный вид.
5: «Я с легавыми дел не имею, а с глухим тем паче».
2: Сан Саныч после этих слов схватил за ворот Щепкина и приподнял его. «Подожди, Сан Саныч», — остановил Мантуленко Костя. «Мы попробуем по-хорошему договориться, да, Василий?»
5: «А, знакомый трюк», — ехидно улыбнулся клешня. «Этот гавка, это ты, добренький. Знаем, проходили».
2: Тут Мантуленко не сдержался. Он неожиданно быстро отпустил воротник Щепкина и одним ударом в плечо опрокинул форточника вместе со стулом. Щепкин отлетел к стене и закрыл голову руками.
5: «Все, все», — закричал он. «Я понял, здесь не шутят, только не бейте».
2: Мантуленко сначала поставил на место стул, а затем, одной рукой, взяв опять же за воротник Щепкина, водрузил его на стул. «Конечно, мы не шутим», — продолжил Немирович. «Итак, вопрос повторить?»
5: «Накинулись на маленького человека», — прочитал Василий. «Лучше бы маньяка искали».
2: «Какого маньяка?»
5: «А то не знаете. Баб молодых какой-то мясник валит».
2: «Откуда знаешь?»
5: «Да весь город базарит».
2: «Прямо весь город?»
5: «Да у нас на автобазе только об этом и бакланят. У Жоры Пурлова бывшую удавили. У Сени Короленко Зинку вообще забили до смерти. У Обреза жену зарезали. А его за это на кичу. Прокурорские совсем с рельсов съехали».
2: «Василий Васильевич», — Костя взял стул и подсел ближе к Щепкину. «А про жену Короленко вы от кого слышали? Семен же у вас не работает.
4: «Так от него и слышал. Он не автобазовский, но обслуживается-то у нас. Он на днях деталь мне приносил, седло у него полетело».
5: «Понятно, и как он об этом рассказывал?»
4: «Языком рассказывал», — фыркнул Василий. «Как еще?»
5: Мантуленко положил сжатый кулак на стол, словно кувалду.
4: «Понял, простите», — увидев предупреждение, извинился Щепкин. «Так и рассказывал начальник. Говорит, допрыгалась Зинка, догулялась. Сеня ведь последнее время у матери жил. Они с Зиной то ли развелись, то ли собирались. Жаловался он на нее. Говорит, пока он в рейсах капусту рубил, она ноги раздвигала».
5: «Что?» — переспросил Немирович. «Прямо так и жаловался? Обычно мужики о таких вещах молчат».
4: «Это когда живут с бабами, молчат. А когда уже задница об задницу, чего молчать? Наоборот, ярлык надо повесить, чтобы малява по всем пошла, так?»
5: «В общем, да», — согласился капитан. «Ну а Пурлов тоже на жену ярлыки вешал?»
4: «Еще какие! Но Пурлов он пьянь, у него каждое утро столбняк. Его баба за бухло выгнала, хотя это неправильно, не по понятиям. Но Жора Баклан не мог бабу в стойло поставить».
5: «Он вам о жене рассказывал?»
4: «Да он как лизнет, так всем на автобазе свистит, вернее, свистел».
5: «Ну а про Нечипаренко вы откуда слышали, Щепкин?»
4: «Это кто?» — удивленно спросил Василий.
6: «Это обрез», — рявкнул Мантуленко.
4: «А-а», — протяжно сказал Щепкин. «Я-то фамилию его не знаю. Обрез и обрез».
6: «Ближе к теме», — опять грозным басом сказал Сансаныч. «Где с обрезом пересекался?»
4: «Так там», — вздернул плечами Щепкин, — «на автобазе».
5: «Он же шабашник. Что он на автобазе делал?» — уточнил Костя.
4: «Он сак привозил. Ну, штука такая для сварки с двигателем. Привозил часто. Там движок старый, дохлый. Раз четыре приезжал за весну».
5: «И что он рассказывал?»
4: «Грех на душу брать не хочу».
6: «А придется», — угрожающе прошептал Мантуленко.
4: «Умеешь ты, начальник, убедить», — Василий, услужливо улыбаясь, указал пальцем на пачку Беломорканала. «Папироской не угостите, а то уши завяли».
5: Мантуленко молча взял пачку и бросил ее Щепкину. Тот вытащил папиросу, замял мундштук и, прикусив в зубах, закурил.
4: «Обрез грозился бабу свою убить. Говорит, опозорила его. Но это он так, пургумил. Не убил бы обрез. Он бешеный, но бабу свою любил. Это я отвечаю. Толян тогда был с нами. Так он говорит, брось ее, разведись. А обрез, мол, не могу, люблю суку. Может, образумится. Надеялся он».
5: «Толян — это кто?»
4: «Лапшин Толик. Он тоже из ваших. Правильный такой. Всегда стрелки на брюках, советы всем раздает. От него, правда, тоже жена ушла. Хахаля на курорте встретила и тю-тю. У Толика водопровод и засох. Он теперь с бабами только глазами дружит».
5: Клешня прикрыл рот и захихикал.
6: «Чё-то ты, Клешня, о друзьях своих плохо говоришь», — пожурил Щепкина Мантуленко.
4: «Это кто мне друзья? Это Лапша, что ли, мне друзья?»
6: «А что, я знаю, вы со школы дружите».
4: «Этот чухан мне не друг», — выражение лица Щепкина стало свирепым. «Он с прокурором вашим друг, а мне западло с ним якшаться».
5: «Но это мы уже слышали», — вмешался Немирович. «Вернемся в начало. Так почему вас напугал вопрос про Глущенко?» Щепкин вытащил папиросу изо рта и долго ее рассматривал. Он упорно не отвечал. Вопрос явно озадачил Василия.
6: «Мне что, инструмент применить?» — грозно намекнул Мантуленко.
4: «Применяй, не применяй, а с Глущенко я дел не имею», — бурчал себе под нос Щепкин.
6: «Врешь, подлюка», — набычился Сан Саныч. «Давно в камере не бывал».
4: «Ты меня, начальник, на понт не бери. Сказал, нет дел у меня с Глухим, значит, нет».
5: «Нет и нет», — разрядил обстановку Константин. «Но наверняка что-то слышал, что-то знаешь».
4: «Ничего не слышал, ничего не знаю», — стоял на своем Щепкин.
6: «Я ему сейчас память включу», — рявкнул Мантуленко и, встав со стула, сжал кулаки.
5: «Сан Саныч», — Немирович вытянул руку и уперся ею в грудь майора. «Спокойно. Не слышал, так не слышал».
6: «Да он издевается», — продолжал рычать Мантуленко.
5: «Он просто так воспитан», — спокойно возразил Костя.
6: «И что, ты его отпустишь?»
5: «Отпущу».
2: Костя открыл дверь кабинета и жестом показал Щепкину, что тот может идти. Василий с опаской посмотрел на Мантуленко.
4: «Чё пялишься?» — грубил Сан Саныч. «Иди отсюда!»
2: Василий прошмыгнул мимо Немировича, словно мышонок, и испарился.
4: «Зря ты так, Константин Сергеевич!» — высказал Немировичу Сан Саныч. «Надо было его в камеру!»
2: «А смысл?» — возразил Костя. «Да и за что?»
4: «За то, что когда-то был вором?» «А хотя бы и за это!»
7: «Нет, если такой тертый, как Щепкин, говорить не хочет, так ты его хоть в камеру, хоть на виселицу. Бесполезно, сам знаешь».
2: Мантуленко кивнул в знак согласия. «А вот то, что дядя Вася чего-то не договаривает, — продолжал Немирович, — это факт. Но мы подождем. А теперь, Сан Саныч, надо бы поговорить с Лапшиным. Этот человек из наших, как сказал Клешня, точно с ним легче будет разговаривать, что-нибудь да расскажет».
1: Мантуленко снял трубку и собрался набрать номер телефона прокуратуры, как в эту минуту распахнулась дверь и вошел с хмурым видом Ильин. Он свинцовым взглядом посмотрел на оперов и, указав пальцем на Мантуленко, сказал:
4: «Поехали, Сан Саныч».
8: «Куда?»
4: «В область вызывают».
8: «Может, пора сухари сушить?»
4: «Может, и пора. Поехали».
1: Мантуленко поднялся, сунул пачку папирос в карман, махнул рукой Немировичу и вышел из кабинета.
4: «Капитан, уходя, — сказал Ильин, — остаешься за меня. Если что-то непонятно, Инна Васильевна поможет».
1: Немирович был уверен, что ничего хорошего в областном управлении ни Ильина, ни Мантуленко не ждет. Костя снял трубку, чтобы позвонить в прокуратуру, и тут понял: номера телефона он не знает. А чего туда звонить? Надо ехать. Константин спустился в дежурку и вызвал буханку.
2: Волга Регинского стояла у входа в здание прокуратуры. Это значит, что водитель, то есть Лапшин, здесь. Костя поднялся в приемную. Надя в одиночестве шустро печатала на машинке какой-то документ. Увидев Немировича в дверях, она улыбнулась.
1: «Здравствуй, красавица», — тихо сказал Костя, будто боялся, что его услышат.
9: «Здрасте», — также тихо ответила Надя. «Вы к нему?» — спросила девушка, кивнув в сторону кабинета прокурора.
4: «Не-а, мне нужен Лапшин».
9: «А, так Толик во внутреннем дворе, там его ищите».
4: «Спасибо, Надя».
2: Только Немирович собрался выйти, как открылась дверь кабинета, и в приемную вышел Регинский. Как всегда, лицо прокурора было недовольным.
4: «Ты чего здесь?» — спросил Петр Васильевич.
2: «Да так», — Костя не сразу нашелся, что сказать. Ему не хотелось выдавать свои истинные намерения.
4: «Что значит так?» — гневно спросил прокурор. «Так в приемную прокурора города не приходят. Зайди».
2: Отказаться Немирович уже не мог. Попал в капкан.
4: «Какая нелегкая тебя сюда принесла», — продолжал допрос Регинский.
2: «Петр Васильевич», — Немирович попытался погасить пожар, — «мне надо поговорить с вашим водителем, с Лапшиным».
4: «Зачем? Что ты хочешь от него узнать?»
2: «Это касается Глущенко», — выдал свой секрет Костя.
1: Регинский начал надуваться, как рыба-еж.
4: «Это с какого перепугу ты занимаешься делом Глущенко? Что за самодеятельность?» — прокурор перешел на крик. «Хур Пятницкого, мать твою, я непонятно сказал? Про Глущенко забыть! Это дело прокуратуры! Не уголовный розыск, а охреневший отдел! Других дел нет!»
2: Петр Васильевич умудрился вставить фразу Костя. «Я хочу помочь разобраться».
4: «С чем разобраться? С чем?» — продолжал кричать Регинский.
2: «С убийствами женщин? Выслушайте, всего минута».
4: «Знаю я твои минуты!» — Регинский со злостью погрозил Немировичу пальцем. «Сейчас пургу наметешь, разгребай потом. С Глущенко все ясно, и не лезь ты, Станиславский, в это дело. И не трогай моего водителя, и без тебя знаем, что он с Глущенко дружил. Бычков его уже допросил». «Иди отсюда, капитан, не путайся под ногами. Займитесь лучше кражей на Стекольном. На 5000 продукции утекло».
2: Но Петр Васильевич не хотел сдаваться Костя.
4: «Уходи», — Регинский недвузначно указал рукой на дверь. «Тронешь Лапшина, пожалеешь».
1: Против лома нет приема, если нет другого лома. А у Немировича пока еще другого лома не было. Костя отправился прочь. В коридоре Немирович неожиданно столкнулся нос к носу с Соловьевым.
2: «Привет!»
1: «Привет!» — нехотя ответил помощник прокурора.
10: «А ты с кем делился своими семейными проблемами?» — спросил Костя. Это выглядело грубо, но капитан еще не остыл от неприятного общения с прокурором.
11: «Ты о чем?»
10: «Я?» — Костя хотел было извиниться за резкость, но решил доиграть роль рассерженного опера до конца. «Я о тебе и твоих отношениях с Аллой. Кому ты плакался в жилетку?»
11: «Да пошел ты!» — Соловьев обошел Немировича и стал быстро удаляться.
10: И тут сорвалось. Не совсем удачно сегодня Константин Сергеевич зашел в городскую прокуратуру. Никакого результата. К вечеру в отдел вернулись Бауэр и Волков. «Опросили почти всех соседей», — докладывал Слава. «Никто ничего не видел. Нет, как привезли полуживого Валентина, видели, но это мы и так знаем». «А на даче?» — спросил Костя. «И на даче та же картина, но...» Волков многозначительно поднял указательный палец вверх. «Один из соседей говорит, что ночью, как раз перед обыском, на пустырь приезжала машина».
11: «Марка?»
10: «Этого он не знает. Видел свет фар. Слышал двигатели, как хлопали двери».
11: «Ну хотя бы понял, какая машина? Грузовик, легковая?»
10: «Скорее легковая. Мы посмотрели это место. Если бы был грузовик, оставил бы большие следы, а там только незначительные углубления».
11: «Отпечатки протектора снять можно?»
10: «Нет, мелкая галька, не получится. Водителя сосед не видел, но по силуэту понял, что он из машины вышел, а через минут 15 вернулся, завел и уехал». «Мы проверили», — добавил Виктор, — «от пустыря до дачи Валентина как раз 5 минут. 5 минут туда, 5 обратно, ну и чтобы что-то спрятать, несколько минут. Совпадает».
11: «Это уже хорошо. Значит, можно допустить возможность, что кольцо и удавку на дачу подбросили», — вслух размышлял Немирович.
10: «Можно», — в один голос ответили Волков и Бауэр. «Теперь дело за малым».
11: «Зачем?» — опять в один голос спросили опера. «Узнать, кто это сделал».
10: Немирович достал из стола свою схему и, склонившись над ней, стал размышлять. «Нет, как бы себе сказал Костя, без помощи Глущенко не разобраться, а к нему доступа нет. Пока нет. Ладно, потерпим. Будет день, будет пища».
11: Капитан поднял голову и увидел перед собой Виктора и Славу. Они стояли и ждали решения от Немировича.
10: «Ну что застыли?» — обратился к подчиненным Костя. «Работаем. Вячеслав, ты с утра пораньше на Стекольной, разберешься и доложишь. А ты, Виктор, отвезешь меня на почту. Сколько я могу рассекать в рваных джинсах? Посылка заждалась».
11: Но выйти из кабинета Немирович не успел. Зазвонил телефон.
10: «Слушаю, Немирович», — представился Костя.
11: «Ты чего творишь, капитан?» — Костя узнал голос Данилова. Судя по интонации, полковник был не в себе.
10: «Вы о чем?» — спокойно спросил Немирович.
11: «О чем? Ты зачем ходил к Курбатову?»
10: Константин прекрасно понимал, о ком идет разговор, но сделал вид, что Курбатов — обычный рядовой человек, попавший в поле зрения оперативника.
11: «Курбатов, Курбатов», — как бы вспоминая, произнес Костя.
10: «Комедию не ломай, Немирович», — раскусил маневр капитана Данилов. Дальше в очень резкой форме Данилов вспомнил все ругательные и матерные слова, которые выучил в своей жизни. Константин убрал трубку подальше от уха. Тут важно было услышать последнюю фразу. Это мог быть либо вопрос, либо утверждение. Если вопрос, то надо было ответить. Если утверждение, то можно было и промолчать. Прозвучал вопрос.
11: «Ты думаешь, что генерал Савельев тебя похвалит за это хамство?»
10: «Нет, я вообще не думаю про генерала. Вы, Денис Платонович, о нем вспоминаете чаще».
11: «Дерзишь, капитан? А между прочим, Курбатов поставил вопрос о твоем увольнении. Ты не забыл, что партия наш рулевой?»
10: «Я ничего против партии не имею, но товарищ Курбатов и партия — это далеко не одно и то же. И если он пойдет на принцип, я тоже молчать не буду. Вы оповестите товарища секретаря, что у меня остались в Москве друзья, которые могут сходить в домик на Старой площади».
11: Конечно, Костя блефовал. Кто бы пошел за него просить? Никто. Но Курбатов наверняка не сможет, да и не захочет это проверять. Куда спокойнее сидеть себе в кабинете и ковыряться в бесчисленных бумажках. Собственно, на это у Немировича и был расчет.
10: «Не нарывайся, Костя», — уже спокойным тоном после паузы сказал Данилов. «Если надо дернуть Курбатова, позвони мне, я решу вопрос».
11: Похоже, и полковник повелся на угрозы Немировича. Но это неплохо. Еще одна охранная грамота. Костя положил трубку на телефонный аппарат и посмотрел на окаменевших Бауэра и Волкова.
12: «Чего застыли, опричники?» — улыбаясь, спросил Немирович. «Все нормально. Я пока еще не выпал из гнезда. Поехали, Витя, на почту».
9: «А вы что?» — испуганно прошептал Бауэр. «Допрашивали Курбатова?»
12: «Ох и ушастый же ты, Виктор!»
9: Данилов так орал, что только глухой не услышит.
12: «Допрашивал, только товарищ секретарь прикинулся невинной овечкой. Ничего я от него не добился. Хватит об этом», — Немирович махнул рукой. «Поехали».
11: Константин заметил, что около отделения почты припаркована «Волга» Ригинского.
12: «Наверное, тоже посылку получает предприятие».

0: Не жалко?»
1: «Не жалко», — ответил Лапшин. «Это хобби мое. Может быть, я сегодня чемпионом стану». Услышав именно это, Немирович решил не привлекать внимание Анатолия и не разговаривать с ним прямо сейчас. «Шарики. Что это за шарики? Уж не теннисные ли?» Лапшин забрал посылку и, не посмотрев на стоящего за ним Немировича, вышел.
0: «Про какие шарики вы сейчас говорили?» — спросил Костя девушку.
2: «А вам какое дело?»
1: — Костя показал девушке удостоверение.
2: «А?
0: Что за шарики?» — повторил вопрос Немирович.
2: «Для настольного тенниса», — пояснила работница почты. «Толик у нас заядлый игрок. Сегодня у них игра. Торопится».
1: «Где игра? Не в ДК «Строитель»?»
2: «Там».
1: Капитан забыл про посылку. Он выскочил на улицу и велел Бауэру быстро ехать за «Черной Волгой».16 Чемпион. Лапшин остановил машину около служебного входа в ДК «Строитель». Костя вспомнил, что Любовь Ивановна должна была участвовать в городском турнире. Возможно, она тоже здесь. Бауэр остался у входа, а Костя пошел внутрь. Он почти не удивился, когда узнал, что в сегодняшнем финале играют Баринова и Лапшин. Огромный плакат руки местного художника оповещал об этом. Немирович еще не знал, зачем он ищет Любовь Ивановну, но что-то ему подсказывало, что ее надо найти, и сделать это нужно как можно быстрее.
0: «Ты с ума сошел, Константин?» — возмутилась Баринова. «Почему я должна отдать ему победу?»
1: «Мне надо, чтобы он почувствовал себя победителем», — сумбурно пояснял Немирович. «Чтобы у него не было даже сомнения, что он на вершине и что он недосягаем». Баринова опустилась на стул и по-мужски оперлась локтями на колени.
0: «Как же так?» — тихо говорила она. «Как же так? Я 4 раза была чемпионом этого города. Я уверена, я обыграю Анатолия. Мне это надо, Костя. Я этим живу.
1: И я хочу обыграть Лапшина». «Но у тебя нет уверенности, что он убивал, ведь нет же?»
0: «Есть!»
1: Костя сказал это слово настолько уверенно, что Баринова подняла на него взгляд и вздернула тонкие брови.
0: «Откуда? У нас нет улик, капитан».
1: «А Волга? А осколок теннисного шарика? А его габариты?» Якимов говорил, что видел крупного мужчину. «Глущенко не подходит, мелковат. Это он, надо только немного за ним посмотреть. Он проколется, вот увидите».
0: В эту минуту отворилась дверь, и в комнату заглянул молодой человек.
2: «Любовь Ивановна», — сказал он звонким голосом, — «через 5 минут начало турнира».
1: Дверь закрылась.
0: «Ну же, Давил Немирович, решайте».
1: Баринова поднялась со стула, подошла к столу, открыла потертый чемоданчик. Внутри лежала ракетка. Любовь Ивановна взяла ее, покрутила в руке и сказала, но не Косте, а ракетке:
0: «Так надо для дела. Выиграем в следующий раз».
1: Она молча прошла мимо Немировича и быстро двинулась по длинному коридору. Потом вдруг остановилась и, повернувшись, сказала:
2: «Надо найти его бывшую жену. Это важно».
1: Костя не пошел смотреть матч. Ему было не до этого. Он даже не утруждал себя размышлениями о том, что сейчас чувствует Баринова, как она сдает партию за партией Лапшину, как разочаровываются ее болельщики. Это Немировичу было совершенно неинтересно. Он хотел знать, убийца Лапшин или он ошибается, считая его таковым. Витю Бауэра Костя отпустил, а сам решил дождаться в фойе Дома культуры окончания финала. Лапшин стал чемпионом. Анатолий вышел в фойе, с ним несколько мужчин, довольных, восторженных. По-видимому, его друзья и болельщики. Костя заметил, как Лапшин держал в руке теннисный шарик. В другой руке у него был дерматиновый портфель.
3: «Толя», — положив руку на плечо Лапшину, громко сказал один из его поклонников, — «это дело надо обмыть».
1: «Нет, ребята», — отмахнулся Лапшин, — «завтра с утра на работу, в другой раз». Анатолий в окружении болельщиков прошел мимо Немировича. Костя не выпускал Лапшина из виду. Перед самой дверью Лапшин сунул шарик, который держал в руке, в карман брюк. Эту деталь сыщик запомнил. Немирович, стараясь не попадаться Лапшину на глаза, проводил Анатолия до прокурорской «Волги». Водитель Регинского сел в машину, посадил с собой еще нескольких друзей и уехал.

0: — услышал Костя голос Баринова иззади. «Да нет», — ответил Константин, — «не все, это только начало». «А теперь, Константин Сергеевич, изложите мне все, что кроется в вашей черепной коробке. Меня убивает ощущение, что я просто так отдала чемпионство». «Так не здесь же, Любовь Ивановна. Пойдемте хотя бы на лавочку». Костя указал на лавку, стоящую в начале сквера. «Обещаю, выложу все». Немирович сдержал обещание, рассказал все, что знал. «У меня, конечно, есть возражения», — резюмировала Баринова, выслушав доводы Немировича. «Но в целом убедительно. Только есть одно «но». Взять его сейчас не за что». «Пока не за что. Завтра я с моими парнями возьму Лапшина в плотную опеку, и тогда посмотрим». «Хочу тебе верить, Константин. Я, если честно, с самого начала не была уверена в том, что Глущенко виновен. Не та порода. Да и с мотивом ты был прав. Но и у Лапшина я мотива не вижу. Убийство ради убийства — это из дешевых детективов. Зачем ему убивать женщин? Синяя борода местного разлива? Попробуй меня переубедить». «Дайте пару дней, и я во всем разберусь. Если я ошибся, буду вашим должником по гроб жизни». Баринова хмыкнула и снисходительно посмотрела на Костю. «Про гроб это ты загнул», — сказала она. «До него еще далеко. Я тебе вот еще что скажу. Учти это. Лапшина я знаю несколько лет. Он пришел в прокуратуру работать еще в мою бытность. Очень аккуратный парень, вежливый, с женщинами застенчив. Даже когда здоровается, сразу опускает глаза. Такая из себя большая скромница. В своем деле педант. Ты бы видел, в каком состоянии он содержит автомобиль?» Костя помотал головой. «Я однажды ехала в прокурорской «Волге», — продолжила Баринова. Регинский снизошел. Решил подвести меня до исполкома. Дождь был на улице. Я забралась на заднее сиденье с грязными сапогами. Лапшин так на меня зыркнул. Если бы не было Регинского, Анатолий бы меня задушил. То есть гнев в определенных ситуациях ему присущ. Учти это». Немирович проводил Любовь Ивановну до автобусной остановки и вспомнил, что он так и не получил посылку. Посмотрел на часы — поздно. Теперь только завтра. Но утром произошло то, чего Немирович никак не мог ожидать. Вернее, он хотел бы такого развития событий, но не рассчитывал на это. У входа в отдел его встретил дежурный старшина Стеценко. «Товарищ капитан, вас спрашивал Николай Иванович, он у себя». Костя быстро поднялся в кабинет начальника. «Все нормально?» — вместо приветствия спросил Немирович у Инны Васильевны. «Бог его знает», — пожала-то плечами. «С раннего утра в кабинете сидит, что-то пишет». Костя постучался и вошел. Николай Иванович оторвал взгляд от стола и кивком показал Немировичу, что надо присесть рядом. Костя так и сделал. Ильин написал еще несколько слов, отложил лист бумаги в сторону и посмотрел на Костю. «Что?» — нетерпеливо спросил Немирович. «Вот», — указал Ильин, — «пишу сочинение на тему, как я пригрел в отделе милиции змею. Прямо кобру ядовитую по фамилии Глущенко». «Получается?» «Не очень». «Тогда не старайтесь, заканчивайте». «Закончу после того, как ты съездишь в изолятор». «Не понял». «Регинский велел тебя направить к Глущенко». Именно этого Немирович никак не ожидал. Только вчера прокурор с пеной у рта приказывал ему забыть про дело Глущенко, а теперь требует с этим самым Глущенко пообщаться. «Что случилось в нашем королевстве?» — спросил Костя не без иронии. «Неужели второе пришествие?» «Почти. Глущенко заявил вчера Бычкову, что во всем признается. Только признается лично капитану Немировичу. Ультиматум выдвинул». «Теперь понятно. Только признаваться он ни в чем не будет». «Вот поэтому», — Ильин положил ладонь на недописанный лист бумаги, — «я закончу этот донос после твоей беседы с Валентином». «Это правильно». Константин задвинул стул и, прежде чем уйти, спросил Ильина. «В двух словах, что вчера в управлении было?» «Ничего хорошего, капитан. Турнут меня вот-вот». «Не турнут», — твердо сказал Немирович. «Это откуда такая уверенность?» «Потом расскажу, после разговора с Валентином». Прежде чем уехать в изолятор, Немирович заскочил к ребятам в отдел. Все уже были на месте. Мантуленко тоже сидел за своим столом. Хмурый, с бесцветным взглядом. Косте показалось, что Сан Саныч даже стал немного меньше в размерах. «Все собрались?» — начал быстро говорить Костя. «Отлично! То, что я сейчас расскажу, не должно выйти за эти стены». Дальше Костя изложил свои предположения по поводу Лапшина, коротко и убедительно. «Витя и Слава, прямо сейчас берете его на прицел. Не выпускать из вида ни на секунду. Пару дней придется потерпеть. Думаю, этого времени хватит, чтобы выяснить необходимое. Постарайтесь так, чтобы он вас не видел. А ты, Сан Саныч, покопайся в его прошлом. И самое главное, найди его жену. Она нам многое может рассказать».
1: «Но это мы мигом», — басом ответил Мантуленко. Он выпрямился, и взгляд его ожил.
0: Для встречи с Глущенко Константина проводили прямо в камеру. Валентин сидел в одиночке. Таково было распоряжение Регинского. Серые пупырчатые стены показались Немировичу ледником. Он даже вздрогнул от ощущения холода. Хотя никакого холода не было. В камере было даже душновато. Валентин сидел на табуретке с толстыми, как у слона, ножками и протертым сиденьем. Глаза его были полны отчаяния. Увидев вошедшего Немировича, Валентин приподнял голову, и губы его еле заметно задрожали.
2: «Я за дверью», — сухо сказал сержант, закрыл дверь и звякнул засовом.
0: «Здравствуй, Валентин», — Костя протянул руку Глущенко. Глущенко не ожидал такого и робко ответил на рукопожатие. «Ты хотел мне что-то рассказать?»
3: «Да», — очень тихо сказал Валентин. «Я знаю, только ты мне поверишь».
0: «Поверю, если скажешь правду».
3: «Да, конечно, все как есть».
0: Валентин взял алюминиевую кружку, налил из крана торчащего из стены воды и шумно выпил.
3: «Я картежник», — начал разговор Глущенко. «Я давно подсел на это дело. Проигрывал все, зарплату проигрывал, занимал деньги и опять проигрывал. Играл по ночам, днем, сам знаешь, на работе надо быть. Деньги закончились, долгов море, я пошел к цеховикам. А Витиса, помнишь, Родоняна? Он у них главный тут был. Я ему предложил продавать информацию. Все, что будет касаться их, я буду сразу сообщать. А Витис сначала отказался, но потом, когда узнал от меня, что собираются накрыть их мастерскую, поверил. Они успели вывести оборудование. Деньги давал мне регулярно».
0: «Это ты Родоняну сказал, что мы его ищем?»
3: «Да, он собрался и решил переждать бурю в Армении. Но не доехал. Судьба. Я пил много, Костя, почти каждый день. Деньги проигрывал, в тупик зашел. Не знал, можно ли выйти. Тоньку обижал. Приходил на службу и думал только об одном, как вечером пойду играть. Это болезнь, Костя. Страшная болезнь. Даже когда сюда попал, не сразу понял, что произошло. Только когда пелена спала, понял, надо спасаться. Иначе вышка. Бычков к тому и ведет».
0: «Почему ему не говоришь этого?»
3: «Бесполезно. Ему дали указания сверху, он и рад стараться. А то ты не знаешь. Я с ним много лет работаю, уже сам привык к этому. Да ты по аресту Нечипаренко все понял. Костя, я не убийца. Я этих женщин пальцем не трогал. Ты хотя бы мне веришь? Я расскажу тебе все, что знаю. Все. Только помоги вырваться отсюда».
0: «Откуда газета из твоей квартиры взялась в ванной Нечипаренко?» — задал вопрос Немирович. Глущенко обхватил голову руками. Он раскачивался, сидя на табуретке, и тихо мычал. «Вспоминай, Валя, вспоминай!» — подгонял Валентина Немирович. «Кто мог взять твои газеты? Кому ты их давал? Для чего?»
3: «Да кому угодно мог дать. Мы их и не читали. То не только пятничную сохраняла, программа там. А так...» «Да хотя бы Толику давали, он ремонт делал дома. Его Фифа сбежала с любовником, вот Толян решил все изменить, и газеты ему понадобились, под обои наклеить. Много тогда взял?»
0: «Уточни, кто этот Толян».
3: «Ну, Лапшин, Толик Лапшин, друг мой».
0: Немирович не подал вида, что эта информация для него прямо в десяточку. «А он никогда тебе Волгу прокурорскую не доверял?» — продолжал спрашивать Костя. «Ну, там, на дачу съездить, например».
3: «Да ты что? Толик ее как ляльку бережет. Если бы ему дали выбрать между женой и машиной, он бы Волгу выбрал. В плохую погоду мыл ее два раза в день, а ты говоришь дать кому-то».
0: «Вы же друзья».
3: «Ну и что?»
0: Вдруг глаза Глущенко широко открылись. Он что-то пытался сказать, но только хватал ртом воздух. Потом взмахнул руками и вскрикнул.
3: «Не может быть!»
0: «Ты о чем?»
3: «Ты думаешь, что Толян этих женщин...» того!»
0: Глущенко встал и заходил по камере от стены до двери. Ходил быстро и что-то бормотал себе под нос. «А ты не знаешь, куда уехала его жена?» — прервал движение маятника Костя.
3: «В этот, ну как его? В Куйбышев! По-моему, в Куйбышев!»
0: «Он не рассказывал тебе о ней? Кстати, как ее зовут?»
3: «Шура ее зовут. Александра. Вертлявая баба, хитрая. С продавца в магазине начинала, а потом не успели заметить, как в торговом отделе оказалась».
0: «Хочешь сказать?»
3: «Ничего не хочу сказать», — перебил Немировича Валентин. «Только знаю, что Толик ревновал ее к каждому столбу. Ревновал, а в лоб ни разу не дал».
0: «А был повод?»
3: «Еще бы! Она в командировке моталась почти каждый месяц. Нарядов с собой наберет и в путь. Толян жаловался, но молчал, сука. Потом здоровье у нее пошатнулось. Она начала на юга ездить, в санатории. Вот и доездилась. Встретила какого-то мужика, не чита Толику, и все. Тю-тю».
0: «А он что?» Валентин сразу не ответил. Он присел на койку, сложил руки на груди и задумался. Немирович не торопил.
3: «А он тогда сломался», — наконец вымолвил Глущенко. «Как я сразу не понял. Он тогда стал каким-то другим, в нем злость появилась. Знаешь, есть собаки такие, которые не гавкают, а кусают молча. Вот Толик стал похож на такую собаку. На майске это было. Мы на шашлыки поехали, одни мужики. Толик мангал соорудил и жарил мясо. Там рядом компания гуляла, молодежь. Лет 17-18, почти школьники. Шумели, песни орали. Толику не понравилось, он замечание сделал. Раз сделал, два сделал. Девчонка шустрая такая его послала. Он подбежал к ней и схватил за волосы. Схватил и приподнял. Еще немного и убил бы девку, мы растащили».
0: Глущенко закрыл лицо руками и зарычал.
3: «Если бы я был поумнее, если бы не думал только о картах, я бы его вычислил. Он ведь женский род ненавидит».
0: «Ты знаешь, сколько мужиков, которые ненавидят женщин, но они не убивают». Валентин будто не слышал довод Немировича. Он встал и снова стал, словно маятник, топать по камере.
3: «Смотри, Волга всегда при нем», — говорил при этом Глущенко. «Он в последнее время даже не ставил ее в гараж. Не Чапаренко, он точно знал, что в убийстве Ольги обвиняют мужа. Нож подбросить — пара пустяков, а с этой, последней, с Соловьевой, как ее звали?»
0: «Алла».
3: «Точно, я их видел вместе».
0: «Когда?»
3: «Он ее подвозил».
0: «Ты можешь ответить, когда и куда?» — добивался ответа от Глущенко Костя. «Где ты их видел?»
3: «Это она была», — пребывал на своей волне Валентин. «Но я не подумал ничего. В горкоме Толик часто бывает, мало ли, подвез секретутку. К дому на Некрасова, Некрасова 19. Да, точно. Я из ликероводочного выходил, настроение дрянь было, выпить захотелось. А тут смотрю, Толяна ту фифу высаживает, они знакомы были. Так у нее и муж помощник прокурора, это факт, знакомы».
0: «Почему сразу не сказал?»
3: «А чего тут говорить? В этом городе половина друг друга знают, да и мысли у меня в другую сторону работали. А ведь Иса больше нет, где деньги брать?»
0: «Лапшин знал, где твоя дача?»
3: «Знал, конечно. Мы там бывали не раз. Он даже знал, где мы с Тоней ключи прячем».
0: «А дома у тебя часто бывал твой дружок?»
3: «Часто. Особенно, когда один остался. Тонька кормила его иногда. Жалко было мужика. Но, правда, продукты приносил».
0: Костя поднялся, достал из кармана пачку папирос, которую дал Ильин, и положил ее на стол. «Кури, Валентин».
3: «Так ты...»
0: — Глущенко положил ладони между коленей и умоляюще посмотрел на Константина.
3: «Ты мне поможешь?»
0: «Помогу», — после паузы пообещал Костя. «Ты, Валя, все подробно расскажи Бычкову. Ничего не скрывай. Про Аветиса не советую болтать, лишнее. А остальное выкладывай. У тебя выбор небольшой. В милиции тебе все равно не работать, а в тюрьму незачем. Чего я тебя учу, ты сам все знаешь».
3: «Бычков меня слушать не будет», — опустив голову, сказал Глущенко. «Ему убийца нужен, а не проигравшийся оперативник».
0: «Будет ему убийца, это я обещаю». Костя пожал руку Глущенко и постучал в дверь. Регинский с Бычковым ждали Константина в кабинете начальника изолятора. Немирович ожидал этого.
1: «Ну что? Что он тебе рассказал?» — нетерпеливо спросил прокурор.
3: «Признался? Чистосердечное писать будет?»
0: Немирович посмотрел на горящие от ожидания глаза Регинского, и ему совсем расхотелось разговаривать с этим человеком, но положение обязывало.
1: «Чего ты молчишь?» — не успокаивался прокурор.
0: «Думаю, как сказать так, чтобы вы поняли», — с издевкой выдал Костя.
1: «Чего?»
0: — лицо Регинского начало наливаться багрянцем.
1: «Ты охренел, капитан? Забыл, кто ты такой? Сопляк московский!»
0: Костя ничуть не удивился подобной грубости со стороны Регинского. Он оставался спокойным. Козыри были в его рукаве. «Вижу, разговора не получится», — ответил на выпад Регинского Немирович. «Тогда я пойду работать».
1: «Стоять!»
0: — заорал прокурор и тут же осекся. Увидев перед собой совершенно невозмутимое лицо капитана Немировича, Регинский понял, что перегнул палку. Он дрожащей рукой налил себе в стакан воды и выпил до последней капли.
1: «Капитан», — уже спокойнее продолжал прокурор, — «вы понимаете, для чего я разрешил эту встречу?»
0: «Понимаю».
1: «Тогда в чем дело? Что сказал вам Глущенко?»
0: «Он сказал, что он не убийца».
1: «И все?»
0: «Нет, не все. Еще он подсказал, где искать настоящего убийцу».
1: «И где?»
0: «А это чуть позже».
1: «Что значит позже?»
0: «Не хочу подвергать опасности невинных людей. Сначала проверю сам, а потом принесу вам злодея на блюдечке». Регинский подошел к Немировичу вплотную. Костя чувствовал неприятный жар, который исходил от покрасневшего лица Петра Васильевича.
1: «А ты хам, Немирович», — прошептал прокурор. «Но ничего, это просто так тебе не сойдет. Свободен».
0: Регинский небрежно махнул рукой, указывая на дверь. Немирович вернулся в отдел и застал там лишь Сан Саныча.
1: «Ребята не появлялись?» — спросил Костя. «Нет, похоже, как ты и велел, они с чемпиона глаз не спускают. Что Валентин?»
0: «То, что он не убийца, 100%, лаконично ответил Немирович. А вот про своего друга Лапшина он много интересного поведал. Дальше Костя рассказал Мантуленко о разговоре в камере.
1: «А я еще добавлю», — выслушав Костю, сказал Сан Саныч. «Я узнал, что Лапшин — родственник по матери Пурлову. Он хорошо знал Светлану. Скорее всего, это к нему она села в машину».
0: «Вполне может быть», — согласился Костя. «Она знала его и села, не задумываясь. Так же, как Алла Соловьева».
1: «Я бы его прямо сейчас за шкирку и сюда», — предложил Сан Саныч. «Толик слабак, расколется вмиг».
0: При этих словах Мантуленко положил свои огромные кулаки на стол. «Слабак, говоришь?» — Костя выразительно посмотрел на Мантуленко и его кулаки.
1: «Нет, Сан Саныч, он зверь. Ты недооцениваешь Лапшина. В нем есть дьявольская сила, и, думаю, скоро он нам ее покажет». «Так я и говорю, брать его надо», — настаивал на своем майор. «Притащить в камеру и колоть».
0: Костя собрался было переубедить коллегу, но отворилась дверь и вошел Ильин. Он взял стул, сел и шумно выдохнул, будто устал от чего-то.
1: «Что рассказал Глущенко?» — спросил начальник.
0: Костя в очередной раз терпеливо пересказал разговор с Валентином.
1: «Теперь все понятно. Видишь, Станиславский, а я был прав. Опыт не пропьешь. Умею я в людях разбираться. Вот в тебе же разобрался. А с картами он, конечно, подкузьмил, за это тоже начальство меня нахлобучит».
0: Ильин опять шумом выдохнул, хлопнул себя по коленям и продолжил.
1: «У меня хорошие новости», — Николай Иванович сделал акцент на слове «хорошее». «Я только что говорил с Бариновой, она включилась в дело, вызвала из области опергруппу, 2 машины и 4 оперативника. Нам в помощь, ты, Немирович, командуешь, это решено с ее начальством. Теперь Лапшин у нас вот здесь!»
0: Николай Иванович поднял ладонь и сжал ее в кулак.
1: «Опера скоро будут. Я распорядился, чтобы транспорт не светили, загнали во внутренний двор».
0: «Вот это уже сила», — резюмировал Костя. «Я еще Надю, секретаря Регинского, подключу. Свой человек внутри прокуратуры очень кстати».
1: «А не боишься?» — спросил Ильин. «Ты в ней уверен?»
0: «Уверен. Наш человек».
1: «Ну, тогда за дело. Регинский звонил, в 12 приедет ко мне. Дело у него какое-то есть. Пока он тут, ты, капитан, наведайся к Наде. А ты, Саша», — Ильин обратился к Мантуленко, — «встреть парней из области».
4: Thank you. Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Студия Merz Records представляет.
3: Ну что ж, друзья, еще один романс цыганский. Многие считают его уже как классической цыганской песней, но на самом деле у этого романса есть автор. Это один из участников трио «Ромен», граф Ёшка.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Романа Майорова и Владимира Харитонова «Самая прекрасная моя» хорошо известна в исполнении ансамбля «Лейся песня». А я предлагаю вам эту песню в исполнении Вадима Молермана, который поет в сопровождении ансамбля «Ребята с Арбата».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org. Радио «Трансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасная грустная песня Сальваторе Адамо называется и по-французски, и по-русски одинаково. «Падает снег». Послушаем ее в записи Муслима Магомаева. Русский текст Леонида Дербенева.
3: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомни.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире Радио Рансис, и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия». В эфире Радио Рансис.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня к нам заглянул уникальный гость. Человек, об интервью с которым мы долго договаривались, долго согласовывали. Эта программа давно уже у нас была в планах, но вот, наконец, все свершилось. Итак, у нас сегодня в гостях певец, музыкант, поэт, композитор Мигель Мовсесян из Краснодара. Мигель, здравствуйте!
3: Доброе время суток всем слушателям радио «Рансис», всей планете Земля, всем, кто знает, говорит и думает на русском языке и не только. Всех приветствую.
2: Мигель, вы впервые у нас в гостях, а потому по традиции расскажите немного о себе.
3: Родился я в простой рабочей семье, как это принято говорить, да? Рос, да и расту, в принципе, у любимых родителей я любимый сын, у любимых бабушек, дедушек я любимый внук, у любимых братьев, сестер, соответственно, любимый брат, любимый племянник. То есть, ну, я очень, скажем так, очень-очень облюбованный человек, которого очень любят, ценят и...
2: То есть вы росли в атмосфере любви, гармонии, и, наверное, ваши таланты были замечены довольно рано, да, близкими людьми?
3: Я на самом деле... начал петь очень рано. У меня отец очень любит музыку. Папа очень большой поклонник музыки. Сам по молодости лет увлекался музыкой. Ему было это очень интересно. И с самых малых лет, с самых своих, что называется, молодых ногтей, я засыпал и просыпался под музыку, под его голос, под пение. Ну и потом в дальнейшем, соответственно, когда начинал уже расти, отца очень часто просили на свадьбах спеть что-либо. Ну, мы армяне по национальности, значит, соответственно, это и шумные застолья, большие свадьбы, и веселье и так далее, и тому подобное. И отца очень часто просили спеть какую-то песню. Ну и отец всегда брал меня на руки и пел, держа меня на руках, стоя со мной. А потом уже, когда я подрос, я уже просто стоял с ним рядом. Ну, а потом в дальнейшем уже как-то сам взялся за микрофон, и вот до сих пор.
2: Мигель, я знаю, что уже в 14 лет ты начал петь в ресторане. Такой первый ресторанный опыт. Вот каким он был для тебя?
3: Я вам скажу, в моей жизни все всегда случалось спонтанно. Потому что на самом деле это был такой опыт, это ни с чем не заменимый опыт, потому что на самом деле ресторанная школа для любого певца, для любого исполнителя, например, такой певец, как всеми нами любимый, известный всем нам, да, без сомнения, это, на мой взгляд, корифей разнообразных жанров и стилей, Сусо Павлиашвили начинал свою школу точно так же с консерваторской сцены, как-то плавно перетекло все у него в ресторан, и потом в дальнейшем, в будущем, он уже сейчас сам очень известный певец, очень известный композитор, великолепный музыкант, нами всеми любимый, уважаемый. Один из многочисленных людей, на кого я равнялся в свое время, и сейчас, благодаря которым я на плаву. Опыт мой ресторанный начинался с того, что у меня брат уже к тому времени пел в ресторане, двоюродный мой брат, тоже певец, и он начинал работать в ресторане, и как-то... смеха ради сказал, а не хочешь со мной? Я согласился, соответственно, все вот так и началось. Сперва один вечер, потом еще один вечер, а потом как-то вот пошло друг за другом. Пошли зарабатываться первые копейки какие-то, потом начались совместные какие-то выезды. Ну а потом в 16 лет я уже начал самостоятельную карьеру и как-то вот двигаюсь после этого сам.
2: Первое выступление, да, в ресторане. Публика приняла вас сразу, легко приняла?
3: Очень. Я, честно сказать, был тронут. До этого, конечно же, приходилось петь, и на свадьбах у родных приходилось как-то, давали в руки микрофон, просили спеть, но это было совершенно не то, это было в близком кругу, в близком окружении, но когда ты в ресторане поешь, и когда человек, находясь в легком подпитии, так скажем, подходит к тебе, обнимает, целует, желает тебе здоровья, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вообще, ребята, работать с людьми – это всегда прекрасно.
2: Мигель, давайте тогда мы сделаем небольшую паузу и послушаем одну из ваших работ. Что это будет?
3: Это будет, на мой взгляд, моя визитная карточка. Как и все, я надеюсь, наши радиослушатели. Почему надеюсь? Потому что не всегда это, конечно, совпадает с реальным положением вещей. Ну, самое главное в нашей жизни, на мой взгляд, это наши родители. Ну, естественно, кроме разве что Господа нашего Бога. Самое главное в нашей жизни – это наши родители. И песня моя называется «Легко и просто посвящение родителей».
2: Эта песня ваша авторская?
3: Эту песню мне подарили.
2: Что ж, слушаем.

0: больше жизни тебя. Я люблю.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях певец, музыкант, поэт и композитор Мигель Мовсесян из солнечного Краснодара. И мы продолжаем. Мигель, ну вы сказали, что ваша сольная карьера началась в 16 лет. Вот первое серьезное выступление. Какие выступления из ранних больше всего запомнились? Вот в тот период.
2: Знаете, все это проходило настолько сумбурно, все это проходило настолько красиво, настолько глубоко, настолько насыщенно, что, в принципе, вычленить какое-то событие, выдернуть из контекста, в принципе, невозможно. Потому что я думаю, что все меня поймут. В принципе, любая работа, которая строится на каком-то общественном начале, да, будь то это какая-то общественная деятельность, и у депутатов в Госдуме так происходит. То есть человек говорит какую-то определенную речь, на следующий день его спрашивают, а вы говорили там-то такую речь? Он говорит, а я не помню, что я говорил-то. Ну, действительно, это так. Хотя, конечно же, бывает приятно вспоминать некоторые моменты. Ну, например, я вам скажу так, что одна из моих первых работ, это была очень большая для меня ответственность, это ведение свадебного торжества. Я был один совершенно, я был с большим коллективом музыкантов, которые меня позвали с собой на эту свадьбу. И я 2,5 дня честно работал с пионерским задором, провел эту свадьбу. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Петь для людей, когда люди слушают только тебя, это великолепно. Это всегда красиво, это всегда хорошо. В принципе, и до этого мы с братом работали. Были и свадьбы, и дни рождения, и корпоративы, разнообразные вечера. Но когда ты один стоишь на этой сцене, и когда весь зал смотрит на тебя, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Это вот как-то один из первых моих опытов. Ну, а потом в дальнейшем, конечно же, пошли какие-то конкурсные мероприятия. Это конкурс международный «Хрустальное сердце мира», где были представлены культуры разных народов. Я занял, на мой взгляд, уверенное 2-е почетно-призовое место. Я лауреат премии и обладатель серебряной медали. Ну, а потом в дальнейшем как-то вот по накатанной все и пошло.
1: Я знаю, что значимым событием для вас стал гастрольный тур по Израилю. Вот мы когда с вами познакомились, да, в нашу вот первую виртуальную встречу, вы мне про это много рассказывали об этом, да, об этом гастрольном туре, о самом Израиле. Вот давайте сейчас расскажем об этом нашим слушателям.
2: Это было 2,5 года назад. На мой взгляд, это сравнимо только разве что, если позволите, с рождением родителей. Потому что действительно это ни с чем не сравнимое удовольствие. Израиль – это очень красиво, Израиль – это очень богато, Израиль – это очень добро, Израиль – это очень, знаете, можно говорить часами, можно говорить, я не знаю, сутками о земле обетованной. Это великолепное место. Я желаю каждому, у которого есть хоть какая-то возможность, посетить землю Иисуса Христа, потому что это ни с чем не сравнимое место. Это настолько пропитанное всем, чем только можно. Вот представьте себе, из контекста вырваны какие-то хорошие качества, да, у одного человека, да, и у разных людей разные качества, и помещены вот в эту маленькую 6-миллионную, 7-миллионную страну. Представьте себе, у нас только вот один город с населением 7 миллионов человек, а у них страна с населением 7 миллионов человек, и в этой вот небольшой стране все живут дружно, мирно. Это страна, в которой ценят добро, страна, в которой ценят веселье, страна, в которой ценят созидание. У меня там был гастрольный тур недельный. Я пел в разных городах Израиля. Это Оракива, Хедера. Это просто великолепно. Это ни с чем не сравнимо. Это радость народа, с которой тебя люди встречают. Я зашел в ресторан, и люди просто встали. Это вот такое, признаюсь вам честно, у меня было впервые ощущение. Это очень большие проекты с разнообразными деятелями искусств Израиля, с великолепными моими друзьями. Я надеюсь, мы прокрутим в эфире песню, которую я записал заслуженной деятельницей искусств Израиля, с Хавой Долев. Великолепная певица, дельная певица, дельный музыкант, обладатель дельной головы. Ну, что уж там говорить, с великолепными музыкантами, братьями Нагдимаевыми. Огромный привет и Герману, и Лазарю Нагдимаевым. Великолепные 2 брата, великолепные музыканты. Лазарь играет на клавишных инструментах, Герман на скрипке. Великолепные, просто неповторимые музыканты, наиталантливейшие. Большой им от меня огромный привет. Спасибо им за теплый прием. Мы помним, мы ценим, ничего не забыто. И даст Бог, еще увидимся.
1: А если говорить о площадках, на которых вы выступали в Израиле, какие это были сценические площадки, ну и вообще, какая аудитория?
2: большинстве случаев это были, конечно же, ресторанные какие-то мероприятия. Я провел свадьбу, я провел бат-мицву. Бат-мицва – это 12-летие девочки. У евреев вообще очень интересная система в этом плане. Они 12-летие девочки отмечают как ее становление женщиной, девушкой, совершеннолетие. А у мальчиков это бывает 13-летие, у девочек 12-летие. Это очень красивое, это очень трогательное мероприятие, которое я провел. Я пел там на абсолютно разных языках, и я просто на самом деле, говоря сейчас, у меня просто переполняют эмоции, потому что я переживаю сейчас все то, что это было просто великолепно. Это была большая свадьба, больше чем на 500 человек. Было очень интересно, было очень любопытно на самом деле выступать на такой площадке. Это был мой концерт сольный в ресторане под названием «Ноя», в банкетном зале «Ноя», хозяином и владельцем которой является Виталий Габрилян, мой соотечественник. Очень дельный человек, товарищ наш, тоже музыкант. Он играет на кларнете прекрасно просто. Это с большой-большой, конечно, поддержкой наших друзей, опять-таки, братьев Нагдимаевых. Хочу все-таки опять упомянуть этих людей, потому что благодаря им я, конечно же, очутился в Израиле.
1: Ну и тогда мы послушаем, наверное, композицию, записанную в Израиле, да, с певицей из Израиля.
2: Композиция записана наполовину в Израиле, аранжировка сделана в Израиле, певица спела в Израиле, я спел здесь. Слова, написанные мной, музыка Лазарь Нагдимаев, аранжировка братья Нагдимаевы, песни под названием «Любви, молитва» исполняю я, ваш покорный слуга, и певица Хала Дулеба.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня, напоминаю, мне в гостях Мигель Мавсисян из солнечного Краснодара, музыкант, композитор, человек широкой души, человек, живущий музыкой. Мигель, я знаю, что вы не только певец талантливый, вы композитор. Когда впервые вот проявился ваш талант композитора? Первые песни в какой период жизни были написаны, и, может быть, с чем они были связаны? Что вас вот так вдохновило, да, на написание первых работ?
1: Вдохновляет всегда, конечно же, любовь. В любом случае вдохновляет, конечно же, любовь, подъем души, подъем какого-то тонуса, этого вот адреналина, выброса в мозг каких-то вот положительных чувств, конечно же, какого-то мероприятия, может, с которого ты возвращаешься в хорошем настроении. В общем, раз на раз не приходится. Вы знаете, вот очень часто меня называют композитором. Я и сам себя стал, конечно же, в дальнейшем уже так называть, но я вам скажу, все-таки больше я себя, конечно же, позиционирую как певец и как поэт-песенник. Поэт-песенник, для тех, кто не знает, это тот, кто пишет именно стихи для песен, которые расставлены по тактам именно для песен, и в простом прочтении они звучат довольно бедно. А насчет композиторства, вы знаете, ну, был диалог с певицей, с нашей прекрасной подругой, с нашей названной сестрой, которую зовут Рокси, Роксана Гарьевна Акопова, наша хорошая знакомая, которую мы очень любим. Спасибо ей, конечно же, за дуэт. Спасибо аранжировщику Давиду Давыдову в Израиле. Огромный привет, опять-таки, передаю тем, кто поспособствовал становлению этой песни. Это песня «Счастье вам», которую написал я с нуля полностью, весь и музыку, и слова. И спел с прекрасной певицей, аранжировку нам собрал великолепный Давид Давыдов, дельный музыкант, кларнетист, аранжировщик, человек-оркестр, человек-праздник.
0: Возможно, слушатели радио «Рансис» не знакомы с творчеством певицы Рокси. Мигель, расскажи поподробнее о ней, да, как тебя с ней связала судьба, ну вот.
1: Я очень близко дружу с ее папой, это великолепный певец. Бакинец по происхождению, армянин бакинский, великолепный человек, доброй души, в общем, очень много чего теплого и доброго, можно сказать, об этом человеке. О таланте Роксаны я узнал гораздо позже, ну, в процессе общения, конечно же, с ее папой, и он рассказывал, разумеется, конечно же, о своем чаде, о своей дочери, о том, какая она у него талантливая, о том, какие у нее грамоты, какие места призовые она занимала, ну, и как-то вот заинтересовало меня. Вы знаете, вообще от первого впечатления очень много чего зависит. Разумеется, когда от человека слышишь добрые, теплые слова по отношению к другому человеку, на автомате возникает желание познакомиться. Особенно у меня, я очень в этом плане любознательный, мне очень интересно знакомство с новыми людьми. И с творчеством Рокси я познакомился именно так. Я с ней познакомился потом воочию, нас познакомили, вот так же посредством интернета, посредством скайпа. Мы с ней очень долго говорили о музыке и пришли к выводу, что нам надо спеть совместную песню, о становлении которой я вам только что рассказал. Разумеется, мы ее прокрутим с большого позволения наших друзей. Песня под названием «Счастье вам». Песня свадебная, кавказская, танцевальная, на русском языке. Думаю, будет приятно послушать. Аранжировка Давид Давыдов, Израиль. Слова, музыка, ваш покорный слуга. Пою я и поет Рокси.
0: Так что слушаем, друзья, и танцуем.

0: Продолжаем беседовать с певцом, музыкантом Мигелем Овсесяном из Краснодара. Мигель, я знаю, что у вас были проекты со звездами нашей российской эстрады, и в том числе был проект интересный с Сусо Павлиашвили. Вот об этом проекте тоже нам расскажите.
1: Вы знаете, проекта не было. Проект мог бы начаться. У меня случились проблемы со здоровьем, к сожалению, как раз в тот момент, когда это все должно было быть, когда я должен был позвонить продюсеру Иосифу Раминовичу Павлиашвили, Сусо Павлиашвили, но звонка не состоялась, потому что не получилось по бытовым каким-то проблемным моментам. У нас не получилось с ним созвониться, не получилось контактировать. Просто закрутились, завертелись, и как-то вот по здоровью очень было много беготни, но и забросили мы пока что это дело. Но не забросили, скажем так, оно на полпути. Я еще надеюсь на звонок с великолепным нашим Сусо Павлиашвили. Я спел его песню, сделал кавер на его песню «Небо на ладони». В дальнейшем хочу сделать еще один кавер на его песню, всемирно известный гимн «Помолимся за родителей». Это, на мой взгляд, на самом деле шедевральные, великолепные песни, исполненные феерично. Только так он может. И вот это вот его манера исполнения. Грядут, конечно же, новые проекты. Предупреждая твой вопрос, я отвечу. Грядут новые проекты с талантливейшим певцом, грузинским певцом, великолепным певцом Шалвой Морелли, нашим дорогим другом, которому я передаю безмерно громадный пламенный привет в город Москву. Наш друг Шалва Морелли, грузинский еврей по происхождению, великолепный грузинский певец, великолепный грузинский композитор, человек, живущий для и в музыке, человек, преданный своей семье, двум народам одновременно. Это сын двух народов, это сын грузинского народа, сын еврейского народа. Это наш дорогой товарищ, благодаря которому во многом я начал узнавать грузинскую музыку изнутри, потому что человек буквально ввел меня в эту систему, в эту кухню, которая была для меня, по сути говоря, закрыта, и он начал меня знакомить со всем с этим в процессе нашего с ним общения. Дельный человек, с которым я сейчас планирую много интересных, красивых проектов. Планов очень много. Реализовать что получится, то получится.
0: А если говорить о конкурсах, какие наиболее значимые, может быть, из последних в жизни были и запомнились вам? Вообще конкурсы для вас значимы? Или вы человек, который на них смотрит, ну, свысока и как-то вот...
1: Хочу довести до сведений наших слушателей. Перебил тебя, прошу прощения. Хочу довести до сведений наших слушателей, что вообще относиться к чему бы то ни было свысока, с высокомерием, с пренебрежением, это не есть хорошо в принципе. К любому мероприятию, которое делается, оно делается для и прежде всего ради и для нас. Ну а насчет конкурсов, разумеется, каждый конкурс для меня значимый, но, на мой взгляд, самая такая победа, которой я дорожу, это первое почетно-призовое место на конкурсе «Пою мое отечество». Это конкурс военно-патриотической песни. Это конкурс за исполнение песни в Трептов парк. К сожалению, не знаю, кто автор этой песни. Великолепное произведение, записи, к сожалению, нету. Продемонстрировать ее я вам не смогу, но вообще тема мира для меня всегда имеет очень большое значение, как и тема родителей, о которых я могу говорить взахлеб. Тема мира — это, без сомнения, в наше неспокойное время. Друзья, цените каждую секунду, минуту того, пока нету войны, потому что, видит Бог, я не хочу, чтобы это было, но никто не знает, что может быть завтра. Цените каждую секунду, благодарите наших ветеранов за заслуженную для нас победу, за отвоеванную для нас победу, за то, что сейчас над нами поют птички, а не летают самолеты военной авиации.
0: А конкурс «Пою мое отечество» проходит в Краснодаре, да? Конкурс в Краснодаре.
1: Всероссийский конкурс, организованный в Краснодаре. Очень красивое мероприятие, очень много кто присутствовал.
0: Мигель, вы работаете в стиле кавказский шансон.
1: Я работаю в абсолютно разных жанрах, пою на абсолютно разных языках. Сейчас я также увлекся этно-джазом. Это очень интересное направление, когда на определенно взятом языке делаются джазовые импровизации. В данном случае это армянский язык, грузинский язык.

0: язык, русский язык. Это очень интересно. Все компоновывается, это очень интересно, все миксуется, это очень вкусно, это очень приятно и красиво. Вообще, я думаю, знаете, что в итоге то, что нас всех помирит, то, что нас всех объединит, это будет музыка, это будет разная музыка, это будут разные песни, красивые, разумеется, смысловые, о любви, о жизни, я не знаю, о свадьбах, о торжествах, о Новом Годе, о Рождестве, о родителях, о бабушках, дедушках. У меня вот складывается впечатление, что в итоге творчество и созидание нас всех помирит. И нас всех объединит вокруг одного единого целого, вокруг хорошего и доброго. И вокруг того, что называют добром.
1: Что ж, будем на это надеяться. Мигель, а вот если говорить о стиле кавказский шансон, чем он характеризуется? Вот кавказский шансон, что это для вас?
0: Вы знаете, кавказский шансон – это очень интересное направление. Вообще, в принципе, на всем Востоке это очень распространенный музыкальный сегмент, основоположником которой является величайший Борис Давидян, величайший Бока, нами любимый, нами ценимый. Огромный привет в Лос-Анджелес, штат Калифорния, в Америке. Наш дорогой, любимый дядя Боря, мы вас любим, уважаем. Спасибо вам огромное за то, что вы у нас есть. Он живой, здоровый, и дай Бог ему жить до 120 лет. Вы знаете... На самом деле, это очень интересное направление. Это песни, положенные на восточный мотив. Это песни, которые поются на русском языке. В принципе, они доступны пониманию всем абсолютно. И всегда всем может приятно слушать восточную мелодику на русском языке. Но это очень интересно и по-своему любопытно, красиво. И имеет место на самом деле быть и очень в широких массах. Даже я знаю очень большое количество русских людей, украинцев, которым очень нравится именно вот это вот направление шансона, именно этот сегмент шансона. Это песни о любви. Что такое шансон? В переводе с французского это городская песня, музыка улиц, песня улиц. А о чем поют на улицах? На улицах поют о расставании, о любви, о свадьбе, о родителях, обо всем на свете. Вот представьте себе ситуацию, что мы собираемся за большим, огромным, кавказским или русским, или без разницы, столом, и звучат красивые песни, звучат абсолютно обо всем. Это вот на самом деле вот такое вот направление, это такой вот народный крик интернациональному сообществу всего Советского Союза, потому что... Действительно, Советский Союз, он был огромным, и постсоветское пространство остается таким же. Страны никуда не делись, они стоят на своих местах. И народ в них, по сути, живет один и тот же. И всем это интересно, всем это нравится, и все это очень красиво звучит.
1: Ну тогда давайте мы не будем только говорить, но и послушаем, да, песню в стиле кавказский шансон. Может, одну из тех, одну из самых любимых ваших песен, может быть.
0: Вы знаете, все те песни, которые вы послушали, были спеты в стиле кавказский шансон. В дальнейшем, в будущем, я надеюсь, что мы с вами, в этой передаче мы с вами прокрутим ту песню, которую я спел. Это песня «Что составляешь или небо на ладони», но это будет чуть позже. А сейчас мы послушаем, наверное, песню, как вы говорите, одну из самых моих любимых. Это песня, написанная нашим другом Арсеном Касиевым. Большой передаю ему огромный привет, Арсену Касиеву. Я предлагаю послушать песню под названием «Родные». На мой взгляд, эта песня скажет нам всем очень много.

сделали. Уезжая с могил, землю мы забираем с собой. Забираем с собой смех родных, да не горечь прощания. Мудрых памяти

0: Где же вы, мои родные? Где же вы, родные? Где же вы, мои родные? Где же вы, родные?
1: Прозвучала теплая песня под названием «Родные», которую исполнил для нас наш сегодняшний гость Мигель Мовсесян из Краснодара. Но мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу, нашу сегодняшнюю беседу. Мигель, а что помимо музыки вас увлекает? Чем вы живете?
2: Вы знаете, я не живу абсолютно ничем, кроме музыки. Это действительно правда. Я не живу ничем, кроме музыки, ничем, кроме общения, ничем, кроме дружбы. У меня большой, хороший, красивый армянский дом, который никогда не пустеет. В моем доме всегда шумно, в моем доме всегда весело. И во многом благодаря моим друзьям, это не пафос, это не какие-то громкие слова, это действительно так. Во многом благодаря моим друзьям. Еще большей степени благодаря всем моим родителям, бабушкам, дедушкам, всем домочадцам, которые со мной живут. Это все реализуется в жизни. Мы все находимся в режиме взведенного состояния, потому что мы в любой момент готовы накрыть стол, принять большую дружную компанию. Ко мне едут со всех концов мира. Это и Америка, это и Северный Кавказ, это и закавказские страны, это республики, вернее, это и Украина, это и Беларусь, это и среднеазиатские республики. Это очень много разных регионов, откуда посещают мой дом и приезжают только для того, чтобы пожать мне руку, за что я всем говорю огромное спасибо. Всех жду, разумеется.
1: Мигель, я знаю, что вы поете на нескольких языках. Вот давайте мы языки перечислим. Ну и вообще, легко вам языки даются, я так понимаю?
2: Языки мне даются легко, поскольку я человек восточный, и мой язык изобилует всякими разными звуками, которые способствуют тому, чтобы, наверное, учить разные языки. Разумеется, я пою на родном, на любимом сердцу, близком, родном моем языке, на языке армянском. Это само собой разумеется. Это и армянский язык, это и русский язык, это иврит, это грузинский язык. Многие-многие другие языки. В принципе, их всех не перечислишь. Это очень много, большое количество языков, которыми я понемногу владею и на которых пою.
1: Ну что ж, ну я думаю, что мы еще вот одну сделаем музыкальную паузу и что-нибудь послушаем, да, из ваших творческих работ.
2: Послушаем песню «Сосо Павлиашвили, небо на ладони» в моем исполнении. Спасибо огромное Иосифу Рамиловичу Павлиашвили еще раз за эту композицию. Спасибо за то, что он настолько широкой души человек, что, в принципе, опубликованы минуса везде, и мне удалось достать минусовку и спеть песню «Небо на ладони» в том виде, в каком представляю ее я себе. Слушаем.

0: Ну что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», ну, вернее, близится к завершению, да, программа «Зрячее сердце». Гель, ну вот если говорить о перспективе, какой вы видите в свою жизнь через, скажем, лет 10-20, кем вы себя видите, да, это востребованным артистом, народным службом артиста России?
1: Претендовать на звание народного артиста я не имею абсолютно никакого права. Претендовать вообще на какое-либо звание никто из нас не имеет никакого права. Говорить о том, что я буду народным артистом, это будет бахвальством. Говорить, что заслуженным артистом, это еще большим бахвальством. Но музыку бросать я не собираюсь. Я собираюсь петь еще раз. Я собираюсь писать, собираюсь делать разные проекты с разными певцами, с разными исполнителями разных жанров, разных музыкальных направлений, разных ветвей. Собираюсь писать тексты. Кстати говоря, у меня была очень интересная работа с моим товарищем, с другом, с прекрасным певцом своего жанра, с прекрасным нашим другом, с прекрасным нашим братом, с Эрнестом Нерсисяном. Если говорить о сделанных мной уже шагах, да, это песня, написанная для него, которая называется «А ты лети». Красивые слова, красивая песня. Аудиоформата, к сожалению, у меня нету, но песня есть в просторах интернета, ее очень легко найти. Набираем «Эрнест Нерсисян, ты лети». Красивый очень клип. Те, кто видит, опишут для тех, кто не видит. Очень красивое действие, очень все снято красиво, очень все достойно снято. Разумеется, будут еще интересные какие-то новые, совершенно, может быть, порой даже неожиданные какие-то новые проекты, которым я тоже, разумеется, буду рад. И это на протяжении и 10, и 20, и 30 лет. Да сколько смогу, столько и буду людей радовать, скажу вам так.
0: В рамках программы «Зрячее сердце» мы часто говорим об интеграции, скажем так, да, людей с нарушением зрения, ну, в общество здоровое. Я знаю, что вот в вашем случае интеграция проходит само собой, да, просто легко, и вы стараетесь все-таки выступать на широкую аудиторию. То есть вы, как правило, не выступаете, ну, вот на конкурсах системы ВОЗ, ну и вообще на конкурсах, вот, которые проходят среди незрячих. То есть вы с первых шагов выходили на широкую аудиторию, скажем так.
1: Вы знаете, до 15 лет не знал, что такое вообще слепота, там, незрячесть, люди с ограниченными возможностями, широкими возможностями, с какими-то не такими возможностями. Я до 15 лет вообще рос абсолютно простым подростком, и не было у нас дома, в принципе, никогда не было у нас дома такого, чтобы меня как-то вот настраивали на то, что ты не такой, как все, что ты не такой другой. Всегда, наоборот, мне отец рассказывал то, что это как вот как расовое различие, да, вот есть люди белые, есть люди черные, а есть люди такие, как ты, есть люди другие. И то это происходило тогда, когда я уже был достаточно взрослым парнем, 16-17 лет от роду, когда уже соображал. И, в принципе, я вам скажу так, у нас дома не было такого. Я не слышал такого, что ты там инвалид, ты не видишь. Вообще, я советую всем, я больше чем уверен, нас слушают также молодые родители, зрячие, у которых незрячий ребенок подрастает. Никогда не говорите своему ребенку о том, что он не видит. Это большая из ошибок, которые вы можете совершить в своей жизни. Не настраивайте детей на нехороший лад. Все видят, все все прекрасно чувствуют. Разумеется, я выхожу на сцену не только лишь для зрячих, но в большинстве, процентов на 90 в соотношении, это только зрячие люди. Разумеется, их намного больше. Всегда надо интегрироваться, как вы это называете. Хотя интегрируются беженцы в какую-то сферу. Да, в каком-то городе. Но мы с вами не беженцы. Мы такие же люди. Мы должны жить в тех же условиях, в каком живут все. Единственное, что нам должно доступно объясняться то, как мы живем, то, что мы делаем. Мы должны знать о каждых своих шагах, которые мы когда-либо предпринимали и будем предпринимать. Мы должны задумываться о том, как мы себя ведем в обществе. И мы не имеем права закрывать себя от общества, от где-то может осуждение, не спорю, где-то может быть и осуждение, бывает разное. Но мы должны быть готовы ко всему. И скрываться, закрываться, говорить о том, что вот интеграция. Интеграции никакой нет. Есть жизнь, в которой надо жить, в которую нужно, я не знаю, в которой нужно вживаться, а не интегрироваться.
0: Мигель, ну вот в разговорах до эфира, честно говоря, меня вот поразило то, что вы описываете, ну, людей, предметы, да, так, как будто вы все это прекрасно видите. То есть вам настолько хорошо описывают ваши родные и близкие, да, все короче, что вы это четко можете представить, хотя вы не видите с детства.
1: Я не вижу с рождения. А что касаемо же того, что я описываю вам и тебе, и вообще, ну, окружающим людям, это очень даже многие зрячие этому удивляются. Это и то, как мне описывают, это где-то и то, как я себе что-либо представляю. Ну, во многом, да, то есть во многом, наверное, вот это и есть та самая, как ты говоришь, интеграция, понимаешь? То есть это и есть то, о чем мы с вами только что вот говорили, то, что, в принципе, должно все нам доступно объясняться. Это должно. То есть вот мы сидим, на нас, допустим, красная кофта, да? Мы должны знать то, что на нас красная кофта, то, что нам не врут, а что это именно красный цвет. Чтобы в дальнейшем мы сказали: мама, дай мне вон ту красную кофту. Расскажу вам как пример то, как я учился в школе. Это был, по-моему, первый, если я не ошибаюсь, класс, по рассказам папы. Это был первый класс. И меня, значит, бабушка моя, любимая моя бабушка, которую я очень люблю, которая вырастила из меня того, кого вырастила. Бабушка, я тебя очень люблю. Большой тебе привет с Радио Рансис. Обязательно тебе покажу интервью, когда оно выйдет.
0: Конечно, низкий поклон нашим бабушкам, потому что это, конечно, люди, которые себя положили на нас. Поэтому спасибо и низкий поклон, конечно.
1: Моя бабушка, она прошла со мной и огонь, и воду. Это мой друг. Они обе у меня золотые, обе с очень большим сердцем. И оба дедушки мои, оба с золотыми руками, с золотыми сердцами, с золотыми светлыми головами. Это действительно так. И бабушка моя, когда привела меня в школу, в первый класс, сидят люди, дети с ограниченными, как вы говорите, возможностями. И, ну, не знают, как себя вести, тот или иной момент, как себя поставить, как себя повести. И среди них были, конечно, и слабовидящие ребята. И я говорю: ребята, давайте рисовать. Ну, я, для меня это просто, для меня это обычно. Я же каждый день это говорил дома. И как-то люди к этому относились нормально. Я говорил: ребята, давайте порисуем. Мне говорили: а как ты будешь рисовать? А как ты соберешься? Преподаватель стоит и говорит: а как вот ты будешь, вот как ты вот собираешься рисовать? Я ставлю перед собой карандашницу, вынимаю карандаш, протягиваю ей. Я говорю: возьмите красный карандаш. Вы знаете, вот что называется психологическая манипуляция, да? То есть она протягивает руку и берет этот красный карандаш. Она говорит: а как ты понял, что это красный? Ты видишь? Я говорю: нет, я не вижу. А как ты узнал? Это именно красный карандаш. Я вытаскиваю, говорю: вот возьмите, пожалуйста, там черный карандаш или возьмите там зеленый карандаш. И вы понимаете, и мы рисовали. Разумеется, рисовала она, как бы взяв меня за руку, но мы рисовали. И это было действительно. Я с 10 лет вожу машину. Вы будете, наверное, в шоке, но я с 10 лет вожу машину. У меня папа очень большой любитель машин. Я очень люблю тоже этих железных таких наших друзей, которых я на самом деле, я считаю их одушевленными предметами, потому что на самом деле это так. Я вырос под машиной. Я помогал папе. Я с 2 лет помогал папе разбирать, собирать машины. И сейчас я считаю себя вполне нормальным обычным парнем, который может сесть, водить машины, гулять, ходить и, я не знаю, жизнь личную какую-то вести. Это все должно быть. На мой взгляд, любой парень должен расти вот... Я не знаю, ну для меня мой папа идеальный, для кого-то его папа идеальный. На самом деле это так. Папа меня вырастил именно вот именно таким.
0: То есть вы ведете машину, папа сидит, ну, понятное дело, контролирует, да, сидит около вас и...
1: Разумеется, это мои глаза. Это мои неусыпные, неустанные глаза, которые всегда при мне. То есть, как вы видите, я вполне себе зрячий человек. Почему нет? Как у Киры Булычева, да, было написано. Вообще, когда остаешься один, начинаешь изобретать велосипед, правильно? А велосипедов вообще изобретать не надо. Велосипед уже давно до нас изобрели. Ребята, надо просто жить. Еще раз повторяю. Никаких систем нету. Есть просто нормальное приятие того, что у вас такое чадо. Воспитывать в ребенке страх к чему бы то ни было. Воспитывать вообще в человеке страх – это последнее дело. Вот у вас программа, например, называется «Зрячее сердце». Это именно и имеется в виду. Вы знаете, у меня есть очень хороший друг, которого зовут Артур Аракелян. Он тоже певец, мой близкий товарищ. Это мой друг на протяжении уже очень долгих лет. Вот если говорят, что в интернете дружбы не бывает, это неправда. Мы познакомились очень интересно, да, своеобразно. И до сих пор вот мы дружим. Душа, что называется, в душу. И он очень со мной часто разговаривает на разные темы. И я вам скажу, у меня все мои друзья, они старшими. Потому что всегда интересно общаться с людьми, которые старше. От человека, который старше, есть чему поучиться. Как правило, это факт. Хотя я не согласен с утверждением, что мудрость приходит с годами. Даже плохому от старших поучиться иной раз полезно. Будешь знать, чего не делать. Да, умнее будешь, что называется.
0: Ну да, где-то вы правы.
1: Поэтому, соответственно... Общение с Артуром дало мне очень много, потому что очень любознательный парень, очень дельный человек. Артур, большой привет в город Воронеж. На сегодняшний день, вот благодаря общению с этим человеком, я понял одно. он мне тоже самое всегда говорил, то, что вот, Мигель, вот удивительно, да, то, что ты вот все это себе представляешь, и в то же время он сам, не замечая, он описывает не окружающую среду, то есть, да, то есть то, что происходит вокруг него и так далее. Например, у нас с ним в диалоге никогда не присутствует такого. А ты слышал там ту или иную передачу? Он говорит, а ты видел ту или иную передачу, да? Или он говорит, а ты видел ту или иную фотографию? Ребята, всегда надо ситуацию принимать нормально. Мы такие же простые люди, как и абсолютно все, и мы должны жить и расти в абсолютно нормальном обществе. И был такой хороший фильм, назывался «Жить и любить». Да? Вот надо нам жить и любить.
0: Ну что ж, мы потихонечку подводим итог нашей сегодняшней программы. Мигель, ну если говорить вот глобально, о чем вы мечтаете?
1: Прежде всего я мечтаю о несбыточном. Это и помогает мне жить. Вы знаете, всегда мечтаете о несбыточном.
0: Конкретно, если говорить, что для вас такое несбыточное?
1: Это несбыточная мечта, это мир во всем мире. Вы знаете, как мне сказал мой мудрый друг, это наш товарищ Шало Морелли, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, Мигель, три вещи делает человек всю жизнь. Кушает, пьет, спит и занимается самообманом. Понимаете, о чем я говорю? Думайте о хорошем и мечтайте о несбыточном. Мечтайте о чем-то настолько хорошем, чего просто в мире не может быть. Потому что пока живут на земле люди, будут и войны, будут и радости, будет и поражение. Вот видите, сейчас показывают очень часто по телевизионным новостям многострадальную Сирию, наших с вами ближайших соседей, да? И знаете, вот о чем нам надо думать? Нам надо думать, чтобы был мир на этих землях, чтобы меньше гибли люди. Надо мечтать вот об этом, чтобы меньше было искалеченных судеб, чтобы слушатели нашего радио постепенно становились не только люди, там, лишенные зрения или лишенные чего-то еще, а чтобы зрителями нашего радио становились полные оптимизма, без разницы, какие люди. Пользуясь случаем, я выражаю огромную благодарность директору радио «Рансис» Алексею Черемушу, моему прекрасному другу. Леша, спасибо тебе огромное, Алексей Алексеевич, за то, что ты есть у нас. Мы тебя безумно любим, твоей семье, твоим родным и близким. Огромное спасибо также всем тем, кто принимает участие в этом всем действии. И тебе тоже огромное спасибо, Света, за то, что ты согласилась сделать со мной это прекрасное интервью. Позволила мне выговориться. Спасибо вам за предоставленную площадку. Всем ребятам, поименно всех не перечислю, их очень много, и это действительно прекрасно. Спасибо вам огромное.
0: Ну что ж, я благодарю вас, Мигель, за это интервью, за эту встречу. Надеюсь, что она будет не последней. Желаю вам дальнейших успехов творческих и личных. И всего вам самого доброго.
1: Спасибо огромное.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев. В свое время я делал выпуск, посвященный всевозможным наушникам. Какие они бывают, какие у них есть функции. А вот про аудиоколонки портативные я почему-то такого выпуска не делал. Тем не менее, недавно я тут изучал этот вопрос и понял, что на целый выпуск-то материала хватит. Поэтому сегодняшний выпуск будет посвящен тому, какие бывают портативные аудиоколонки, какие у них есть функции, чего полезного с ними можно делать. Кто-то скажет, ну чего ж про них рассказывать? Портативная колонка – это такая маленькая колоночка, в которую встроен аккумулятор, по Bluetooth подключаешь и слушаешь. Нет, на самом деле сейчас колонка портативная – это не всегда маленькая колоночка. Сейчас под портативной колонкой или аудиосистемой подразумевается даже большой аудиоцентр мощностью ватт этак на 80 или 50, у которого есть ручка, но главное, что в него встроен один или несколько аккумуляторов, и он может работать автономно, не от электросети. Раньше музыкальные центры были стационарные, работали они от электросети, к ним прилагалось две колонки, а сейчас очень модно стало производить вот эти самые портативные аудиосистемы, по сути дела, это и очень маленькие колоночки с одним динамиком, а иногда мощные полноценные центры с четырьмя или даже большим количеством динамиков. Они весьма немаленькие. Даже в сумку или в рюкзак они уже не помещаются, но у них есть ручка и аккумулятор. И их можно использовать без подключения к электросети. Так что сейчас портативная колонка – это любая колонка, которая способна работать от аккумулятора. Причем размеры у нее могут быть весьма приличные, а могут быть и маленькие. Для чего эти колонки можно использовать? Ну, понятно, что самое распространенное использование – это увести куда-нибудь на природу, на дачу, туда, где электроэнергии либо нет, либо розетки далеко, включить ее и слушать радио, музыку, аудиокниги, да хоть научно-популярные лекции, хоть записи программы «Инфотрон». На мой взгляд, это самое правильное применение любой аудиоколонки – это прослушивать все 800 с лишним выпущенных выпусков. Ну, шутки шутками, а на самом деле портативные колонки – это не просто устройство для того, чтобы в отсутствие розетки что-то воспроизводить. Например, портативные колонки, особенно с хорошим звуком, очень полезны тогда, когда вы хотите со смартфона, а на смартфонах динамики маленькие, хиленькие и хорошего звука воспроизвести в силу физики не могут, а вы хотите хороший звук. Вот вы берете эту колонку даже дома, подключаете к вашему смартфону, и через колонку идет уже хороший звук, где хорошо слышны все частотные диапазоны, и наслаждайтесь полноценным звуком. Но самое главное, эти колонки можно объединять в так называемую стереопару, или даже несколько колонок объединять в так называемую мультирум-систему, и у вас звук может идти из очень

то она, естественно, должна иметь динамик. Самые простые колонки имеют один динамик. Они, как правило, маленькие. Звук на них, как правило, плохенький. И особой мощности они не имеют. Ну, максимум ватт этак на 6, ну, может, 8-10. А вот если вам нужна колонка ватт этак на 50, а то и больше, то там уже динамиков будет гораздо больше двух. Но маленькие колоночки могут иметь один динамик, могут иметь два, а могут иметь сколько захочется производителя. Итак, мощность, она говорит о том, насколько, так сказать, громкий звук они способны воспроизвести. Чем больше мощность, тем больше количество динамиков, размер самой колонки, ну, естественно, и громкость. Тут вы уже должны это понимать. Итак, в портативную колонку может быть встроено от одного, но я видал модели даже с шестью динамиками. Иногда это два динамика, два низкочастотных, иногда какие-то сабвуферы и тому подобное. Часто производители указывают, сколько динамиков встроено. Кроме того, колонки бывают монофонические и стереофонические. Колонка вроде бы одна, но если в ней динамика два, то стереоэффект там будет. Конечно, он будет очень-очень маленьким, но тем не менее там два динамика, и в каждый динамик идет свой канал. А вот если у вас колонка с одним динамиком, то, естественно, звук там будет монофонический. Это вы тоже, я думаю, прекрасно понимаете. А вот теперь мы перейдем к функции образования стереопары. Эта функция есть не только у портативных колонок, но и, например, у таких модных в последнее время колонок, как всевозможные Яндекс-станции. В чем она заключается? Вы покупаете две портативные колонки одной и той же модели. На каждой колонке есть специальная кнопка. Ну, как правило, кнопка-то не специальная, но, например, вот кнопка выполняет при коротком нажатии одну функцию, а если ее удерживать на первой и на второй колонке, то они объединяются в стереопару, и в этом случае к одной из этих колонок вы подключаете по Bluetooth источник звука, а через вторую колонку он идет с первой. Как это делать? Ну, сначала вы должны выяснить, с помощью каких кнопок объединять ваши колонки в стереопару. Можно это почитать в инструкции, в интернете. Затем первую колонку подключаете, ну, скажем, к смартфону по Bluetooth. Затем включаете вторую колонку, но к Bluetooth ее подключать не надо. Дальше и на первой, и на второй колонке вы нажимаете, удерживаете ту кнопку, которая отвечает за функцию TWS, или образование беспроводной стереопары. Слышите звук, и потом обнаруживаете, что звук идет одновременно через две колонки. В одну колонку идет левый канал, в другую – правый. Теперь вы эти колонки можете разнести, поскольку они беспроводные, по разным частям комнаты и получить стереобазу, ну, скажем, метров два, а то и больше. Инфотрон. Ну, естественно, многие портативные колонки или аудиосистемы имеют FM-радио. И многие, как ни странно, до сих пор не знают, что если у вас колоночка маленькая и антенны там нет, то FM-радио, оно, как правило, довольно плохо воспроизводится. Помехи всякие, шипения. И для того, чтобы прием был лучше, нужно подсоединить во время работы FM-радио аудиокабель или кабель зарядки. Многие колонки портативные, естественно, имеют разъем как минимум классический, вот этот AUX-разъем для штекера толщиной 3,5 мм, чтобы подключать по аудиокабелю различные устройства, у которых нет Bluetooth. Но некоторые современные портативные аудиоцентры имеют еще и разъем для подключения микрофона. В него же можно подключить какой-нибудь инструмент, ну, например, гитару или синтезатор. Но если вы подключите микрофон, то вы можете одновременно в этот микрофон петь под ту музыку, которая идет на колонке. Причем на таких центрах есть, например, регулировка громкости микрофона отдельно, регулировка эффекта эхо, то есть ревербурации, а иногда даже какие-то дополнительные функции. Но я вам хочу рассказать про портативный аудиоцентр, который у меня недавно появился. Это модель от компании Sven, полное название Sven PS655. Это как раз большой переносной музыкальный центр мощностью 50 Вт с очень хорошим звуком. Но самое главное, что на корпусе этого музыкального центра есть клавиатура из 10 кнопок, потому что во многих аудиосистемах и колонках сейчас имеется разъем для microSD-карты, а часто еще и разъем для USB-флеш-накопителей, так называемый USB Type-A. То есть вы можете либо microSD-карту вставить, либо USB-накопитель и воспроизводить на вашей портативной колонке файлы с этого накопителя. Но, как правило, на колонках нет цифровой клавиатуры. Там только кнопки для переключения трека. Следующий, предыдущий. А на Sven PS655 целых 10 кнопок, прямо на самом корпусе, на которых вы можете набрать номер трека и сразу на него перейти, или номер радиостанции. Причем к продвинутым портативным аудиосистемам сейчас еще прилагается беспроводной пульт, ну, в том числе и вот к этой модели Sven PS655 он тоже прилагается, ну и без пульта все функции там можно выполнять. Помимо того, что можно набирать номер трека и быстро на него переходить,
помимо того, что там 4 динамика, 2 высокочастотных, 2 низкочастотных, звук очень хороший, там можно регулировать высокие и низкие частоты, там можно

0: просто переключать треки, но еще и перематывать сам трек. Ну, например, если вы хотите быстро перейти к какому-то фрагменту, для этого нужно просто нажать и удерживать кнопку хоть на пульте, хоть на корпусе самой аудиосистемы для переключения к следующему треку. Пока вы держите, слышите, как трек быстро прокручивается, отпускаете, попадаете на это место. Так вот, на многих маленьких портативных колонках такой функции нет, как и цифровой клавиатуры. Как вы уже поняли, во многих портативных колонках есть функция воспроизведения с USB-накопителя. Ну, когда-то музыкальные центры воспроизводили музыку с кассет, потом с компакт-дисков или DVD, а сейчас вот с USB-накопителей и microSD-карт. И тут многие опять не знают одной важной вещи. Дело в том, что большинство портативных колонок, которые поддерживают воспроизведение либо с USB-накопителей, либо с microSD-карт, поддерживают так называемую файловую систему FAT32, а вот файловые системы для больших объемов уже не поддерживают. В результате, если у вас портативная колонка с разъемом для USB-флешки, вы туда подключаете флешку, ну скажем, гигабайт это на 128, а то и 512, и там файловая система, ну скажем, NTFS или даже FATXT, и ничего у вас колонка не играет. Объясняется это тем, что как раз файловая система несовместима. Поэтому я советую все-таки колонкам портативным и аудиосистемам подключать и microSD-карты, и USB-флеш-накопители объемом не больше 32 гигабайт, потому что там файловая система FAT32, и колонка файлы ваши обнаружит. Ну, в крайнем случае, если у вас большая флешка, а файловая система там другая, ну, через компьютер можете ее отформатировать к файловой системе FAT32, но в этом случае не больше 32 гигабайт у вас будет на флешке полезно использоваться, а остальное физическое пространство будет практически не использоваться. Инфотрон. Ну и в заключение хочу рассказать еще об одном таком экзотическом портативном аудиоустройстве. Это музыкальная картина, производит это устройство компании Samsung. Это действительно рама для картины, которая вешается на стену, но в эту раму встроено, внимание, 7 динамиков. То есть вы можете в эту раму вставить картину, ну, например, свою фотографию, или фотографию родственников, или абстрактную живопись, повесить на стену, подключить к этой аудиораме Bluetooth, и либо вы, либо кто-то еще будут любоваться на эту картину, она будет висеть на стене, а из рамы будет идти очень хороший звук. Звук у этого устройства весьма качественный. Кстати, часто возникает обсуждение того, какие кодеки поддерживает портативная колонка. Все они поддерживают самый базовый ASBC кодек, некоторые встроен AAC, но для колонок кодек AAC особого толка не имеет, как и более продвинутый. Это все для наушников еще может роль играть, а для колонок, как правило, ASBC дает такое же качество звука, как и AAC и остальные. Ну, потому что колонка, как правило, на приличном расстоянии от ваших ушей находится, и тут уже тонкости передавать с помощью каких-то аудиофильских кодеков смысла не имеет. Но, тем не менее, если вы принципиальный аудиофил, то, конечно, можете поискать колонку, которая поддерживает AAC, APTX, HD и так далее и тому подобное. Конечно, они есть. Они, как правило, дорогие, они, как правило, навороченные, но, тем не менее, и такие можно найти. Кстати, к вопросу о том, а какого же бренда колонки наиболее качественные. Тут хочу сразу сказать, если вы покупаете колонку какого-то раскрученного бренда, ну хотя бы JBL или Harman Kardon, это вовсе не гарантирует вам качественного звука. Они дорогие, они навороченные, они могут иметь какую-то фишку, могут иметь даже необычную форму, но звук на них может быть весьма посредственный. Вот какие-нибудь недорогие колонки, ну скажем, Bezos, или китайских брендов, или те, которые, ну скажем, в DNS продаются, могут иметь весьма хороший звук, при этом особо они как-то не подаются как аудиофильские, то есть тут громкий бренд не гарантирует вам идеального качества. Ну и еще хочется сказать, что модно сейчас стало в колонке встраивать подсветку. Если вы абсолютно ничего не видите, она для вас абсолютно бесполезна и только зря расходует заряд батареи, поэтому выясняйте, как на вашей модели портативной колонки выключается подсветка. Все абсолютно модели колонок имеют функцию выключения подсветки. Ну, например, нужно подержать кнопку play-pause, или отдельная кнопка даже есть для подсветки, и она выключится. Также многие аудиосистемы, как правило, это такие многофункциональные устройства, как вышеупомянутый, например, Sven PS655, имеет еще и специальный беспроводной пульт, на котором можно выполнять все функции, не прикасаясь к корпусу колонки. Ну и, наконец, есть умные колонки портативные с аккумулятором. Например, даже Яндекс.Станции есть с аккумуляторами, где внутри находится Алиса, а они способны работать от аккумулятора. Поэтому их тоже относят к классу портативных колонок. Вот так примерно в общих чертах обстоит ситуация с портативными колонками. Так что выбирайте, слушайте и наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
2: Джеймс Ли. Карьера.

Здравствуйте, здравствуйте! Начинаем 15-минутную передачу «Мелодии воспоминаний», организованную клубом 40-летних. Если вам перевалило за 40, слушайте внимательно. Наш клуб предоставляет вам блестящие возможности. Если вам перевалило за 40, вас еще рано отправлять на свалку. Сейчас, в 1956 году, вы еще можете пригодиться. Загляните-ка в нашу контору, 38-я Восточная улица, 106. Если вам перевалило за 40... Вы нам нужны! Не забудьте наш адрес!

0: Привет, Сэм.
1: Привет, Чарли.
0: Привет. Мисс Абрайнер распорядилась вывести в вестибюле ресторана новый список коктейлей.
1: Уже сделано. Какие новости? Нашла мисс Абрайнер нового метрдотеля?
0: Нет еще.
2: Да выключи ты это радио.
3: А ты знаешь, Сэм, кто бы мог прийтись хозяйке по вкусу?
1: Кто?
3: Ты.
1: Я?
3: Честное слово, работа выгодная. На этом месте можно выколотить до $200 в неделю. Это я точно знаю.
1: Но я никогда не был метрдотелем.
3: О, велика премудрость. Сколько лет ты здесь работаешь?
1: Сейчас у нас 56-й год, а я здесь 50-го. Шестой год, но с перерывами.
3: С перерывами? Вот это, пожалуй, единственное, что может смутить хозяйку. Ты хороший официант, но за эти годы ты трижды оставлял ресторан ради театра. И что это тебе дало?
1: Один раз спектакль, в котором я играл, продержался на сцене целых 6 месяцев.
3: Если будешь метрдотелем, Сэм, хозяйка не позволит тебе уходить и возвращаться, когда соизволишь. Метрдотель слишком важная фигура.
1: Может быть, ты прав, Чарли.
3: Да, конечно, прав. Я знаю, что у тебя на душе. Послушай меня, Сэм. Я всю свою жизнь официант. Раньше я все собирался заняться чем-нибудь другим. То ли поступить на какие-нибудь вечерние курсы, или открыть собственный ресторанчик, или еще что-нибудь в этом роде. Я и сам толком не знал, чего мне хочется. Но вот однажды меня осенило. Я сказал себе: Чарли, взгляни правде в глаза. Ты официант. Почему же ты должен заниматься чем-нибудь другим? И с тех пор я перестал забивать себе голову всякими глупостями. И я доволен судьбой. Сколько тебе лет?
1: 46.
3: Ты будешь получать $200 в неделю. Об этом стоит подумать.
1: Стоит подумать, Чарли.
3: Смотри, посетитель за тем столиком сидит уже 10 минут. Эти молодые официанты заняты чем угодно, только не делом.
1: $200. Да слушаем мелодии воспоминаний.

0: 200 долларов! 200 долларов!
1: 200 долларов!
0: Подумать только! 200 долларов, и каждый цент заработан тобой!
1: Да, так крупно я еще никогда не зарабатывал! И все это в последний семестр перед экзаменом. Сколько снега пришлось перекидать.
0: О, Сэм, я так горжусь тобой.
1: Май 1931 года. Это надо запомнить. И окончание школы, и первый заработок, и наша прогулка на лоно природы.
0: На, положи деньги в бумажник и запрячь его поглубже в карман.
1: А самому сесть в шкаф, чтобы было еще надежнее.
0: Я не шучу. От этих денег зависит твое будущее, твоя карьера. Теперь ты сможешь внести плату за обучение в колледже.
1: Барбара...
0: Не успеешь оглянуться, и ты юрист, адвокат.
1: Не успеешь оглянуться, и в могилу пора.
0: Ты несносен, Сэм. Пойдем к нам. Я хочу рассказать папе и маме.
1: Подожди.
0: Прошу тебя, они будут так рады, ведь ты уже почти юрист.
1: Барбара, я не собираюсь учиться в юридическом колледже.
0: Как?
1: Я не хочу быть адвокатом.
0: Не хочешь? Почему?
1: Понимаешь... Как горько будет думать перед смертью, что всю жизнь ты делал не то, к чему стремился. Разве я не прав?
0: Нет, а чего же? Чем же ты собираешься заняться?
1: Я хочу стать актером.
0: Актером?
1: Да.
0: Но ты можешь по-прежнему участвовать в любительских спектаклях?
1: Я не об этом.
0: Ты что, собираешься стать... Профессионалом?
1: Да. Я еду в Нью-Йорк, Барбара.
0: В Нью-Йорк?
1: Это решено. Там я добьюсь известности.
0: Когда ты едешь?
1: На будущей неделе. Чего же медлить?
0: Что ж, желаю тебе удачи, счастливой карьеры. Но мне пора. Спокойной ночи!
1: Барбара! Барбара, я думал, ты поймешь меня.
0: Мы были самыми близкими людьми. И вот теперь ты так неожиданно. Ты даже не предупредил меня. Ни разу не намекнул.
1: Да, я все откладывал разговор.
0: Ну, разве так поступают?
1: Но я боялся, что ты откажешься выйти замуж за актера.
0: Замуж? Но ведь ты даже... Ни разу не заикнулся о женитьбе, ни разу.
1: Ну, видишь ли, я считал свое молчание красноречивее любых слов. Понимаешь?
0: Ты мне делаешь предложение, Сэм?
1: Ну, вот именно, я тебе делаю предложение.
0: О, Сэм, я так люблю тебя.
1: Барбара, ты согласна выйти замуж за актера?
0: За актера и ни за кого другого. Ты говоришь, что мы должны поехать на будущей неделе. А как же свадьба? Ведь мы ничего не успеем.
1: Барбара, я должен сначала встать на ноги. Я поеду один.
0: Нет, мы поедем вместе. Господи, что я скажу маме и папе? Ведь они так мечтали устроить нам пышную свадьбу. Особенно мама. Они еще чего доброго подумают, что у нас есть особые причины торопиться со свадьбой.
1: Ну, какие глупости.
0: Не беспокойся, милый. Знаешь, что я им скажу? Я скажу, если свадьба будет скоро, мы потом разрешим вам купаться в нашем собственном бассейне в Голливуде.
1: Но мы не будем жить в Голливуде, ведь я не такой красавец, чтобы стать героем экрана.
0: Мы поселимся тогда в роскошных апартаментах самого высокого небоскреба в Нью-Йорке. Как хороший актер, ты будешь зарабатывать много денег. О, Сэм, я самая счастливая женщина.

0: Простите, одну минуточку, разрешите пройти?
1: Куда вы лезете?
2: Нет, вы куда лезете?
0: Пропустите, у меня срочное дело, мистер Кенсингтон.
3: У меня срочное дело.
4: Это срочное дело напечатано неделю назад.
5: Вот газета от 30 ноября 1933 года. Срочное дело!
6: Какой нахал! Не пускайте его!
5: Тише! Тише!
7: Прошу не шуметь. Вы не в прериях, а в Нью-Йорке. И здесь не базар, а контора мистера Кенсингтона по найму артистов.
5: И не загораживайте дверь. Кто следующий?
0: Я.
7: Прошу, разрешите представить вас мистеру Кенсингтону.
8: Я мистер...
3: Весьма сожалею, но в моей пьесе для вас роли не найдется.
7: Следующий.
9: Я.
7: Прошу, разрешите представить вас мистеру Кенсингтону.
9: Мистер Кенсингтон, я пришла...
3: У меня для вас роли нет.
9: Нет?
7: Прошу.
0: Проходите.
7: Следующий. Кажется, этот пожилой.
0: Да, да, моя очередь.
7: Прошу вас.
0: Я захватил с собой несколько рецензий, мистер Кенсингтон. Вот, вот. Если бы у вас нашлась свободная минута...
3: Сегодня я подбираю определенный типаж.
0: Я отниму у вас всего одну минуту. Одну минуту. Вот газетные вырезки, рецензии, отзывы.
3: Весьма сожалею, но, увы...
7: Следующий, прошу вас.
0: Это отнимет у вас всего одну минуту.
3: Я же сказал, для вас никакой работы нет.
7: Прошу вас.
0: Прошу вас.
10: Рад с вами познакомиться, мистер Кенсингтон. Я просил бы дать мне пробу и прослушать меня, мистер Кенсингтон.
11: Гольдман, да. Может быть, на роль Дональда?
0: Да, он подходит.
11: Вот-вот, именно таким я и представлял себе Дональда.
10: Да. Я счастлив, что я подхожу для этой роли.
3: Да, но я никогда не видел вас на сцене. Пожалуй, ничего не получится.
10: Но ведь внешне я как будто подхожу для этой роли. И если вы согласитесь попробовать и прослушать меня...
3: Это ничего не даст. Я не раз попадал на этих пробах. Весьма сожалею, но...
7: Следующий... Прошу вас.
10: Вы не видели меня на сцене, но это легко исправить.
3: Я видел все спектакли этого сезона. Вас не помню.
10: Я играю главную роль в «Стеклянном домике».
3: Не знаю такой пьесы. Она не идет на Бродвее.
10: Это постановка актерской трибуны.
3: Не знаю никакой актерской трибуны.
10: Это наш театр. Мы играем в морском клубе на Хьюстон-стрит ежедневно, кроме понедельников. Я оставлю для вас билеты на любой день, когда вам будет только угодно.
3: Не торопись, друг. У меня нет времени ехать на Хьюстон-стрит.
10: Но это совсем рядом. Несколько минут на метро.
3: Как только я покидаю центр города, у меня сразу начинается головокружение.
12: Вы обязаны посмотреть его на сцене, мистер Кенсингтон. Он превосходный актер.
3: Это еще кто такой? Ваш импресарио?
10: Это Мори Новак, режиссер нашего театра.
3: Остается только пожелать вам обоим всяческих успехов.
7: Проходите. Следующий. Проходите, проходите.
10: Это возмутительно. Вы назначили явиться к 10, а тут уже выстроилась очередь длиной с километр. И все это для того, чтобы сразу отказать.
12: Не горячись, Сэм.
3: Я попросил бы запомнить, что сегодня принимаю всех, кто хочет меня видеть. Только поэтому и вы здесь.
10: Ну, посмотрите наш спектакль.
3: Ну и привязался.
10: Дайте слово, что придете.
3: Ну, хорошо, хорошо, постараюсь.
10: Благодарю вас, мистер Кенсингтон. Вы не пожалеете. Пьеса называется «Стеклянный домик». Постановка актерской трибуны. На Хьюстон-стрит ежедневно, кроме понедельника.
3: Ладно, ладно. А теперь, может быть, вы разрешите продолжать прием?
10: Теперь с удовольствием.
3: Значит, вы режиссер. Весьма сожалею, но вы...
12: Не подходите не тот типаж.
3: Совершенно верно.
10: Пойдем, Мори, пойдем.
7: Тише, тише, тише, вы мешаете приему. Кто следующий?
0: У тебя мертвая хватка, Сэм.
10: Как думаешь, Кенсингтон придет?
1: Да вряд ли. Все они кормят нас обещаниями.
10: Послушай, когда вечером зайдешь к нам, объясни Барбаре, что это настоящее беличье колесо.
1: А может, мне не стоит заходить сегодня?
10: Мы же уговорились. Понедельник — единственный свободный вечер, спектакля нет. Почему же ты не хочешь зайти?
1: Да, честно говоря, мне кажется, это будет не совсем приятно Барбаре.
10: Брось, она хорошо к тебе относится.
1: Но не надо, Сэм. Я знаю, что это не так. И к тому же я уверен, что ей не понравится моя подружка.
10: Она мила?
1: В постели.
10: А как ее зовут?
1: Чарон Кенсингтон.
10: Дочь великого антрепренера?
1: Его. Она берет у меня частные уроки.
10: Так это же находка, Мори. Пусть она вытащит отца к нам в театр.
1: Она его терпеть не может.
10: Это не важно. Лишь бы только заполучить его в наш театр. Попытайся, Мори.
1: Я попробую.
10: Как ее зовут?
1: Чарон.
10: Чарон. Я поговорю с ней, добьюсь роли.
1: Ну ладно. Сделаю, что смогу.
10: Спасибо, Мори. Пойдем?
1: Да.
8: Внимание! Мистер Кенсингтон объявляет перерыв до часу дня.
13: Это возбудитель! Скажите, пришло!

0: проклятая надземка. Ни на минуту не вздремнешь.
1: Барбара! Барбара! Барбара!
0: Это ты, Сэм?
1: Я.
0: Почему ты не в театре?
1: Сегодня понедельник.
0: Господи, я перепутала все. Прилегла вздремнуть.
1: У меня замечательные новости, превосходные новости.
0: Какие?
1: Ты знаешь великого антрепренера Роберта Кенсингтона?
0: Ты говорил о нем?
1: Мори Новак знаком с его дочерью. Она может привести отца на наш спектакль.
0: Я думала, что хорошие новости будут более осязаемыми. Вот бутерброд, это тебе.
1: А разве ты не хочешь?
0: Я уже ела, налей себе и молока.
1: Спасибо, пожалуй, и молока.
0: А у меня есть для тебя сюрприз, Сэм.
1: Какой?
0: Сейчас. Сейчас увидишь. Не подглядывай, не открывай занавеску. Угадай, кто приехал в Нью-Йорк?
1: Марджори и Ален Берг.
0: Как ты догадался?
1: Они единственные в нашем городке, кто иногда приезжает в Нью-Йорк на ежегодный конгресс оптовиков.
0: Они приглашают нас сегодня в ресторан «Павлиний хвост». Ты можешь надеть синий костюм. Ален, наверное, опять вырядится в смокинг.
1: У нас есть штопор.
0: В шкафчике на верхней полке. А зачем он тебе?
1: Откупорить бутылку вина.
0: Вино? В чем дело? А ну-ка, Сэм, отвернись. Повернись. Нравится?
1: Барбара, ты прелестна.
0: Благодарю вас. Последний раз я надевала это платье в прошлом году, когда Марджори и Ален приезжали сюда.
1: Ты переоделась для ресторана?
0: Да. Я обещала, что ровно в 11, если ничего не случится, мы будем там.
1: Это невозможно. Я пригласил их, они придут. Мори и дочь Кенсингтона.
0: Стоило надевать вечернее платье, чтобы проскучать целый вечер в обществе какого-то нищего актера.
1: Барбара, неужели ты не понимаешь, как это для нас важно? Мори не какой-нибудь актеришка, он режиссер. Это благодаря ему я получил роль в «Стеклянном домике». И, наконец, Чарон Кенсингтон...
0: Но сегодня у нас годовщина.
1: Какая годовщина?
0: 2,5 года.
1: 2,5 года.
0: Пусть это не настоящая годовщина, но ведь мы так редко где-нибудь бываем.
1: Барбара, но сегодня я пригласил своего друга...
0: Как вы не понимаете, Сэм Лоусон, что вашей жене хоть раз в год хочется повеселиться?
1: Повеселиться? Думаешь, мне приятно смотреть, как Ален Берг за один вечер просаживает в ресторане столько, сколько нам хватило бы на месяц жизни?
0: Не завидуй, Сэм.
1: В прошлый приезд Ален предлагал мне вернуться домой в Ленсинг, обещал работу. А теперь... Наверняка попытается всучить потихоньку немного денег.
0: А зачем отказываться?
1: Барбара!
0: Нет, нет, я пошутила.
1: Думаешь, мне доставляет удовольствие глядеть на разодетую Марджори, а ты все в том же белом платье и в прошлом году, и теперь?
0: Это тебя не должно волновать.
1: Нет, это меня задевает. Я твой муж.
0: Тогда добейся, чтобы нам лучше жилось на свете.
2: Сэм! Сэм Лоусон!
1: Это Мори, они уже пришли. Давай не ссориться, Барбара.
3: Эй, хозяева, открывайте! Вы тоже не прочь поскандалить?
2: Замолчи!
1: Я хочу, чтобы все было по-хорошему, Барбара.
0: Прими их, я успокоюсь и выйду. Не открывай занавеску.
2: Сэм!
1: Да-да, сейчас!
2: Привет, Сэм!
1: Привет, Мори!
2: Знакомься, Чарон Кенсингтон.
4: Вы прелесть, я вас поцелую.
2: Чарон.
4: Но ты же сказал, что это твой друг.
2: Извини, мы задержались, но кто бы мог подумать, что по дороге сюда нам попадется столько бар.
1: Ничего, ничего, все в порядке. Не хотите ли снять пелерину, разрешить помочь вам?
4: Нет, нет, я боюсь простудиться, он запрещает мне пить.
2: Послушай, Чарон.
4: Он приказал мне сегодня вечером быть кем угодно, только не самой собой.
2: Ну, хватит, ты будешь вести себя прилично.
4: Если меня поцелуют.
2: Прекрати. Барбара, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Извините, Чарон, я еще не успел познакомить вас с моей женой.
4: Черт возьми, какой туалет! У вас что, сегодня свадьба?
5: Нет, то есть, разрешите предложить вам вина?
4: Вино? Как мило. Вы очень любезны, Саул.
5: Сэм.
4: Ах, Сэм, мне нравится это имя. Моего первого мальчика звали Сэм, но теперь он, увы, не мужчина.
6: Чарун, перестань.
4: Как ты заставляешь меня лгать? Но ведь это же святая правда, он действительно больше не мужчина.
6: Ну, замолчи.
5: Разрешите предложить вам вина, Чарун? Мори? Барбара?
0: Нет, мне не хочется.
4: Вино, как мило. Благодарю вас.
5: За всех нас.
4: Как трогательно.
5: За удачу.
4: О, какой вы милый. А я почувствовала это, когда поцеловала вас. Это лучший способ определить характер человека.
2: Она просто невыносима.
4: Ура, ура, ура! Море уже не сердится, он уже смеется. Я счастлива, что ты привел меня сюда. У него здесь заметно улучшается характер.
5: Мы тоже рады видеть вас, Чарн. Я говорил Барбаре о вашем отце, о его новой постановке.
4: Ах, похоже, он опять загребет кучу денег. Ну и мерзавец! Когда я заходила к нему в контору за карманными деньгами, я заглянула в рукопись пьесы. Товар, первый сорт!
5: Выпьем за успех новой постановки великого антрепренера.
4: Ах, как мило.
5: Я был у него. Он сказал мне, что я подхожу для роли...
4: Для роли Дональда. Совершенно верно.
5: Если бы вы уговорили его посмотреть наш спектакль в любой вечер.
4: О-о-о-о! Заставить старика выбраться в какой-то маленький театрик — дело нелегкое. Вы плохо знаете этого негодяя.
5: Нет, знаю. И неплохо. Смотрите.
7: Как только я покидаю центр города...
6: Вылитый Кенсингтон.
7: Как только я покидаю центр города, у меня сразу начинается головокружение. Эй вы, где моя сигара? Сынок, да если я поеду так далеко, меня по дороге кондрашка хватит.
4: Отец, живой мерзавец, папочка.
2: Кенсингтон с головы до ног, великолепно. Правда, Барбара?
0: Не могу разделить вашего восторга. Я никогда не видела мистера Кенсингтона.
4: Вы очаровательны, Сэм.
5: Благодарю вас, Чарн.
4: Нет, я вас поцелую. Мне очень нравится ваше имя. Сэм.
5: Убежден, что вашему отцу спектакль тоже понравится.
4: Мори! Мори, а если я помогу твоему другу, ты женишься на мне?
6: С ума сошла.
4: А если твоя новая постановка пройдет не меньше той, женишься?
6: Какой? Крокодиловых слез?
4: Да, женишься.
6: Ну, женюсь.
4: Ух, люблю тебя.
6: Ну, перестань.
4: Люблю.
5: А сколько раз прошли крокодиловые слезы?
2: 368 представлений.
5: Вот это настоящий успех, Барбара.
6: Крокодиловы слезы – типичное кассовое барахло. Успех, конечно, вещь приятная, но не в этом дело.
5: Я понимаю, о чем ты говоришь.
6: В нашем маленьком театре мне иногда кажется, будто я живу в маленьком городке среди искусных гончаров, которые делают лучшую в мире глиняную посуду. Это подлинные творцы. Они создают настоящие произведения искусства. И вот какие-то жалкие ремесленники копируют эти шедевры в тысячах вариантов, пускают их в массовое производство и начинают ими торговать. То же самое произошло и с крокодиловыми слезами. Голливуд состряпал на этот сюжет 4 кинофильма, и ни один из них не имеет ничего общего с подлинником.
4: Ох, как он красноречив.
5: Счастье играть в пьесе, которая никогда не сходит со сцены.
0: Но как только пьеса сошла, вы без работы.
6: Вы правы, Барбара. Целых полтора года я не получал ни гроша, но...
0: Боже мой, я только сейчас поняла.
5: Барбара.
0: Давайте говорить на чистоту. Кто знает, Мори, может быть, вам лучше было бы заняться каким-нибудь ремеслом, хотя бы тем же гончарным делом.
4: Вот что может натворить один единственный стакан вина. Налейте ей виски, и она полезет в драку.

0: Пожалуй, нам пора, Сэм.
1: Не торопись, Мори.
2: Прошу извинить меня, я устала.
0: Конечно, я понимаю. Вам надо, Сэм, искать другое жилье. Этот постоянный грохот надземки выматывает нервы.
3: Нам тоже пора в постельку. Бай-бай, Мори.
0: Ладно, ладно, тебя уже все раскусили.
3: Мой бэби Джон.
0: Я благодарю за прием.
1: Хорошо, что ты выбрался к нам, Мори. Рад был с вами познакомиться, Чарм.
4: Как это мило, я вас поцелую.
1: Хорошо бы пригласить вашего отца на спектакль до того, как он наберет труппу.
3: Постараюсь.
1: Вот и чудесно.
0: Боюсь, что на этой неделе ему не удастся попасть к нам в театр, Сэм.
1: Почему?
0: На этой неделе спектакля, очевидно, не будет.
1: Что ты? Выходит, вчера мы играли в последний раз?
0: Кассир сказал, что наших сборов не хватило даже на оплату помещения. Но мы не теряем надежды. Как-нибудь наскребем денег. Пожалуй, недели через две откроемся снова.
1: Я понимаю.
3: Бай-бай, Мори.
0: Доброй ночи, Сэм.
4: Спокойной ночи, Сэм. И еще раз на прощание.
0: Хватит, пошли, нимфа!
3: Мой бэби Джон, в меня влюблен. Мой бэби Джон, как он сложен.
4: Итак, ваш театр погорел.
1: Барбара, почему ты была так резка с ними?
4: Я устала, Сэм.
1: Мори мой друг.
4: Она тоже?
1: Ты что, ревнуешь?
4: Я ревную только к тому, что она может есть, когда захочет.
1: Довольно, Барбара, мне и без того тошно. Каждый день возвращаться домой с мыслью, что ничего не сумел добиться. Ну, прости меня, что так получилось.
4: Сэм, вернемся домой. Не ради меня, а ради тебя самого. Стоит ли жертвовать всем ради сцены? Ведь есть же люди, которые отказались от театра, и они счастливы.
1: Не торопись хоронить наш театр. Может быть, нам еще начнут платить жалования.
4: Жертвовать всем ради того, чтобы остаток жизни провести за стаканом дрянного вина в компании актеров, разглагольствующих о Станиславском.
1: Ну что ты набросилась на меня именно сейчас? Уж не потому ли, что здесь была эта женщина?
4: Нет, не потому, Сэм. Дело в том, что теперь мы должны думать не только о нас двоих. Я собиралась сказать тебе об этом сегодня вечером и думала, что мы вместе с Марджери и Алином поднимем бокал за нашего ребенка. Без денег нельзя шагу ступить. Без денег нельзя даже избавиться от ребенка. И пусть он живет, Сэм. Я тоже хочу жить. Только ради бога, не хмурься, не надо.
1: Когда это произойдет?
4: Еще не скоро. Ты должен радоваться, дорогой. Ведь это наш ребенок. Что-то святое вошло в нашу жизнь.
1: Сколько месяцев в моем распоряжении?
4: Пожалуй, некоторое время я еще смогу работать. Ведь нам будут нужны деньги, чтобы вернуться домой.
1: Барбара, поработай один единственный месяц. За это время я получу роль в какой-нибудь постановке.
4: Ты занимаешься этим уже 2,5 года.
1: Не говори так, Барбара.
4: И через месяц ты обещаешь?
1: Да, да, обещаю.
4: Дорогой ты мой.
1: Милая моя.
4: Дорогой мой. А теперь пора спать. Я где-то слыхала, что чем больше человек спит, тем меньше ему требуется пищи. Что ты сказал?
1: Ничего.
4: Мне показалось, что ты что-то сказал.
1: Я молился.
4: Молился?

0: Контора закрыта, приема нет.
1: Мне необходимо видеть мисс Шерли Дрейк.
0: Она не принимает.
1: Но я вам говорю, что мне необходимо видеть.
0: А я вам говорю, что она не принимает.
1: Я звонил мисс Шерли Дрейк.
0: А так же нельзя.
1: Нет, мне нужно.
0: Я же вам сказала.
2: Кто там?
1: Мисс Дрейк.
2: Сегодня приема нет.
1: Я случайно оказался в ваших краях.
2: Без предварительной договоренности я никогда не принимаю.
1: У меня к вам дело. Я актер.
2: Какая неожиданность.
1: Я отниму у вас всего одну минуту.
2: За одну минуту я могу наговорить такого, что вам тошно станет. Сегодня я как раз в подходящем настроении.
1: Мне необходимо поговорить с вами. Вы моя последняя надежда.
2: Я не желаю быть ничьей последней надеждой. Запомните это.
1: Вы агент по найму актеров? Помогите мне!
2: Ах, вот как! Разве я похожа на властительницу театрального Бродвея?
1: Я хотел узнать, не нужен ли где-нибудь дублер.
2: Послушайте, вы здесь не бывали раньше?
1: Нет, но я звонил вам. Меня зовут Сэм Лоусон.
2: Послушайте, Сэм. В этом благословенном 1933 году в Нью-Йорке работает всего 11 театров. И лишь трем из них удается сводить концы с концами. В двух из этих театров занято меньше десятка актеров, в третьем идет оперетта. Надеюсь, теперь вам ясно, чем я могу вам помочь. Только добрым советом.
1: О, мисс Дрейк.
2: Забудьте о театре, отправляйтесь домой.
1: Это невозможно.
2: Почему?
1: Я верю, что в один прекрасный день Сэм Лоусон станет великим актером.
2: Вот это действительно невозможно.
1: Некоторым это удается?
2: Некоторым удается выбраться живыми из затонувшей подводной лодки.
1: А может, и мне повезет.
2: Спуститесь с облаков на землю. Почему вы думаете, что кто-нибудь пожелает отдать $3.30 за счастливую возможность увидеть вас на сцене?
1: Не так хорош, как герой экрана, красавчик Эрик Питерс.
2: Совершенно верно. Зрители не желают платить даже каких-то жалких 55 центов, чтобы увидеть вас на сцене морского клуба.
1: Да, но это... Откуда вы знаете, что билеты в наш театр стоят 55 центов?
2: Я видела вас на сцене.
1: Видели? Ну и как?
2: Хотите знать мое мнение? Вы хороший актер. Разумеется, у вас еще мало опыта, но вы талантливы. Впрочем, какая разница, есть талант или нет? Дело не в этом. Поверьте, я тоже хорошая актриса. Когда-то играла большие роли. Ну а потом... Целых 2 года не работала, ни одного дня. Но театр был для меня всем, и я не могла уйти из него. Мой обожаемый театр. Чем же это кончилось? Все, что у меня есть, это вот. Театральное бюро, Шерли Дрейк, Флоренс, это моя мать, и Агнес, это кошка. Кошка моей матери, я ее терпеть не могу, она меня ненавидит. Все. Не так уж много дал мне театр, не правда ли?
1: Мисс Дрейк, умоляю вас, помогите мне.
2: Даже если бы я могла помочь, рано или поздно ваши надежды рухнут.
1: Значит, вы все-таки можете.
2: Не торопитесь. Я сказала, если бы. Впрочем, все равно ничего не выйдет.
1: Нет, выйдет.
2: Вы когда-нибудь работали помощником режиссера?
1: Работал.
2: Так вот, Кенсингтону нужен помощник режиссера, который одновременно мог бы дублировать небольшие роли. Кенсингтон мне обязан кое-чем. Попробую поговорить с ним.
1: Мисс Дрейк.
2: Так и быть, отправляйтесь к Кенсингтону. Я сейчас позвоню ему. За успех не ручаюсь, но медлить нельзя. Идите.
1: Спасибо. Спасибо. Я знал... Знал, что для меня работа найдется.
2: Да, вы были уверены.
1: Да, был уверен.
2: Ну что ж, попытаемся.

0: Свершилось! Я получил работу!
1: Настоящую работу в новой постановке Кенсингтона! Что случилось? Что с тобой?
2: О, Сэм! Они сказали, что он еще даже не был похож на ребенка! Как это ужасно!
1: Что случилось?
2: Я шла по улице, а потом полицейские отвезли меня в больницу.
1: Барт, что же произошло?
2: Его не будет. Они сказали, что он еще даже не был похож на ребенка.
1: Ну, не терзай себя, девочка, перестань, слышишь, не терзай. У нас еще будут дети, не надо так, слышишь, перестань.
2: Сэм, я больше не могу. Мы ничего не добились, ничего и никогда не добьемся. Так жить нельзя.
1: Родная моя, перестань себя так терзать.
0: Почему раскрыть чемодан? Ты укладывала вещи?
2: Сэм, я еду домой, выхода нет.
1: Дорогая моя, ты устала, тебе не здоровится. Поэтому тебе кажется, что все погибло. Это не так. Жизнь только начинается. Поверь мне, тебе нужно отдохнуть, Барбара. Слышишь?
2: Нет, не слышу.
1: Я нашел работу, неужели ты не понимаешь?
2: Нет, не понимаю. Я... уезжаю, Сэм. Ты поедешь со мной?

0: ресторан почти пуст. Смотри, вон там в углу удобный столик.
1: Давай сядем здесь, сэр.
2: Так приятно видеть вас снова в Нью-Йорке, мистер Новак.
1: А, Чарли, я рад, что вернулся.
2: Зажечь лампу?
1: Да, пожалуйста. И виски с содовой?
2: Слушаю. Лампу,

0: Приятно провести время, леди джентльмен.
1: Откуда это?
2: Маленький репродуктор в ножке лампы. Последняя новинка, сэр. Только у нас. Два виски с содовой, сэр. Да, 7 минут.
1: Ты стал употреблять крепкие напитки, старик?
3: Иногда это полезно.
2: Чарли, если сюда придет дама-блондинка, проведите ее к нашему столику.
4: Слушаюсь.
1: Чарон Кенсингтон? Интересно, как она выглядит?
3: Все так же.
1: Неужели не изменилась?
3: Нисколько.
1: А ты, море, в Голливуде времени даром не терял. Я видел несколько твоих фильмов. Это превосходные картины.
2: А ты видел «Пламя на рассвете»?
1: Потрясающая работа.
2: Да, потрясающая. Но, к сожалению, не моя работа.
1: 1-0 в твою пользу.
4: 2 виски с содовой.
2: Знаете что, Чарли, принесите к нам еще парочку.
4: Слушаю, сэр.
1: Пить так пить?
2: Пожалуй.
1: Шерли говорила мне о твоей новой постановке в театре здесь, в Нью-Йорке. За твою новую постановку, за новый шедевр мастера гончарного искусства.
2: Спасибо. Надеюсь, к Рождеству показать премьеру и получить хорошую прессу. Знаешь, зачем мне это нужно? Я хочу набить себе цену в Голливуде. Тогда хозяева будут со мной считаться, и я получу право на постановку таких фильмов, как «Пламя на рассвете». Ведь высокооплачиваемый режиссер обходится слишком дорого, если он пребывает в мрачном настроении. Время от времени его приходится задавливать. Хитрая механика, не правда ли? А ведь я по-прежнему преклоняюсь перед настоящим искусством гончаров, Сэм. С годами его ценишь все больше и больше. Что может быть дороже искусства?
4: Ваши виски.
2: Спасибо, Чарли.
1: Послушай, Мори, Шерли говорила, ты подбираешь актеров. Она сказала, я знаю, что в твоей новой постановке есть для меня подходящая роль.
2: А как твои дела, Сэм? Как Барбара. Ее ведь зовут Барбара.
1: Да, Барбара. Все хорошо. Я получил от нее поздравление на Рождество.
2: Где же она теперь?
1: Вернулась в родной Ленсинг. У нее уже 2 детей. Мальчик 5 лет и 2-летняя девочка. Пишет, что ждет 3-го.
2: А я не знал, что вы...
1: Барбара вышла замуж за хорошего человека. Я его, правда, никогда не видел. Говорят, он неплохой парень, продает автомобили, прилично зарабатывает.
2: Ну что ж, в этом нет ничего удивительного, раз он торгует автомобилями. А она была милой женщиной.
1: Да, мы играли в Детройте, от Ленсинга туда рукой подать. Но она не видела меня в спектакле, ей не удалось приехать. Сам понимаешь, дети, хозяйство.
2: Да.
1: Послушай, Мори.
2: А занятная штука. Зажигаешь... И вдруг реклама.
0: Леди джентльмен, лучшие коктейли 1940 года в ресторане О'Брайен.
2: Не выпить ли еще? Как ты думаешь?
1: Пожалуй.
2: Чарли, 2 коктейля, самых крепких.
4: Слушаю, мистер Новак.
1: Так вот, Шерли мне сказала, что в твоей новой постановке есть для меня подходящая роль.
2: Да, по типажу ты можешь подойти, и возраст, и внешность, и прочее.
1: Замечательно. Представляешь, снова работать вместе.
2: Не торопись, старина, мы начнем репетиции пьесы не раньше, чем через полгода.
1: Но ведь ты набираешь труппу теперь?
2: Фу, я, кажется, схватил лишнего. А что касается роли в моей постановке, господи, ведь мы же друзья, как и прежде, правда? Могу я говорить с тобой на чистоту?
1: Разумеется.
2: Этой роли ты не получишь.
1: Почему?
2: Ты для нее не подходишь.
1: Но ведь ты же сам сказал...
2: Да, что... я сказал, что внешность у тебя подходящая, и актер ты хороший, но для этой роли нужен актер... С именем.
1: Ты хочешь застраховать себя от провала?
2: Нет. Я хочу ренты, я хочу доходов, которые позволят мне поставить такой фильм, как «Пламя на рассвете».
1: Дай мне сыграть эту роль. Может быть, я тоже стану знаменитостью.
2: Эта роль не для тебя, Сэм.
1: Хм. Актерская карьера. Что это такое? Дорога в никуда. Замкнутый круг. Мне не дают роли, потому что у меня нет громкого имени. А у меня нет громкого имени, потому что мне не дают роли.
2: Совершенно верно.
1: Но как же пробить себе дорогу?
2: Я не знаю. Может быть, ты в тупике? Может, у тебя нет нужного умения? Или тебе просто не везет?
1: Мори, но у меня ведь есть талант, и ты это знаешь.
2: Талант? Талант нужен для начала, это только закваска. Нужна самоуверенность, наглость, хватка.
1: Я знаю, о чем ты говоришь. Об умении втираться в доверие, находить общий язык, выпивать с нужными людьми. Нет, это не для меня. Я никогда не умел этого делать.
2: Научись или забудь о сыне.
1: Но ведь для меня есть подходящая роль.
2: Перестань биться головой о стенку. Сколько тебе лет?
1: 31.
2: Сэм.
1: Мори, ты должен помочь мне.
2: Не могу.
1: Не можешь?
2: Ну, постарайся понять меня, Сэм.
1: Я очень хорошо понимаю тебя, Мори. И докажу это. Прощай.
4: Еще виски, мистер Новак?
2: Нет, охота пропала. Уберите.
5: Погодите, официант, погодите, не убирайте виски. Дайте-ка мне вон тот стакан.
2: Этот?
5: Нет, не этот, другой.
6: Не беспокойся, Чарльз, следов помады на нем нет.
5: Ну, прости, детка, прости.
6: Ради бога, оставь в покое.
5: Ну, за что ты меня ненавидишь, Мори? Я просто хотела приласкаться к тебе.
6: Ну, Чарльз, мне не здоровится, мерзко на душе.
5: Ну, это я во всем виновата, я...
6: Перестань!
5: Я хочу выпить. Официант, виски без содовой.
4: Слушай.
5: Мори. Ну, почему тебе плохо со мной?
6: Да замолчи же ты!
1: Простите, я забыл свой плащ. Простите.
6: Это Сэм Лоусон. Помнишь его, Чарльз?
5: Ах, разумеется, как же. Привет.
1: Рад снова встретиться с вами. Всего доброго.
5: Не уходите! Не уходите, пожалуйста, побудьте с нами. От моря теперь веселья не дождешься.
6: Совершенно справедливо. От моря теперь веселья не дождешься. Вы извините, я только на одну минуту. Ровно на минуту.
5: Господи, он совершенно пьян. Мори Новак пьян. Я его никогда таким не видела. Вас прикажете благодарить за это?
1: Ему очень хотелось напиться.
5: Зачем ему это понадобилось?
1: Чтобы набраться храбрости и сказать, что он не дает мне роли.
5: И вы примирились с этим?
1: Нет.
5: Молодец. Ненавижу таких, как Мори. Все они мерзавцы, и он, и отец. Разбогатели, теперь думают, что могут распоряжаться людьми.
4: Ваши виски, мисс?
5: Без содовой.
4: Так точно.
5: Великолепно. Я сегодня с утра пью чистые виски. Нельзя изменять привычки, вредно для здоровья. Все жулики!
1: Кто все?
5: Да и вы тоже, пожалуй. Ужасно.

0: курить сигареты.
1: И все?
0: Ах, не кокетничайте, оставьте это мне. Господи, как я смела с вами. А все потому, что вы мне нравитесь. Официант, зайдите в мужскую уборную и скажите мистеру Новаку, что он ведет себя по... невежливо.
2: Слушаю.
0: Ах, этот мой. Но я ему покажу. Все мужчины уверены, что неотразимы. А я возьму и отправлюсь на английском корабле вокруг света и все время буду пить виски. Поедемте со мной.
1: Это невозможно. Кругом война.
0: Мы уютно устроимся на корме с бутылкой виски и графином ледяной воды. Объедем весь свет. Господи, да не везде же такая скука.
1: Кругосветные путешествия отменены.
0: Откуда вы знаете?
1: Война.
0: Ну и подложили нам свинью.
2: Извините, мисс, но мистера Новака там нет. Портье сказал, что он ушел.
0: Ложь, он не мог уйти.
2: Прошу прощения, мисс.
0: Вот мерзавец. Сыграть такую шутку с дамой.
1: Успокойтесь, Чарон. Чарон. Успокойтесь. Ну?
0: Вы правы. Не стоит лить слезы из-за этого сукиного сына.
1: Ну вот и молодец.
0: Ну, я ему покажу. Отвезите меня домой. Эй, как вас?
1: Сэм?
0: Сэм. Ах, Сэм. Но я же призналась, что веду себя с вами слишком смело. Что бы там ни было, вечер не должен пропадать даром. Отвезите меня домой.
1: Вы оставите недопитый стакан?
0: Стакан? Вот мой стакан!
1: Тогда вот и мой тоже.
3: Леди Жан.
0: Ой, в лампу!
3: Лучший коктейль. В ресторане обратно не забудь.

0: Патрон уже подписал твой контракт. Хочешь взглянуть?
1: Благодарю.
0: Поздравляю тебя.
1: С чем?
0: Сегодня ровно 6 месяцев со дня вашей женитьбы.
1: А, совершенно верно, у тебя блестящая память.
0: Я узнала об этом из газет. Вот, Чарон Кенсингтон Лоусон, дочь великого антрепренера, и ее муженек Сэм, тот самый, который играет главную роль в популярной радиопьесе «Мистер Американец», поставленной его тестем для рекламы фирмы «Континентальные пищепродукты», отмечают сегодня полугодовщину своего бракосочетания самым нелепым образом. Он торчит в Нью-Йорке, а она в Голливуде, преследует режиссера Мори Новака и... Безобразие, что разрешают печатать такие вещи.
1: А, пустяки. Чарон необходим отдых, а Мори наш старый друг. Какую только ерунду не печатает.
0: Да, конечно.
1: Мори уже набрал труппу для своей постановки.
0: Еще не закончил.
1: Значит, решено, что наши радиопередачи будут по воскресеньям в вечерние часы?
0: Да.
1: Они согласились предоставить отпуск, если Сэм Лоусон получит роль в театральной постановке где-либо не далее, чем в часе езды от Нью-Йорка. Это отлично.
0: В конце концов согласились, но их пришлось долго уламывать. На радио не любят таких вещей. Мне ни за что не удалось бы добиться этого, не будь Кенсингтон...
1: Моим тестем.
0: Я этого не сказала.
1: Но это так. Значит, с контрактом улажено. Дай подписать.

0: Я слышал, что в новой постановке театра «Гильдия» есть для меня подходящая роль.
1: Да, пожалуй.
0: Почему же ты не сказала мне об этом?
1: Просто не подумала.
0: Господи, Шерли, что с тобой стало? Устрой мне эту роль.
1: Хорошо, Сэм. Будет сделано.
0: Ну, я знаю, знаю. Ты мне настоящий друг. А как поживает, ее зовут Констанс?
1: Да, кошки в добром здравии, живет припеваючи. А вот мать хворает.
0: Обидно.
1: Даже не представляю себе, когда она сможет подняться с постели. Стыдно признаться, но иногда я думаю, единственное утешение, что Констанс — это последняя кошка, с которой мне придется возиться. Так я поговорю с театром.
0: Какая у меня стала белая кожа. Надо будет позаботиться о своей внешности. В таком виде нельзя показаться в театре «Гильдия».
1: На дворе ноябрь, все люди выглядят бледными. Послушай, Сэм, я агент, но я и твой старый друг. До сих пор ты разговаривал со своим театральным агентом. Разреши теперь старому другу сказать тебе несколько слов.
0: Я слушаю.
1: Трудные времена бывали и прежде, но таким я тебя еще никогда не видела.
0: Оставь, Шерли.
1: Ты несчастлив, и я знаю почему. Ты изменил самому себе. Женившись на Чарон, ты стал на путь...
0: Перестань говорить глупости, Шерли. В мире полно людей, которые рады продать душу дьяволу. Беда лишь в том, что дьяволу их души не нужны.
1: Брось острить.
0: Сэму повезло, дьявол предложил ему сделку.
1: И это принесло тебе счастье? Я спрашиваю, это принесло тебе счастье?
0: Может быть, еще принесет.
1: Нет, не принесет. Тебе не удастся приспособиться к жизни. Этому нельзя научиться.
0: Потерпи немного, и ты увидишь.
1: Мне страшно за тебя, Сэм. Ты сам губишь себя. Старый друг сказал все, что мог.
0: Старый друг ошибается. Я сумею приспособиться, и еще как.
1: Нет, не сумеешь.
0: Посмотрим. Посмотрим. Не сумею приспособиться. Посмотрим, посмотрим. Не сумею приспособиться. Посмотрим, посмотрим. Когда только успели поставить тут это зеркало, в доме полно лишних вещей. Какая у меня стала белая кожа. Надо позаботиться о своей внешности. Где-то тут была кварцевая лампа. Ничего не найдешь. А, вот.

0: Какими судьбами, Чарон?
1: Только приехала. Привет, Сэм.
0: Как поживаешь?
1: Неплохо.
0: Как в Голливуде?
1: Все в порядке.
0: Загорела?
1: Слегка.
0: Постараюсь от тебя не отстать. Вот, облучаюсь кварцем. Подожди минутку, сейчас закончу.
1: Ты прекрасно выглядишь. Впрочем, я вижу только твою спину.
0: Одну минуту.
1: Сэм, мне надо поговорить с тобой. Я не хотела писать. Решила сказать об этом лично.
0: В чем дело?
1: Я хочу получить развод. Слышишь, что я говорю? Я хочу получить развод.
0: Слышу. С чего это вдруг?
1: Я люблю другого.
0: Ты что, пьяна?
1: Нет, Сэм. Люблю другого.
0: Замужество никогда не мешало тебе жить по своему усмотрению. Зачем тебе вдруг понадобился развод?
1: Я беременна.
0: Мори?
1: Да, Мори. И оставь свои грязные намеки!
2: Давай только без громких слов.
1: Ты боишься слов, потому что задето твое самолюбие.
0: Самолюбие? Не делай из меня идиота. Женитьба не спасет его от военной службы, даже если ты беременна.
1: Ох ты, как тебе не стыдно?
0: Тебя уже шокирует слово «мерзавец»?
1: Сэм. Сэм, я люблю этого человека. Может быть, потому что жду его ребенка. Может быть, потому что полюбила впервые.
0: Ты ведь и раньше любила Мори.
1: Я люблю его давным-давно, но теперь и он полюбил меня.
0: Одумайся, Чарон, ты же знаешь Мори. Полюбил. Ты нужна ему только как мать его детенышей.
1: Он хочет, чтобы я стала его женой, и это для меня все.
0: Однако ты изменилась, Чарон.
1: Да, изменилась. В мою жизнь пошло что-то новое. Я хочу стать его женой.
0: Развода не будет.
1: Сэм, мы должны договориться. Я знаю, что тебе нелегко, но мы...
0: Развода не будет.
1: Я готова на все. Скажи, чего ты хочешь, Сэм.
0: Развода не будет.
1: Это моя последняя возможность, Сэм. Умоляю тебя, Сэм. Я хочу жить по-человечески. Отпусти меня, Сэм.
0: Развода не будет.
1: Отпусти меня, Сэм!
3: Не унижайся перед ним, Чарон! Этим ты ничего не добьешься. Я знаю, ты надеешься получить за развод то, чего Чарон тебе дать не может. Хочешь денег? Хочешь, чтобы я устроил тебя в Голливуде? Ты хочешь получить роль в моей новой постановке? Хорошо, ты получишь ее. Идем, Чарон. Ты ведь этого хочешь?
2: Да.
3: Я вижу, ты уже кое-чему научился.
0: А у меня был хороший наставник.
2: Подожди.
0: Можешь мне не верить, но я искренне хочу пожелать вам счастья.
3: Пойдем, Чарон.
1: Пойдем, Мори.
0: Ну что ж, продолжим кварц.

0: Репетиция завтра в 10, не опаздывать. Репетиция завтра в 10. Репетиция завтра в 10, мистер Кенсингтон, мистер Мори. Репетиция завтра в
1: 10. Слышали, слышали.
2: Кенсингтон, вы придете завтра?
1: Если будет настроение. Мори, скажите по совести, получается у нас что-нибудь или нет?
2: Мы репетируем всего вторую неделю.
1: Ну и влип я с этой постановкой. Нахватаешь всюду денег, а потом боишься, как бы не прогореть. И так всю жизнь.
2: Не волнуйтесь, загляните лучше в ресторан у Брайнена и хлебните чего-нибудь покрепче.
1: Может, вместе выпьем?
2: Мне надо сказать кое-что Сэму, буквально несколько слов.
3: Я подожду вас у выхода. Как думаешь, успеем завтра пройти третий акт?
2: Пожалуй, успеем, Сэм.
3: Мне понравилось, как ты решаешь сцену драки в конце первого действия. Но я хотел бы кое-что предложить в этом эпизоде. Когда мы будем завтра репетировать, я тебе покажу.
2: Не нужно.
3: Я не собираюсь режиссировать, Мори. Если мои предложения не подойдут, просто скажешь нет.
2: Мы с тобой к этой сцене больше не вернемся.
3: Ты решил ее оставить так, как есть? Я не хочу вмешиваться, но над этой сценой надо еще основательно поработать.
2: Нам с тобой больше не придется возвращаться к ней.
3: Что это значит?
2: Ну, твою роль будет играть другой актер.
3: Шутишь?
2: Нет, не шучу.
3: Ты не посмеешь?
2: Эту роль согласился взять Эрик Питерс. Я вызвал его из Голливуда.
3: Эрик Питерс? Киноактер? Что за нелепая идея?
2: И все-таки эту роль будет исполнять он.
3: Но ведь я сыграю лучше. Ты же видел, как у меня получается сцена драки.
2: Я решил передать эту роль Питерсу.
3: Значит, вы одурачили меня. Чарон получит развод, а ты бессовестно обманывал меня. Скажи, когда ты это решил? С самого начала?
2: Нет, я думаю об этом только последнюю неделю. Сцена драки...
3: Сцена драки у меня получается великолепно.
2: Ты в ней неубедителен.
3: Ах, неубедителен. Не криви душой, Мори, скажи правду. Ну, ладно. Я отплачу тебе той же монетой. Беру свое слово обратно. Я не даю согласия на развод. Вам не пожениться до моей смерти.
2: Ох, ты подаешь надежды, боевой парень. Как такому не помочь? Держи! Чек на $2000. Если потребуется больше, дай мне знать.
3: Ты думаешь откупиться от меня и притом сохранить свое достоинство?
2: Обо мне не беспокойся. Я создам боевик, невиданный в истории театра. И твой контракт сохраняет силу. Ты по-прежнему будешь получать жалование полностью.
3: Ты думаешь деньгами усыпить свою совесть, Мори? Искупить предательство?
2: Я не желаю слушать тебя.
3: Нет, ты так не уйдешь. Боишься заглянуть мне в глаза, всаживая нож в сердце? Не веришь в сцену драки? Ах ты, подлец!
2: Все равно последнее слово за мной.
3: Вот тебе твой чек. Я убью тебя. Видит Бог, убью. Вот тебе твой чек.
2: Ты что?
4: Что, подлец? Что ты делаешь? Что ты делаешь?
5: Сэм, ты что, не снулся?
4: Что это такое? Да что это? Что здесь причем? Вы что, с ума
5: сошли? А что ты делаешь?
4: Сэм, что? Что здесь происходит?
3: Разве вы не узнаете заключительной сцены первого действия? Мистер Кенсингтон.
4: Это заключительная сцена первого действия?
2: Заключительная сцена первого действия, вот. Я убью тебя. Кидается на него, опрокидывает на стол, душит.
1: Ну и напугали же вы меня.
4: Подумать только, попался как последний болван.
1: Ну, если эта сцена произведет на публику такое же впечатление, как на меня, успех обеспечен. Но теперь я, кажется, перестану волноваться за судьбу постановки. Продолжайте в том же духе, только не тяните с репетициями. Знайте, что ваш антрепренер рассчитывает на успех. Так я жду у входа.
4: Попался, как последний балла.
1: Ну, Мори, он поверил в сцену драки, а ты нет.
3: Ну что ж, теперь ты сможешь получить в Голливуде заказ на настоящий фильм.
2: Да, я надеюсь.
3: Мори, возьми обратно роль.

0: Мэри? Да-да. Мэри, больше ждать нельзя. Позвоните в бюро обслуживания, пусть найдут Сэма Лоусона. Он нам срочно нужен. Он выступает по радио уже 4 года с самой демобилизацией. Нет, нет, я должна его предупредить первой. Что-что? Он тут пришел? Я жду-жду.
1: Поздравляю тебя с Новым годом, Шерли, и будем надеяться с новым, счастливым 1950 годом.
0: Ты хоть когда-нибудь справляешься в бюро обслуживания? Кто тебе звонил? Черт бы тебя побрал.
1: Мне только сейчас передали, что ты звонила.
0: Где ты пропадал?
1: Я выдержал бой.
0: С кем?
1: С целым миром. С тобой. С фирмой «Континентальные пищепродукты», со всеми. И, наконец, с самим собой, актером Сэмом Лоусоном.
0: Ты о чем?
1: Вот об этой газете. Они мне дали по морде, слушай. Радиопередача «Мистер Американец» радиофирмы «Континентальные пищепродукты» переходит на телевидение и будет передаваться по вторникам в 10:30 вечера. Ты понимаешь, каждый вторник в 10:30 вечера. Значит, если я получу роль в театре, все вторники у меня будут заняты. Неужели придется отказаться от роли? Целый час я бродил по парку, обдумывая, как бы изничтожить это проклятое радио.
0: Сэм.
1: А потом меня неожиданно осенило. Знаешь что? Ведь с их стороны было очень мило предложить мне роль, когда я демобилизовался. И на телевидении будут платить неплохо. В театре мне столько не заработать. Может быть, пора уже примириться с тем, что в жизни неизбежны компромиссы. Ты согласна со мной, Шерли?
0: Да-да. Мне кажется, ты рассуждаешь здраво.
1: Знаешь, о чем я размечтался? Об автомобиле. Я хочу отправиться летом на какой-нибудь модный пляж, застрять на запруженном машинами шоссе. Одним словом, жить, как люди живут. Может быть, я даже женюсь. Не знаю, кто только пойдет за такую старую развалину. А впрочем...
0: Сэм!
1: Ты знаешь меня, Шерли. Ты знаешь, что я люблю пошутить, но на этот раз я говорю совершенно серьезно. Мы даже можем поехать на пляж вместе с тобой.
0: Сэм, прекрати эту болтовню!
1: Может быть, в глубине души ты осуждаешь меня? Конечно, такие слова, как компромисс, ни к чему. Неужели ты думаешь, что я готов сдаться? Я хотел сказать совсем другое. Я хотел сказать...
0: Тебе не придется идти на компромисс.
1: На вечерней передаче каждый вторник.
0: Ты им не нужен ни по вторникам, ни в другие дни недели.
1: Что? Как не нужен?
0: Сэм, мне надо спросить тебя кое о чем. Если не хочешь, можешь не отвечать. Подожди, я закрою дверь.
1: К чему такая таинственность?
0: Об этом разговоре никто не узнает, даю тебе честное слово.
1: В чем дело? Говори.
0: Ты когда-нибудь сочувствовал левым?
1: Что за нелепый вопрос? Я никогда не думал об этом. Откуда ты взяла?
0: Разве ты не был связан с актерской трибуной? С труппой, которая играла в Нью-Йорке в 30-х годах?
1: Был, конечно, в 33-м году. Актерская трибуна существовала всего месяц. Но при чем здесь левые?
0: Но ведь ты был знаком с Мори Новаком.
1: Конечно, но при чем здесь он?
0: Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности на прошлой неделе предъявила ему обвинение в том, что с 32 по 34 год он был связан с левыми элементами.
1: И он признал это?
0: Он отказался давать показания.
1: Да. Но ко мне-то все это не имеет ровно никакого отношения.
0: Теперь они начали копаться в его прошлом, перетрясут всех его знакомых. Кинофирма уже расторгла с ним контракт.
1: Я никогда не состоял ни в какой партии, и нечего об этом говорить.
0: Но ведь ты был связан с актерской трибуной. Об этом узнали хозяева телевидения и фирма «Континентальные пищепродукты». Они не хотят рисковать.
1: Не хотят рисковать? Значит, достаточно любого ложного обвинения, чтобы лишить человека работы?
0: Понимаю, понимаю тебя, Сэм.
1: Значит, они отнимают у меня кусок хлеба только потому, что боятся прикоснуться к человеку, который, вероятно, был знаком с кем-то, кто, вероятно, был опасным элементом.
0: Сэм!
1: Шерли, 3,5 года я был в армии. Старший сержант боевой пехотной дивизии. У меня остались рубцы от ран. Я не могу как следует разогнуть руку. Вот какой я опасный элемент.
0: Сэм, им до этого нет никакого дела, ведь мы живем в 1950 году.
1: Прости, прости. Я понимаю, что ты тут ни при чем.
0: Мне тяжело было сказать тебе все это.
1: Трудно мне будет играть эти 3 недели.
0: Тебе и не придется играть. Они заплатят неустойку. Чек на твое имя уже отправлен.
1: Что все это значит? Неужели люди обезумели от страха? Или это только хозяева континентальных пищепродуктов?
0: До театра паника еще не докатилась, но актеров никто не набирает.
1: Что мне теперь делать?
0: Может, ты временно устроишься где-нибудь? Неплохо даже переменить профессию, пока все утрясется.
1: Переменить профессию? 41 год поздно менять профессию, Шерли.
0: Я поищу для тебя роль. Надеюсь, что-нибудь подвернется.
1: Спасибо, Шерли. Будь что будет, а пока меня еще ждет жалование за 3 недели. Мне очень жаль, что я столько наговорил тебе. Ты здесь ни при чем.
0: Я не сержусь на тебя, Сэм.
1: А как поживает Флоренс?
0: Моя мать.
1: Хоть на этот раз я попал в точку.
0: Она умерла. В воскресенье. На прошлой неделе.
1: Боже мой. Как это печально. Мне от души жаль тебя.
0: Не нужно меня жалеть. Так лучше. Я даже хотела этого. Алиса, это наша последняя кошка, ничего не ест. Но теперь похоже, что я наконец избавилась от кошек. Спасибо и на этом.
1: Спасибо и на этом. Да, может, мне придется переехать на другую квартиру. Тогда я сообщу тебе свой номер телефона и адрес.
0: Хорошо. Сэм!
1: Что?
0: Что ты собираешься делать?

0: Итак, вы прослушали 15-минутную передачу «Мелодии воспоминаний», которую передавал для вас клуб 40-летних. Внимание, внимание, мужчины, которым стукнуло 40, вас еще рано отправлять на свалку. Сейчас, в 1956 году, вы можете пригодиться. Не забудьте наш адрес.
1: 200 долларов.
2: Сэм, мисс Абрамин спрашивала, не приходил ли ты. Уверен, что она хочет предложить место метрдотеля тебе.
1: Может быть, ты и прав, Чарли.
2: Конечно, прав. Не забудь, ведь это 200 долларов в неделю. 200 долларов в неделю.
3: Привет, Сэм.
1: Здравствуй, море. Мне говорили, что ты появился в наших краях.
3: Да, я искал тебя. Как жизнь?
1: Спасибо, работаю. Как Чарон?
4: Ну, сравнительно неплохо, если учесть, что у нее на руках двое детей и безработный муж.
1: Ну что ж, Мори, если тебя интересует работа, я попробую использовать свое влияние и поговорить с хозяйкой ресторана.
4: Я хотел бы сказать тебе кое-что.
1: Послушай, Мори, я занят, скоро время обеда, здесь будет полно.
4: Видишь ли, я хочу предложить тебе работу, если это тебя интересует.
1: Ты открываешь ресторан?
4: Я ставлю пьесу. Хорошую пьесу. И для тебя есть подходящая роль.
1: Что это вдруг? Разве ты не можешь найти актера с громким именем?
4: Эта пьеса пойдет не в центре. Ни один антрепренер не считает ее достаточно кассовой для Бродвея, но они ошибаются. Это хорошая пьеса.
1: И поэтому ты ставишь ее не на Бродвее и будешь платить актерам по 40 долларов в неделю?
4: Ничего не поделаешь. Если бы я мог платить больше...
1: Зато когда эта постановка станет боевиком и пройдет в одном из лучших театров Бродвея, у тебя хватит денег, чтобы платить по 1500 долларов в неделю... какому-нибудь светилу из Голливуда.
4: На этот раз я тебя не подведу, Сэм, я обещаю.
1: Обещаешь?
4: Неужели всю жизнь ты будешь вспоминать то, что произошло 16 лет назад?
1: Ты ставишь эту пьесу неподалеку от исторических мест, связанных с актерской трибуной?
4: Почему ты спрашиваешь об этом?
1: Скажи, это правда?
4: О чем ты спрашиваешь?
1: Ты тогда сочувствовал левым? А?
4: Сочувствовал.
1: Почему?
4: Ты видишь ли, каждый приспосабливается по-разному. Тогда это было кстати, теперь я погорел.
1: Ну что же, благодарю за откровенность.
4: Сэм, а ведь роль хорошая, и мне хочется, чтобы сыграл ее именно ты.
1: Нет, Морис, меня хватит. Хватит драться из-за обглоданных костей. Ведь я был когда-то хорошим актером, Мори, и отдавал театру все, а взамен не получал ничего. Театр только брал, брал и брал. Нет, довольно.
4: Сэм!
1: Остается одно. Стать, наконец, обеспеченным и уважаемым человеком. Мне здесь предлагают место метрдотеля. Смешно, а я вот не вижу ничего смешного. О, из меня получится неплохой метрдотель, отличный метрдотель. И главное, впервые в жизни мой труд принесет мне какую-то пользу. Прощай, Мори, желаю удачи.
4: Подумай, Сэм, главная роль.
1: Извини, меня ждут посетители.
4: Но если ты говорил серьезно, ты не артист. Ты мне не нужен.
1: Я говорил с тобой, Мори, серьезнее, чем это тебе кажется.
4: Ну что ж, прощай.
2: Сэм! Сэм, мисс Абрайнон хочет поговорить с тобой. Что-нибудь случилось?
1: Ровно ничего.
2: Я видел, ты заговорился с этим парнем, решил пока обслужить твой 8-й столик.
1: Спасибо, Чарли.
2: Они собираются поужинать. Коктейль я уже принес.
1: Заказ принял?
2: Нет. Мисс Абрайнон хочет поговорить с тобой, как только ты освободишься.
1: Я и сам буду рад побеседовать с ней. Разрешите принять заказ?
5: Ты остановилась на чем-нибудь, Барб? Что вы можете нам предложить? Такого ж...
1: Здравствуй, Барбара.
6: Сэм?
5: Вы знакомы?
6: Мэтт, это Сэм Лоусон.
5: Вот как?
6: Сэм, это мой муж, Мэтт Хэмсли.
5: Рад познакомиться с вами. Поистине мир тесен. Присаживайтесь.
1: Это не совсем удобно, знаете правила ресторана.
6: И ты меня узнал? Удивительно, после стольких лет.
1: Ты совсем не изменилась.
6: А у тебя волосы стали другие.
1: Ты хочешь сказать, посидели?
6: Ну, в общем, ты все тот же.
1: Рад, что встретил вас. Что вы делаете в Нью-Йорке? Ходите по театрам.
5: А вот как раз сегодня собираемся. Завтра из Европы возвращается наш мальчик. Мы приехали встретить его. Полтора года он провел в летных частях в Германии.
1: Это же замечательно. Вы, должно быть, гордитесь своим сыном.
6: Конечно.
5: Ну, как дела в театральном мире? Вы ведь, кажется, еще связаны с театром, не правда?
1: Да, то есть в данный момент у меня своего рода передышка. Барбара знает, что это такое. Перерыв между двумя постановками.
6: Да, знаю. Мы так жалели, что нам не удалось увидеть тебя на сцене, когда ты приезжал с театром в Детройт. Нам так хотелось попасть на этот спектакль.
1: Да. Это было 16 лет тому назад.
6: Да что ты говоришь?
1: Вот.
5: Пожалуй, нам уже пора. Мы можем опоздать в театр, Барб.
6: Ты прав, пора.
5: С нас следует за коктейли. У вас они замечательные.
1: У нас первоклассный бар.
5: Мне было очень приятно познакомиться с вами. Может быть, когда-нибудь еще встретимся. Я пойду получу наше пальто.
7: Я буду ждать у выхода.
1: Вот сдача.
6: Встретимся ли мы еще когда-нибудь, Сэм? Пожалуй, нет.
1: Пожалуй. Но я рад, что мы все-таки встретились.
6: Я тоже.
1: А твой муж славный парень.
6: Он замечательный человек. Мы счастливы. У меня есть все, о чем может мечтать женщина. Дом, муж, дети. Мне повезло, Сэм. Может быть, потому что жить надо именно так, как живу я. Но есть люди, которые хотят от жизни совсем иного, и жизнь отворачивается от них. Все эти годы я часто думала о тебе, Сэм. Мне хотелось поговорить с тобой, попросить прощения.
1: За что? Мы оба были еще слишком молоды тогда.
6: Я хочу попросить прощения за то, что не понимала тебя. Ты всегда оставался верен себе. И вот теперь, всякий раз, когда я читаю хорошую книгу, вижу картину художника, смотрю на экран, смеюсь или плачу, я думаю, боже мой, а ведь это то, за что Сэм бился всю свою жизнь. О, Сэм, я так горжусь тобой.
1: Спасибо, Барбара.
6: Теперь я понимаю тебя. И все мне кажется таким простым. Может быть, понять... Это и значит постигнуть самое простое. Бедный Мэтт, он ждет меня с тяжелым пальто в руках, а я... Прощай.
1: Прощай. Барбара.
6: Да, Сэм.
1: Ты забыла сдачу.
6: Да-да, благодарю. Прощай, Сэм. Желаю тебе счастья.
1: Спасибо, Барбара.
3: Ушли? А я думал, они собираются заказывать целый ужин.
1: Ты ошибся, Чарли.
3: Но они сказали, что будут ужинать.
1: Передумали.
3: Ну, мэтр Дотель, ты приготовился к разговору.
1: С кем?
3: С хозяйкой.
1: Я не могу принять ее предложение.
3: Не можешь? Почему?
1: Для меня нашлась роль, хорошая роль.
3: Брось, Сэм, не сходи с ума. Я-то думал, ты понял, когда я рассказывал о себе.
1: Я понял, Чарли, я отлично все понял.
3: Тогда не будь врагом самому себе. Соглашайся, стань тем, кто ты есть, и брось себя терзать.
1: Именно это я и собираюсь сделать. Стать тем, кто я есть. Будем смотреть правде в глаза, Чарли. Я актер.

0: До начала осталось 5 минут. Даю третий звонок. Даю третий звонок. Всех не занятых в первом акте прошу со сцены.
1: Мори.
2: В чем дело, Кензингтон?
1: Ну, как он видел рекламу?
2: Кто?
1: Сэм. Он хоть и ценил, как мы его подаем, его имя выведено громадными неоновыми буквами.
2: Не знаю, я не заходил к нему.
1: Думаю, что это доставит ему радость.
2: Сэм заслужил ее.
1: Еще бы, он заслуживает большего. Превосходно, замечательно играет. А знаешь, реклама уже приносит свои плоды. Спрос на билеты сразу подскочил, от перекупщиков отбоя нет.
2: Не сомневаюсь, Боб, ты заработаешь на этом спектакле кучу денег.
1: Не думай, что я неблагодарная свинья, Мори. После того, как твоя постановка в жалком театрике вызвала такой бум, ее охотно взял бы под свое крылышко любой антрепренер, это ясно. Я благодарен, что ты предпочел меня.
2: Свои люди.
0: Я хочу поговорить с Сэмом. Загляну к нему. Занятые в первом акте, прошу приготовиться к выходу.
3: Привет, Мори.
2: Привет, Шерли. Я обещал зайти за Чарно на обедать рядом в ресторане. Вы останетесь на спектакле?
3: Да, останусь. У меня есть дело к Сэму.
2: Тогда мы еще увидимся. А, Сэм, похоже, что пьеса продержится целый сезон.
4: Возможно.
2: Давай выпьем после спектакля.
4: Извини, что-то не хочется.
2: Ну, как знаешь.
4: Еще увидимся.
2: Чарум? Я только что собирался зайти за тобой.
3: А я хочу поздравить Сэма с успехом.
2: До начала спектакля у нас еще есть время для коктейля.
3: А стоит ли пить сейчас?
2: Ах, стоит ли пить?
3: Нет, я просто хотела сказать, что мы можем опоздать к началу.
2: Черт побери, ведь ты уже десятки раз видела первые сцены.
3: Ну не сердись, милый, пусть будет по-твоему, пойдем.
2: Оставь меня в покое.
3: Сумасшедший. Сэм!
4: Да?
3: Поздравляю, Сэм.
4: Спасибо, Чарн.
3: Сэм. Я хотела сказать тебе...
2: Ну ты идешь или не идешь?
3: Да, да, да. Но я пошла. Совершенно сумасшедшая.
4: Ну, Шерли, как наши дела?
3: Неплохо, Сэм. Вот.
0: Вы готовы, мистер Лоусон?
4: Готов.
0: Мы дадим занавес по сигналу из зрительного зала.
4: Хорошо.
3: Вот контракт. Кенсингтон согласен продлить его на наших условиях.
4: Превосходно.
3: Звонили из кинофирмы Paramount. Они предлагают контракт на 7 лет. Возобновляется ежегодно. Условия неплохие. В начале $1000 в неделю, а к концу 7 лет 3500. Но с контрактом, пожалуй, стоит повременить. Подождем, пока пройдет твоя первая картина. Тогда запросим больше.
4: Да-да.
3: Ты что, нервничаешь? Может быть, я зря отвлекаю тебя?
4: Нет-нет, продолжай, пожалуйста.
3: Как настроение после вчерашней премьеры? Ведь сегодня второй спектакль.
4: Второй? Ты хочешь сказать второй на этой сцене? А ведь до этого я сыграл 68 спектаклей в маленьком театре. Не беспокойся за меня.
3: Да, еще звонили из национальной радиовещательной компании. Они собираются поставить спектакль специально для телевидения. Хотят начать с сенсационного имени.
4: Значит, я для них больше не опасный элемент.
3: Похоже, что так. Ну вот, кажется, о делах все. Теперь можно идти.
4: Шерли, почему бы тебе не остаться? Я сегодня никуда не собираюсь. После спектакля зайдем с тобой в какое-нибудь кафе.
3: Как-нибудь в другой раз.
4: Ну что ж.
3: А почему бы тебе не пойти после спектакля с Мори в ресторан? Он же приглашал тебя.
4: Да что-то нет настроения.
3: Ну, если ты будешь скучать в одиночестве, то я...
4: Перестань, Шерли.
3: Сегодня я тороплюсь домой, надо накормить Прюденс.
4: Прюденс?
3: Это моя кошка.
4: А я думал, ты наконец избавилась от кошек.
3: После смерти мамы у меня некоторое время их не было. А потом я сама решила завести кошку. Наверное, я просто привыкла к ним за все эти годы. Хоть что-нибудь живое рядом.
4: Прюденс любит тебя?
3: Ненавидит. Это самая злющая из всех кошек. Но знаешь, мне приятно смотреть на ее возню. Она все понимает, честное слово.
4: Охотно верю.
3: Ты должен завести кошку, Сэм. Все-таки живое существо в доме.
4: Возможно, ты права.
3: Ну, теперь, кажется, все. Ты видел неоновую рекламу?
4: Да, видел.
0: Даю начало.

0: Шерли. Шерли, что с тобой?
1: Как это все ужасно. Такой ценой.
0: Успокойся. Ради бога, успокойся.
1: Я ничего не могу с собой поделать. Столько растрачено силы, все впустую. 25 лет жизни за неоновую рекламу.
0: Другим приходится еще хуже.
1: Что может быть хуже? 25 лет жизни, что это тебе дало? Ни дома, ни семьи. Годы и годы труда. Жизнь на $20 в неделю, не жизнь прозябания. И все это за имя в неоновых огнях.
2: Внимание, готовились, даю занавес.
1: Скажи мне правду, Сэм. Будь откровенен до конца. Теперь уже ничего не изменишь. Все ушло, ушло навсегда, но я должна знать. Скажи честно, стоило ли отдавать этому жизнь?
2: Занавес!
1: Стоило ли?
2: Ваш выход, мистер Лоусон.
1: Отвечай, Сэм! Стоило ли отдавать этому жизнь?
0: Да, стоило. Стоило.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Песня про зайцев.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск-гигант ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Lady». Русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Музыкальное объединение МЭРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Ой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Или ты мне, сарафан купил, новенький срядил. Купили мне, да срядили мне шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновалы, коновалы, овчинки, пустовалы, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы. Да, ребятушки, молодцы, ой, Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Или ты мне, чулочки купил, новенькие срядил. Купили мне, да срядили мне шинички, мыльнички, шубнички, лавнички, сапожники, плотники, шиноволоконопалы, овчинники, пустовалы, поповичи, кузнецы, все монахи, черницы.

Ой, Ванюшка мой, миленький мой, за что ж ты журишь, за что ж ты бронишь? Зимка пришла, сапожек нема, сапожки купили, новенькие срядили. Купили мне, да срядили мне. Шернички, мыльнички, шумнички, лавнички, сапожники, плотники, шиновала, коновала, чем пустовала, поповичек, куницы,

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Коллектив «Мозаика».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: On faisait chanter le monde, et je crois bien.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.